0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять главных способов, как профукать свою жизнь. Поехали. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да. Мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебя уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да? Третий главный способ профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности в любом виде. Это может быть алкоголь, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то. Важно не только наблюдать, но и делать. И более того, я тебе скажу, если ты наблюдаешь больше, чем делаешь, то ты просираешь свою жизнь. Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коровы. Да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Ну ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый, главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас?
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-5 советов водителю Яндекса, чтобы получать больше заказов.
2: Первое – принимать все заказы. Второе – если вы работаете в повышенном классе и заказов нет, включать класс ниже. То есть если вы работаете в комфорт плюсе и кажется, что заказов мало, включите класс комфорт. Третье – не злоупотреблять режимами «мой район» и «по делам», потому что они сильно уменьшают эффективность. Наверное, это какие-то базовые три вещи.
1: Как-то Яндекс.Такси еще оценивает водителей, помимо рейтингов приложений, которые ставят?
2: Обязательно. У нас есть большая часть тех вещей, которые мы делаем в этом месте, но они связаны с безопасностью. Мы смотрим на превышение скорости, мы смотрим на там, более сложную телеметрию того, как машина ускоряется, как машина тормозит резкие перестроения. И если там, водитель решает поиграть в шашечки и так далее, и делает это систематически, мы это довольно быстро увидим. И мы сначала много раз стараемся объяснить, то есть делаем все, чтобы изменить поведение, но если вдруг не получается, то тогда мы доступ к системе ограничим в этой ситуации. Возможно, правда, лучше там работать курьером или кем-то еще.
1: Что должно произойти, чтобы Яндекс.Такси внес водителя в черный список?
2: Мы в этом месте сделали за последние два года большую работу для того, чтобы опрозрачить вообще все причины, почему можно потерять доступ к заказам. Как правило, вот черные списки – это все-таки какие-то очень-очень грубые нарушения, связанные там с... Это прям жесть. Там конфликты с рукоприкладством. Когда понятно, что человеку с людьми работать не стоит. Какая-то математика за этим стоит, чтобы быть уверенным в том, что, что мы... Правда, знаем, кто прав, кто виноват. И мы стараемся постоянно обогащать наши знания о том, что же в реальности происходило в поездке. Например, у нас там есть... Потому что, мне кажется, здесь очень важно сказать, что в реальности конфликты в обе стороны направлены, и для водителя это гораздо более серьезная проблема в реальности, чем для пассажиров в среднем, потому что бывают неадекватные пассажиры. Вот. И в этом смысле большая наука состоит в том, чтобы научиться разбираться. И у нас даже мы сделали такую штуку, которая называется кнопка «конфликт», когда просто водитель, если ему кажется, что что-то не так, да, и пассажир начинает себя как-то там агрессивно вести и так далее, он может нажать кнопку, в общем, начнется аудио- и видеозапись того, что происходит в салоне с телефона, для того, чтобы, собственно, у нас, как бы у арбитра в этой ситуации, была информация о том, кто же все-таки себя действительно вел неподобающим образом, потому что базовое представление о том, что так делают водители, это неправда. Пассажиры так тоже делают, и я сам лично в своем опыте, я с этим сталкивался. Это очень неприятно, и наша задача как платформы защитить всех участников процесса от неадекватности второй стороны.
1: Скажи, пожалуйста, как SEO Яндекс.Такси, у вас есть такая часть корпоративной культуры, когда все сотрудники один день в году должны поработать таксистами?
2: Да, у нас есть постоянно действующая история. У нас в офисе, собственно, вот здесь в ОК постоянно стоит там несколько машин, и ты можешь, соответственно, там с утра зайти на медосмотр к врачу, который у нас в офисе есть, там все заполнить, взять документы и поехать потаксовать. По определению все, к сожалению, не могут это сделать, потому что не у всех есть права. Но там команды, которые активно работают, особенно над водительским приложением и так далее, они, конечно же, на линию выходят регулярно, и я тоже стараюсь это соблюдать и хотя бы раз в год это делать. Последний раз я на электрической машине, например, первый раз таксовал. Это было любопытно. И в целом это очень сильно, дает очень большой опыт, потому что и какой-то представление реальности, потому что когда ты сидишь там где-то там на высоком этаже, там смотришь какие-то дашборды, тебе кажется, что реальность по одному устроена, потом ты выходишь на линию, сталкиваешься с какими-то там базовыми простыми вещами.
1: А вот можно я тебя сразу спрошу? Вот здорово, что ты сам, как SEO Яндекс.Такси, выходишь потаксовать, да, поработать таксистом. А вот расскажи, может быть, несколько таких лайфхаков, которые ты в этом процессе увидел и изменил что-то, например, в клиентском опыте?
2: Я не знаю, например, вот я это, наверное, там много лет назад было, да, что я когда первый раз выходил, собственно, самый первый раз, я готовился. И я такой, блин, будут наличные, и я буду... Как-то мне надо будет сдачу давать. И я прям подготовился, пошел, разменял. У меня были, короче, монетки, там, все номиналы и так далее. А потом оказалось, что никаких наличных нет в реальности. Да? Что как бы то, что мы видим как наличные, в 90% случаев это как бы, просто переводы по номеру телефона. Да? И это как-то тоже там, наши продуктовые бэклоги в тот момент как-то мы его поменяли. Очень там ценный опыт, когда ты делаешь так не только там, со своим приложением, но и с приложениями конкурентов. Когда у нас там была активная стадия, там, активные стадии, вот, мы пробовали все приложения, и ты можешь там, достоверно понять, например, где-то что-то подсмотреть. Да, где-то понять, там, где ты молодец. Потому что тебе кажется, что там, у тебя вот такой набор проблем, а на самом деле у тебя совсем другой набор проблем. Там, одна из вещей, которая первое, что я понял, и это занимает все твои мысли, когда ты первый раз выходишь на линию, но тебе просто очень хочется в туалет. А заказы приходят, ты такой, ну ладно, сейчас возьму, еще сейчас возьму, а вроде час пик и так далее. И в какой-то момент у тебя уже просто вот, вот так вот начинает просто заливать. Вот. И это проблема. И мы ее никак как продукт не решали. Вот. Можно ли до этого додуматься, если не пробовать это на себе? Конечно, невозможно.
1: Я должен SEO Яндекс.Такси спрашивать лайфхаки не о том, как улучшить клиентский опыт, а просто советы таксистам, где сходить в туалет. Реально, вот как они эту проблему решают?
2: Прости господи, был проект, который называл... Ну, наше приложение для водителей называется Яндекс.Про. У нас был проект, который назывался «Туалеты в Про».
1: Я сейчас вот пошучу, проект... скажу, что был проект, который назывался «Яндекс.Канистра». Ну, потому что у пилотов я видел просто один раз. Вот есть пилот самолета такого небольшого, который летит, ну, например, там 5 часов. Ну, типа Cessna. Ну, в нем нет туалета. Там эта проблема решена, реально. Вот пластиковая канистра такая всегда стоит у пилота рядышком, и все.
2: Такое решение мы не продумали. У нас, благо, есть все-таки, там, ну, уж как минимум, есть заправки обычно, на которых это, эти удобства доступны, но...
1: То есть некоторые дозаправляются.
2: Да, но опять же, но потом я специально спрашивал у водителей, и оказалось, что это все-таки скорее моя проблема. У них как бы не так ярко выражена, но она есть.
1: Слушай, ну эту тему можно много развивать. Мне кажется, вы уже обладаете такой большой концентрацией водителей. Вы можете просто мобильный туалет так и для Яндекс.Таксистов специально делать. Не, я вообще не шучу.
2: Ну, у нас, да, скорее, опять же, это...
1: Стационарные такое... такие стоят где-то. Как, знаешь, для самокатов зарядки ставят. А вот такие раз прям сразу подъехали, и все.
2: Ну вот, опять же, я скорее как для фана этот пример привел, да, наверное, это все-таки неправда. Это мой личный опыт, да, то есть это вот то, с чем ты лично сталкиваешься, у всех, он у всех разный, да, то есть там кто-то, там, я не знаю, например, вот одна из вещей, мы там переделали интерфейс, мы поняли, что новичку сложно понять, как выйти с линии на заказе. То есть, грубо говоря, ты сидишь, ты на линии, тебе приходят заказы, ты как бы их должен принимать, потому что если ты их не принимаешь, то у тебя там падают метрики в системе. Вот. А ты не знаешь, как выйти с линии, а тебе надо.
1: Яндекс.Такси может заблокировать пассажира?
2: Может. И блокирует.
1: То есть есть тоже такие инструменты, правильно?
2: Есть. Безусловно, такие инструменты есть, но, к сожалению, пассажиры гораздо сложнее заблокировать, чем водители. Просто потому, что с водителем мы собираем все документы, мы проверяем их подлинность там, через всякие базы и так далее. И, ну, там, это... Давайте, подделка водительского удостоверения – это серьезное преступление. Более того, мы узнаем, что оно недействительное, потому что пойдем и проверим в базах, что, как бы, что оно правда существует такое. Да? А для того, чтобы пассажиру как бы, выйти сухим из воды, достаточно сменить номер телефона и устройство. И тогда как бы, для нас это какой-то новый человек. Вот, и все. И все начинается заново. И в этом, конечно, есть фундаментальная несправедливость.
1: Скажи, пожалуйста, такси – это вообще безопасный вид транспорта? Аварии часто бывают?
2: Мы следим за сущностью, которая называется транспортный риск. Транспортный риск – это риск попасть в ДТП и получить там, какие-то... травмы легкие или тяжелые и так далее. И в такси это доказано, что транспортный риск меньше, чем при езде на личном автомобиле и в других видах транспорта. То есть мы за этим смотрим очень внимательно, мы про это все знаем, у нас есть отдельная команда безопасности, и еще раз рекламирую сериал «Антология технологий Яндекс.Такси», там есть отдельная серия про безопасность, где мы про это рассказываем, но мы за этим следим, и мы точно знаем, что на такси ездить более безопасно, чем на личном автомобиле. Там огромное количество нюансов есть с этим связанных. Попадают ли такси на дорогах много, километров они проезжают много, попадают ли они в аварии? Безусловно, да. Так просто устроена жизнь, так же, как и личный автомобиль. Но ездить на такси безопаснее, чем на личном транспорте.
1: Мне всегда было интересно, вот есть такая очень важная для многих кнопка, называется «трезвый водитель». Это, скажи мне, как вот компания, которая на разных рынках работает, это только в России и СНГ или в странах Африки, в Латинской Америке тоже это есть такая услуга?
2: Мне кажется, что есть, безусловно, страны, в которых это более популярно и менее популярно, но у нас это называется просто тариф-водитель, потому что мы не можем назвать... Все понимают, но если ты вдруг называешь это трезвый водитель, то создается ощущение, что во всех остальных тарифах водители пьяные, что нехорошо. Поэтому у нас есть эта опция. Я не могу сказать, что она какая-то ультрапопулярная. Мне кажется, что вот эта вот базовая философия того, что такси приезжает легко и быстро, она в целом, спрос на эту услугу фактически, он исчез. Просто потому, что это не очень понятно. То есть вот этот контекст, он, как правило, очень редко такой случается. То есть если человек там собирается вечером в бар, он все-таки, как правило, заранее про это знает. А если даже не знает, то там все...
1: Не скажи.
2: Такое есть, безусловно, но этого скорее мало. Большого какого-то спроса мы на это скорее не видим.
1: Но если кнопка отдельно есть, значит, есть спрос.
2: Все относительно. В процентах от общего числа транзакций это исчезающая маленькая величина в России.
1: Я был в Норвегии, и в такси забыл телефон. Схватился, все, а даже телефона нет, чтобы позвонить. И в итоге прошло где-то, наверное, минут 40, и я где-то иду по улице там в центре Осло, и мне прям бибикает, что-то бибикает. Я оборачиваюсь, это мой водитель. Он меня вот эти все 40 минут искал. Он увидел мой там телефон и вот искал, чтобы его отдать. Вот насколько вообще вот культура возвращать забытые вещи, она существует на сегодняшний день?
2: Мне кажется, что вот это как раз проблема, которую там цифровые платформы типа нашей решают очень круто.

0: И это, ну, ты просто берешь какого-то там своего ближайшего человека, у которого есть телефон, он обращается в поддержку, разбираются, связываются, разговаривают, связываются с водителем, и эта проблема решается. То есть, ну, это вот вам попался хороший водитель, который вот решил вас найти и заморочился, а кто-то бы просто забил, да, и вы бы остались без телефона. Вот в мире цифровых платформ это невозможно.
1: Супер. А какие самые необычные вещи пассажиры забывали в Яндекс.Такси?
0: В Сочи в тарифе бизнес-класс забыли живого крокодила. Ну, маленького, правда, в клетке, но забыли. Забывали салат оливье. Говорят, забывали гуся жареного целого. Но это я... каждый раз, когда ты это слышишь, тебе хочется это перепроверить. Просто такое, я сейчас пойду в админку и проверю, правда ли это. Правда. Да? И когда у тебя там миллиарды транзакций в год, по закону больших чисел в такси забывают любую дичь.
1: Зачастую у нас какие-то хорошие идеи рождаются не в рамках индустрии, в которой мы уже много лет, а в какой-то новой индустрии. Мы даже с группой инициативных предпринимателей организовали такое бизнес-сообщество «Эволют». В рамках него мы обмениваемся какими-то идеями. В основном это предприниматели, которые хотят свои бизнесы масштабировать. И мы видим, что вот в рамках какого-то обмена опытом, в рамках вот этого предпринимательского сообщества «Эволют», ребята берут какие-то идеи из одного бизнеса и переносят в другой. Вот у меня такой вопрос. Вот на какие индустрии ты смотришь? Что вот, то есть понятно, что ты как бы в индустрии, вот, не знаю, там, транспорта, да, назовем вот так, но все равно есть же какие-то смежные, может быть, индустрии или вообще какие-то другие, в которых ты видишь какой-то интересный клиентский опыт, какие-то интересные модели, и ты думаешь, как это перенести в индустрию транспорта.
0: Ты у нас там, это мне кажется, наша такая и большое преимущество, и большая проблема наша, что в этом смысле Яндекс – это уже экосистема бизнесов, и, конечно, я... А с там, абсолютным большинством руководителей наших бизнесов регулярно общаюсь, просто чтобы вот, подпитываться какими-то новыми идеями, новыми историями. Там, и часто это бизнесы, там, которые вообще никак не там, максимально далеки от транспорта, например, там, я не знаю, продакшн сериалов, как устроен на Кинопоиске, там тоже внезапно можно что-то для себя интересное узнать и как бы понять вообще, чем живет другой мир и другой бизнес. И в этом смысле у нас такого вообще немного. Вот. Мне кажется, вот там, например, Даня Шулейко, там тебе знакомый, безусловно, он как бы гораздо больше инвестирует именно во внешнее общение. Вот. И я понимаю, что я в этом месте не дорабатываю, мне, наверное, тоже хотелось бы. Как-то важно не ограничивать список индустрий, про которые ты общаешься, потому что внезапная, классная, какая-то прорывная идея может возникнуть там, где ты никогда бы не подумал. Поэтому я тут скорее стараюсь не фреймить свое мышление, что вот там с такими индустриями общаюсь, с такими не общаюсь.
1: Пара личных вопросов. У нас аудитория очень любит какие-то, когда наши гости рекомендуют книжки почитать. Порекомендуй, пожалуйста, ну там, не знаю, 2-3 книжки, которые вот действительно важное влияние на тебя оказали.
0: Я в этом смысле какой-то, возможно, нетипичный человек, потому что я, вот так вот прям по-честному, я скорее не очень люблю бизнес-книжки, но есть две, которые, они не бизнес, которые на меня очень большое влияние оказали. И вообще я их всем... Они тяжелые, прям тяжелые такие. 30 страниц прочитал, вспотел, вот такого плана. Но, по-моему, очень важные. Первое – это там ныне покойный Даниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Это такой фундаментальный труд о том, как в реальности устроена система принятия решений в человеческом мозгу, потому что там особенно людей с техническим образованием нас всех учат, что вот, короче, все такие рациональные, в общем, там вот тут все взвешивают за и против, там теории принятия решений и так далее. Вот ты, как бы, когда работаешь, как какой-то количество тренинг, ты начинаешь понимать, что что-то тут не так, что-то нифига оно так не работает, да, как-то оно по-другому работает, какая-то вот там классические экономические теории о том, что все агенты рациональны, это все булшит просто, это просто неправда. И вот Даниэль Канеман там с авторами написали книжку про это, фундаментальный труд, там показаны разные, как разные когнитивные искажения работают, и там, ну уж как минимум всем, кто занимается маркетингом, мне кажется, это очень-очень крутая книжка. И вторая про похожей тематики книжка, тоже такая большая, толстая, Роберт Сапольски, по-моему, она называется «Биология добра и зла». Это

0: тоже о том, как она как бы такая более фундаментальная про то, как в принципе устроены эволюционные механизмы, но в итоге тоже о том, как бы мы, люди, себя ведем, как принимаем решения, почему это происходит. И это, эти две книжки, они помогают не только там, ну, например, в маркетинге, в том, как можно там работать с пользовательским поведением, но и очень сильно помогает в том, как ты управляешь командой, просто потому, что ты какие-то базовые вещи, там, они там где-то с психологией имеют пересечение, ты начинаешь их просто лучше понимать, и тебе просто проще становится жить, потому что ты начинаешь понимать, что там люди ведут себя тем или иным образом, потому что... И дальше почему... В книжках это написано, очень рекомендую.
1: Александр, спасибо тебе огромное за то, что к нам пришел.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид – неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один странник пришел в деревню и стал просить милостыню. Сначала он обратился к скупой женщине, и та отдала ему старый платок. Другая же не пожалела для странника множества хороших вещей. Только ушел он от них, как вспыхнул пожар, и все сгорело. Странник поспешил вернуться и отдал погорельцам все, что получил. Той, что много дала, многое и вернул, а скупой достался лишь ее рваный платок.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. «Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненные ощущения вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций». Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Перед обсуждением проекта бюджета на следующие три года на правительственном уровне глава Минфина Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин провели встречу на Московском финансовом форуме, где обсудили стратегии обеспечения финансовой устойчивости государственного бюджета. Силуанов отметил, что бюджет на следующий год будет составлен с допустимым дефицитом в размере 2% ВВП. При этом накопление резервов будет обеспечено при цене нефти в $50 за баррель. По прогнозам Минфина, такие параметры позволят Центробанку ослабить денежно-кредитную политику. На форуме, однако, дискуссия касалась не ключевой ставки, а создания бюджетного резерва и уровня контроля Центра над распределением субсидий региона.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлутыры ханеги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлутыры ханеги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Шимбак кунин бакуаларо, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбак кунин бакуаларо. Шади шикау шик угу, шади квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Шади шикау шик угу, шади квешау квеш угу. Ратлал дат адал дасан, хиянат чеси ратлал чухоним жанеб гошлик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратлал дат адал дасан, хиянат чеси ратлал чухоним жанеб гошлик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В своей жизни я встречал множество людей с большими мечтами и целями. И да, они что-то делали для достижения результата. Они начинали, пытались, предпринимали что-то новое. Но спустя годы я встречал этих же людей, и они оставались прежними. Прежним образом жизни, прежним мышлением, прежней ленью и неэффективностью. Начинать-то они начинали, но у них не было системы. У них не было системного подхода к достижению результата. У них отсутствовал разумный план. И в конце концов, у них отсутствовала дисциплина. Дисциплина – это то, что способно изменить жизнь человека до неузнаваемости. Дисциплина – это системный, разумный подход к решению любой проблемы. Все думают, что дисциплина предполагает суперупорный труд или, как говорят, суперуспешный успех. Нет, этого я пропагандировать не хочу. Дисциплина в первую очередь означает разумность управления своим временем и своим потенциалом. Дисциплинированный человек – это не обязательно тот, кто работает 24 на 7 и вечно занят. Это тот, кто смог разумно выстроить систему своих дальнейших повторяющихся действий, которые приводят в конечном итоге в перспективе к достижению определенного результата. Иначе это можно назвать накопительным эффектом. Когда мы делаем что-то изо дня в день, эффект накапливается. Давай представим человека, который решил изучить иностранный язык, например, английский. Недисциплинированный человек, который был замотивирован познать новый для себя язык, потратит весь свой первый день на изучение языка. Допустим, за один день он выучит 200 английских слов. На следующий день его желание продолжить обучение резко пропадет. Я думаю, многие здесь узнают себя. Мотивация, она всегда кратковременна, а вот дисциплина вечна, ибо первое строится на эмоциях, а второе на привычках. Дисциплинированный человек поступит по-иному. Он разобьет эти 200 слов, допустим, на 5 дней. Получается, что он будет учить по 40 слов в день. Более того, он выделит время на изучение английской грамматики. Дисциплина не означает огромный труд. В данном случае такому человеку просто нужно изо дня в день немного времени уделять английскому языку. И так с течением определенного времени он изучит много английских слов, изучит грамматику, научится разговорному английскому и так далее. Опять же, дисциплина означает разумность. Мы можем потратить весь день, а следующие дни ничего не делать. Эффективность в таком случае будет нулевая. Однако разумнее будет делать ежедневно по чуть-чуть, ведь это приводит к накопительному эффекту и не делает из вас ярого трудоголика. Это экономит ваше время и ваши нервы. Итак, мы поняли, что такое дисциплина и почему она так важна. Различные бизнес-книги и успешные ютуб-блогеры любят нам вешать на уши лапшу. Они часто затрагивают проблематику дисциплины. Они рассказывают, как каждая их минута жизни расписана на бумаге. Именно из-за этого у людей складывается неправильное понимание дисциплины. Но люди обязаны понять, что важнейшим фактором дисциплины является фактор разумности. Что такое разумность? Разумность – это, проще говоря, когда мы здраво оцениваем свои возможности и свое время. Это когда мы здраво распределяем время для своей работы и для своего отдыха. Сутки напролет работать невозможно. Но мы с помощью дисциплины можем немного тратить времени ежедневно и накапливать благотворный эффект. Важно понимать и то, что дисциплина хороша своей физиологией, то есть она строится на привычках, а не на эмоциях. Именно поэтому замотивированный человек быстро бросает начатое. Если ты хочешь, чтобы ты не бросил начатое дело, тебе нужно потерпеть один месяц. Твоя привычка за это время прочно сформируется в твоем мозге. Итак, перед вами стоит определенная цель. Для достижения этой цели, несомненно, нужна дисциплина. Вы вооружаетесь ручкой, какой-то записной книжкой, календарем и телефоном с интернетом, поскольку вам может быть необходимо найти что-то в интернете для того, чтобы сделать наиболее подробный план будущих действий. Вы смотрите на календарь и разумно рассчитываете примерное время выполнения этой задачи. Например, если вы хотите, допустим, набрать 5 кг сухой мышечной массы натурально, то на это может уйти от 4 месяцев до полугода. В данном случае мы поговорим только о чистых сухих мышцах. Теперь вы должны примерно расписать, что вы должны разумно успевать за месяц, потом за неделю, потом за один день. Вы должны четко и разумно определить все свои маленькие шаги, которые с помощью накопительного эффекта приведут к достижению цели. Имейте в виду, что всегда нужно начинать с малого. Нельзя сразу же грузить себя в первый день. Из-за такой ошибки вы стремительно бросите начатое. После разумного планирования вам остается только изо дня в день делать одно и то же. Спустя месяц такой практики вы выработаете прочную привычку. Но зачастую случается так, когда что-то пошло не по плану. Например, случилось то, что вы не предугадали. Из-за этого план нарушается, а вы опять забрасываете начатое. И здесь есть два варианта. Либо вы выделяете резервные дни, либо резервное время для восполнения этих задач, либо по чуть-чуть распределяете эту невыполненную задачу ежедневно. Это лучший способ не бросить начатое и сохранить планомерность и разумность. Более того, используя метод Бенджамина Франклина. Бенджамин Франклин – это личность слишком, можно сказать, прогрессивная для своего времени. Да-да, это тот человек, который смотрит на нас со 100-долларовой купюры, великий американский деятель 18 века. Настоятельно рекомендую прочитать его автобиографию, чтобы осознать путь успеха обычного человека, который еще в детстве покинул свой дом, чтобы учиться и зарабатывать деньги, расширять свои связи и быть полезным не только себе, но и обществу. Франклин придумал план достижения морального совершенства. Он выделил 13 важнейших качеств, которым он должен был научиться и которым он должен был беспрекословно следовать. Первое – это воздержание, есть недопресыщение, пить недоопьянение. Второе – молчание, говорить только то, что может принести пользу мне или другому, избегать пустых разговоров. Порядок. Держать все свои вещи на местах, для каждого занятия есть свое время. Решительность. Решаться выполнять то, что должны сделать. Неукоснительно выполнять то, что решено. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим. То есть ничего не расточать. Трудолюбие. Не терять времени попусту. Быть всегда занятым чем-либо полезным. Отказываться от всех ненужных действий. Искренность. Не причинять вредного обмана. Иметь чистые и справедливые мысли. В разговоре также придерживаться этого правила. Справедливость. Не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей. И не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. Умеренность. Избегать крайностей, сдерживать, насколько ты считаешь это уместным. Чувство обиды от несправедливостей. Чистота. Не допускать телесной нечистоты, соблюдать опрятность в одежде и жилище. Спокойствие. Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев. Смирение. Каждому качеству Бенджамин решил образовать стойкую привычку. Причем делал он это поочередно, переходя от одного качества к другому. Он завел книжку, где сделал таблицу. Вертикально были написаны все 13 качеств, горизонтально – дни недели. Точками он отмечал те дни, когда он не соблюдал добродетель. Неделя – это тот срок, который он выделял для каждой добродетели. Чтобы перейти к другой, нужно, чтобы на предыдущей не было точек. Если он нарушал принцип какого-то качества, это качество необходимо было тренировать сначала, с первого дня недели, пока точек во всей неделе не будет. Точек у Франклина было много, а прошел он всю таблицу за один год. Его метод показывает, как можно сформировать в себе абсолютно любую привычку. Допустим, составить свой список желанных привычек. Данный способ гарантированно поможет тебе в любых начинаниях и сделает тебя намного дисциплинированнее. Таким образом, мой дорогой друг, дисциплина – это твой лучший помощник в достижении результатов. А на этом все, и спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагал-Айхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, видишь, у меня инсайт пришел, потому что в чем отличие тебя от других, которые вот падают? У них все сообщество внутри индустрии, да? Вот рэпер, да, он вот знает все только в рэпе, у него нет другого сообщества. А если ты, например, закончил физтех, а потом стал рэпером, да, у тебя вот есть рэп-сообщество и есть физтех-сообщество, да? И у тебя получается очень сильное преимущество. То же самое у тебя в Томске. Совсем другие люди, они не связаны с тем, что ты делаешь. Конечно. Просто когда ты варишься вот в этой одной, у тебя получается одно и то же. Вот они, рэперы, они все сникерсы запускают, да, ну, у тебя как бы у них все одно и про одно и то же. И, вот, и там в основном это плохо кончается.
2: Да.
1: Вот сообщество – ключевой фактор. Если у тебя есть разные сообщества, и ты не только в своем мире, еще ну, как бы находишься в другом мире, где на тебя, может быть, не молятся, и ты не пытаешься только монетизировать свой бренд.
2: Нет, конечно, это очень помогает, и разнообразные связи. Это вообще, я считаю, что вообще нетворкинг это просто потрясающая вещь. Я всегда открываюсь для новых людей. Ну, я люблю новые знакомства всегда. Мне кажется, это помогает всем потом в конечном итоге, когда вы друг с другом взаимодействовать. И в планах у меня сейчас есть еще один проект с моими друзьями из Дагестана. У них есть, у меня есть друг Абдул-Азиз, у него есть потрясающее место. Это заведение небольшой, это безалкогольный бар, который ему функционирует. Да, и он, это потрясающее место. Я очень вам советую, если будете в Дагестане. Во-первых, в принципе, в Дагестан я вас очень...
1: Ну, это у меня была одна из лучших поездок в моей жизни.
2: Ты был в Дагестане?
3: Ну, это что? Махачкала считается?
2: Ну,
3: это столица Дагестана. Да, был. Ну, в смысле, что я не путешествовал. Я был
2: не был.
3: Да.
2: Ну, да, естественно, нужно еще... Но в Махачкале есть тоник-бар. Это одно из лучших мест вообще, где я был. Маленькое заведение, потрясающе. И мы бы хотели...
3: Подожди, а что безалкогольный бар? Есть вопрос, что
1: там без алкоголя, без женщин.
2: А вот приди туда, и с ума сойдешь, как круто.
3: Круто.
1: Вот ты набираешь сейчас такой портфель разных деятелей, в которых ты в основном как не операционный, пассивный партнер, как инвестор в основном.
2: Я не лезу в операционку, и я понимаю, что в этом есть определенный риск,

0: но я с этими людьми, с которыми взаимодействую, в принципе, я понимаю, что в бизнесе там доверяй, но проверяй, как бы.
1: А ты идешь через людей.
0: Но я иду через людей. Да, я инвестирую в людей. Вот я так для себя так говорю. То есть я инвестирую в этих людей. И если, ну, всякое бывает, но я такой, я вот верю сейчас. Даже в идею да, но я в этого человека верю в первую очередь.
1: Да, даже если это не сработает, он что-то другое найдет и так далее. Да?
0: Просто это все эти люди, они очень пассионарные. Они очень...
1: Но для этого ты должен просто хорошо разбираться в людях.
0: Да, как бы... А здесь это уже вопрос. Может быть, я и хорошо, может, плохо, но пока меня все устраивает с ними.
1: Какие отборочные критерии? Топ-3. Что у тебя вызывает там?
0: Ну, для меня это человек, который и источает энергию, а не забирает ее. Это ты просто чувствуешь от человека. Для меня это человек с... Это позитивно мыслящий человек, вообще в широком смысле, который в случае критической ситуации не ноет, а предлагает решение, просто разные. Говорит, можно так, можно так, можно так. А не сидит и, да как же это так произошло, блин? Ну как мы так смогли, блин? Вот мы облажались. Кто же так не делает?
2: И третий – это из Томска человек.
0: Обязательно. Ну или из Дагестана. Нет, и третий момент, наверное, может быть, это не сюда, но у него должны быть какие-то ценности, даже с точки зрения того, что он не должен в моем, представляете, в моей вселенной, быть человеком, для которого там... классно провести время, это там напиться или там какими-то наркотиками закидаться. И это, понятно, не имеет, возможно, отношения к бизнесу, но для меня это характеризует очень человек.
2: Слушай, это у каждого свои ценности, то есть для кого-то это действительно важно. Мы просто привыкли, что в этом мире это, знаешь, не... Но это не делают базовым критерием, mm-hmm. это как бы такая какая-то еще один из пунктов. Но для кого-то это прям принципиально. Может, да. это отражать какие-то внутренние установки, отношения к миру и так далее.
0: Ну, просто все ребята, с которыми я делаю вот, бизнес и инвестирую, участвую, они все либо ходят в походы, либо они яхтинг какой-то, либо они просто увлечены спортом, у них какие-то все время амбициозные mm-hmm. задачи, они очень активные жизненно, то есть они все в этом смысле для меня... вот похожи друг с другом, хотя они и не знакомы, но вот в этом они похожи.
1: Честность, трудолюбие?
0: Безусловно. Это все важно. И я просто думаю, что человек, который источает энергию и заряжен на какой-то вот успех и решение, там трудолюбие и честность, они, безусловно, так или иначе присутствуют. Но я вспомнил про вот эти три параметра, наверное.
1: Очень круто. Что
2: Оскар, ты запомнил их?
1: Да, конечно. Но это для меня просто... Таких людей не так уж много, на самом деле, если так подумать, да, хотя только три критерия, но их не так много, из которых ты встречаешься.
2: Но у тех же людей есть какие-то встречные критерии к тебе, чтобы партнерство случилось.
1: Да.
2: Это еще сужает фильтр.
1: Да.
2: Ты такой, у меня вот это, они такие, а мы еще вот так хотим.
0: Нам еще вот это надо.
2: Да.
1: Не, ну прям, да, это все может быть здравый смысл. Ну, как бы,
2: объединить. Да. Блин, да, слушай, здравый смысл, это, знаешь, опасная вещь, потому что здравый смысл, условно, у каждого свой. Вот прикольно, когда есть какая-то оцифровка. Как ты поймешь, что смысл здравый? Для кого-то в данный момент прыгнуть со второго этажа в бассейн – это здравая идея, да, это здравый смысл.
1: Это будет весело.
2: Это будет весело.
1: Или купить тигра.
2: Или купить тигра, да. Потому что здравый смысл у всех разный.
1: Пока он маленький, все классно.
2: А потом мы смотрим новости.
1: Да. Майк Тайсон сказал, в какой-то момент его тигр его ударил лапой, и он понял, что это сильнее удар, чем все его соперники. А ему только типа 8 месяцев. И он понял в этот момент, что, наверное, это не самая супер идея.
2: Да,
1: ну в общем, Коля, у тебя все наоборот.
2: Да.
1: Видишь, вы как в анекдоте в двух поездах, оба друг другу показывают. Да. Ты из бизнеса перешел в шоу-биз.
2: Да.
1: Все равно ты думаешь, как бизнес, ну, как предприниматель.
2: Я вообще в шоу-биз просто пошел с четким осознанием того, зачем я туда пошел. За трафиком, за медийностью. Вот. Я знаю, как ее монетизировать. Я знаю, что это плюс. Это, опять-таки, выход на новый уровень коммуникации с людьми. Это проще, быстрее завязать какой-то контакт, проще с кем-то найти какой-то мостик, проще с людьми связаться. Опять-таки, трафик аудитории, который, если ты понимаешь, что это целевая аудитория, и ей этот продукт подходит, ты просто его сюда же включаешь. Опять-таки, тоже франшизный бизнес меня научил. У тебя есть твои обладатели твоих франшиз, ты можешь им выкатить еще один продукт, зная их потребности, зная их боли, и на ту же сетку просто сразу продать. То есть не придумывая, не тратить деньги на поиск новых клиентов.
1: Подожди. Да. Я в полном шоке. Вот мой мозг до сих пор не может воспринять информацию, что тот концерт, который вчера дал, который я увидел своими глазами, что это результат работы 2 лет. Что 2 года назад ты просто сидел как...
2: Лежал,
1: да.
2: Я лежал в депрессии.
1: Все, да, ты лежал в депрессии, ты был просто несостоявшийся предприниматель.
2: Да.
1: Ну вот просто врезался в стенку, все плохо.
2: Меня удалили из чатов Эквиума. Понял? Крайняя степень отчаяния.
1: Хуже только, если ты сам удалился. Сам себя такой.
2: Я недостоин.
1: Я не буду ждать, пока вы меня удалите. Понятно. И вот 2 года, и ты абсолютно новая деятельность, и ты достигаешь такого уровня. Как? Как это возможно вообще?
2: Ну, это загореться, это миссия, это смысл жизни, это вот так вот все. Потому что, собственно, как раз-таки ключ в том, что я лежал без сил, умирал. И вот мы познакомились 2 года назад тоже на регате. Опять-таки про окружение. Mm-hmm. Про окружение. Регаты — активные люди, которые такие: давайте под парусами в Греции будем фигачить неделю. Вот. И меня туда затащили. Я такой: ну ладно, поехали, хорошо. Вот, поехал, познакомился там с новыми людьми. Вернулись, начали думать, что делать. Ребята говорят: вот, мы занимаемся, приходите, может, будет интересно. Я пришел в какой-то танцевальный зал, подвал. Я такой: зачем я сюда? Мне и так все плохо. Мне нужно думать какую-то бизнес-модель, пытаться искать деньги, как-то вставать. Я в танцевальном зале балуюсь, валяюсь по полу. Зачем это? И потом, спустя 5 часов, я выхожу, так я: о, что, 5 часов прошло? Я заряжен силой, энергией. Я общение принес это домой. Там сразу чувствуется, что ты, ну, типа, жена твоя такая: о, какой-то другой человек вернулся. И вот так вот бам-бам, я такой... И я не видел в этом никакого решения. Я просто такой: а когда тренировка? Когда тренировка? Давайте 5-6 часов еще. Вы не можете? Я сам соберу. Давайте. Кто еще может? Создал там свой чатик. Приходите, мы свой чатик создали. Все, давайте ходить. В какой-то момент: блин, давайте сделаем это, покажем людям. Покажем, посмотрим, как это. Облажаемся. Это же правило импровизации. Лажать — это круто. Ошибки, подарки. Ну, посмотрим, что будет. Все, собрали, начали звать людей. Потом мы поняли, вот это наше объединение 3 человек, что мы не можем сделать в целом плохо. Вот так, опять-таки, по ценностям мы это не фильтровали. Но эта поездка как-то сама нас отфильтровала. Mm-hmm. Отбор произошел. Мы поняли, что мы не можем сделать плохо. Мы поняли, что нам нужно забить зал. Поняли, что надо сделать там хороший звук. Хоть как-то это снять, хоть как-то это сфотографировать. Без денег. Это все вот на каких-то контактах. Sold out. Люди говорят, особенно тогда был разгар всех новостных февральских событий. Они говорят: я первый раз в этом месяце 2 часа забыл про телефон. Забыла. Я не смотрел. Я просто вот здесь. И спасибо вам за это. За это ощущение какой-то счастливой жизни, которая, оказывается, есть, где мы вне контекста просто кайфуем.
1: Круто.
2: И вот я это все прожил. То есть, и я такой, я увидел в импровизации спасение для себя, для своей души. Я такой: я буду этим заниматься. Я увидел миссию. Я понял, что я хочу делиться этим с людьми, чтобы вот у людей, возможно, их решит эта проблема также. Они...
1: Ты стал шоуменом, реально.
2: Ну, получается, что так. Вот. И вот и ответ на вопрос, как так за 2 года, что просто мы этим горим. Мы с этим засыпаем, мы с этим просыпаемся, мы придумываем, как сделать. А давайте сделаем там мерч, а давайте сделаем тоже там хороший мерч. Давайте переедем на другую площадку, соберем больше людей. То есть мы людей собирали.
1: А когда ты первые деньги получил, вот такие ощутимые за... Ну, а твой артистический?
2: Я думаю, что в этом году, в начале того, да, в середине того года у нас пошли заказы, вот от 500 000 у нас ценник как пошел, мы сразу начали сильнее ощущать деньги. Вот, то есть это уже, ты понимаешь, что за один день можешь дать несколько концертов, вот с таким ценником, не считая там технический райдер и бытовой и так далее. Ну, то есть, вот Женя понимает, я человек без медийки, это нереальный ценник, вот для меня mm-hmm. понимание, то есть сколько я без медийки занимался юмором, комедией, выше 15 тысяч рублей, 30 ты не можешь пробиться. Да, даже, то есть, если ты дорогой ведущий мероприятий, ну, ты можешь там до 200 тысяч дойти, это реальные цифры. 500 000 не медийному артисту практически нереально получать. Да.
1: Ты когда первый миллион свой получил?
0: Ну, я думаю, в 21-м году.
1: Прям за одно выступление?
0: Да.
1: Как это было?
0: Вот, возьмите. Спасибо.
1: Твои следующие будут.
2: Я купил тигра.
0: Не, я, конечно, я обрадовался, и, ну, было приятно. Но я не помню, чтобы я прям, вот знаешь, что я такой... Вот она! Я как-то потом постфактно такой, о, прикольно. Это же было прям разово. Да, да, я такой, ничего себе.
1: Я же могу это делать каждый день.
0: Так, почти. Да. Но просто само ощущение, да, это я прям сильно прям чувствую, про что сейчас Коля говорит. Прям понимаю прекрасно это ощущение.
1: Да. А бренд свой вот строишь, ты строишь свой бренд. Вот даже запах продумал. Это там, ты прям думаешь, вот мой... Мое позиционирование, как ты за рамки не выходишь.
0: У меня есть моя личная структура, то есть что я хочу нести через те или иные бизнесы, через тот или иной подход. Мои да и мои нет. Вот это у меня есть. И у меня есть это прям, я их постоянно да. как-то смотрю, напоминаю себе, где-то коррелирую, то есть мои там... Словно мои нет. Я не хочу транслировать алкоголь, я не хочу
1: ниже пояса.
0: Ниже пояса.
1: Поэтому ты единственный для меня возможный вообще наставник. Потому что у меня все те же самые нет,
0: да,
1: а все остальные мне говорят, без этого никак. Ты моя последняя надежда. Если эта волосинка оборвется, все.
0: Ну,
2: Оскар, ты накидываешь, конечно, на Женю ответственность.
0: Да нет, нормально. Я готов к этому риску.
1: Вот эти нет.
0: Они приходят постоянно, и они испытывают, они, у меня много друзей мусульман, как так сложилось еще с Казахстана, и они, вот один мой хороший друг, он мне однажды сказал, что дьявол всегда будет пугать тебя бедностью, и это, так мне понравилась эта фраза, потому что это всегда, я это об этом вспоминаю, о том, что они потому что говорят тебе, вот эти ставочники, они все время говорят, вот смотри, у нас очень много денег. Просто пойди на эту сделку сам с собой, но мы легализовались, это все в белую.
1: Это вообще хорошо для людей.
0: Это даже ты даже добро несешь. Но я же внутри понимаю, что я сам с собой нечестен, и поэтому для меня это уже важно. И понятно, можно там бить кулаком в грудь, там всякое бывает, но в данной точке времени я... там где-то снимаюсь в проектах, где они присутствуют, это невозможно избежать, потому что я часто в спортивных мероприятиях, да. А спорт весь на этом. Но все личные контракты, я с ними очень неприятно разговариваю, чтобы они не приходили больше.
1: А твои да какие? Какие твои да?
0: Мои да, это какие-то... Это семейные там, мои ценности, это спорт, это здоровый образ жизни, это, наверное... Это современные технологии, конечно. Любовь к животным, это какое-то уважение к старшим, к окружающим.
1: Ну, а что вообще примеры такого в мире, такого позиционирования?
0: Я даже, честно сказать, ты спросил, поставил меня в тупик этим вопросом, потому что у меня нет этой ролевой модели. Мне просто то, как бы я хотел видеть свой путь.
1: Ну, вот конечно, у тебя не может быть ролевой модели, что ты личностный, очень ты... Ну, ты не можешь стать просто кем-то другим. Но, тем не менее, какие-то примеры вдохновляют просто, что это возможно вообще в принципе.
2: Джеймс Леброн количество. Вдохновляет
1: тебя. Меня, например, вдохновило, когда я первый раз в Америку приехал, 17 лет. Я там увидел очень много успешных людей, предпринимателей, которые добрые, обычные, честные люди. Я понял. А до этого у меня была какая-то иллюзия. Я не знаю, почему, вот так как я вырос, что предприниматели это вот, ну, очень такие серьезные, ну, как бы такие злые,
0: жесткие люди.
1: А там
0: как Колян.
1: И там я увидел такое разнообразие, многообразие, вообще какие могут быть предприниматели. Это все, это мне показало, что это вдохновляет, что это возможно, что я тоже могу стать предпринимателем.
2: А вот у меня, кстати, вот всю мою жизнь буквально до последнего момента самый сильный был конфликт и в окружении про творческий человек и предприниматель вообще. Вот я когда был типа в бизнесе, мне все говорили, ну вот же, ты же хочешь этим заниматься, иди в творчество. Я говорю, да мне это не мешает, я могу сегодня сидеть в офисе, вечером пойти выступить в стендап-клубе. Да. Они такие, ну нет, выбери что-то одно. Предприниматель, он жесткий, он типа не та-да-та-та. И я только вот сейчас понял, что это все неправда, это конечно, неправильно. И вот если про примеры мы там говорили про Канье Веста, и, ну и много тот же там, вот Кевин Харт, mm-hmm. когда ты можешь быть очень смешным комиком и очень успешным предпринимателем, тебе не обязательно быть жестким и каким-то акулой, разгрызающей всех ради mm-hmm. денег. Yeah. Ты можешь балансировать и можешь иметь ценностную базу, как ты говоришь, где есть принципы, там, ставки, алкоголь, наркотики и так далее, если они у тебя есть, и это тебе не помешает делать бизнес. Вот это для меня, наверное, главное открытие там, к 33 годам, вот, к которому я пришел.
1: Ну, Кевин Харт много работает, пробует, он учится, да, как Шек О'Нил тоже пошел, когда mm-hmm. деньги появились, говорит, мне надо экономическое образование получить. Пошел, получил экономическое образование, чтобы, он говорит, чтобы меня не могли на сделках, мне все равно нужно понимать, я никому, и чтобы я понимал вообще, что такое там, вот это желание учиться, меняться, что-то еще освоить, какую-то еще навыки какие-то получить.
2: Ну вот ты правильно сказал, в какой-то момент вот у тебя был момент, что ты приехал в Америку, увидел, что так можно, вот ты можешь комбинировать, как хочешь проявляться, как хочешь одновременно, то есть ты, Оскар, тоже пример того, как там преуспевать, это вообще, ну то есть, когда ты рассказываешь про скорость реализации проекта, идей, навыков, скиллов, качеств личностных, там, физических, и все это одновременно, ты думаешь, невозможно это успевать. Ты понимаешь, что вот ты успеваешь.
1: Это возможно успевать и еще отдыхать.
2: Да-да-да. Вот.
1: Одновременно. Мы на Антарктиде сейчас. Да. Прямо сейчас.
2: Да. Проливе Дрейка, господа.
1: Пролив Дрейка, да. Давайте тогда по последний вопрос, потому что у тебя сейчас выступление.
0: Да.
1: Видение будущего.
0: Да.
1: Вот какие у тебя сейчас планы на будущее? Как ты это видишь?
0: Ну, я их связываю с творческим, конечно, развитием. Как только ты думаешь... Ну, я в целом уже профик, то есть я топ. Вот когда ты так думаешь, в творчестве, я не знаю, как в бизнесе, но в творчестве это супер просто провал.
2: Смерть, да.
0: И я себя считаю абсолютно точно начинающим стендап-комиком, который обучается постоянно, выходя на сцену, и мне хочется делать это. И очень много шуток моих коллег я слушаю с удовольствием всегда о том, что одна из моих любимых шуток, что Женя выступил на новом опять языке со стендапом, и он надеется, что хоть на каком-то языке это будет смешно. Я, потому что имею опыт выступления там на испанском, на английском, и мне это очень нравится. И даже, ну, и многие меня спрашивают, ну, зачем ты это делаешь? Ты что, думаешь стать известным комиком в Испании, типа? Вообще такой нет задачи. Просто когда я работаю с языком, я работаю с текстом, я потом из того, что я повыступал на испанском, я вернулся в русский язык, и у меня появились какие-то такие повороты, которые никогда бы до этого не появились. И то же самое с английским, то же самое. То есть расширение и углубление, вот что я хочу делать, и я получаю неимоверное удовольствие от этого. И стендап – это большой путь, поэтому глубже, дальше, шире, короче, углубляться и крупнеть в этом деле.
1: Да. И твоя состоятельность будет расти, поэтому в любой момент обращайся, любые инвестиции. Я энциклопедия бизнес-модели. Так что, если есть какие-либо вопросы, обязательно. Вау. Оля, твои планы, давай.
2: Короче, глобальный план у нас. У меня есть большой запрос на то, чтобы научиться передавать методику импровизации, обучения детям. Я хочу, чтобы, когда мой ребенок пойдет в первый класс, он пришел и сказал, где записываться на импровизацию.
3: Прикольно.
2: Они говорят, вот-вот, и все, он записался.
1: Знаешь, не все должно происходить в школе. Школа дает русский язык, математику.
2: Ну,
1: да,
2: как бы, давай, ну, типа, это такой образ. Да. Это может быть, понятно, возможность дополнительного образования коммерческого и так далее, и так далее. Но сам факт, что сеть преподавателей, просто это же нужно обучить преподавателей, да, сделать регламенты и так далее. То есть, если это франшиза, запустить ее, бизнес-процессы наладить, чтобы оно, это было выгодно, маркетинг и так далее, и так далее. В общем, самая такая большая цель на ближайшее время — это справиться вот с задачей по детскому образованию, чтобы дети... начинать заниматься импровизацией, чтобы они эти правила гибкости ума, этих скиллов уже начинали с детства понять, как это работает, чтобы мы там спустя 30 лет могли как-то повлиять на изменение общества, чтобы дети жили в другом мире, по-другому учили взаимодействовать. И такие же люди, как я, что-то еще добавят в этот прекрасный суп улучшений. И уже... Ну, это все, что я могу сделать вот на текущий момент из своих ресурсов, из своих возможностей, чтобы будущее там, моих детей, и я, дай бог, до этого доживу, было более, я понял. Более приятно.
1: Я уже вижу такое будущее, такой двор где-то в регионах, и там дети типа дерутся, а потом они все подходят, и выясняется, они просто театр играют, да? Они импровизируют. Вот. Я уже увидел это будущее.
0: Да.
1: Ребята, спасибо большое. Мы потихоньку спасибо, юмор добавляем в бизнес. Бизнес добавляем в юмор.
0: Да.
1: И тогда и то, и другое становится сильнее. Вот так.
0: Это подкаст «Смешные деньги».
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел богатый господин и сказал: «Вы, наверное, не помните меня, но я всю жизнь помнил ваши уроки. Будьте хозяевами своих чувств, воли, разума, упорства. Пусть они слушаются вас, говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего». «Я рад», — улыбнулся учитель. «Но зачем ты снова пришел? Помогите мне справиться с одним чувством. Жизнь жестока, и мне часто приходилось лишать своих должников крова и земли. Последнее время воспоминания о них не дают мне спать. Твое сердце не очерствело, если оно слышит голос совести. Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но слугой совести, мой ученик», — произнес учитель.
1: Притчи народов мира.
3: В Дагестане 5 часов.
4: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: В августе этого года средняя пенсия работающих и неработающих пенсионеров в России превысила 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Так, на 1 августа средний размер пенсии составил 25 469 рублей, что на 2000 рублей больше, чем в августе того года, когда пенсия составляла около 23 500 рублей. Согласно данным пресс-службы соцфонда, страховые пенсии для работающих и неработающих граждан повышаются одновременно. Размер пенсии рассчитывается на основе актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты.
4: Цифра дня. О чем говорят цифры? Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны, не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет! Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я
2: понимаю? Первый, да.
1: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
2: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще. Ну, да. Это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров, прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрене фене сломалась. Есть две враждующих стороны. Классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться. Ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня, как-то пришло фракталинг. Это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты, государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
1: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас только, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну,
2: типа упаковка.
1: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот это вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. И ты сейчас, разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
2: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
1: Подавляющий или...
2: Вот. Да. Давай сейчас или... доберемся. Да. Смотри, в страхе можно подавиться или утонуть. И эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это про конструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил, и вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: Игорь, слушай, это в лучшем случае. Спасибо
1: вот
2: тебе.
1: Вот ты сейчас сказал, Игорь, я же вздрогнул.
2: Да, спасибо тебе. Мы вот...
1: Мы пошли.
2: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня... Вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
1: Так.
2: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в Яппе. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках, ну, вот этой первого вот этого треугольника.
1: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит: мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние.
2: Страх этот не перепутаешь.
1: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое: вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями. Ты говоришь: в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
2: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время, в те смутные нефтяные времена, много дел ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И, ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, но нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю: Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация – живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
1: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
2: Давай я прям обопрусь на исследование. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть, это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидания. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал, ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое, слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
1: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
2: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
1: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует
2: внутренняя.
1: Да, внутри, и она вот рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
2: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: ты видишь персону с большой буквы. Я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал: ты видишь персону, он видел себя. У него случались сатори просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет стричь, и ласкали его голову на мойке, а это немаловажный фактор, но еще его стрижка могла получить комплимент, и он женился потом. Я помню историю, иду на какое-то мероприятие.
1: На ней женился или вообще?
2: А сейчас тебе расскажу. Два жлоба меня встречают огромные.
1: А, так все-таки...
2: сейчас близко к челке, да. Но тонкое мастерство. Они говорят: вы Игорь? Я говорю: да. Стоянов, да. Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят: хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок. Ты понимаешь? Ну, потому что я...
1: Раньше были женские школы, сейчас у тебя...
2: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно: Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж, я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
1: Так вот в чем секрет-то.
2: Это один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя стесняться. Пусть она лучше...
1: пусть станет проявлением.
2: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи персона – это пара. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало. Скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях.

0: огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность. Найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени,

но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У бедняков родителей был единственный сын. Вместе с отцом он старательно обрабатывал небольшое поле. Одно было плохо. Юноша постоянно жаловался на свою судьбу и упрекал родителей. «Что делать, сынок? У нас нет денег на учебу. А если не вырастим бобы, то не будет даже бобовой похлебки на обед», – вздыхал отец. «Почему другие юноши наряжаются, отправляясь на гулянье, а у меня нет нарядной одежды?» – спрашивал сын у матери. «Нет у нас денег на одежду, сынок. Только поле кормит нас, да и то скудно», – оправдывалась мать. Однажды сын узнал, что в лесу, в дуплах деревьев, можно найти мед диких пчел, и отправился на его поиски. Нашел он одно дупло, засунул туда руку и вынул кошелек с монетами. Обрадовался юноша, но родителям о находке не сказал. «Больше не желаю работать на поле. Я иду в город, чтобы найти свое счастье», — сказал он и ушел. В городе юноша поселился в лучшей гостинице, купил себе новую одежду и стал угощаться вкусной едой. Через месяц, прокутив все деньги, вернулся домой. Грустный, он рассказал родителям о случившемся. «Легко добыто, легко и прожито», — заметил отец. Сын заплакал. «Несчастный я человек». «Замолчи и не жалуйся», – перебил юношу отец. «В бедности будь сердцем тверд, а в богатстве чист».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект, сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?» каким образом? Звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественный результат и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь? Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube. Однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буршак – одно из древнейших сел Агула и самое высокогорное село, расположенное у подножья вершины Джуфа-Дага в долине Кушан. Жители Буршака говорят на весьма своеобразном кушанском диалекте агульского языка. Вместе с соседними селами Арсук и Худик, расположенными в долине Кушан, Буршак образует оригинальный культурный, языковой и географический анклав, выделяющий их среди агулов. Близкое соседство с табасаранцами и даргинцами наложило свой отпечаток на быт, нравы и обычаи буршакцев. Традиционно жители села имели родственные связи не только с соседними агульскими селами, но нередко с табасаранцами и даргинцами. Во время строительных работ в селе были обнаружены домусульманские захоронения с богатым погребальным инвентарем, который позволяет отнести его к X веку. А известный востоковед Амри Рзаевич Шахсаидов свидетельствует, что джума-мечеть Буршаги построена 650 лет тому назад. Селение было построено на хорошо защищенном месте, в форме крепости с квадратными оборонительными башнями. Известно, что в окрестностях Буршага 11 июля 1851 года произошло жесткое столкновение отрядов князя Аргутинского и Хаджи Мурата, в результате которого отряд Наиба Шамиля имел многочисленные потери. Два больших кладбища павших в бою воинов отряда Хаджи Мурата до сих пор напоминают эти кровавые события и называют их здесь кладбищами шагидов, жертв за веру и ислам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Однажды шел по пустыне вор и нес на своей спине бурдюк с награбленными сокровищами, и ноша его была тяжела. Долго он шел под палящим солнцем пустыни, страдая от жары и от тяжести своего драгоценного груза. И чем дальше он шел, тем сильнее и сильнее его мучила жажда, тем сильнее и сильнее давила вниз тяжелая ноша, отнимавшая у него последние силы. «Брось бурдюк с драгоценностями», — советовал ему внутренний голос. «Быть может, налегке ты сумеешь дойти до воды и выживешь?» Но не слушал вор свой внутренний голос и упорно терял силы, сгорбившись под своими драгоценностями. И вот, когда последние силы готовы были оставить его, и вор почти падал в изнеможении, он увидел неподалеку бурдюк, видимо, брошенный путником, проходившим здесь до него. Собрав остаток сил, вор радостно устремился к нему, как к последней своей надежде напиться воды. Но, открыв бурдюк, вор не обнаружил в нем ни капли воды. Он был доверху набит сокровищами.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Субъективности?
1: Так, ну да, ну просто был переход. То есть почему мне там удалось сделать первую компанию? У меня было 100 попыток, все неудачных, 101-я получилась. И она получилась не потому, что мы какие-то способные, а мы попали в нужный момент.
0: 100 попыток у тебя на чем были неудачны?
1: Первые удачи, это я в детстве этими игрушками обменился во дворе, биржу устроил, да. Игрушку, потому что не хотелось игрушки, а денег не было.
0: Ну это такие детские.
1: Да, детские.
0: Ты говоришь, твоя первая успешная компания, это была 101-я.
1: Ну да, ну самое смешное, я сейчас помню, я хотел этот, сладкую вату продавать в парке. Это такие у меня были масштабные
0: идеи. Хорошая тема.
1: Хорошая тема. Но мне не получилось даже арендовать помещение. Идея остановилась на этой стадии. Вот. А мы какие-то приложения делали в соцсетях. Например, у меня был такой проект интересный. Он даже был успешный примерно 24 часа. ВКонтакте активно набирал. И там адрес у каждого человека был vkontakte.ru/ и очень длинный ID. Да. ID там 10 цифр. И я такой, так можно же купить домен и домен всем выдавать. И я купил домен vk.my, малазийский. И мы сделали приложение, где ты заходишь, там платишь мне чуть-чуть денежек, а домен второго уровня, ты знаешь, он бесплатный. А, то есть себестоимость ноль, даже если я за доллар продал, я уже богач. И мы запускаем эту историю, она вот так полетела. Я уже ходил, я был миллиардером в душе. Все деньги мира мои должны быть, потому что, представляешь, vk.my/Oscar, это гениально. И через 24 часа после того, как мы запустили это приложение, ВКонтакте запускает бесплатную возможность на никнейм создать и сделать vkontakte.ru/Oscar, и продажи остановились.
0: Да.
1: Вот, ну, такие какие-то были истории, вот с которых мы стартовали. Но они все были удачны. Но в какой-то момент произошел переломный момент. Интернет стал набирать большие объемы, сам как категория, как медиа, а телевидение, ну, очень большой рынок был. И деньги начали перетекать из рынка телевизионной рекламы в рынок интернет-рекламы. И тут появился вот эти студии, веб-студии, они сайты делали и так далее. Вот. Ну, сайты делать я ленивый, их надо много делать и постоянно, а я понял, что надо рекламу. И
0: креативное агентство.
1: Да, креативное агентство. И вот мы туда попали, в эту ситуацию. Ну, и стали, надеюсь, неплохо работать.
0: Да, ну вот действительно, вот этот перелом, ты вот 100 попыток всяких маленьких, но потом раз, и у тебя там 95 из топ-100 компаний мира покупают через тебя рекламу парня из Сибири, который недавно там домены делал на ВКонтакте. Что это такое? Это ты просто вот... Это была таблетка от боли большой?
1: Я думаю, что это комбинация случайностей. Ну, первые деньги мы заработали на том, что очень простую идею придумали. За счет того, что я делал вот эти приложения ВКонтакте, все неудачные. Угу. Но я был в группе разработчиков игр. Их было 44 человека. Часть из них сегодня в списке мирового Форбса. И вот я среди них был, и в какой-то момент появилась возможность внутри игр ВКонтакте размещать внешние ссылки. Внешние ссылки. И тогда с одним из разработчиков игр мы придумали давать людям монетки в играх за то, что они вступают в группу брендов.
0: Прикольно.
1: Я покупал монетку за 3 рубля, а на рынке она очень легко продавалась за 20 рублей среди рекламодателей. Они с удовольствием готовы были покупать. 20 рублей человек вступил в твою группу.
0: Да.
1: Представляешь, 20 рублей подписчик, это космос.
0: Но он вступал в группу, чтобы получить какую-то монетку.
1: Да. Это так сейчас уже есть целая
0: это
1: индустрия.
0: Это мертвые души.
1: Ну, мы тогда это не понимали, и на самом деле...
0: Не, ну классная штука. Сейчас появились мини-апы в Телеграме.
1: Да, это вот то же самое.
0: Просто мега-тема.
1: Ровно вот такая же ситуация была с этим.
0: Это большая возможность. Ты видишь в этом сейчас возможность?
1: Тот месяц, когда мы это сделали, за первый месяц я заработал $1 миллион. Для меня, как человек, который до этого 3 месяца, 6 месяцев назад листовки в метро раздавал, потому что у меня были эти попытки делать проекты, но я на них не зарабатывал. Поэтому деньги я зарабатывал в метро листовки раздавая. И тут бах, $1 миллион на счету. Я, что? Как? Как это возможно?
0: Да.
1: И это вот благодаря той возможности. И сейчас меня...
0: Ну да, там аффилиат, маркетинг, там выставляли офферы, мы платим там $1 за подписчика, или платим $100 за активированную карту, или...
1: Типа
0: и ты просто смотришь, потом нашел другой способ поставлять эти лиды.
1: Не-не, не было таких, еще не было вот этого маркетинга, аффилиат-маркетинга. Не было этого, сама идея.
0: Ну ты с ними, они платили, они были готовы платить 20 рублей, например.
1: 20 рублей вступил в группу, или оформил карту,
0: а
1: или,
0: ты покупал...
1: или скачал браузер Google Chrome, еще что-то.
0: Они какие-то это гениально, потому что внутри этих игр везде есть «заплати», либо вот перейди так по ссылке, вступи в группу и...
1: Там, знаешь, кайф. Что... То есть, с одной стороны, это внешнее событие, а с другой стороны, там внутреннее. То есть, что мы сделали? Ну, во-первых, мы как-то убедили всех разработчиков, потому что никто не хотел делать рекламу. И я приходил к ним и говорю, подожди, ну, давай у тебя разместим. Он говорит, зачем? У меня деньги хорошо зарабатываю. Они уже и так были богаты, ребята. Я говорю, ну, смотри, у тебя сколько процентов людей платят? А в играх платят там 2%. Я говорю, 2%.

0: заплатят, а 98 никогда не заплатят. Давай ты будешь мой оффер, вот эти рекламу, вот на 98 таргетировать. Мы же можем с тобой настроить такую систему. Вот этих два не буду трогать, но вот эти 98. Они нужны моим компаниям. И я их просто убеждал, чтобы они на это пошли. И как бы раз там закрутился. То же самое к рекламодателям. Приходили и убеждали их в том, что надо это сделать. Потому что это, с одной стороны, когда возникает инновация, она дает тебе возможности, но она дает очень большой трение с рынком. Когда я помню, у меня была первая встреча, знаешь, кто первый мне заплатил, ну, первая компания, которая заплатила, Рикет Бенкизер, Клеросил. Я как сейчас помню, прихожу на встречу, и они все показывают, такие презентации, это impressions, там слова умные, мне аж страшно было, я ничего эти слова не знал. Я сижу, мне аж страшно, что они там обсуждают, я чувствую, что это какие-то большие серьезные люди обсуждают очень важные дела, я ни хрена из этого не понимаю, но зато у меня есть игры ВКонтакте, из которых можно монетку перетащить. Они что-то рассказывают, я вообще ничего не понимаю. Они говорят, мы, значит, запустили свою группу ВКонтакте, нам нужно, чтобы все они узнали, еще что-то. Я сижу, ничего не понимаю. И потом они говорят, и мы для того, чтобы все узнали о том, что мы группу запустили, мы купили баннер на Mail.ru. Это сейчас смешно. А тогда мир считал, что надо действовать, как в телевидении. Если ты что-то делаешь, например, группу ВКонтакте, надо везде об этом рассказать. А поскольку я человек, наоборот, из интернета, я такой, зачем баннер на Mail.ru, чтобы людей ВКонтакте звать? Я не мог понять это. А для них это казалось, ну, как бы логично, потому что, ну, математика так говорила им об этом. Там была куча таблиц, куча метрик, шаров, соотношение того к тому. Я сделал, ничего это не понимаю. Я потом говорю, подождите, а сколько стоит у вас человек, который в группу-то вступил? Они такие, у нас там Buying Power, мы корпорации. Я вообще думаю, серьезные люди. И потом я сижу и говорю, подождите, сколько у вас стоит показ рекламы? Они говорят, столько. Я говорю, подождите, хорошо. А клик сколько? Там клик 70 рублей. Я такой, клик 70 рублей. А у меня на следующем слайде участник группы 15. Вот дизайном PowerPoint вот таким.
1: Да.
0: И я такой, а сколько тогда человек, который в группу-то вступил? А там вообще как бы это инновация была, такой вопрос. И все, мы посчитали, говорю, ну, похоже, давайте предположим, что 400 рублей стоит человек, который вступил в группу. Они говорят, ну, наверное. То есть не было идеи даже считать тогда, там, мысли телевизионно. И у меня презентация была из трех слайдов, на третьем слайде вот так вот желтой рамочкой, вот такой звездочкой, 15 рублей. Все, больше, вот моя смета. Я включаю, говорю, ну, вот я ничего не говорю, не понимаю, что вы делаете, ну, вот я за 15 рублей могу сделать. И все, они сразу такие, давай. Все остальные начали бежать, стягиваться и покупать. Я просто еле-еле прикольно успевал это разгребать. И вот так появились первые денежки.
2: Да. Кстати, очень часто вот возникают компании, возникают новые форматы, новые потоки людей. И там сразу вот первые, кто реагирует. Вот сейчас миниапы кто делает? Опять самые молодые ребята, которые там опять научились где-то трафик перегонять из тапалки в тапалку куда-то еще, там обратно.
0: Огромная возможность. Если мне сегодня не было бы денег, надо было выбрать, чем заниматься, одна из тем точно была бы миниапки.
2: Миниапки. Что ты бы делал конкретно?
0: Ну, я неплохо разбираюсь в этом рынке, но я бы первое, что сделал, я бы составил просто список топ-100 самых популярных миниапок.
2: Да, в Китае. Да, в Китае они существуют уже 10 лет.
0: Ну, я бы именно в Телеграме я бы смотрел.
2: Именно
0: я бы в Телеграме.
2: Во всех странах.
0: Во все, да, просто вот все. Я бы их все скачал, я бы во все зашел, я бы все прокликал, я бы вообще попытался понять, что происходит. Дальше. Я бы смотрел компании, кто их делает, что это за компания, чем они занимаются. Я бы посмотрел, какая у них экономика, на чем они сегодня зарабатывают, какие там есть возможности, рынки и так далее. И среди всего этого бы искал какую-то вещь, за что можно было бы зацепиться, учитывая, что у меня, ну, до чего я могу сам дотянуться. Где я могу какую-то возможность создать. Рекламную или продукт какой-то сделать, или еще что-то. Пробовал. Потому что, видишь, у нас с тобой чуть-чуть разные жизни, на самом деле. Да? Ты образованный человек из Германии, знаешь языки, интеллигентный и так далее. А я учился на двойке в Сибири, в кругу гопников, и поэтому мне приходилось зарабатывать деньги, просто потому что надо выжить надо было. Просто потому что нечего было покушать. И надо было хоть как-то, раз. И поэтому у нас с тобой зеркальный в этом смысле жизни. Ну, я рад, что мы
2: пересеклись. Мне кажется, в чем-то похоже очень. У меня фамилия Наман, у тебя фамилия Наман. Вот хотя бы... Ты сегодня утром в лицо получил удар, я получил лицо
0: удар. Кстати, вот что вы знали, вот знаете, кто это сделал.
2: Так что да, это правда. Ну, вот миньапы большая тема, я согласен. И сейчас опять новая волна, и появится какое-то количество новых компаний, каких-то интересных, да. Я согласен, этим стоит заниматься. Для, вот как раз как можно сделать что-то из ничего, если ты первый попадаешь в поток. И даже не ставит его под сомнение. Просто новый поток, сразу туда прыгаешь. Может быть, сработает, может, нет. Да. Скорее нет. Но если сработает, ты первый там, у тебя преимущество, да.
0: Я бы, знаешь, где я бы искал связку, я думаю, что второй большой тренд, который, хотя все, многие о нем говорят, но я считаю, недооцененный, это шорцы и рилсы, и тиктоки, вот эти короткие видео.
2: Это не прошел уже тренд, потому что...
0: Не, я думаю, он только начинается. Я думаю, он только начинается, потому что сейчас это черкесский рынок. То есть сейчас, да, это вот как бы куча говна, свалка, спам, да, и так далее.
2: Серьезно?
0: Да. Голливуда там еще нет. То есть вот я как всегда вижу, есть первый скачок, ну, черкесский,
2: да,
0: рынок.
2: Он словно, случился, да, по-моему, 2 года назад, да,
0: да,
2: вот,
0: ну,
2: этот
0: колодкий сейчас, формат. Да, да, да. Он раз, как бы, но сейчас качество низкое. И, то есть это вот я называю стадия рынка, черкесский рынок, да, когда, да, уже все есть вроде бы, и вроде бы потребности все удовлетворяются, да, и вот после черкесского рынка следующий раунд идет, условно, европейский торговый центр, да, вот какие-то такие торговые центры, которые уже более цивилизованные. В чем разница торгового, да, центра от черкесского рынка? Разница только в quality, да, качество. Качество интерьера, качество дизайна, качество продукции.
2: Торговаться не надо.
0: Да, торговаться не нужен, сервис.
2: И сейчас, вот... кстати, черкизовский рынок с точки зрения договоренности инфлюенсеров и рекламодателей.
0: Да, абсолютно.
2: Они там просто там, да, ну, полный рандом. Написал, не ответили, вроде там оплатил, не сделал, там это полный хаос.
0: Поэтому я бы искал какой-то продукт, наверное, в миньапках, связанный, mm-hmm, с социальным взаимодействием. Потому что Telegram все-таки, да, это социальное, да? Может быть, дейтинг,
2: HR,
0: да, может быть, HR, может быть, какие-то каталоги,
2: команда, место работы,
0: да, типа Headhunter. Вот какие-то такие социальные функции бы решал, а через короткие видео продвигал бы это. И за счет того, что короткие видео бы давали мне относительно дешевый трафик, за счет миньапок я бы смог сделать продукт, уже интегрированный в экосистему, потому что он, ну, там, через API с Telegram может взаимодействовать, какие-то данные подсасывать, да, и так далее.
2: Это можно, кстати, делать везде. Везде, там, в Пакистане, в Нигерии, где угодно. Это вот сейчас везде просто большой тренд, согласен. Интересно. А вот в этих шортс что можно сделать?
0: Вот смотри, я вот очень хорошо помню, потому что я воспитан на телевидении. Да? Телевидение был единственный источник развлечения в Сибири. И я помню, как, ну, выходили новые телешоу, как выходила новая реклама. И я помню, например, были такие рекламы, которые прям хотелось смотреть. Они были частью какой-то сюжета, да, какой-то идеи. А были, которые тупые. Купи, да, купи, купи.
2: Да.
0: И те, которые создавали историю, вовлекали меня в это, они, ну, создали феномен. Думаю, что по рилсам я бы себе сказал, а что такое Голливуд в рилсах?
2: Угу.
0: Что такое Голливуд? Какие сериалы можно делать, чтобы переход из одного ролика в другой, в третий, чтобы...
2: А монетизация в чем? Где бизнес?
0: В том, что это самый дешевый доступ к аудитории.
2: Да. Дешевле. Ну, а дальше там инфобиз в основном.
0: Те же вот миньапки, если мы говорим, то есть если сделать какое-то приложение, условно, Headhunter, да, в Телеграме. Да. Делаешь потом рилсики, которые, например, рассказывают о карьерных историях того, да, как человек...
2: И направляешь трафик.
0: И направляешь трафик в миньапку, который уже монетизирует, угу, это, например, так.
2: Не только инфобиз, потому что в основном я вижу инфобиз. Но если,
0: не,
2: так,
0: я думаю, что там у вас вопрос, на кого ты подписан. Вот у меня здесь знакомая в Эмиратах, у нее она построила мебельную фабрику. И она точно так же через рилсы про нее рассказывает. У меня есть товарищ, он на Пхукете мини-город строит на $500 миллиона.
2: Да.
0: И он его, мы с ним как познакомились, у него было 500 подписчиков в запрещенном грамме. И мы с ним пообщались, я как раз говорю, смотри, мне кажется, что, ну, нужно Голливуд свой строить. И он прям пошел туда топить,
2: да,
0: и он стал строить девелопера через медиа. Он снимает фильмы, снимает рилсы, снимает контент и рассказывает, как он строит город. И сегодня уже там десятки тысяч людей наблюдают за тем, как он реализует свою мечту. И все, никто не знает, получится у него там, не получится.
2: Да.
0: Но...
2: Вот мы только что были в Селеникару здесь, в Дубае, и основатель тоже, у него там миллионы-миллионы просмотров. Вот сейчас он сделал приложение, где можно оценить свой номер машины.
0: Сколько он стоит?
2: Да, и просто это вирус. Это вирус, все оценивают, делают сторис, и это все нон-стоп.
0: Ну, ты проверил мой номер, у меня ноль.
2: У тебя самый дешевый номер во всем Дубае. У тебя самая бесполезная комбинация букв и слов.
0: Ну, у меня X хотя бы есть в начале.
2: Хотя X. Да, Elon Musk может купить.
0: Может быть, да. Но в этом и сила, понимаешь, когда что-то стоит ноль, продать это подороже, понимаешь? Когда если оно и так стоит $1 000 000, это каждый дурак продаст. А вот мой номер продать подороже, будет интересно.
2: Да. Давай, кто хочет купить. Хорошо, смотри, ниши. Кроме образования уберем в сторону, потому что там все это известно.
0: Ну, пример недвижимости, заводы, производства любые. Вот, например, у меня банный комплекс здесь построили, один тоже. Они меня пригласили в гости, говорят, сходи, приди к нам. И мне понравилось, я снял про них рилс. Вот, и потом тебе видео покажу, там женщина, она вообще в шоке. Она говорит, я не могу, заявки валятся, все, к ним ни хрен попадешь теперь. Вот, банный комплекс. Да что угодно, абсолютно любой бизнес. Любой.
2: Он может действовать через свои собственные шарцы, либо еще свои, интегрироваться с
0: в чужие.
2: И то, и другое надо делать. Да.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Люди не понимают, от чего нужно отказаться, чтобы стать великим. На какие жертвы ты должен пойти, чтобы стать великим? Какие обещания ты должен дать себе, чтобы стать великим? Величие – это не мыслительный процесс. Величие – это стиль жизни. Это то, как ты живешь. Это то, ради чего ты каждый день встаешь и дышишь. Хотеть быть амбициозным и хотеть быть успешным – недостаточно. Это просто желание. Если ты чувствуешь, что тебе есть что дать этому миру, если ты чувствуешь, что твой особый талант стоит развивать, стоит заботиться о нем, тогда нет ничего, чего ты не мог бы достичь. Если вы хотите захватить остров, сожгите лодки. Потому что если нет пути назад, происходят удивительные вещи. Ясность – это сила. Чем яснее вы понимаете, чего именно вы хотите, тем больше ваш мозг будет генерировать способы, как этого достичь. Не останавливайся. Сосредоточься на одной идее. Одной. Сделай это своим приоритетом и придерживайся его, несмотря ни на что. Твой разум скажет: «Хорошо, мы разберемся с этим», потому что он не собирается останавливаться. Я не знаю ни одного успешного человека, который не проводил бы инвентаризацию каждого комментария, который кто-либо когда-то давал им. Каждый раз, когда кто-то сомневается в них, они злятся. И когда они злятся, они выходят и делают продуктивные вещи. Они не зацикливаются. Они не сидят дома и не плачут, попивая свое пиво. Они ходят в спортзал. Они составляют свой бизнес-план. Они делают все, что, черт возьми, нужно, чтобы поражать людей своим прогрессом. Речь идет о том, чтобы принять то, что люди говорят, что ты не можешь сделать, и продолжать двигаться вперед, доказывая себе обратное. Мало тех, кто будет видеть твои усилия. Почти все видят только результаты. Не сдавайся. Не будь таким, как все остальные. Не сдавайся. Не соглашайся на меньшее, потому что это сложно. Стань сильнее. Стань лучше. Стань быстрее. Стань умнее. Стань более продуктивным. Будь готов работать над этим. Будь готов преодолевать свой страх, сомнения и беспокойство. Как только вы узнаете, где вы должны быть, вам нужно бежать. Бежать означает вкладывать в это больше сил. Это означает больше усилий. Это означает больше энергии. Ракета тратит 80% топлива на старте, в первые минуты полета. И потом ей хватает 20%, чтобы, находясь на орбите, просто летать вокруг Земли месяцами, а может и годами. То же самое происходит в любом деле. На старте мы тратим максимум. Большую часть своих сил, умений, своей энергии и энтузиазма мы вкладываем, поднимаясь по первым ступеням. И только после пожинаем плоды своего труда. Вначале вы будете тратить больше энергии, потому что судьба стоит дорого. Вы не можете войти в великую судьбу с посредственными усилиями. Ты должен ударить по этой штуке со всей своей мощью, всем своим напряжением и всей своей силой. Так что если вы хотите больших результатов, вкладывайте в это необходимую работу. Успехов и развития вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. Цицерон, древнеримский политик и философ.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане открылся индустриальный комплекс компании «Ровно». В открытии участвовал глава правительства республики Магомед Рамазанов. Общий объем инвестиций в производство составил около 1,7 миллиарда рублей. Создано 125 рабочих мест. Комплекс будет производить сухие строительные смеси и газобетонные блоки. В агрохолдинге «Полоса», расположенном в Сулейманстальском районе, для ухода за фруктовыми садами применяется роботизированная техника. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов посетил предприятие и оценил использование современных технологий в его работе. В настоящее время в агрохолдинге функционируют 4 робота, которые занимаются обработкой плодовых культур. Ботлихская межрайонная прокуратура вернула в госсобственность 2 земельных участка площадью свыше 8 тысяч квадратных метров в селе Тлох. Администрация села незаконно оформила их на себя, хотя они изначально принадлежали республике. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск прокуратуры, но она подала апелляцию. С 23 по 28 сентября в Гергебельском районе пройдет чемпионат России по спортивному туризму в категории «Водные дистанции». Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Соревнования будут проходить на акватории Казикумухского Кайсу. Участники будут соревноваться на каяках, пайдарках и катамаранах, как в одиночных заездах, так и в командных гонках. Саудовская Аравия возобновила функционирование нефтепровода «Восток-Запад» после атак, совершенных хуситами. Об этом пишет Reuters. На данный момент объемы прокачки нефти остаются сниженными. Кроме того, Эр-Рияд готовится к возобновлению экспорта сырья через порт Янбу, расположенный на побережье Красного моря. Американская борцовская лига РФ объявила о предстоящем поединке с участием дагестанского спортсмена Магомеда Магомедкеримова. 23 октября в Лас-Вегасе состоится его дебют в организации, где он встретится с американцем Рэтом Дауни. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Крупнейшие российские компании блокируют рост зарплат ценных сотрудников. Прямым конкурентам переманивать таких специалистов тоже невозможно из-за неформальных договоренностей между фирмами. Об этом пишет РБК. Коммерсант поинтересовался у топ-менеджеров, пользуются ли они приемом зарплатных карателей и нужен ли он вообще рынку бизнеса.
4: Вы ценный сотрудник с уникальными навыками и высокими зарплатными ожиданиями? Тогда готовьтесь стать невольным участником джентльменского соглашения, где в плюсе почти всегда будет работодатель. Кадровики уверяют, что на рынок труда вернулся тренд из 2010-х. Крупные компании негласно договариваются между собой не нанимать ценных работников, чтобы не раздувать зарплаты и не портить показатели. Причем под мораторий на наем попадают даже топ-менеджеры, утверждают HR. Ущерб от такой практики несравненно больше, чем выгоды, говорит гендиректор ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков.
5: Просто это невозможно даже в рамках реальной конкурентной жизни, которая так или иначе между компаниями существует. Как вообще это все представляется? Никто никого в наручниках не держит. Между предприятиями невозможно договориться, ну, к примеру, там, о какой-то общей позиции по ценам. Потому что все равно рынок диктует свои правила. Этих предприятий в рамках индустрии десятки. Даже если мы будем просто говорить о топ-менеджменте, это сотни. Не то, что почти, это просто невозможно.
4: В результате джентльменского соглашения опытный кандидат с блестящим бэкграундом ходит по собеседованиям, но в итоге получает офферы с одинаковой суммой, признаются кадровики. И это ненормальная ситуация, уверен гендиректор аптечной сети 36.6 Александр Кузин.
6: Мне кажется, что более сильные фирмы могут предлагать более интересные условия труда. Мы с удовольствием принимаем сильных сотрудников-конкурентов к нам на работу. К сожалению, получается так, что и сильные наши сотрудники тоже могут покидать нашу компанию. компанию, переходить в другие компании. Но в этом смысле я сторонник того, что конкуренция определяет победителя.
4: По словам экспертов по рынку труда, многие компании заключают между собой пакты о ненападении. Это своего рода договор, который подтверждает обязательство не нанимать друг у друга топов. Иногда для перехода сотрудника требуется согласование, признается президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб.
7: Парой компаний, с которыми мы тесно сотрудничаем, у нас действительно есть договор о ненападении, то есть когда они, например, встречают резюме на просторах интернета нашего сотрудника, перед тем, как его хантить, просто обращаются к нам, хоть бы узнать, можно ли его, собственно говоря, себе хантить. В ряде случаев нам удобнее на удержание отработать, а иногда проще отпустить. Никаким образом, естественно, не подписано, не регулируется, это просто отношение, наверное, руководителей компании. Иногда делают неприличные предложения, перебивают это дело рублем, но это компенсируется, наверное, некой внутренней культурой или особенностями работы.
4: После 22 года из-за смены приоритетов в экономике и дефицита кадров часть джентльменских соглашений исчезла. Но с учетом искаженных принципов свободного рынка эта практика вряд ли потеряет актуальность, пояснил Коммерсант ФМ директор Европейской школы бизнеса президентской академии Олег Филиппов.
8: Это объективно имеет под собой экономическую почву, хотя, с другой стороны, картельное общение не совсем корректное. Большие компании, они взаимосвязаны между собой, поэтому подобная мера на нашем закрытом рынке, в принципе, она подъемна.
4: В 2014 году компании Apple, Google, Intel и Adobe тоже попытались организовать картельный сговор. В итоге более 60 тысяч работников этих корпораций подали к ним коллективный иск и выиграли 324 миллиона долларов компенсации.
3: Разработчик написал в резюме рецепт пельмени, получил приглашение на собеседование. Алгоритмы отметили анкету как подходящую под критерии отбора. Тему продолжат мои коллеги.
9: Такой популярностью может похвастаться не каждый соискатель. У резюме с пельменями было 450 подходящих вакансий и больше 800 откликов. В качестве опыта IT-специалист написал, как солил воду и сколько сделал оборотов ложкой. Среди достижений зафиксировал всплытие 95% пельменей как индикатор операционного успеха и предотвратил 100% возможных прилипаний. Таким образом, он хотел узнать, почему кто-то платит за продвижение вакансии, но получает множество пустых откликов и насколько легко обмануть себя. Систему. HR заметил подвох только на собеседовании, рассказывает автор эксперимента Оскар Ланский.
10: Результат, конечно же, превзошел все мои ожидания. Честно говоря, я, конечно, понимал, что рынок труда в контексте джоб-сайтов сейчас скатился в полный сюрреализм, но чтобы настолько. Он, мягко говоря, удивился, позвал своего коллегу, я им все рассказал, как на самом деле обстоит дело, и их это, видимо, впечатлило, и они были готовы даже предложить оффер.
9: Как делятся специалисты кадрового рынка, такие шутки уже становятся частью рутины. Никого уже не смутит, если в выдачу попадет резюме Шрека Огровича Болотова с солидной фотографией героя мультика DreamWorks. Впрочем, алгоритмы способны справиться с такими ловушками, считает основатель стартапа HireMate Тимофей Валов, который разрабатывает ИИ-агентов для рекрутинговых компаний.
11: Искусственный интеллект в отборе призван сократить время, которое уходит у живого рекрутера на обработку таких вакансий. В этом смысле эти фильтры решают эту проблему, и первый же живой рекрутер, до которого дойдет этот кандидат, увидит это и просто не пропустит его дальше.
9: Нейронайм может стать большой проблемой, когда грамотные специалисты не проходят фильтры. В итоге вакансия долго остается открытой, а деньги бизнеса тратятся впустую, отмечает заместитель генерального директора кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
12: На данный момент инструмент выстроен таким образом, что только минимальное количество требований, которые ты однозначно можешь отсеять, и тогда ты не рискуешь потерять грамотного кандидата из-за того, что ИИ неправильно считал. В остальных случаях человеческий фактор никто не отменял.
9: Эксперты отмечают, рынок труда зациклился. Искусственный интеллект отбирает соискателей, которым резюме сделала другая нейросеть. А некоторые зарабатывают на том, что подгоняют анкеты по требованиям ИИ. Но чтобы алгоритмы восприняли, одних ключевых слов недостаточно, говорит управляющий партнер компании по подбору персонала The Edgers Роман Тышковский.
13: Простое написание тегов AI или фронтенд, конечно, не сработает. Там стоят системы гораздо более, чаще всего, интеллектуального глубокого уровня. У них есть веса каждого слова, сколько раз упоминается, каким образом происходит анализ текста и так далее. Но если стоит какая-то старая система, не очень успешная, или, например, очень маленький город и очень малое количество кандидатов, то система понижает требовательность к рейтингу, система настраивается под конкретную задачу.
9: Но заниматься этим дорого и долго. Как пишет бизнес-инсайдер, корпорации все чаще просят соискателей даже не присылать резюме, так как читать все равно никто не будет. Теперь кадровики смотрят сразу на кейсы и релевантные навыки и проверяют портфолио в соцсетях. А работодатели готовы продлевать испытательный срок, чтобы увидеть реальные компетенции.
3: Параллельный импорт автомобилей на ступе. Иномарки только за неделю подорожали на 10%, говорят опрошенные коммерсантам представители отрасли. Ослабление рубля затронуло как новые, так и подержанные машины. Тему продолжат мои коллеги.
14: Параллельный импорт автомобилей снова штормит. Это самый чувствительный к валютным колебаниям сегмент, подчеркивают собеседники Коммерсант ФМ. В цену закладывается закупка, логистика, таможни и комиссии импортера. Машины с пробегом сейчас чаще едут из Азии. Это был самый удобный и выгодный маршрут, особенно при достаточно долгом крепком рубле. В прошлом году в России импортировали рекордное количество автомобилей с пробегом – почти 500 000. Чаще везли Toyota, Honda, BMW, Mercedes, Volkswagen, Lexus и Audi. Премиальный сегмент просел сразу же после повышения утильсбора. Если осенью BMW X5 можно было пригнать за 7 миллионов, сейчас он стоит почти 11. Льготная ставка для физлиц сохранилась только для автомобилей с двигателем до 160 лошадей. Но и этот сегмент встал на паузу. Клиенты не готовы к новым ценам, говорит руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
15: Любое колебание валюты сразу же увеличивает стоимость поставки. Корея, Китай – основные страны, из которых вы возится автомобили, все считается в долларах. Точно так же курс евро напрямую влияет, потому что таможенная служба России при оформлении ориентируется на курс евро. Те машины, которые уже были ввезены, продаются за большие деньги с учетом индексации валюты. Те машины, которые сейчас люди хотят купить под заказ, разница по курсу, прописывается этот риск, и на выходе человек может заплатить за машину, если будет сильный скачок валюты, и на 15-20% больше.
14: У покупателей иномарок нет уверенности, что курс поднимется либо откатится назад, поэтому проще подождать и пересидеть на своем автомобиле, говорят автоподборщики. Никто из поставщиков и импортеров не может озвучить финальную цену в рублях. Она корректируется ежедневно, замечает гендиректор компании «Франк Авто» Ирина Франк.
16: Каждое утро сейчас мы проводим переоценку складов автомобилей. Курс юаня умножаем на текущий курс рубля. Автомобили, которые мы закупаем в Китае и в Европе, подняли цены уже на 10%. Это касается и новых автомобилей, и автомобилей с пробегом. Сейчас средняя сумма сделки 3 200 000 автомобилей с пробегом. За эти деньги едет Toyota RAV4, Toyota Camry, Mazda CX-5, BMW X3 с пробегом повзрослее, Voya тоже за эти деньги годовало едет.
14: Если брать средний бюджет покупки только на валютных колебаниях, иномарки за неделю подорожали на 300-400 тысяч. Плюс к этому цены на машины с пробегом подняли практически все азиатские поставщики, продолжает основатель компании «Мосподбор» Дмитрий Иваницкий.
17: До 160 сил повысилось на процентов 10-15, а, к примеру, там на какой-нибудь трешке BMW это 300-500 тысяч рублей. Есть некоторые модели, где и на 20-25% ценник повысился по сравнению там с прошлым годом. Наглядный пример по корейскому рынку. У них машины 3-5-летние стоили дороже на внутреннем рынке, чем машины годовалые. Годовалые машины почти никому не нужны были. Настоящему корейцу выгоднее было пойти купить новую машину, чем 3-5-летнюю. То есть вот настолько это все парадоксально. Как Россия, наш спрос влияет на внутренний рынок разных стран.
14: На таком ажиотаже появились и недобросовестные азиатские партнеры, особенно на китайском рынке. Обмана стало больше, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В Россию пытаются продать машины со скрученным пробегом и не соответствующие заявленным характеристикам. И тут уже каждый импортер, компания или частник сами решают, как быть с клиентом. У некоторых игроков, чтобы снизить риски заказчика, появилась опция обратного выкупа иномарки.

0: Токсичные люди ускоряют наше старение. Общение с ними увеличивает биологический возраст человека на 9 месяцев. К такому выводу пришла группа ученых из Нью-Йоркского университета. В зоне риска корпоративная среда. Там больше всего стресса и негатива. Как бизнес борется с токсичностью сотрудников и топов? Тему продолжат мои коллеги.
1: На работе, оказывается, человек стареет быстрее. А все потому, что токсичных людей больше всего именно среди коллег. Их доля в коллективе больше 11%. Среди супругов, например, 8,5%. Негативные социальные связи приводят к стрессу, депрессии, серьезным болезням, предупреждают медики, а для бизнеса – к падению производительности. И таких сотрудников надо увольнять, считает управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
2: Неприятных людей отторгает сам коллектив. Что должен делать этот человек уникального, что его нельзя заменить? Был странный человек, дама впала в эзотерику. Она была очень хорошим финансовым директором. Она как болезнь начала это разносить по коллективу. Спрашиваю, почему не были оплачены счета? Говорит, ну день неправильный. И далее пошло-поехало, давайте дружно почистимся. Сейчас мы с меньшими силами должны делать больше. Желание поделиться, поддержать, помочь, по крайней мере, мы с HR очень за это смотрим, взаимозаменяемость стала важным пунктом в оценке, в том числе в выплате бонусов.
1: Баланс психологического здоровья в коллективе держать непросто, особенно сейчас, признаются собственники компании. Высокая нагрузка на бизнес, много стресса, негативный информационный фон и семейные проблемы. Но токсичных сотрудников отслеживают не только HR, но и искусственный интеллект, замечает руководитель направления «Стратегический консалтинг», замдиректора ARB Pro Роман Копосов.
3: Благодаря элементам искусственного интеллекта, которые встраиваются в корпоративные мессенджеры, CRM, системы, почту, достаточно быстро можно проанализировать метаданные, длину сообщений, скорость их ответов, количество знаков, не заходя именно в само содержание, чтобы не нарушать тайну переписки. И они дают очень полную информацию о том, кто в коллективе проявляет токсичность, кто, наоборот, уравновешивает коллектив. Чем ближе госкомпания, ближе крупный многомиллиардный бизнес, там уровень токсичности и уровень, как говорят, в одной крупной компании, крови в договорах и в переписке больше. Что делать? Постоянная обратная связь.
1: Обратную связь с коллективом бизнес иногда находит через программы ментального здоровья сотрудников. Это когда к психологам ходят за счет работодателей. На сессиях чаще обсуждают личные и семейные, но доля запросов, связанных с проблемами на работе, уже составляет 15-20% от всех обращений, говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова.
4: Когда мы видим отклонение конкретной компании, действительно повод обратить внимание работодателя на то, что происходит что-то не то внутри. Наиболее типичные запросы – это связанные с балансом работы и личной жизни. Люди перегружены, в том числе запросами со стороны руководства. Пассивная агрессия. Я бы не сказала, что это тренд, но на отдельных компаниях в динамике такие вещи отмечаем. Важно понимать границы. Это токсичная среда или это как бы формат жесткого управления? Зачастую может быть управленческая незрелость.
1: Чем жестче гендиректор, тем выше продуктивность. Этот слоган больше не работает, отмечают социологи. Токсичность руководства – главный источник стресса. На работе, так считают 13% россиян, выяснили аналитики Superjob. Примерно столько же респондентов винят в негативе своих коллег. Четверть сотрудников, которые уволились в прошлом году, назвали именно плохую атмосферу в команде главной причиной ухода.
0: Искусственный интеллект принял фамилию писателя Дениса Драгунского за пропаганду наркотиков. Об этом «Коммерсанту» рассказали в издательстве «Эксмо». Теперь книжному бизнесу предстоят внеплановые вложения в искусственный интеллект. Тему продолжат мои коллеги.
5: Все тайное становится явным не только название одного из Денискиных рассказов Виктора Драгунского, но и принцип работы хорошо настроенных моделей ИИ. Правда, в случае с художественными текстами просто прогнать слова через фильтр мало. Нейронка спотыкается даже на фамилиях. Например, как сообщил у себя в телеграм-канале гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, искусственный интеллект решил, что фамилия Драгунский оказалась в красной зоне из-за корня «драк». А корень непростой. В начале марта из-за такой фильтрации 5 книг Дениса Драгунского пришлось дополнительно проверять вручную. Сам невольный герой инцидента к ситуации относится как к дурной, но смешной шутке. Но что будет, например, с лермонтовским «Бородино»? Задается вопросом Денис Викторович.
6: Драгоценный. Помните, Бородино, драгуны с острыми хвостами. Это тоже пропаганда. Это же машина. Мы же должны понимать, где это поезд, а где от тебя наоборот поезд. Но в любом случае, мне кажется, смешно.
5: Правовых вопросов к текстам Драгунского-старшего, помимо тех, которыми задаются его герои, нет. Но и Драгунский-младший не единственный, кого ИИ предательски взял на заметку, говорит директор по стратегическим коммуникациям Эксмо АСТ Екатерина Кожанова.
7: Книги Виктора Драгунского продолжают продаваться и никаким образом не нарушают закон о пропаганде наркотиков, но этот инцидент высвечивает ту специфику работы, с которой сейчас сталкиваются книжные сети, которые вынуждены перестраховываться, проверять ранее вышедшие книги. Таким образом, например, книги автора Коноплёва тоже вызывают вопросы у ИИ помощника. Все выводы делаются уже редакторским составом при ручной проверке тех данных, которые предоставляют ИИ.
5: Подвела не сама модель, а ее настройка, объясняет разработчик платформы Codic от компании Architech ИИ Никита Ротару.
8: Скорее всего, система модерации использует простой текстовый классификатор, возможно, даже на уровне ключевых слов или морфемного анализа, без учета контекста, естественно. Если модель не обучена различать имена собственные отрицательных, а тем более не умеет учитывать контекст, такие ложные срабатывания неизбежны. Это классическая ошибка false positive при использовании поверхностных фильтров без семантического слоя.
5: Сложности литературе добавляют не слова, а аврал после введения требования о запрете пропаганды психоактивных веществ, добавляет Никита Ротару.
8: Тот факт, что баг дошел до продакшена, говорит скорее о спешке при внедрении под новый закон от 1 марта, чем о фундаментальной технической проблеме. Решение достаточно прямолинейное. Во-первых, добавить распознавание именованных сущностей, которые отсеивают имена, собственные до этапа модерации. Если издательство хочет масштабируемое решение, стоит перейти на модерацию, где модель оценивает контекст целиком. Это вопрос дней, а не недели или месяцев.
5: Издатели и книготорговые сети пребывают в смущении, да и читатели не отстают. Но закон суров. Исполнять надо. Дура, как говорили в Древнем Риме, лекс.
0: Российские бренды одежды покидают торговый центр. Оптимизация грозит Gloria Jeans, Austin и другим магазинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков фэшн-ритейлера. Сокращать присутствие в офлайне будут также и продавцы детских товаров. Тему продолжат мои коллеги.
9: После ухода западных брендов российские марки поспешили занять их торговые площади. В наиболее привлекательных локациях разместились флагманы, некоторые из которых с коммерческой точки зрения успешными назвать нельзя, но и закрыть из-за потенциальных репутационных потерь невозможно. Среди таких Gloria Jeans, занимающая 5000 квадратных метров на Тверской улице, с арендой, по подсчетам аналитиков, около 200 миллионов рублей в год. Компания планирует закрыть четверть своих торговых точек по России. Магазины уезжают из небольших районных торговых центров, где пересматривается сам формат визита посетителей. Площади идут под фудкорты, рестораны и просторные фитнес-клубы. Офлайн-досуг сейчас – это получение впечатлений, а не покупка вещей, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.
10: 23-й год в целом и начало 24-го года было отмечено активной экспансией российских, в первую очередь, сетей на площади, освободившиеся после ухода международных во многом якорных брендов торговых центров. Тогда были просто грандиозные открытия. В итоге никуда фактор конкуренции с онлайн не ушел. При этом поведение потребителей, безусловно, трансформировалось. Сначала на него влияло мотивы сберегательные, а впоследствии часть спроса переходила в онлайн. И в итоге на этом фоне с 25-го года, середины, многие игроки начали пересматривать свои планы там, территориальной экспансии, начали тормозить развитие и далее закрывать точки.
9: В прошлом году только в Москве закрылось 4500 торговых точек. По подсчетам Infoline, общее число магазинов в России сократилось впервые за четверть века. Витрин стало меньше из-за развития онлайн-сегмента, считает вице-президент по коммуникациям Союза торговых центров Алексей Блюмкин.
11: Основная причина закрытия – это, конечно же, маркетплейсы. Никакой дружбы между маркетплейсами и торговыми центрами быть не может. Конечно, 24-25 год изменила ситуация, и первоначальной точкой выбора стал маркетплейс. Уже даже не просто в интернет человек заходит, чтобы найти какую-то там себе вещь. Не на сайт производителя. А человек заходит в первую очередь на Валберес, или на Озон, или на Яндекс.Маркет и начинает искать. Точка начала поиска зачастую находится и точкой окончания этого поиска.
9: В понедельник СМИ сообщали, что сеть Austin за 2025 год сократилась на 62 магазина. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Бренд одежды Modis объявил о банкротстве из-за убытков 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году рынок покинули около двух десятков российских и иностранных марок, в том числе Etam, Yolo, Facecode и InCity. В офлайн-рознице будущее за концепт-сторами, считает сооснователь магазина KinStore Константин Булычев.
12: Ты создаешь хороший хороший свет, потому что в торговом центре у тебя задача мимо проходящий трафик завести обязательно в магазин. Ты делаешь более спокойную атмосферу, подбираешь совершенно другой плейлист. Плюс команда. Все ребята увлеченные. Они нацелены на возвратность клиента. Они дружат. Клиенты всегда могут ребятам написать в личный мессенджер, и создается такой очень приятный нетворкинг. Люди начинают вот эти индепендент-проекты независимые ценить все больше и больше. Комьюнити очень сильно помогает, потому что уже привыкают к определенным скидкам. Нет такого очень фатального использования рекламных интеграций, больших рекламных бюджетов на популярных площадках, где просто зажигаются постоянные деньги.
9: По данным платформы OFD, продажи товаров для детей по итогам 2025 года снизились на 8% год к году. В этих условиях ритейлеры также оптимизируют офлайн-розницу. Как ранее сообщал Коммерсант, сеть Mother Bear в этом году может закрыть треть своих магазинов.

0: сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
1: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали iPhone как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
2: Еще 7 лет назад в КУАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими с какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
1: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
3: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
1: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
4: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что и дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
1: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
0: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггет заявлял, что Европейский Союз должен взять за себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.FM.
5: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября. После бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтера из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Рейтерс Восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей.

0: Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу «золотого века Америки», о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о «золотом веке», когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона. Особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
1: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Дерезе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
2: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: Дорожные новости.
1: В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициями. Амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней — это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы: туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Отделение Социального фонда России по Дагестану напоминает, что подать заявление на новую семейную выплату необходимо до 1 октября. Специалисты фонда самостоятельно проверят всю необходимую информацию. Личное предоставление документов потребуется лишь в ситуациях, когда в процессе проверки обнаружатся противоречия или несоответствия, которые фонд не сможет разрешить. Россельхознадзор по Дагестану сообщил о новых случаях рассылки поддельных уведомлений от имени службы. Так, 16 сентября была обнаружена попытка мошенничества с подменой адреса и рассылкой фальшивых требований о контрольных мероприятиях и предоставлении документов. Отмечается, что QR-код и электронная почта, указанные в уведомлениях, были ложные и не принадлежали Россельхознадзору. В Махачкале на проспекте Петра Первого, 72, 25 сентября откроется первый в республике скейт-парк. Проект был инициирован Министерством по делам молодежи республики и является частью региональной программы, направленной на профилактику наркомании и продвижение здорового образа жизни. В августе объем сбережений россиян в банках страны слегка сократился после умеренного увеличения в предыдущем месяце. К 1 сентября общая сумма таких сбережений достигла 68 триллионов рублей. Данные приводятся в аналитическом отчете Центробанка о развитии банковского сектора России в августе этого года. В Москве выявлено 154 тысячи безработных, владеющих значительным количеством недвижимости и транспортных средств, пишет РБК. Обычно это связано с сокрытием доходов от сдачи в аренду жилья и автомобилей. В случае подтверждения факта нарушения со стороны налоговой, владельцам могут быть начислены дополнительные налоги. Компания Huawei с 2019 года, находящаяся под санкциями Америки, презентовала настольный компьютер HM650 без единой американской технологии. Вместо привычных систем, вроде Windows или Linux, десктоп работает на фирменной Harmony OS. Китайский гигант создавал экосистему 7 лет и теперь готовится массово переводить на нее госструктуры и бизнес. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Скидки на машины могут уйти в прошлое. Дилерам будет невыгодно предоставлять дисконт без дополнительных услуг, а покупатели все чаще отказываются от предложений партнеров, которые им не нужны. Суды по таким делам формируют новую практику в пользу клиентов автосалонов. Тему продолжат мои коллеги.
5: Официальные дилеры зарабатывают на продаже нового автомобиля около 10%. Увеличивать стоимость авто по своему усмотрению салонам запрещено из-за ограничения на максимальную цену перепродажи со стороны производителя. Поэтому дисконт достигается за счет предложений от партнеров. В их услуги перекладывается часть стоимости. В итоге сумма в договоре может быть значительно меньше, чем автомобиль реально стоит, говорит автоэксперт Артем Самородов.
6: Источником доходности может являться железная маржа, так называемая, прибыль от продажи непосредственно автомобиля, прибыль с допа, навесного, какого-то технологического, электронного допа, прибыль с кредитной сделки. Плюс, если это официальный дилер, то у него еще источник дохода – это бонусная программа импортера или производителя. Практика, о которой мы говорим, она не сегодняшнего дня, она на самом деле несколько лет назад возникла. Она отчасти связана с тем, что для того, чтобы клиентов действительно привлечь, нужно во внешнюю среду показать низкую стоимость автомобиля. Но его реальная стоимость выше.
5: Сейчас маркетинговый ход со скидками для дилеров становится дорогим удовольствием. Клиенты соглашаются на условия покупки со страховками, кредитами и дополнительными услугами, а потом просто отказываются от них, возвращая свои деньги. Дилеры компенсируют партнерам комиссии и уходят в минус, а потом требуют от клиентов вернуть сумму предоставленной скидки. Ранее практика таких возвратов складывалась в пользу дилеров. Однако в этом году Верховный суд несколько раз указывал, что предоставление автосалонам скидки на автомобиль не может зависеть от того, подписал ли покупатель какой-либо дополнительный договор. Кассации возвращают дела на пересмотр и разворачивают тренд. У покупателей реально появляется больше шансов получить автомобиль ниже себестоимости, особенно если дилер не подстраховался дополнительным договором, говорит управляющий партнер юридической компании «Sakura Legal» Даниил Базалев.
7: Если мы говорим про так называемое навязывание услуг и отсутствие выбора, то здесь все зависит от формулировки договора, где-то процентов на 80. И в моей практике были похожие случаи. Если даже это было сделано как бы добровольно, то можно ссылаться на положение о добросовестности, которое заложено в статью 10 Гражданского кодекса, и указывать в суде на то, что поскольку предприниматель — это более сильная сторона, у клиента просто не было выбора. Здесь практика действительно на стороне автосалонов. Суды больше руководствуются принципом свободы воли. То есть, если тебе не нравится какое-то условие договора, ты можешь просто не покупать машину в этом автосалоне.
5: При этом многие покупатели изначально не настроены исполнять условия соглашения с дилером. Поэтому сложно признать, что продавец может ввести их в заблуждение, говорит автоэксперт Олег Масеев.
8: Каждый оформляет это по-разному. Кто-то вообще не оформляет, не веря, что у него есть хоть малейший шанс потом вернуть деньги. Ты просто объясняешь это клиентам. Кто-то закладывает сразу в бюджет потери, понимая, что, с другой стороны, экономит на маркетинге из-за жадности потребителя, который мечтает купить машину задешево. Есть дилеры, которые говорят, мы продаем только машины. Ну и самые там необходимые. ОСАГО, пожалуйста, каска, если хотите, настаивать не будем. Только проблема в том, что большинство потребителей-то хочет, чтобы играли с ними в эту игру скидка продажа до продукта.
5: В прошлом году рынок новых легковых авто сократился почти на 16%. По данным Автостат, есть тенденция к восстановлению спроса. В апреле продажи могут быть выше марта. Однако надеяться на скидки дилеры не советуют.
4: Из-за ограничений VPN-сервисов продавцы на маркетплейсах теряют трафик. Также селлеры фиксируют снижение количества спонтанных покупок. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что эффективность рекламных размещений в социальных сетях стала сокращаться после того, как площадки перестали пускать на свои сайты пользователей с включенным VPN. Впрочем, больше это сказалось на отечественных ресурсах. При этом показатели мессенджера Telegram остаются стабильными. Тему продолжат мои коллеги.
9: Привычная модель, когда от карточки селлера до оплаты считанные секунды начинает давать сбои, потому что до карточки некоторым пользователям VPN еще нужно добраться. Рынок уже заметил, что импульсивных покупок стало меньше. Решения для альтернативного доступа несколько обуздали эмоциональное «хочу» клиента. Потери оцениваются примерно в 2-3% рекламных переходов, говорит коммерческий директор аналитического сервиса в сфере e-com оборот.ру Владимир Бугаевский.
10: Очевидно, просадка есть. Это проблема уже. В отрасли обсуждается, что человек с включенным VPN, переходя по рекламной ссылке, попадает на неоткрывающуюся страницу и, по сути, клик оплачиваемый имеет место, а целевого действия не совершается, и вероятность его стремится к нулю. Касается еще и того трафика, который через поисковики, то есть, например, на карточку перейти, не всегда получается. Бюджеты на какие-то проценты точно сократятся.
9: Сами платформы такое положение дел должно вполне устраивать. А вот селлерам предстоит адаптироваться и освоить новые инструменты продвижения, отмечает генеральный директор платформы для автоматизации бизнеса на маркетплейсах Jivio Максим Логинов.
11: Действительно, можем подтвердить, доля продаж, которые получали за счет внешних интеграций рекламных, снижается благодаря постоянной необходимости включать-выключать VPN. Для поставщиков это означает только одно – нужно больше работать с внутренними инструментами площадок. Маркетплейсам это, по сути, только выгоднее, потому что их интерес завязать рекламные бюджеты поставщика на себе в том числе. Отсюда возрастает необходимость учиться работать с инструментами автоматизации рекламы. Растет также спрос на SEO, инструменты региональной экспансии и на все, что позволяет занимать органическую долю выдачи.
9: По данным ВЦИОМ, спонтанные покупки на маркетплейсах время от времени совершают 2/3 россиян. Замедление и ограничение работы площадок, взаимодействующих с цифровыми платформами, сказывается на рекламных переходах напрямую. От 70 до 80% решений о приобретении товара по статистике принимается за секунды. Где-то пользователи набирают скорость, а где-то теряют ускорение. А сказывается это почему-то на российских платформах, обращает внимание генеральный директор и владелец бренда «Рельс» Иван Петраков.
12: Люди, которые используют вариантами альтернативного доступа к контенту, самая платежеспособная группа. Те, кто не пользуются, они не были нашим покупателем. При этом Telegram продолжает работать. Возникает обоюдно острая двоякая ситуация, когда вам могут прислать в Телеграме ссылку, допустим, на товар, который продается на Озоне или на Wildberries. Не можете по ней перейти, потому что доступ благодаря использованию этих инструментов он заблокирован. Снижает спонтанные покупки, причем прилично. Трафик альтернативных каналов российских, таких как ВКонтакте, падает еще сильнее. Теперь, когда сидят и занимаются думскроллингом, смотрят ленту, в том числе с рекламой, стали меньше пользоваться российскими сервисами.
9: Говорят, любимым выражением Октавиана Августа было «поспешай медленно». Впрочем, первый римский император не торговал на маркетплейсах.
4: Владельцы автосервисов раскритиковали идею ограничить доступ к каталогам запчастей. Опрошенные коммерсантом участники рынка считают, что это навредит конкуренции и снизит качество обслуживания. Ранее я напомню, что Российская ассоциация автомобильных дилеров направила в Роспотребнадзор предложение дифференцировать доступ к инструкциям и справочникам технической информации. Станет ли автолюбителям сложнее найти мастерскую для ремонта? Тему продолжат мои коллеги.
5: В июле поправками к закону о защите прав потребителей законодатели обязали производителей передавать техническую информацию не только официальным дилерам, но и всем частным техцентрам, даже в статусе ИП. Кроме того, компании должны поддерживать актуальность информации по модификациям еще в течение 10 лет после прекращения их выпуска. Закон вступит в силу в марте 2027 года. Сейчас правительство готовит проект, регулирующий предоставление этой документации. Именно его дилеры предлагают ужесточить. Они мотивируют ограничение доступа к каталогам для частных мастерских тем, что инвестиции в заключение партнерских контрактов с производителем очень значительны, а значит, официалы должны иметь преимущество в обслуживании таких машин. При этом сейчас они нередко испытывают проблемы с поставкой запчастей для марок из своего портфеля, говорит генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.
13: Официальные импортеры не могут обеспечить своевременность поставки запасных частей, и дилеры вынуждены искать где-то на рынке запчасти для ремонта автомобилей, чтобы клиент не мог воспользоваться законом о защите прав потребителей и, соответственно, получить от дилера какую-то компенсацию, либо пойти в суд. Вопрос в том, что поддерживаю или не поддерживаю? Да, наверное, поддерживаю, как официальный дилер. С другой стороны, конкуренция порождает более комфортное ценообразование для клиента, более прозрачные условия для клиента. В части доступа к базам по технологии ремонта, либо электронным каталогам запасных частей, я считаю, что здесь должен выбирать сам дистрибьютор.
5: Российская ассоциация автодилеров предлагает регламентировать гарантийный ремонт новых машин. Автовладельцам хотят оставить возможность обслуживания только в дилерских и уполномоченных изготовителям техцентрах. По данным Автостата, сейчас в России продаются машины 123 различных брендов, всего около 900 моделей. Организовать всем даже стандартное ТО только у официальных дилеров проблематично. К тому же это может снизить качество ремонта, считает технический директор международной сети автосервисов «Фитсервис» Никита Родионов.
14: Закрывать доступ к каталогам, деталей и технологиям ремонта нельзя. Это не привилегия какого-то отдельного дилера или бренда, а обязательное условие безопасного обслуживания автотранспорта в нашей стране. Нужны единые правила. Если сервис квалифицирован, у него есть сертификат соответствия, все необходимое оборудование, он соблюдает технологию и несет гарантию перед клиентом, он спокойно может получать доступ к данной информации. Он также приобретает этот доступ за определенные деньги у поставщиков, оказывая услугу клиенту в рамках абсолютно здоровой конкуренции, а не в условии того, что кто-то получил на это монополию.
5: Однако есть еще и несколько десятков брендов, ушедших из России. Эти машины требуют еще больше ремонтных работ. С 2022 года техцентрам и так приходится обслуживать автомобили, получая обновление каталоги и детали серыми схемами. Поэтому небольшие частные мастерские не исчезнут, уверен глава Союза автосервисов Юрий Валько.
15: Большинство автосервисов в России, они легальны. Получив АКВЭД 4520, он имеет право заниматься ремонтом обслуживания техники автомобильной. Никакой дилер не вправе запретить этот закон, который предлагает сейчас дилерское сообщество протащить. Он не пройдет, это точно. Потому что он будет вразрез поправок к закону о защите прав потребителей. Мы все должны обладать информацией о том, как устроен автомобиль, если мы занимаемся ремонтом автомобилей. Это средство повышенной опасности. И те правила, которые сейчас готовит Роспотребнадзор, содержат полный абсурд.
5: По данным аналитиков Контрфокус, сейчас в России насчитывается 123 тысячи организаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей. За 4 года этот рынок вырос на 25%.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Бизнес отказывается от штаб-квартир. Доля офисов под собственное размещение к 2030 году снизится до 10%, прогнозируют аналитики. Заметно падает и средняя площадь. На ротации арендаторов и деловых кварталах Москвы впервые заморозились и ставки. Сколько стоит все-таки офис в Москве, чего хотят клиенты? Тему продолжат мои коллеги.
3: Штаб-квартиры стали слишком дорогими не только для частного бизнеса, но и госкорпораций. Яркий пример – отказ РЖД переезжать в свой небоскреб Moscow Tower в Сити. Его даже не смогли продать на аукционе. При стартовой цене в 280 миллиардов не нашлось интересантов. Единственный вариант – избавиться от актива, как говорят брокеры, продавать частями. Но покупателю придется еще делать ремонт. Отделка в этом здании обойдется в 200 тысяч за квадратный метр. Доля штаб-квартир в проектах девелоперов за последние 5 лет снизилась более чем в 3 раза. Сокращается и объем самих сделок, замечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.
4: Меньше компаний смотрят на консолидацию. Вот крупные штаб-квартиры берут паузу до 27 года. Либо, если есть текущие задачи, решают путем рассадки бизнеса через сервисные операторы, либо берут меньшие площади в бизнес-центрах, недалеко находящихся от текущих штаб-квартир. Арендаторы не готовы подписывать договоры аренды в долгосрочной тоже перспективе по существующим ставкам, как в Москва-Сити, так и в Ленинградском деловом районе, и торгуются.
3: Те, кто всерьез рассматривает аренду, запрашивают дисконт в 20-25%, делятся собеседники «Коммерсант ФМ». Но договорятся ли стороны и на какой ставке сойдутся – еще вопрос. Арендаторы сейчас ищут небольшие площади. Если до 2022 года параметр средней сделки составлял около 1000 квадратных метров, сейчас 500. А под штаб-квартиру некоторые компании готовы рассматривать видовые этажи бизнес-центров, отмечает гендиректор «Ремейн» Дмитрий Клапша.
5: Если раньше все хотели быть в одном месте, то сейчас как раз бизнес смотрит на то, что мы там бэк-офис куда-то перевозим в более дешевый офис, часть людей переводим в гибрид, кого-то на удаленку, а какая-то фронт-функцию мы вот там где-то в хорошей локации рассматриваем. Сейчас фактически многие компании смотрят что-то, где либо арендодатели делают отделку, либо есть отделка от предыдущего арендатора. Хорошая отделка будет стоить где-то 150 тысяч за квадрат сейчас.
3: На фоне охлаждения спроса и все еще высокой ключевой ставки доля доступных к покупке офисов будет только расти. Уже сейчас в Москве она составляет почти 30%. В Москва-Сити, например, в активной реализации сейчас 5 новых офисных проектов. Цена входа для покупки, по данным Николерс, от 670 тысяч до 1 300 000 за квадратный метр. Девелоперы теперь строят не под заказчик, а на продажу, говорит партнер консалтинговой компании «Ричи» Дмитрий Антонов.
6: Некоторые девелоперы понимают, что спрос на помещение даже на покупку в бетоне минимален, не говоря уже об аренде, начинают в тестовом режиме предлагать продажу офисных помещений с будущей отделкой. Пока нет однозначного понимания, сколько будет стоить эта будущая отделка, но пару девелоперов на нескольких своих проектах уже предлагают продажу даже розничную с отделкой. Даже частному инвестору купить помещение в бетоне менее выгодно, чем купить то же самое помещение, но с отделкой и реализовать его сразу, например, в аренду после ввода объекта в эксплуатацию.
3: Стратегия девелопера понятна – построить и сразу реализовать. А вот что делать инвесторам, что покупали, и, возможно, будут офисы в нарезку и в бетоне, их, как оказалось, ни сдать, ни продать. У рынка однозначного ответа нет. Среди идей брокеров – упаковать в запифы и реализовать через управляющую компанию, либо как с апартаментами – передать офисы разных собственников в управление.
2: Компания Vet Biohim объявила о приостановке производства всей серии препарата Мультикан, из-за которого погибли десятки животных. 16 сентября, я напомню, что Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцин обнаружен живой вирус Аусеки, известный как ложное бешенство. Тему продолжат мои коллеги.
7: Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход. Жалобы владельцев собак на мультикан начали появляться еще в августе. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах, производитель Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден. Коммерсант ФМ пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от мультикана. Врачи сразу предупредили о том, что реакция будет, рассказала москвичка Вероника Пустоварова.
8: В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании обычно добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и эта вакцинация сказывается на собаках. И это нормально. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру. Собака себя чувствовала максимально плохо, она вся дрожала. Нам повезло, потому что нас откачали. Мы ночью лежали в ночном стационаре. Это было в июне. Мы тогда еще не знали, что это реакция такая сильная. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь.
7: Но спасти удалось не всех. Кому-то ветклиники сразу сказали, лечения нет. Сейчас Ветбиохим приостановил производство всей серии вакцин «Мультикан». В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред. По словам самих хозяев, условия компенсации – отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций в соцсетях. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то Ветбиохим не связался до сих пор, поделилась с «Коммерсант ФМ» жительница Саратова Анна. У нее собака умерла от мультикана в августе.
9: Со мной никто не связался. Я, хотя везде в их чате, в Телеграме, под их постами, я комментарии пишу постоянно. И отправляю фото собаке, что верните мне собаку. Но со мной никто не связался, ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас, в принципе, все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание.
7: Вакцины вроде мультикана не являются обязательными. Однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус.
10: Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке, которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, то выехать в ближайшую страну и вакцинировать там набиваком или уриканом, потому что это вакцины, которые все очень любят, и они легко переносятся. И серый импорт набивака и урикана достаточно сильно распространен, особенно если мы говорим о крупных городах. Такая схема, когда ставится мультикан как печать, паспорт, но ставится набивак в собаку. Но меня в этой ситуации смущает еще помимо того, что это нелегально, смущает еще то, что непонятное качество, это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим, а это очень опасно и можно заразиться чем-нибудь смертельным для наших собачек и кошек.
7: Ветбиохим – один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют, альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авай валлахайла сив патахжеда.

0: Ajuz kas aqaxay Balkandi qetsivolda. Apunovdi ustarjedach. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар ждач.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены. Все-таки таким решением при желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
3: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали айфон как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
4: Еще 7 лет назад в КОАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
3: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
5: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
3: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
6: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что ее дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
3: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть. От 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
2: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять на себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания Холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября, после бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтер из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Рейтер с восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить Альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед. Подытоживают собеседники издания.
2: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Дерезе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
8: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире, большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке. А протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствуем вас на канале «Финансовая жемчужина». Мы продолжаем делать разборы самых интересных интервью Роберта Киосаки, и на этот раз мы расскажем вам о том, что самое полезное пытались донести Роберт и его друг Дональд Трамп в своем общем интервью. Присоединяйтесь, это крайне интересно. Напомним, что книга «Богатый папа, бедный папа» вышла в 1997 году, в которой Роберт Киосаки заявил, что собственный дом – это не актив. По его словам, люди сошли с ума из-за этого, потому что они верили в то, что это все-таки актив. Но когда вы не можете совершить платежи за свой дом, оказывается, что это самый большой пассив, который вы могли бы иметь. Роберт и Дональд любят недвижимость, это не секрет. По словам Киосаки, это лучшая вещь для бизнеса. Но если вы не знаете об этом достаточно, то это как заряженный пистолет. Вы или защитите, или убьете себя. Для Роберта недвижимость – это лучший бизнес, но нужно быть умным с этим, предупреждает он. Потому что используется долг, а это палка о двух концах. Чем больше долгов вы используете, тем умнее вы должны быть. Тогда вы сможете использовать долг, чтобы стать богаче. Но также долг может быть использован так, что уничтожит вас. Вот почему Роберт считает, что нам нужно иметь финансовое образование. То же самое считает и Дональд Трамп. Он говорит, что долг – это потрясающая вещь. Он является отличным оружием для того, чтобы стать богатым и успешным, но нужно быть очень осторожным. Далее Роберт и Дональд обсудили известную фразу «жить по средствам». Ни тот, ни другой не любят жить исключительно по средствам. По мнению Киосаки, если кто-то говорит кому-то «живи по средствам», то таким образом человек лишается стремления. Поэтому Роберт предпочел финансовое образование, потому что мозг, как считает инвестор, это его величайший актив, и он хочет наполнить его, чтобы расширить свои возможности. «Говорить кому-то «живи по средствам» — это практически негуманно», — заявляет Киосаки. Он никогда не чувствовал себя хорошо, делая это. Он стремился к тому, чтобы делать что-то лучше. Киосаки любит рассказывать истории о том, как он проезжал на своем маленьком частном самолете под самолетом Трампа. Ехал Боинг 727, а он проезжал под ним. Тогда Роберт подумал, святой отец, это большие мальчики со своими игрушками. Это вдохновило его. Теперь у него есть самолет побольше, и он любит двигаться вперед. Это не значит, что самолет делает его счастливым, уточнил Киосаки, но что делает его действительно счастливым, так это становиться лучше, умнее, добиваться большего успеха. У Трампа есть друг, который был не совсем успешным, но очень перспективным парнем. У него был принцип летать только бизнес-классом. Делать это ему было необходимо психологически, он хотел считать себя крутым. Даже при том, что у него не было достаточно денег для этого, он все равно летал бизнес-классом. Дональд критиковал его, но это желание помогало ему удерживать душевное равновесие. В итоге он стал очень успешным парнем. «Он бы никогда не полетел эконом-классом», утверждает Трамп. «Он всегда выбирал первый класс, даже когда у него не было денег. Поэтому, как считает Дональд, это сложно, но главное, чтобы это помогало совершенствоваться. И, судя по всему, тому парню это помогло». Но Трамп не говорит, что подобным нужно заниматься каждому. Не всем это подходит. Киосаки считает, что жить по средствам не обеспечит вам душевного спокойствия. «Это убивает ваш дух», заявляет инвестор. И то же самое считает предприниматель, если у вас нет финансового образования, когда вы считаете, что ваш дом – это актив, паевые фонды – это хорошо, или вы считаете, что акции пойдут вверх. Если у вас не будет финансового образования, вы не будете знать разницу между хорошими и плохими инвестициями. Недвижимость может быть плохой инвестицией, акции также могут быть плохой инвестицией. Если вы не можете отличить хороший инвестиционный совет от плохого, тогда вас могут обмануть. Самая ужасная вещь, свидетелем которой стал за последние годы Дональд Трамп, это как люди, которые сложно работают, вкладывают свои деньги в акции очень надежных компаний. Теперь, когда прошло время, чистая стоимость этих активов составляет 50% от того, что было год назад. Это самое сложное, что, по словам Трампа, приходилось ему видеть, поскольку те люди, которые вкладывали свои деньги в акции, очень тяжело работали. Интересно, влияло ли это наблюдение Трампа на то, что он захотел стать президентом США? По словам мужчин, причина, почему Роберт Киосаки и Дональд Трамп объединились, заключается в том, чтобы показать нам, что наш финансовый ум, финансовый IQ влияет на наш успех. Потому что, как уточнил Роберт, нужно уметь отличить хорошую инвестицию от плохой, хороший совет от плохого.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: На подстанции «Приморская» в Махачкале прошла совместная тренировка, направленная на отработку действий при пожаре. В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС по республике и специалисты Дагенерго. Целью тренировки была проверка готовности персонала к чрезвычайным ситуациям и улучшение координации между службами. В Дербенте подходит к концу строительство самой большой школы города на улице Тагиева. Объект, который сможет принять до 1200 учеников, строится в рамках нацпроекта «Образование». Завершить строительство планируется к концу года. Учебное заведение включает в себя несколько учебных корпусов, пищеблок, актовый зал на 820 мест и просторный спортивный зал. Украина наносит удары по судам, связанным с Америкой, которая перевозит российскую нефть. Такие действия неприемлемы, заявил глава Госдепа Марко Рубио. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива из-за его беспрецедентного роста до 6,5 долларов за галлон, сообщает издание «Политико». Таксомоторные компании включили автомобили «Жак» и «Фобестюн» в список самых ненадежных. Об этом сообщили в Национальной ассоциации таксопарков. Кроме того, в перечень автомобилей с частыми техническими неисправностями попали модели таких брендов, как Ford и Volkswagen. При этом они значительно надежнее китайских автомобилей, отметили в ассоциации. В Японии планируют использовать человекоподобных роботов в оборонных целях, сообщает агентство Киода. Власти хотят применять таких роботов для выполнения тыловых задач, охраны баз и транспортировки грузов. В них будет использована технология физического ИИ, обеспечивающая автономное функционирование роботов. Здоровый образ жизни делает россиян несчастными, предупреждают фитнес-тренеры. Проблемы начинаются, когда здоровый образ жизни превращается в жесткий контроль калорий, деление еды на хорошую и плохую и чувство вины за пропущенные тренировки. Эксперты рекомендуют выбирать такие здоровые привычки, которые легко вписываются в обычную жизнь. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Турбизнес попал под удар из борьбы Центробанка с мошенниками. Агентства их клиента пожаловались на блокировки переводов с помощью системных быстрых платежей. Из-за новых ограничений банки считывают эту оплату турпрограмм в подозрительный перевод. С чем пришлось столкнуться компаниями, как они решают эту проблему, разбиралась Анжела Гаплевская.
6: Семейная пара приобрела у турагентства «Мактур» из Балашихи путевку в Арабские Эмираты за 200 тысяч рублей. Оплатить счет им предложили с помощью QR-кода, но возникли проблемы, рассказала «Коммерсант ФМ» генеральный директор компании Ирина Сидина.
7: Клиент написал, что Ирина заблокировали счет, сейчас буду разбираться. Потом вот уже перезвонила, сказала, что заблокировали в связи с тем, что якобы вот мошенников они проверяют, хотя платеж по реквизитам уже выписал, там все написано, куда, чего. Откуда, за что. Она пожаловалась, что она очень долго дозванивалась в этот Сбер. Деньги мне еще не поступили, но она говорит, у нее со счета ушли. Понадобилось на это все, может, час-полтора.
6: Блокировки и задержки платежей у некоторых агентств уже случались неоднократно, как со стороны отправителя, так и получателя. Участники рынка говорят, что иногда на разблокировку уходит больше суток. Причем подозрения вызывают самые разные суммы – от 20 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Хотя официально ЦБ поручал проверять переводы свыше 200 тысяч. Больше всего случаев с пожилыми людьми. Им приходится идти в отделение банка лично. Некоторые клиенты после звонка попадают в стоп-лист ЦБ и уже вовсе не могут провести платеж через любой счет. А пока идет разбирательство с банком, цена на тур может подняться, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
8: В усердствовании борьбы с дроперством банки уже начинают перегибать палку. Если говорить о ущербе, который наносит такая гиперопека, то платежи, например, за авиабилеты нужно производить в строго отведенные авиакомпании время. Иначе цена перелета может измениться, поскольку большинство турагентов все-таки не сидят в офисах, не имеют стационарных касс, они выдают ссылки на оплату в виде QR-ов или СБП.
6: Возможно, Центробанк видит дополнительную пользу в таких блокировках, полагает директор по развитию компании «Я туроператор» Виктор Куликов.
9: Фактически это ударяет по черным турагентам, которые должны на самом деле проводиться через чек, через налог. Придется чему? Что турагент просто не будет давать свои собственные карты, потому что замучается, потому что у него личные деньги будут блокированы. Он будет просто говорить счет своего ИП.
6: Впрочем, оплата по СБП – это не просто экономия на эквайринге, а законный способ платежа, подчеркивает ВАТОР. Так что проблема актуальна и для легального бизнеса. Пострадать могут и туристы, которые переводят крупные суммы между своими счетами в разных банках. Юридически нет ограничения по срокам заморозки операций. Как отмечают эксперты, это зависит от условий и правил банка. Защитить свои права потребителям может быть тяжело, говорит юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов.
10: Оператор в данной ситуации вообще ничего не может делать. А клиент, да, может пойти в свой банк. Банк ему скажет, идите, жалуйтесь в ЦБ. Он нажаловался в ЦБ, благо там даже есть такой специальный раздел. Там, или на включение в нехорошие списки всякие. ЦБ скажет, не, идите в банк. Это он нам дал информацию, это он расценил ваш платеж как нехороший. В итоге они хором скажут, идите в суд. И это еще на несколько месяцев.
6: Проблемы с платежами бьют и по другим сферам бизнеса. Например, онлайн-ритейлу. С начала января с неоправданными блокировками карт столкнулось, по информации Коммерсанта, 2-3 миллиона человек.
5: Подержанные иномарки стали дешевле. За год их средняя цена по рынку упала на 10%, в прошлом году аж на 20%. Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом и что будет с ценами? Вообще, давайте разбираться вместе с Аулитой Курмаковой.
11: Больше 9 триллионов рублей потратили россияне в прошлом году на покупку подержанных машин. На них пришлось, как посчитали аналитики Российской ассоциации автодилеров, 67% от общего числа продаж. Одни пытались успеть обновить авто до повышения утильсбора, другие предпочли взять с меньшим пробегом, но при этом не новый китайский. К автопрому КНР пока остается слишком много вопросов. Новые автомобили за год подорожали от 3 до 20% в зависимости от марки, а вот авторынок с пробегом шел по нисходящей, стремясь к балансу. Рынок продавца, когда свою пятилетку можно было продать по цене покупки, видимо, закончился. Средняя стоимость подержанной иномарки вернулась к уровню 23-го – 2 миллиона 170 тысяч. В московском регионе на 400 с лишним тысяч дороже, но это все равно на 11% дешевле, чем год назад, говорит официальный представитель «АвтоРу» Георгий Голубев.
12: Пересмотр цен в премиальном сегменте носит более существенный характер. Там больше процент маржи заложен, и процент изменений это более существенный. По динамике за год тот же Mercedes S-класс в среднем мог потерять порядка 20%. В этот список также попадают и кроссоверы BMW X6 за год подешевел на 12%. Range Rover Sport потерял 11%. Он в начале года стоил 7,2 миллиона, к концу года 6,4. Электрическая Tesla Model 3 потеряла 10,5%. В декабре ее средняя стоимость была 3,2 миллиона.
11: Цены снижали не только частники, но и автосалоны, чтобы повысить оборачиваемость складов. 30 декабря, например, один из московских автодилеров предлагал BMW X5 2019 года за 7,5 миллионов, пробег всего 53 тысячи, а уже 2 января он стал дешевле сразу на 350 тысяч, делятся источники Коммерсант ФМ. Вторичный рынок вслед за первичным заметно сократился. У покупателей нет лишних денег денег даже с учетом дисконта. Средняя ставка по кредитам для машин с пробегом почти 30%. Даже если взять на 3 года, придется отдать банку не за одну, а почти за 2 машины. Чтобы подстегнуть спрос, цены на 7% снизили и китайские бренды, чей автопарк в России почти вдвое свежее европейского. Но покупатели пока не спешат с выбором, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума.
13: Очень редко обращаются люди за подбором китайских автомобилей. Ряд серьезных недостатков. С одной стороны, люди не уверены в надежности, а с другой, они остаются менее ликвидными на вторичном рынке. В дилерском центре сетевом знакомый менеджер рассказал о том, что у них идет выкуп. Это 80% от первой цены на данный автомобиль, чтобы, скажем так, быстро его продать перекупщикам, потому что продать китайский автомобиль выше среднего проблематично.
11: Продать машину даже с небольшим пробегом, как выясняется, непросто. Многие отложили покупку до весны, но дальнейшего снижения цен на иномарки ожидать не стоит, считает президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
14: Притока новых автомобилей все меньше и меньше. Льготного сбора теперь нет. Эти цены потянут с собой вверх и вторичный сектор. Продавать свой старый Мерседес люди не понимают, что они взамен купят. Те, кто покупал в премиальном сегменте, старались покупать то же самое, везенное по параллельному импорту. Как они сейчас себя поведут, непонятно, потому что цена именно за счет утилизбора выросла в среднем 1 миллион и более. Часть из них, возможно, купит с полным утилем. Если посмотреть на предложения дилеров, у них у всех есть те же самые старые бренды, везенные по коммерческой ставке утилизбора. Думаю, что сейчас у них, наверное, в этом смысле продажи увеличатся.
11: Еще одна проблема связана с новыми правилами для банков. С 1 января при выдаче автокредитов они учитывают только официальный доход заемщика. На этом фоне доля отказов может вырасти на 40%, не исключают участники рынка. Это значит, что обновление автопарка снова откладывается. Средний возраст машин с пробегом в России уже не 5, а 9 лет.
5: Москвичи взвинтили цены на 100-летние деревенские избы. Вслед за инвесторами в российские села пошли и частные клиенты, делятся опрошенные коммерсантами брокеры. Основной интерес вызывают постройки в тихих и живописных местах. Вслед за спросом потянулся и ценник. Разбиралась Аулита Курмукова.
11: Деревянные и каменные постройки в глухих селах – это уже семейный актив, а не просто инвестиции в новое туристическое направление, что называют избингом. Это когда можно отдохнуть в деревне без удобств, но задорого. Для москвичей такие локации – вторая дальняя дача, иногда в 5-6 часах езды. На досках объявлений можно найти дом по цене смартфона. В Саратовской области, например, за 150 тысяч рублей пишут «покупай и живи». А в Ульяновской предлагают уже за 1 миллион с рабочей печью. В селе 2 магазина и своя школа. Чем ближе к В Москве тем дороже. Под Тверью бревенчатый домик постройки середины прошлого века сейчас продается за 3,5 миллиона. Все удобства на улице, но рядом река, лес и участок на 16,5 соток. За такие же деньги можно купить купеческий кирпичный особняк в Архангельской области на берегу Онеги. Нужен серьезный капремонт, да и летать далеко. Дешевых вариантов на рынке практически не осталось, говорит директор департамента вторичной недвижимости агентства «Истатет» Юлия Дымова.
15: Нельзя говорить о том, что среднестатистическая семья пошла и купила участок в глухой деревне, планирует жить. Скорее, исключение. Насмотрелись в соцсетях про то, как это может быть круто, и решили это попробовать. Если мы рассматриваем деревни Золотого кольца, как правило, это охрана. То есть ты не можешь поменять фасад этого дома. Некоторые покупают на улочках Суздаля для себя дома, воссоздают ту самую историю. Для того, чтобы проживать самим, можно привести пример Пушкинские горы. В районе Пскова, если 2 года назад стоимость дома полуразваленного, это было там 500-700 тысяч рублей, то сегодня стартует это от 1,5 миллиона и дальше идет до 4,5 миллиона.
11: Все, что с историей, дает туристический потенциал и будет только дорожать, считают опрошенные коммерсанты FM-брокеры. Этот рынок недвижимости практически не развит, риэлторов на нем пока нет. Сделки проходят в формате «увидел, влюбился, взял». 120-летний дом 2 года назад купила основатель ювелирного бренда «Монсвун» Ольга Лакшина. Рядом бажовские места, водохранилище и всего 60 километров от Екатеринбурга, где у нее свой бизнес.
16: Купили участок домом за 4 миллиона рублей, в основном потому, что цена земли в этом поселке высокая достаточно. 13 соток, печка, там не было туалета, старый там какой-то ремонт. Нравилась эта локация, в случае чего дом можно было снести, но потом возникло желание этот дом восстановить. 2,5 миллиона, я думаю, мы потратили на все про все. Львиная доля работы была сделана самостоятельно. Мы решили, что это такой у нас небольшой сэмпл, да, перед тем, как строить большой дом, мы решили решили попробовать вот в таком формате пожить. Плюс не разрушить то, что и так хорошо стоит уже 100 лет, и отнестись к этому с вниманием и с уважением.
11: Найти исторические особняки, оказывается, можно даже за символический рубль. Такие аукционы периодически проводят муниципальные власти, что развивают культурный туризм и рассчитывают на деньги частных инвесторов, подчеркивает директор департамента архитектурного проектирования компании «Даль» Анастасия Култаева.
17: Если речь идет про бизнес, выбирают Московскую область, Зарайск, Коломну, Елец и Суздаль. Цены выросли кратно. Если локация не раскручена, можно найти исторический дом по цене от 15 до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Многие объекты они составляются муниципалитетами по сниженной цене. Были торги на усадьбу около 2 часов от Санкт-Петербурга, 18 век. Цена была 4 тысячи рублей. Оно очень сильно завирусилось. В итоге торги длились месяц, и цена выросла до 22 миллионов. Считали инвестиции, которые потребуются в восстановление этого объекта, уходило порядка 300 миллионов.
11: На агрегаторах, что работают с историческим наследием, сейчас порядка 100 объектов. Можно купить здание бывшей уездной земской управы 19 века, полуразрушенный доходный дом, старую мельницу, но больше всего купеческих особняков. Только в подмосковном Зарайске 10 старинных домов, что в теории могут стать бутик-отелями, не меняя фасадов.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 сентября 1932 года был издан декрет об объединении Неджда, Хиджаза и других областей в единое государство – Королевство Саудовская Аравия. Для бизнеса и финансов это одна из самых денежных дат в истории. Через несколько лет в стране начнется масштабная добыча нефти, и Саудовская Аравия станет ключевым игроком на мировом сырьевом рынке. Решения Эр-Рияда с тех пор напрямую влияют на цены, на топливо, логистику и инфляцию по всему миру. Дата, когда на карте появилось государство, которое позже стало определять правила игры на нефтяном рынке. Для компании это пример, как геополитика превращается в финансовый фактор. Курс валют, стоимость перевозок и рентабельность целых отраслей – все это зависит от решений в одной точке планеты.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Бизнесу больше не нужны внешние коучи. Число вакансий в сфере тренинга и управления персоналом за год сократилось почти на 43%, подсчитали аналитики headhunter.ru. Компании, как выяснил Коммерсант, заметно урезали бюджет на образовательные курсы персонала, но при этом стали чаще отправлять топов на лидерские программы. Как трансформируется рынок коучей, причем тут искусственный интеллект, об этом разбирается Аулита Курмукова.
5: 21 человек на место. Конкуренция среди коучей усилилась, их стало больше, чем нужно бизнесу. Хотя еще полтора года назад на одну вакансию, как выяснили аналитики ХХРУ, приходилось не больше 5 резюме. От тактики инвестиций в персонал бизнес взял курс на сохранение операционной устойчивости, замечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
6: В будущем еще меньше будет спроса. Такого объема, условно, выращивания людей на будущее впрок, этого запроса просто нет. Бюджет на обучение первым уходит под секвестры вместе с креативами, мерчом, которые в моменте не дают бизнесу результата. В среднем на человека middle уровня уходило 30-35 тысяч рублей на обучающие программы в год. Для топ-менеджмента 100-150 тысяч рублей.
5: Полностью от таких наставников бизнес не откажется, тем более коучинг с 1 января официально признан профессией. И коучи теперь можно брать в штат, продолжает бизнес-консультант Наталья Фифилова.
7: Совсем сокращать эти бюджеты не получится. В условиях неопределенности требуется работать с теми людьми, которые, собственно говоря, все будут и осуществлять. Рынок перестраивается от того, чтобы развивать все, общих историй, антивыгорания. Бизнес приходит к тому, что начинает считать, а какая у этого будет эффективность. Это как раз история про лидерство и про возможность работать в условиях серьезных вызовов и развивать свои команды.
5: Платное обучение у внешних коучей проходили в среднем 10% сотрудников от всего штата компании, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Один день стратегической сессии может стоить от 100 тысяч у начинающих консультантов до нескольких миллионов рублей, если привлекать топовых бизнес-тренеров. Чтобы сэкономить на консультантах, собственники компании сами пошли учиться на коучей или отправили своих топов. Лидерские программы в этом году подорожали на 700 тысяч и стоят в районе 4 миллионов рублей. И желающих больше, чем год назад, говорит академический директор программы Executive Coaching Сколково Елена Кликовкина.
8: Коучинг становится становится фактически обязательным навыком руководителя к менторству, наставничеству. Сюда же попадает. Раньше мы набирали 2 потока, в этом 3 потока на эту программу. Порядка 120 топ-менеджеров и предпринимателей за год будут эту компетенцию у себя наращивать. Культура брать себе все развитие партнера в виде коуча или ментора только зарождается в нашей стране, поэтому дефицит этих специалистов до сих пор большой, и спрос на индивидуальный коучинг не снижается.
5: С этого года коучи должны подтверждать классификацию через российскую систему оценки, в том числе международные дипломы, и раз в 3 года проходить переаттестацию. Но главная угроза – искусственный интеллект, отмечает основатель пиар-агентства «Соломка», эксперт по развитию личных брендов Дмитрий Захарьев.
9: Нейроассистенты перетягивают на себя очень многие образовательные инструменты, соответственно, отнимают, грубо говоря, работу живых людей. Многие предприниматели используют бесплатно чат-GPT, DeepSeek. Это одна из причин снижения спроса на услуги коучинга. Такие вот процессы постоянно будут происходить сейчас.
5: Но если посмотреть на доски объявлений, то коучи и тренинг-менеджеров сейчас активно набирают в штат. Только в московском регионе порядка 800 таких вакансий. Средняя зарплата – 150-200 тысяч в месяц.
4: С начала 2026 года резко вырос спрос на услуги по ведению налогового учета. Как рассказали собеседникам «Коммерсанта», за первую неделю первого месяца этого года запросы на бухгалтерское сопровождение увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом даже прошлого года. Почему и сколько стоят услуги, продолжит Александр Мизинцев.
10: Наиболее востребованными направлениями на Авито услуги в начале года оказались ведение учета и консультации бухгалтера, рассказали представители платформы. Как правило, к финансовым специалистам обращаются для получения разъяснений по вопросам налогообложения, выбора его режима, а также при запуске или реорганизации бизнеса. Также почти вдвое увеличилась потребность в услугах по оформлению патентной системы и сдаче отчетности по внешнеэкономической деятельности. Этот тренд связан с вступлением в силу новых регуляторных изменений, рассказала представитель сервиса онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анна Корнеева.
11: С 1 января 2026 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые особенно заметно затронули малый и средний бизнес. Сократились лимиты по ОСН. Одновременно с этим изменились пороги по НДС. В результате часть бизнеса вынуждена становиться плательщиком этого налога. А это уже принципиально новый уровень учета, гораздо более сложный. Сюда же добавляется более сложная отчетность, документооборот. Прибавьте к этому контроль налоговой инспекции. Проверки по НДС максимально автоматизированы. Любые расхождения мгновенно превращаются в требования, на которые обязательно нужно отвечать.
10: С увеличением спроса растет и цена на услуги бухгалтера, рассказали собеседники «Коммерсант.ФМ». Эксперты связывают это с возросшей сложностью работы. Цена одной консультации может достигать 30 тысяч рублей. На спрос повлияли не только изменения по НДС и налогам, отмечает основатель консалтинговой группы VVCube Вадим Ткаченко.
12: Автоматизированная упрощенная система налогообложения сбоила в этом месяце. Налоговая обязалась исправить, но пока мы видим ряд несостыковок с тем, что видит налоговая по ОСН и то, что дают налогоплательщики. Многие компании, которые раньше вообще не думали об НДС, не знают, как вести этот учет, не понимают, в том числе и бухгалтера, которые привыкли работать с упрощенной системой налогообложения, они столкнулись с тем, что есть проблемы, в том числе связанные с так называемым зачетом, правильностью ведения НДС, в том числе вот в этом режиме.
10: Наибольший рост спроса на услуги специалистов в области финансов зафиксирован среди малого и среднего бизнеса. В компаниях с численностью до 50 человек он увеличился на 66%, до 100 человек – на 51%. В более крупных организациях динамика оказалась скромнее. В начале 2026 года компании все чаще рассматривают бухгалтерские услуги как инструмент для оптимизации учета и отчетности, рассказал основатель IT-интегратора АВГ и платформы гибкой занятости SkillStaff Александр Хачиян.
13: Это огромный сегмент бизнеса, который теперь требует иного налогообложения. Ранее, когда была эра возрождения необанков, они сильно подцепляли малых предпринимателей тем, что максимально автономно можно вести операционную деятельность, не работая, концентрируя свой фокус внимания именно на бизнесе как предпринимателю, а не как операционисту с точки зрения финансового контроля. И эти необанки также формировали доп. Услуги как бесплатная бухгалтерия, если нет сотрудников. Со временем появлялись сервисы, которые автоматизировали эту бухгалтерию. Порядка 800 тысяч предпринимателей нуждаются нуждаются в квалифицированных услугах по налогообложению от бухгалтеров, но это не означает, что нужно прямо 800 тысяч бухгалтеров.
10: На платформе SkillStaff также фиксируют всплеск запросов на бухгалтеров, специализирующихся на НДС, и рост регистрации таких специалистов. По прогнозам экспертов, процесс адаптации к новым налоговым условиям может занять еще около 2 лет.
4: Gucci, Nike, Balenciaga стали самыми топ-подделываемых брендов в России. Китайский маркетплейс Position насчитал 1000 выявленных случаев продажи контрафактной продукции. Кому можно пожаловаться на некачественный товар, разбиралась Юлия Савина.
14: Отличить копию от брендового товара иногда не в силах даже модные эксперты. Ровные строчки, высокое качество материалов, идеально проштампованный логотип, а главное цена, лишь немного ниже рыночной, заставляет многих делать выбор в пользу контрафакта. Понять, что приобрели не оригинал, можно уже в процессе носки, говорит основатель магазина Kin Store Константин Булычев.
15: Во время покупки это сделать невозможно, если только человек точно не будет знать, что подобной расцветки модели, которую он выбирает, не существует в природе. Обувь состоит из 2 глобальных элементов. Это подошва и верхняя часть. Верхняя часть в целом в производстве практически ничего от общей стоимости не стоит, а вот пеноматериалы, которые используются современными брендами, они составляют основную стоимость. В подделках они сильно отличаются на самом деле.
14: По данным китайского маркетплейса Poison, в сегменте спортивной обуви 29% от всего контрафакта приходится на бренд Nike. Следом в антирейтинге бренды New Balance и Adidas. В люксовом сегменте обуви чаще всего копируют Balenciaga и Louis Vuitton. В Poison проверили лишь несколько тысяч пар. На самом деле масштаб проблемы куда больше, продолжает основатель магазина Kin Store Константин Булычев.
15: Количество обуви, которое заказывается из границы через маркетплейсы и покупается внутри отечественного контура тоже на маркетплейсах в десятки раз больше и измеряются миллионами пар. В первую очередь это влечет за собой недособираемость налогов, потому что подобная продукция поступает на отечественный рынок без уплаты пошлин и НДС. Но в большей степени меня беспокоит факт, что неконкурентное преимущество возникает у подобных продуктов.
14: У бренда Gucci выявили больше всего поддельных аксессуаров, а среди коллекционных предметов первое место у завирусившихся в прошлом году игрушек Labubu. Ситуация с подделками усугубилась с уходом глобальных брендов из России. Некоторые в принципе не имели в стране штаб-квартиру, поэтому не озаботились защитой своего имени, отмечает управляющий партнер юридического агентства IT Technology Александр Лагунов.
16: Никто, кроме производителя товаров, сейчас в России не заинтересован в том, чтобы продажи контрафакта были остановлены либо сокращены. Роспотребнадзор этой проблемой занимается. Они действительно по обращениям граждан или по обращениям правообладателей совершают контрольные закупки, выявляют продажи контрафактной продукции и наказывают таких продавцов. Но это, конечно, невозможно сопоставить со всем объемом продаваемой продукции. Маркетплейсы заинтересованы в появлении новых продавцов, заинтересованы в увеличении объема продаж. И это будет всегда, это их бизнес-модель.
14: Маркетплейсы не единственные. Место сбыта подделок. Площадки как могут борются с контрафактной продукцией и сейчас намного успешнее, чем еще годом ранее, рассказали Коммерсант ФМ в Ассоциации участников рынка электронной коммерции. По данным Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, почти каждый 10-й товар в России – контрафакт. В категории одежды и спортивные товары подделок примерно 1/4, автозапчастей – свыше 40%. В сегментах продуктов, игрушек, корма для животных, смартфонов и компьютеров серая продукция – составляет около 10%.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах, с которыми граждане сталкиваются осенью, рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова. «И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше вирусов», заявила она. Попова отметила, что осенью такие вирусы активны, а рост заболеваний ими увеличивается. Это связано в том числе с возвращением из отпусков и возвращением детей в школы после каникул. В осенний период года главное не дать вирусам познакомиться с вашим организмом и нанести ему определенный ущерб, заключила глава Роспотребнадзора. С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта, PO для служебного загранпаспорта вместо PDS соответственно. И в завершении выпуска шоу фонтанов у небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра «Дубай Молл» в Дубае приостановили на неопределенный срок. Представитель компании, которая обслуживает танцующие фонтаны, подтвердил изданию приостановку шоу, однако не сообщил причины решения и не уточнил сроки возобновления представлений. Также неизвестно, связана ли остановка работы фонтанов с техническим обслуживанием или дополнительными ремонтными работами. Танцующие фонтаны близ небоскреба Бурдж-Халифа возобновили работу 1 октября 2025 года после 5-месячного перерыва на реконструкцию и модернизацию. В ходе работ заменили плиточное покрытие, провели гидроизоляцию и выполнили другие улучшения. Его длина составляет около 275 метров, а струи воды поднимаются на высоту до 140. Представления сопровождаются музыкой и световыми эффектами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены. Все-таки таким решением при желании под нарушением можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
1: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали iPhone как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
2: Еще 7 лет назад в КОАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими с какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
1: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
3: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
1: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
4: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что и дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
1: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть от 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
0: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять на себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
5: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября, после бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтер из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Reuters восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
0: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Дерезе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
6: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный, и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Документы у разных фирм, а ошибки в словах одинаковые. Стиль написания один в один. Для налоговой это не совпадение, а признак, что все в компании ведет, скорее всего, одна рука. Единый почерк в документах. Расскажу, почему одинаковые орфографические ляпы могут вам дорого обойтись. И, кстати, дело не только в содержимом договоров, но и даже в стиле их оформления. Но представьте себе, что в счетах-фактурах трех разных предприятий одинаково неверно расписался человек. Ну, то есть видно, что он за кого-то расписывался, и есть закорючки такие прямо одинаковые. Или они все используют какой-нибудь шрифт, там, Comic Sans, и те же самые отступы по 1,27 сантиметра. Часто одна и та же канцелярская какая-то фраза, допустим, возникновение обстоятельств непреодолимой силы, скопировано под копирку. То есть налоговый инспектор моментально просекает слишком много совпадений. Разные компании не смогли случайно выбрать одинаковый шрифт и делать одни и те же орфографические ляпы. Итог, что? Вывод о централизованном управлении. Была ситуация, ну, назовем компания А и компания Б, подавали одинаковые договора поставки, проверки были камеральные. Ну, как всегда, проверки идут, но отличались лишь только шапки. Но шрифт, интервалы, формат, цитаты и, главное, одна и та же ошибка в слове «покупатель», ну, там было «покуапатель» было написано в обоих документах. Так, представляете, попало это одному инспектору все. Хотя это было совпадение. В более чем 15% случаев инспекторы при проверках указывают вот эти вот орфографические ошибки или пунктуационные в документах разных компаний как признак дробления. Если же налоговик найдет такие совпадения, то он точно решит, что все юрлица обслуживают, ну, либо одна бухгалтерия, либо один юрист. Это тоже объединяет и усиливает подозрения о едином центре управления. Что в результате? До начисления налогов за весь период, возможные штрафы, пересчет в БАС, ну и так далее. Просто потому, что однажды сэкономили на уникальном оформлении и забыли проверить орфографию. Теперь давайте пойдем по тому, на что надо посмотреть. Во-первых, уделяйте внимание деталям. Если компании реально независимы, их стили документов, шрифты, форматы и словари не будут идеальной копией, поэтому не нужно здесь на это скупиться. Во-вторых, разные юридические подрядчики. Ну, давайте так. Это редко, когда одни и те же компании у одного и того же юриста обслуживаются. Обычно в разных. Понятно, что совпадения бывают, но если у вас еще и компании под одним руководителем, ну, сори. Тогда получается, что нужно, чтобы это были разные люди, чтобы не было таких зацепок. Проверяйте документы перед отправкой. Всегда избегайте копипаста, вот этих вот копий, опечаток. Одна ошибка может стоить кучу денег.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». В Дагестане 10 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
2: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов осмотрел площадку «ДТЭКС», на которой реализуется проект по строительству современного производственно-складского комплекса. Он отметил, что развитие коврового производства является перспективным направлением для промышленности республики. Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей. По завершении строительства планируется создать 150 новых рабочих мест. Из-за роста цен на автозапчасти стоимость ОСАГО для водителей с аварийными случаями может увеличиться на 25%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Напомню, с 19 сентября средний рост цен на запчасти в справочнике РСА составил более 8%. Особенно заметно подорожание деталей для автомобилей Toyota, Mitsubishi и Honda – примерно на 13%. В России планируется ввести дополнительный сбор для поддержки содержания и лизинга новых отечественных самолетов. За внутренний рейс размер сбора составит 500 рублей, за международный – 1000 рублей. Таким образом, власти рассчитывают собрать от 200 до 250 миллиардов рублей с 27 по 30 годы, пишет «Коммерсант». С 25 сентября на заводе в Тольятти «АвтоВАЗ» начнет выпускать новый кроссовер «Лада Азимут». Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. Автомобиль разработан на базе платформы «Веста». Изначально будет предлагаться с модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, развивающими мощность 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Шестилетняя девочка из Китая установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика на соревнованиях в Гуанчжоу. Лянь Юньджи собрала головоломку 5 раз, показав среднее время в 4,27 секунды, что является рекордом среди женщин. С 1 октября для посещения матчей Кубка России потребуется карта болельщика, об этом сообщает Sports. Ограничения коснутся стадионов, принимающих игры российской премьер-лиги. Ранее FanID был необходим только на матчах РПЛ, а также на финалах Кубка и играх за Суперкубок России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания Elko.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.
4: Скидки на машины могут уйти в прошлое. Дилерам будет невыгодно предоставлять дисконт без дополнительных услуг, а покупатели все чаще отказываются от предложений партнеров, которые им не нужны. Суды по таким делам формируют новую практику в пользу клиентов автосалонов. Тему продолжат мои коллеги.
6: Официальные дилеры зарабатывают на продаже нового автомобиля около 10%. Увеличивать стоимость авто по своему усмотрению салонам запрещено из-за ограничения на максимальную цену перепродажи со стороны производителя. Поэтому дисконт достигается за счет предложений от партнеров. В их услуги перекладывается часть стоимости. В итоге сумма в договоре может быть значительно меньше, чем автомобиль реально стоит, говорит автоэксперт Артем Самородов.
7: Источником доходности может являться железная маржа, так называемая, прибыль от продажи непосредственно автомобиля, прибыль с допа, навесного, какого-то технологического, электронного допа, прибыль с кредитной сделки. Плюс, если это официальный дилер, то у него еще источник дохода – это бонусная программа импортера или производителя. Практика, о которой мы говорим, она не сегодняшнего дня, она на самом деле несколько лет назад возникла. Она отчасти связана с тем, что для того, чтобы клиентов действительно привлечь, нужно во внешнюю среду показать низкую стоимость автомобиля. Но его реальная стоимость выше.
6: Сейчас маркетинговый ход со скидками для дилеров становится дорогим удовольствием. Клиенты соглашаются на условия покупки со страховками, кредитами и дополнительными услугами, а потом просто отказываются от них, возвращая свои деньги. Дилеры компенсируют партнерам комиссии и уходят в минус, а потом требуют от клиентов вернуть сумму предоставленной скидки. Ранее практика таких возвратов складывалась в пользу дилеров. Однако в этом году Верховный суд несколько раз указывал, что предоставление автосалонам скидки на автомобиль не может зависеть от того, подписал ли покупатель какой-либо дополнительный договор. Кассации возвращают дела на пересмотр и разворачивают тренд. У покупателей реально появляется больше шансов получить автомобиль ниже себестоимости, особенно если дилер не подстраховался дополнительным договором, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
8: Если мы говорим про так называемое навязывание услуг и отсутствие выбора, то здесь все зависит от формулировки договора. Где-то процентов на 80 и в моей практике были похожие случаи. Если даже это было сделано как бы добровольно, то можно ссылаться на положение о добросовестности, которое заложено в статью 10 Гражданского кодекса, и указывать в суде на то, что поскольку предприниматель – это более сильная сторона, у клиента просто не было выбора. Здесь практика действительно на стороне автосалонов. Суды больше руководствуются принципом свободы воли. То есть, если тебе не нравится какое-то условие договора, ты можешь просто не покупать машину в этом автосалоне.
6: При этом многие покупатели изначально не настроены исполнять условия соглашений с дилером. Поэтому сложно признать, что продавец может ввести их в заблуждение, говорит автоэксперт Олег Масеев.
9: Каждый оформляет это по-разному. Кто-то вообще не оформляет, не веря, что у него есть есть хоть малейший шанс потом вернуть деньги. Ты просто объясняешь это клиентам. Кто-то закладывает сразу бюджет потери, понимая, что, с другой стороны, экономит на маркетинге из-за жадности потребителя, который мечтает купить машину задешево. Есть дилеры, которые говорят, мы продаем только машины. Ну и самые там необходимые. ОСАГО, пожалуйста, каска, если хотите, настаивать не будем. Только проблема в том, что большинство потребителей-то хочет, чтобы играли с ними в эту игру скидка продажа до продукта.
6: В прошлом году рынок новых легковых авто сократился почти на 16%. По данным Автостат, есть тенденция к восстановлению спроса. В апреле продажи могут быть выше марта. Однако надеяться на скидки дилеры не советуют.
10: Из-за ограничений VPN-сервисов продавцы на маркетплейсах теряют трафик. Также селлеры фиксируют снижение количества спонтанных покупок. Собеседники коммерсанты отмечают, что эффективность рекламных размещений в социальных сетях стала сокращаться после того, как площадки перестали пускать на свои сайты пользователей с включенным VPN. Впрочем, больше это сказалось на отечественных ресурсах. При этом показатели мессенджера Telegram остаются стабильными. Тему продолжат мои коллеги.
11: Привычная модель, когда от карточки селлера до оплаты считанные секунды начинает давать сбои, потому что до карточки некоторым пользователям VPN еще нужно добраться. Рынок уже заметил, что импульсивных покупок стало меньше. Решения для альтернативного доступа несколько обуздали эмоциональное «хочу» клиента. Потери оцениваются примерно в 2-3% рекламных переходов, говорит коммерческий директор аналитического сервиса в сфере e-com-оборот.ру Владимир Бугаевский.
12: Очевидно, просадка есть. Эта проблема уже в отрасли обсуждается, что человек с включенным VPN, переходя по рекламной ссылке, попадает на неоткрывающуюся страницу и, по сути, клик, оплачиваемый, имеет место, а целевого действия не совершается, и вероятность его стремится к нулю. Касается еще и того трафика, который через поисковики, то есть, например, на карточку перейти, не всегда получается. Бюджеты на какие-то проценты точно сократятся.
11: Сами платформы такое положение дел должно вполне устраивать. А вот селлерам предстоит адаптироваться и освоить новые инструменты продвижения, отмечает генеральный директор платформы для автоматизации бизнеса на маркетплейсах Jivio Максим Логинов.
13: Действительно, можем подтвердить, доля продаж, которые получали за счет внешних интеграций рекламных, снижается благодаря постоянной необходимости включать-выключать VPN. Для поставщиков это означает только одно – нужно больше работать с внутренними инструментами площадок, маркетплейсом, по сути, только выгоднее, потому что их интерес завязать рекламные бюджеты поставщика на себе в том числе. Отсюда возрастает необходимость учиться работать с инструментами автоматизации рекламы. Растет также спрос на SEO, инструменты региональной экспансии на все, что позволяет занимать органическую долю выдачи.
11: По данным ВЦИОМ, спонтанные покупки на маркетплейсах время от времени совершают 2/3 россиян. Замедление и ограничение работы площадок, взаимодействующих с цифровыми платформами, сказывается на рекламных переходах напрямую. От 70 до 80% решений о приобретении товара по статистике принимаются за секунды. Где-то пользователи набирают скорость, а где-то теряют ускорение. А сказывается это почему-то на российских платформах, обращает внимание генеральный директор и владелец бренда «Рельс» Иван Петраков.
14: Люди, которые используют с вариантами альтернативного доступа к контенту, самая платежеспособная группа. Те, кто не пользуются, они не были нашим покупателем. При этом Telegram продолжает работать. Возникает обоюдно острая двоякая ситуация, когда вам могут прислать в Телеграме ссылку, допустим, на товар, который продается на Озоне или на Wildberries. Не можете по ней перейти, потому что доступ благодаря использованию этих инструментов вас заблокирован. Снижает спонтанные покупки, причем прилично. Трафик альтернативных каналов российских, таких как ВКонтакте, падает еще сильнее. Теперь, когда сидят и занимаются думскроллингом, смотрят ленту, в том числе с рекламой, стали меньше пользоваться российскими сервисами.
11: Говорят, любимым выражением Октавиана Августа было «поспешай медленно». Впрочем, первый римский император не торговал на маркетплейсах.
10: Владельцы автосервисов раскритиковали идею ограничить доступ к каталогам запчастей. Опрошенные коммерсантом участники рынка считают, что это навредит конкуренции и снизит качество обслуживания. Ранее, напомню, что Российская ассоциация автомобильных дилеров направила в Роспотребнадзор предложение дифференцировать доступ к инструкциям и справочникам технической информации. Станет ли автолюбителям сложнее найти мастерскую для ремонта? Тему продолжат мои коллеги.
6: В июле поправками к закону о защите прав потребителей законодатели обязали производителей передавать техническую информацию не только официальным дилерам, но и всем частным техцентрам, даже в статусе ИП. Кроме того, компании должны поддерживать актуальность информации по модификациям еще в течение 10 лет после прекращения их выпуска. Закон вступит в силу в марте 2027 года. Сейчас правительство готовит проект, регулирующий предоставление этой документации. Именно его дилеры предлагают ужесточить. Они мотивируют ограничение доступа к каталогам для частных мастерских тем, что инвестиции в заключение партнерских контрактов с производителем очень значительны, а значит, официалы должны иметь преимущество в обслуживании таких машин. При этом сейчас они нередко испытывают проблемы с поставкой запчастей для марок из своего портфеля, говорит генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.
15: Официальные партнеры не могут обеспечить своевременность поставки запасных частей, и дилеры вынуждены искать где-то на рынке запчасти для ремонта автомобилей, чтобы клиент не мог воспользоваться законом о защите прав потребителей и, соответственно, получить от дилера какую-то компенсацию, либо пойти в суд. Вопрос в том, что поддерживаю или не поддерживаю, да, наверное, поддерживаю, как официальный дилер. С другой стороны, конкуренция порождает более комфортное ценообразование для клиента, более прозрачные условия для клиента. В части доступа к базам по технологии ремонта, либо электронным каталогам запасных частей, я считаю, что здесь должен выбирать сам дистрибьютор.
6: Российская ассоциация автодилеров предлагает регламентировать гарантийный ремонт новых машин. Автовладельцам хотят оставить возможность обслуживания только в дилерских и уполномоченных изготовителям техцентрах. По данным Автостата, сейчас в России продаются машины 123 различных брендов, всего около 900 моделей. Организовать всем даже стандартное ТО только у официальных дилеров проблематично. К тому же это может снизить качество ремонта, считает технический директор международной сети автосервисов «Фит-сервис» Никита Рыбин.
16: Закрывать доступ к каталогам, деталей и технологиям ремонта нельзя. Это не привилегия какого-то отдельного дилера или бренда, а обязательное условие безопасного обслуживания автотранспорта в нашей стране. Нужны единые правила. Если сервис квалифицирован, у него есть сертификат соответствия, все необходимое оборудование, он соблюдает технологию и несет гарантию перед клиентом, он спокойно может получать доступ к данной информации. Он также приобретает этот доступ за определенные деньги у поставщиков, оказывая услугу клиенту в рамках абсолютно здоровой конкуренции, а не в условии того, что кто-то получил на это монополию.
6: Однако есть еще и несколько десятков брендов, ушедших из России. Эти машины требуют еще больше ремонтных работ. С 2022 года техцентрам и так приходится обслуживать автомобили, получая обновление каталоги и детали серыми схемами. Поэтому небольшие частные мастерские не исчезнут, уверен глава Союза автосервисов Юрий Валько.
17: Большинство автосервисов в России, они легальны. Получив АКВЭД 4520, он имеет право заниматься ремонтом обслуживания техники автомобильной. Никакой дилер не вправе запретить этот закон, который предлагает сейчас дилерское сообщество протащить. Он не пройдет, это точно. Потому что он будет вразрез поправок к закону о защите прав потребителей. Мы все должны обладать информацией о том, как устроен автомобиль, если мы занимаемся ремонтом автомобилей. Это средство повышенной опасности. Те правила, которые сейчас готовит Роспотребнадзор, содержат полный абсурд.
6: По данным аналитиков Фокус, сейчас в России насчитывается 123 тысячи организаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей. За 4 года этот рынок вырос на 25%.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В августе этого года средняя пенсия работающих и неработающих пенсионеров в России превысила 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Так, на 1 августа средний размер пенсии составил 25 469 рублей, что на 2000 рублей больше, чем в августе того года, когда пенсия составляла около 23 500 рублей. Согласно данным пресс-службы соцфонда, страховые пенсии для работающих и неработающих граждан повышаются одновременно. Размер пенсии рассчитывается на основе актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 сентября 1861 года родился Роберт Бош. Человек, который доказал, что репутация в бизнесе стоит дороже сиюминутной прибыли. Он начинал с крошечной мастерской точной механики, где все делалось вручную и под личную ответственность. Но именно эта культура качества стала фундаментом будущего промышленного гиганта. Главный принцип Боша звучал жестко: лучше потерять деньги, чем доверие. В эпоху, когда многие гнались за объемами и удешевлением, он ставил на точность, надежность и честность перед клиентом. И этот подход сработал. Из локальной мастерской Bosch вырос в глобальный конгломерат, продукция которого работает в миллионах устройств по всему миру. Для современного бизнеса это не просто красивая цитата, а рабочая стратегия. Когда рынок переполнен похожими товарами, единственное устойчивое преимущество – доверие. Клиент платит не только за продукт, но и за уверенность, что он не сломается, не подведет и оправдает ожидания. Именно эту уверенность и строил Роберт Бош с первых дней своей мастерской. Сегодня любой предприниматель может задать себе простой вопрос: что важнее прямо сейчас – сэкономить на качестве или укрепить доверие? История Боша подсказывает ответ.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
10: Бизнес отказывается от штаб-квартир, доля офисов под собственное размещение к 2030 году снизится до 10%, прогнозируют аналитики. Заметно падает и средняя площадь. На ротации арендаторов и деловых кварталах Москвы впервые заморозились и ставки. Сколько стоит все-таки офис в Москве, чего хотят клиенты? Тему продолжат мои коллеги.
11: Штаб-квартиры стали слишком дорогими не только для частного бизнеса, но и госкорпораций. Яркий пример – отказ РЖД переезжать в свой небоскреб Moscow Tower в Сити. Его даже не смогли продать на аукционе. При стартовой цене в 280 миллиардов не нашлось интересантов. Единственный вариант – избавиться от актива, как говорят брокеры, продавать частями. Но покупателю придется еще делать ремонт. Отделка в этом здании обойдется в 200 тысяч за квадратный метр. Доля штаб-квартир в проектах девелоперов за последние 5 лет снизилась более чем в 3 раза. Сокращается и объем самих сделок, замечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.
12: Меньше компании смотрят на консолидацию. Вот крупные штаб-квартиры берут паузу до 2027 года. Либо, если есть текущие задачи, решают путем рассадки бизнеса через сервисные операторы, либо берут меньшие площади в бизнес-центрах, недалеко находящихся от текущих штаб-квартир. Арендаторы не готовы подписывать договоры аренды в долгосрочной тоже перспективе по существующим ставкам, как в Москва-Сити, так и в Ленинградском деловом районе, и торгуются.
11: Те, кто всерьез рассматривает аренду, запрашивают дисконт в 20-25%, делятся собеседники Коммерсант ФМ. Но договорятся ли стороны и на какой ставке сойдутся – еще вопрос. Арендаторы сейчас ищут небольшие площади. Если до 2022 года параметр средней сделки составлял около 1000 квадратных метров, сейчас 500. А под штаб-квартиру некоторые компании готовы рассматривать видовые этажи бизнес-центров, отмечает гендиректор Remain Дмитрий Клопша.
13: Если раньше все хотели быть в одном месте, то сейчас как раз бизнес смотрит на то, что мы там бэк-офис куда-то перевозим в более дешевый офис, часть людей переводим в гибрид, кого-то на удаленку, а какая-то фронт-функцию мы вот там где-то в хорошей локации рассматриваем. Сейчас фактически многие компании смотрят что-то, где либо арендодатели делают отделку, либо есть отделка от предыдущего арендатора. Хорошая отделка будет стоить где-то 150 тысяч за квадрат сейчас.
11: На фоне охлаждения спроса и все еще высокой ключевой ставки доля доступных к покупке офисов будет только расти. Уже сейчас в Москве она составляет почти 30%. В Москва-Сити, например, в активной реализации сейчас 5 новых офисных проектов. Цена входа для покупки, по данным Николерс, от 670 тысяч до 1 300 000 за квадратный метр. Девелоперы теперь строят не под заказчика, а на продажу, говорит партнер консалтинговой компании «Ричи» Дмитрий Антонов.
14: Некоторые девелоперы понимают, что спрос на помещение даже на покупку бетонен минимален, не говоря уже об аренде, начинают в тестовом режиме предлагать продажу офисных помещений с будущей отделкой. Пока нет однозначного понимания, сколько будет стоить эта будущая отделка, но пару девелоперов на нескольких своих проектах уже предлагают продажу даже розничную с отделкой. Даже частному инвестору купить помещение в бетоне менее выгодно, чем купить то же самое помещение, но с отделкой и реализовать его сразу, например, в аренду после ввода объекта в эксплуатацию.
11: Стратегия девелопера понятна – построить и сразу реализовать. А вот что делать инвесторам, что покупали, и, возможно, будут офисы в нарезку и в бетоне, их, как оказалось, не сдать, не продать. У рынка однозначного ответа нет. Среди идей брокеров – упаковать в запифы и реализовать через управляющую компанию, либо как с апартаментами – передать офисы разных собственников в управление.
10: Компания VetBioHim объявила о приостановке производства всей серии препарата Мультикан, из-за которого погибли десятки животных. 16 сентября я напомню, что Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцин обнаружен живой вирус Аусеки, известный как ложное бешенство. Тему продолжат мои коллеги.
15: Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход. Жалобы владельцев собак на мультикан начали появляться еще в августе. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах, производитель VetBioHim сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден. Коммерсант FM пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от мультикана. Врачи сразу предупредили о том, что реакция будет, рассказала москвичка Вероника Пустоварова.
16: В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании обычно добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и эта вакцинация сказывается на собаках. И это нормально. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру. Собака себя чувствовала максимально плохо, она вся дрожала. Нам повезло, потому что нас откачали. Мы ночью лежали в ночном стационаре. Это было в июне. Мы тогда еще не знали, что эта реакция такая сильная. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь.
15: Но спасти удалось не всех. Кому-то ветклиники сразу сказали, лечения нет. Сейчас VetBioHim приостановил производство всей серии вакцин Мультикан. В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред. По словам самих хозяев, условия компенсации – отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций в соцсетях. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то VetBioHim не связался до сих пор, поделилась с Коммерсант FM жительница Саратова Анна. У ее собака умерла от мультикана в августе.
17: Со мной никто не связался. Я, хотя везде в их чате, в Телеграме, под их постами, я комментарии пишу постоянно. И отправляю фото собаки, что верните мне собаку. Но со мной никто не связался, мне ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас, в принципе, все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание.
15: Вакцины вроде мультикана не являются обязательными. Однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус.
18: Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке, которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, то выехать в ближайшую страну и вакцинировать там набиваком или уриканом, потому что это вакцины, которые все очень любят, и они легко переносятся. И серый импорт набивака и урикана достаточно сильно распространяется. распространен, особенно если мы говорим о крупных городах. Такая схема, когда ставится мультикан, как печать, паспорт, но ставится забивак в собаку. Но меня в этой ситуации смущает еще помимо того, что это нелегально, смущает еще то, что непонятное качество, это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим. А это очень опасно, и можно заразиться чем-нибудь смертельным для наших собачек и кошек.
15: Ветбиохим – один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют, альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на политика, юриста и правозащитника Ивана Курбакова. По его словам, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100% кредитов. В худшем случае социальная мера фактически перенесет все финансовые риски на кредитные организации и государство. Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые союзы. Эксперт отметил, что важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья, чтобы застройщики искусственно не завышали цены на квартиры под предлогом господдержки. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение образовательного учреждения. Об этом «Арти» рассказал сенатор Игорь Мурок. Специалист объяснил, что родителю, который хочет посетить урок, необходимо подать заявление директору и получить согласие учителя. При этом, как правило, находиться в классе можно будет только под контролем завуча,

0: страна, насчитывающая около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Сгенерированное фото искусственным интеллектом медведя оставило жительницу Забайкалья без телефона и 30 тысяч рублей. Женщину привлекли к ответственности за фотографию, которую она создала с помощью искусственного интеллекта. Юристы были удивлены все-таки таким решением. При желании под нарушение можно подвести почти любое фото, которое сделано искусственным интеллектом. Тему продолжат мои коллеги.
4: Изображение гуляющего по улицам медведя появилось в чатах села Дульдурга в начале сентября. На фоне повышенной активности хищников в регионе фотография разлетелась по местным пабликам и дошла до Министерства природы Забайкалья. На место приехали охотоведы, но медведя не нашли. Позже выяснилось, что женщина создала снимок при помощи искусственного интеллекта, и в итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали iPhone как орудие преступления. И основания для наказания были, но конфискация телефона – это уже крайность, говорит управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
5: Еще 7 лет назад в КОАП ввели часть статьи о злоупотреблении свободы массовой информации, которая позволяет наложить на гражданина штраф от 30 тысяч рублей и конфисковать предмет административного правонарушения. И это все происходит в тех ситуациях, когда человек распространяет недостоверную информацию под видом достоверной. То есть, если бы женщина сказала в своей публикации, что эта фотография была сгенерирована, либо другими какими-то формулировками обозначила, что то, что видно на этой фотографии, это не достоверная информация, то привлечь ее к ответственности не должны были бы. Скорее всего, женщина сама признала вину. Если бы она или ее юристы сопротивлялись, я думаю, что у нее были бы возможности избежать потери своего айфона и 30 тысяч рублей.
4: Некоторые публикации в соцсетях действительно находятся под запретом. Например, видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников. В некоторых регионах такой запрет ввели еще в 2024 году, а летом он появился и в Москве. Случай с нейросетевым медведем, на первый взгляд, не вписывается в эту логику, но все дело в общественной значимости этой информации для местных жителей. Впрочем, резонанса можно было избежать, считает председатель самарского филиала юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
6: В этом случае, видимо, власти сильно обиделись на сложные посты. Официальные СМИ опубликовали, не проверив, и решили переложить ответственность за это на человека, который в личных соцсетях что-то опубликовал. Хотя, казалось бы, не ей отвечать за проверку информации, за то, что она публикует в соцсетях, но это уже коллизия свободы слова и нормы, которые есть в КУАПе, которые привлекли.
4: Кейс жительницы Забайкалья показывает, что с публикацией сгенерированных изображений следует быть осторожнее. Если кто-то воспримет даже шуточный снимок всерьез, высока вероятность получить реальный штраф, говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
7: Тут ведь, помимо всего прочего, еще и телеумысел учитывается. Условно говоря, если я сгенерировал картинку, выслал ее, давай посмотрим, посмеемся, это один контекст. Другое дело, что и дальше переслали, что из надежных источников получила фотографию медведя в нашем поселке, уровень ценности и важности информации уже меняется. В бытовом смысле все еще пока ничего страшного, но, естественно, публичное пространство выносить фейки становится все опаснее и опаснее. Если говорить достаточно честно и грустно, то я думаю, фейковые статьи будут правоохранительные органы активно брать в работу, как только правоохранительным органам нужно будет получить легкую статистику о раскрываемости преступлений.
4: На публикацию сгенерированных изображений запрета нет. Нет пока и закона о маркировке такого контента. А вот штрафы за распространение фейков есть от 30 до 100 тысяч рублей. Для компании наказание и вовсе может достигать 500 тысяч рублей.
3: Пентагон хочет вывести из Европы треть своих войск. Речь идет о 25 тысяч солдат, военной технике и боеприпасах. Об этом говорят источники NBC News в Вашингтоне. Кстати, по их словам, большая часть военных вернется из Италии, Испании и Германии. Ранее глава Пентагона Пит Хэггетт заявлял, что Европейский Союз должен взять на

0: за себя основную ответственность за оборону континента. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Вывод 25 тысяч американских солдат из Европы NBC News подтвердили 7 чиновников из Вашингтона. Сейчас Пентагон держит за Атлантикой 80 тысяч военных, поэтому такое сокращение стало бы крупнейшим после окончания холодной войны. Финальный документ в министерстве должны рассмотреть до ноября, после бумаги отправят на подпись президенту. Пока в Белом доме окончательное решение не приняли, отмечают источники NBC. НАТО долгое время остается под давлением США, говорят собеседники Рейтер из Альянса. Пусть организация и не развалилась, но нападки и угрозы Трампа, по их словам, уже нанесли ущерб, который будет трудно обратить вспять. Страны блока все чаще ставят под сомнение надежность Америки, а источники Рейтер с восточного полушария и вовсе опасаются, что США могут бросить альянс. Вывод американских сил из Европы критикуют и в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы опасаются, что это создаст угрозу для нацбезопасности США. На этом фоне Европа получает нового союзника за Атлантикой. В четверг перед Европарламентом выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он предложил создать новый альянс с Евросоюзом, в котором Канада могла бы вести себя прилично и не пытаться стать новой державой-соперницей. Собеседники CNN посчитали это косвенной критикой Дональда Трампа. Вашингтон остается для Оттавы крупнейшим экономическим партнером, но новые пошлины США фактически привели страны к торговой войне, напоминает телеканал. Более тесные контакты с Брюсселем хотят восстановить и в Лондоне, пишет Financial Times. По словам источников, министр финансов Великобритании Джон Хилли предложил странам ЕС выстроить новую промышленную политику блока, сделанную в Европе, и включить в нее королевство. Объединение так называемых средних держав может ослабить влияние президента США на мировой арене, допускают эксперты политику. Возникает все больше сомнений и по поводу золотого века Америки, о котором Трамп не раз заявлял после начала президентства. Трудно мыслить о золотом веке, когда страны экономически отворачиваются от Вашингтона, особенно ближайший сосед, подытоживают собеседники издания.
0: Анонс концерта Kanye West в Санкт-Петербурге пропал с официального сайта артиста. Организаторы выступления рэпера дают понять, что он недоволен возникшим хаосом вокруг его гастролей. При этом менеджеры утверждают, что решение об окончательном отмене шоу пока не принято, и оно в итоге может состояться. Владельцы билетов, в свою очередь, массово жалуются, что не могут вернуть потраченные на них деньги. Политический обозреватель Дмитрий Дерезе считает, что ситуация вряд ли прояснится в ближайшее время.
2: Концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, судя по всему, не состоится. Хотя утверждать подобное прямо вот на 100%, наверное, все-таки преждевременно. До октября еще есть время, так что надежда остается. Особенно у тех, кто купил билеты и не может вернуть немалые потраченные деньги. Здесь применима фраза из советских времен. «Решение зависло где-то в верхах». Есть такая версия, неофициальная, что мнения тех, кто принимает решение по этому вопросу, разделились. Одни за, другие против. В связи с этим возникла тревожная неопределенность. Крайними, как это водится в таких случаях, оказываются рядовые организаторы и предполагаемое место действия – «Газпром-арена» в северной столице. Понятно, известный рэпер – человек неординарный и противоречивый. С одной стороны, допускал из ряда вон выходящие высказывания, но потом вроде как сожалел об этом. При всем при этом не каждый сверхпопулярный американец нынче готов в Россию приехать. Однако страны, которые считают себя высококультурными, данного музыканта к себе не зовут по причине тех самых указанных выше из ряда вон выходящих высказываний и поступков. Страны эти, конечно, нам не указ, но возникнут ненужные разговоры и повод для обвинений в адрес Российской Федерации. Все это ни к чему. Канье с Трампом не совсем в хороших отношениях. 47-й президент Соединенных Штатов – человек эмоциональный и даже где-то злопамятный. Зачем на пустом месте создавать напряженность? Нам с ним еще и переговоры вести. Москва по-прежнему рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Америкой. Но опять же, народу российскому не помешает подарок сделать. Не просто ему сейчас приходится. Но и тут противоречие. Рэп не очень соотносится с российскими морально-нравственными традиционными ценностями. Эх, знал бы известный исполнитель, какие сложности возникли вокруг его фигуры. Следующий вопрос. Возможно ли найти консенсус и дать ему все-таки выступить? Да, провести концерт, скажем, не в Санкт-Петербурге и не в Москве, а вне столиц, дабы не акцентировать внимание. Мол, выступил и выступил, без особой помпы. Но захочет ли он сам? Скорее всего, нет. Сложно сказать, чем все это дело кончится. При этом так кажется, что на фоне продолжающихся боевых действий и ситуации в мире большой концерт мировой звезды с неоднозначной репутацией выглядит как-то не очень в данный момент. Вот если удастся оперативно найти мирное решение украинского конфликта, тогда это многое меняет. Можно и возрадоваться, и концерты провести. В общем и целом, все в очередной раз к большой политике сводится. А гражданам, что билеты купили, остается ждать и надеяться.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4,5% до 3,4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
0: Экономика должна быть экономной.
1: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
0: Копейка рубль бережет.
1: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то? Изменить какие-то реакции? Научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения? Начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
2: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, постит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «Это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите, какие мысли в своей голове я хочу культивировать? И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. 2. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность – состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. 3. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: На подстанции «Приморская» в Махачкале прошла совместная тренировка, направленная на отработку действий при пожаре. В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС по республике и специалисты Дагенерго. Целью тренировки была проверка готовности персонала к чрезвычайным ситуациям и улучшение координации между службами. В Дербенте подходит к концу строительство самой большой школы города на улице Тагиева. Объект, который сможет принять до 1200 учеников, строится в рамках нацпроекта «Образование». Завершить строительство планируется к концу года. Учебное заведение включает в себя несколько учебных корпусов, пищеблок, актовый зал на 820 мест и просторный спортивный зал. Украина наносит удары по судам, связанным с Америкой, которая перевозит российскую нефть. Такие действия неприемлемы, заявил глава Госдепа Марко Рубио. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива из-за его беспрецедентного роста до 6,5 долларов за галлон, сообщает издание «Политико». Таксомоторные компании включили автомобили «Жак» и «Фо Бестюн» в список самых ненадежных. Об этом сообщили в Национальной ассоциации таксопарков. Кроме того, в перечень автомобилей с частыми техническими неисправностями попали модели таких брендов, как «Форд» и «Фольксваген». При этом они значительно надежнее китайских автомобилей, отметили в ассоциации. В Японии планируют использовать человекоподобных роботов в оборонных целях, сообщает агентство Киода. Власти хотят применять таких роботов для выполнения тыловых задач, охраны баз и транспортировки грузов. В них будет использована технология физического ИИ, обеспечивающая автономное функционирование роботов. Здоровый образ жизни делает россиян несчастными, предупреждают фитнес-тренеры. Проблемы начинаются, когда здоровый образ жизни превращается в жесткий контроль калорий, деление еды на хорошую и плохую и чувство вины за пропущенные тренировки. Эксперты рекомендуют выбирать такие здоровые привычки, которые легко вписываются в обычную жизнь. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Бориса», похоже, в этом сезоне удивлять будут регулярно. В прошлом матче клуб из Астаны на выезде сухим счетом 5-0 обыграл обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив». Во вторник «Борис» победил в гостях 4-1 московское «Динамо». Следующая игра у «Бориса» – домашняя с «Нефтехимиком» в пятницу. У «Авангарда» в турнире третье поражение подряд. На этот раз мячи проиграли в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 1-5. И в еще одной встрече шанхайские «Драконы» взяли верх со счетом 3-2 над «Автомобилистом». У хоккеистов из Екатеринбурга в 7 матчах 5 проигрышей. Совсем грустная история. В Болгарии продолжается чемпионат Европы по боксу, первый под руководством World Boxing. Эта организация отвечает за проведение в том числе олимпийских турниров. Во вторник 8 россиян, 3 мужчин и 5 девушек вышли в своих категориях в полуфиналы и гарантировали себе как минимум бронзовые награды. Это Юлия Чугмалакова, Азалия Аминева, Надежда Голубева, Салтанат Меденова и Анастасия Демурчан, а также Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин и Давид Суров. 13-кратные чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» на предсезонном Кубке легенд после двух выигрышей на старте потерпели первое поражение. «Зенит» проиграл в 3 партиях новосибирскому «Локомотиву». Стоит отметить, что железнодорожники одержали во всех 3 встречах победы с сухим счетом 3-0. Второй номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Маурисио Руфи получили медицинскую дисквалификацию после поединка на турнире в Лос-Анджелесе. Причиной стало рассечение правого глаза у каждого из спортсменов, и Царукян и Руфи отстранены от поединков на 45 дней. Проведение контактных тренировок им запрещено в течение 30 дней. Также Царукян и Руфи не смогут участвовать в соревнованиях 60 дней или до получения соответствующего разрешения от врача. В ближайшую субботу на Веб-арене в Москве пройдет прощальный матч бразильца Вагнера Лава, который с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за футбольный клуб ЦСКА в составе команды. Он провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. В этой игре примут участие легенды ЦСКА, их будет тренировать Валерий Газаев. Вторая команда – друзья Вагнера Лава под управлением Леонида Слуцкого. Напомним, что Вагнеру Лаву сейчас 42 года. В составе ЦСКА он выиграл 10 трофеев, в их числе Кубок УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 сентября 1939 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке заложили капсулу времени, которую планируют открыть только в 6939 году. В нее положили книги, микрофильмы, бытовые предметы и даже женскую шляпку, чтобы далекие потомки поняли, как жили люди в 1939. Для бизнеса это не просто красивый жест, а метафора долгосрочного мышления. Любая компания тоже создает свои капсулы времени. Это репутация, стандарты качества, прозрачность отчетности, обещания, которые работают годами. Инвесторы и клиенты ценят именно такие компании. Те, что мыслят не квартальными результатами, а горизонтом в десятилетия. В долгосрочной перспективе кажется, что выгоднее срезать углы, сэкономить на контроле качества, не раскрывать детали, сделать ставку на агрессивный маркетинг. Но в долгой дистанции рынок все равно это считывает: доверие либо есть, либо его нет. И восстановить его стоит намного дороже, чем изначально его поддержать. Капсула времени – это напоминание, что самый ценный актив компании – не станки и не запасы, а доверие. И строить его нужно так, будто кто-то будет изучать твою историю через 1000 лет.
0: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Базовые выплаты на ребенка должны предоставляться всем семьям с детьми, независимо от уровня их доходов. С такой инициативой первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, пишет ТАСС. В письме отмечается, что базовая выплата должна быть доступна всем семьям с детьми при условии применения минимальных и понятных критериев. Буцкая указала на проблему, связанную с тем, что повышение доходов родителей может привести к утрате права на ежемесячные выплаты, что создает негативный сигнал. Увеличение официального дохода и ответственное финансовое поведение могут не укрепить положение семьи, а наоборот лишить ее господдержки. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете «Ру» рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска издательство «Наука» перевело на русский язык с латыни книгу Пауля Одерборна «Жизнь Ивана Васильевича, великого князя Московии», вышедшую в серии «Литературные памятники». Сочинение Одерборна впервые увидело свет в Германии в 1585 году. Вскоре книга заслужила репутацию одного из трудов по созданию образа черной легенды о тиране Иване Грозном. Сегодня книга представляет интерес как памятник литературы, историческое сочинение и образец политической пропаганды эпохи Возрождения. Однако долгое время оригинал издания был только на латыни, а на английском и других европейских языках издавались только фрагменты книги. Теперь она переведена на русский язык. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Если вы видите перед собой пиалу с ручками, это четкий сигнал. Можно, то есть нужно пить. Не надо переживать. Такая подача часто встречается на неформальных приемах, когда блюдо выступает в роли закуски.
0: Диалог FM. Это этикет.

Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово миллионеры, миллиардеры. Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет.

0: То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое и в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит, вот я сегодня ездил с утра на заправку, говорит, ты что, опаздываешь? А он говорит, да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю, а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал, ну да, что-то не так произошло. Вопрос, ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей, восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот, миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами. Да, вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема – спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу – проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс, и пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанным. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят, поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная, это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка. Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что говорит, такое говорит, пролетает говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь, в 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину, ну, так же всегда бывает, ты едешь в отпуск. Да? Первая половина отпуска тянется медленно, вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда, так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться, поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется.
1: Личный коуч. Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебя двум австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы наблюдаем быструю историю успеха про пацанов, которые стартуют компании и тут же бросают колледж. Про красавчика-минималиста, который меньше чем за 2 года набирает 2-миллионную аудиторию. Одного этого, как правило, достаточно, но когда ты комбинируешь это с растущей тягой сиюминутного удовлетворения, это уже проблема. В нашем телефоне есть все. От любого ресторана нас отделяет всего пара кликов. Когда в прямом смысле все, что тебе нужно, в момент оказывается у твоей двери. Отсюда ноги наших ожиданий о быстром успехе и растут. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
2: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это...
3: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. А стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею, и если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнение должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи, и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 100 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правило 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
3: в недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
3: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд на будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов осмотрел площадку «ДТЭКС», на которой реализуется проект по строительству современного производственно-складского комплекса. Он отметил, что развитие коврового производства является перспективным направлением для промышленности республики. Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей. По завершении строительства планируется создать 150 новых рабочих мест. Из-за роста цен на автозапчасти стоимость ОСАГО для водителей с аварийными случаями может увеличиться на 25%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Напомню, с 19 сентября средний рост цен на запчасти в справочнике РСА составил более 8%. Особенно заметно подорожание деталей для автомобилей Toyota, Mitsubishi и Honda – примерно на 13%. В России планируется ввести дополнительный сбор для поддержки содержания и лизинга новых отечественных самолетов. За внутренний рейс размер сбора составит 500 рублей, за международный – 1000 рублей. Таким образом, власти рассчитывают собрать от 200 до 250 миллиардов рублей с 27 по 30 годы, пишет «Коммерсант». С 25 сентября на заводе в Тольятти «АвтоВАЗ» начнет выпускать новый кроссовер «Лада Азимут». Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. Автомобиль разработан на базе платформы «Веста». Изначально будет предлагаться с модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, развивающими мощность 120 и 132 лошадиные силы соответственно. 6-летняя девочка из Китая установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика на соревнованиях в Гуанчжоу. Лянь Юньджи собрала головоломку 5 раз, показав среднее время в 4,27 секунды, что является рекордом среди женщин. С 1 октября для посещения матчей Кубка России потребуется карта болельщика, об этом сообщает Sports. Ограничения коснутся стадионов, принимающих игры российской премьер-лиги. Ранее FNID был необходим только на матчах РПЛ, а также на финалах Кубка и играх за Суперкубок России. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Перед обсуждением проекта бюджета на следующие три года на правительственном уровне глава Минфина Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин провели встречу на Московском финансовом форуме, где обсудили стратегии обеспечения финансовой устойчивости государственного бюджета. Силуанов отметил, что бюджет на следующий год будет составлен с допустимым дефицитом в размере 2% ВВП. При этом накопление резервов будет обеспечено при цене нефти в $50 за баррель. По прогнозам Минфина, такие параметры позволят Центробанку ослабить денежно-кредитную политику. На форуме, однако, дискуссия касалась не ключевой ставки, а создания бюджетного резерва и уровня контроля Центра над распределением субсидий региона.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 сентября 1997 года на выставке «Софтол» в Москве впервые показали поисковую систему «Яндекс». Тогда это был просто инструмент, чтобы находить сайты. Сегодня это экосистема с десятками сервисов – такси, доставка, карты, облачные вычисления, реклама. Секрет такого роста в сильном ядре. Поисковик и алгоритмы стали технологической базой, которую можно масштабировать. На ее основе запускали новые продукты, потому что уже были трафик, данные и доверие пользователей. Для бизнеса это важный урок. Если у вас есть надежное ядро, хоть технология, хоть производственная линия, хоть логистика, оно может стать фундаментом для новых направлений. При этом масштабирование – это не просто добавить еще один сервис. Это про совместимость, единые стандарты качества и понятную ценность для клиента. У Яндекса каждый новый продукт опирался на существующую инфраструктуру и усиливал ее. Реклама монетизировала трафик, карты улучшали навигацию в такси, облако давало вычислительные мощности для всех сервисов. История Яндекса – это пример, когда ядро продукта не просто живет, а тянет за собой десятки новых рынков. И именно это делает компанию не просто сервисом, а инфраструктурой экономики.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Газнак планирует увеличить выпуск слитков золота весом 5 граммов, запущенных в продажу в июне этого года. Об этом в кулуарах Московского финансового форума рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук, передает ТАСС. По его словам, поводом для такого решения стала внезапная популярность микрослитков. Рост продаж существенно превзошел ожидания. Уже через месяц сделки со слитками весом в 5 граммов составили 20% от общего числа продаж в «Газнак инвестициях». Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже, поэтому сейчас планируем производство 5-граммовых слитков нарастить, пояснил Трачук. Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Также там добавили, что туроператоры не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, поскольку в Таиланде отсутствует угроза безопасности. При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов касательно ковида. В ассоциации заверили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет. И в завершении выпуска: смартфонами и другой электроникой пользуется абсолютное большинство россиян. При этом каждый пятый признается, что его смартфон разряжается за пару часов. Еще у 72% заряд уходит за один день, об этом пишет газета.ру. Согласно исследованию, только 7% респондентов рассказали, что их смартфон держит заряд несколько суток. Быстрее всего гаджеты садятся у старшего поколения. 36% бумеров считают, что их смартфон разряжается слишком быстро. Среди зумеров и миллениалов с такой проблемой сталкиваются по 22% среди поколения X 16. При этом именно зумеры чаще остальных говорят, что практически не замечают разрядки. Такой ответ дали 13%. Главным символом технологической ностальгии по результатам опроса стали телефоны Nokia. По ним скучает каждый третий опрошенный. На втором месте кассетные магнитофоны. Еще 18% скучают по кнопочным телефонам, 16% по домашним аппаратам с проводной трубкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чветцов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чветцов. Бектатлиги урцкун а. Урукиги хекун а. И на свадьбу сытым ходи. И крики напившись ходи.

0: 노래고 요렇게 쉬어주고 기타라 크게
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».
2: Реклама на «Диалог FM».
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.
6: Однажды по пути домой учитель повстречался с человеком, который куда-то настолько сильно спешил, что, обгоняя по пути мудреца, случайно задел его плечом. Тот, в свою очередь, спокойно и вежливо обратился к нему с вопросом: «Скажи, почтенный человек, куда это ты так спешишь, что ничего не замечаешь на своем пути?» «Прошу прощения», — сказал человек, не сбавляя шагу, — «спешу я потому, что занят поиском смысла жизни и не имею права промедлить, пока цель моя не достигнута». «Что ж», — промолвил учитель, — «я слышал об одном человеке, который всю жизнь искал этот смысл». «Надеюсь, истина открылась ему?» — полюбопытствовал нетерпеливый попутчик. «Да, он умер просветленным, успев шепнуть тем, кто был рядом, то, что понял, лишь умирая», — ответил учитель. «И что же он сказал?» «Он сказал, что смысл жизни — это выбор». «Что ж, спасибо тебе за беседу», — сказал человек, поклонился мудрецу и почти бегом продолжил свой путь. «Выбор — либо жить, либо всю жизнь потратить на поиски этого самого смысла», — закончил мудрец. Но его слова прозвучали уже в пустоту. Случайный попутчик был уже слишком далеко. Он спешил.
5: «Притчи народов мира».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Bond. James Bond.

0: James Bond.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Как не бояться критики? Первый важный момент – понять, почему мы все-таки так болезненно и так остро воспринимаем критику в наш адрес. Очень важный момент – то, что критика – это неприятно. Критика – это порой больно, и это ставит под сомнение твою компетенцию, твои знания, а твои поступки, твое поведение и порой твою уверенность в себе. Мы боимся критики, потому что мы боимся непринятия нас со стороны других людей. Мы боимся того, что то, что нам говорят, когда нас критикуют, может быть правдой. Будьте предельно внимательны, дамы и господа, в этом моменте. Мы на самом-то деле предполагаем, почему мы так сильно остро реагируем на какую-то критику? Потому что где-то внутри есть такая, знаете, доля сомнения. И, возможно, мы думаем, этот человек прав. И, возможно, в действительности эта критика конструктивно имеет место быть. Мы порой очень сильно, болезненно, негативно и грубо реагируем на критику, которая подается нам в такой, что ли, насмешливой форме. Потому что, припомните себя, с детства вы не любили, когда над вами смеялись. Не в плане, когда была какая-то там юморная ситуация, а когда над вами смеялись. А вам это не нравилось, и это действительно бесит. Теперь очень важный момент. Вы понимаете то, что причин, почему каждый человек боится критики, их масса. На самом деле их масса. И нужно понять, что нам делать. Что делать в том случае, когда вас критикуют, и как вам быть что ли непроницаемым к этой критике. Первый очень важный момент, который можно позаимствовать с технологии «набери как можно больше нет». Мы очень часто боимся отказа в нашей жизни. На самом-то деле, когда мы боимся услышать «нет», когда вы что-то предлагаете, свое время, свою любовь, свою поддержку, свои услуги, вам говорят, нет, нам это не нужно. Это больно, это неприятно. То же самое нужно использовать с точки зрения критики. Получайте критики как можно больше. Более того, фиксируйте эту критику и поймите, что на самом-то деле это не так страшно, как вам кажется на первом этапе. Когда вас будут критиковать не раз в пятилетку, а когда вас прокритикуют там 5-10 раз за день, вам станет, во многом, поверьте, совершенно фиолетово на критику. Потому что когда я открывал свой YouTube-канал «Включай себя», из 5 комментариев, которые я получал, было там 2-3 критики, 2-3 комментария, где была критика, это, конечно же, немножечко подбивало меня. А сейчас, когда ты получаешь сотни комментариев, ты эту критику вообще уже не замечаешь, потому что ее столько было, это для тебя становится нормой. Следующий важный момент – это научитесь сами себе давать обратную связь. Потому что, когда нас критикуют, мы злимся, потому что где-то внутри предполагаем, блин, а это может быть правдой. Может, и в действительности я так плохо делаю. Может, и в действительности я так плохо выгляжу. Может, и в действительности я ни черта не понимаю и так далее. Можно этот список дальше продолжать, если креатива хватит. Очень важный момент. Научитесь сами себе давать обратную связь. Следующий очень важный момент. Разрешите себе допускать ошибки. Вы так сильно боитесь критики, вы так сильно и остро на нее реагируете болезненно, потому что вы запретили себе сам факт возможности того, что вы будете допускать ошибки. А теперь, дамы и господа, от этого нужно избавиться, от этой мысли, и понять тот факт, что вы всегда будете допускать ошибки. И более того, я вам скажу, чем больше вы допустите ошибок, тем лучше же для вас, потому что вы будете нарабатывать важный, ценнейший опыт, который вам необходим. Поэтому разрешите себе допускать ошибки. И когда вы будете их допускать как можно больше, конечно же, вы будете получать больше критики. И, знаете, в один момент вы почувствуете, критика – это норма, это часть вашей жизни, и вы вообще на нее не будете обращать никакого внимания. И последний финальный момент, дамы и господа. Помните то, что критика – это норма. Критика была, есть и будет. И чем больше критики вы будете получать, тем лучше. Мне всегда нравится выражение. Если тебе плюют в спину, значит, ты первый. Если вы получаете как можно больше количества критики, значит, вы где-то кого-то раздражаете, значит, вы где-то кого-то бесите. Понятное дело, порой критика бывает конструктивная, но чаще всего от людей, которые заинтересованы в ваших успехах. А чаще всего вы будете получать критику совершенно деструктивную от людей, которых вы просто бесите. Вы просто их бесите по факту, потому что вы такой есть, потому что вы что-то сделали, вы что-то реализовали, у вас есть то, чего у них нет, и вы их этим бесите. Ну, это же прекрасно. В общем, дамы и господа, такой сегодня выпуск о критике. Возьмите себе эти правила на вооружение и вперед из песни все это делать. И вы увидите то, что а критики будет сыпаться больше. Как только вы будете делать больше успехи, но вам будет на нее совершенно фиолетово.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Мощное визуальное прилагательное. Используя МВП, вы поможете клиенту представить ваш продукт. Сравните. Люди в восторге от наших итальянских блюд. Попробуйте и вы. Каждое утро мы готовим свежую пасту. Печем свой хлеб, золотистый и хрустящий. Соус готовится полностью вручную, только из свежих ингредиентов. Все, что мы подаем, это домашняя кухня, 100% натуральная и восхитительно вкусная. В какой ресторан вы отправитесь? Туда, где описание более душевное. Второй пример насыщен мощными визуальными прилагательными, или МВП. Это четкая, яркая и запоминающаяся визуализация. Как применить ее в своей рекламе? Не говорите «заработай много денег». Скажите «получай $2750 наличными каждую неделю». Не говорите «пейте чистую воду». Скажите «насладитесь кристально чистой талой водой с ледников». Чем конкретнее слова, тем четче картинка. Вы подогреваете фантазию покупателя и создаете мысленный образ продукта.
0: Личный

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Суд обязал чиновников Дагестана убрать свалки возле сел Адиль-Янгиюрт, Новая Коса и Львовский. Отмечается, что мусор появился на землях сельских поселений, и местные власти должны устранить проблему в течение 3 месяцев после вступления решения в силу, сообщили в пресс-службе судов Дагестана. В республике с 2018 года в рамках программы «Семейная ипотека» было предоставлено 2300 кредитов на общую сумму 10,5 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК «Кавказ» со ссылкой на данные Дом.РФ. По всей России по различным льготным ипотечным программам было выдано 4 миллиона кредитов на общую сумму 19 триллионов рублей. Испания намерена запретить импорт российского сжиженного природного газа с 1 января. Решение будет принято независимо от текущих контрактов испанских компаний на приобретение российских энергоносителей. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Российские арендодатели все чаще не соглашаются сдавать жилье удаленщикам. Они считают, что люди, постоянно находящиеся дома, быстрее изнашивают квартиру, потребляют больше электричества, могут курить и портить мебель. Некоторые арендодатели прямо запрещают удаленную работу, указывая это в объявлении. Родители все чаще скрывают от школ диагнозы аутизма, СДВГ и задержек в развитии своих детей. Они опасаются, что это негативно скажется на их будущем. В результате дети с ограниченными возможностями здоровья оказываются в обычных классах, где нет адаптированных программ и специалистов, помогающих им учиться. В итоге учителя вынуждены тратить время не на объяснение учебного материала, а на то, чтобы предотвратить вспышки агрессии и конфликты между детьми. Осенью врачи рекомендуют обратить внимание на витамин Е, который играет ключевую роль в поддержании здоровья. Отмечается, что витамин укрепляет иммунную систему, способствует здоровью кожи и участвует в функционировании гормональной системы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определились первые два полуфиналиста. Действующие победители Евро поляки в трех сетах обыграли Германию. Олимпийским чемпионом французам тоже хватило трех партий, чтобы взять верх над Румынией. На посту главного тренера сборной Аргентины может остаться Лионель Скалони. Об этом инсайдеры сообщают. Ролевому аргентинцев предлагают новый договор на 2 года. Также в соглашении может быть прописана опция продления до чемпионата мира по футболу 30-го года. Теперь решение о своем будущем на тренерском мостике будет принимать сам 48-летний специалист. Он возглавил национальную команду в 2018 году. Под его руководством Аргентина выиграла чемпионат мира в 2022 году и дважды побеждала в Кубке Америки. Женская сборная Чехии досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, победя в матче 2-0 против команды Великобритании. Таким образом, чешская сборная в полуфинале турнира сыграет с победителем встречи Казахстан-Испания. Баскетболисты Фенербахче выиграли первый трофей сезона, обыграв Бешикташ со счетом 72-59 в финале Суперкубка Турции. В прошлом сезоне, напомним, Фенербахче выиграл все 3 национальных трофея и во всех 3 финалах обыграл Бешикташ. В новом сезоне стамбульская команда продолжила эту серию. Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заболел накануне матча с Турцией в Лиге наций. Форвард прибыл в тренировочный лагерь национальной команды, но пропустил тренировку. Мбаппе испытывает симптомы, похожие на грипп. Однако не исключено, что нападающий трехцветных все же сыграет во встрече с Турцией. Капитан сборной Франции стал единственным футболистом, отметим это, пропустившим тренировку. Футбольный клуб «Барселона» временно покинет Камп Ноу. Следующий сезон команда проведет на другом стадионе, а возвращение на реконструированную арену запланировано на январь 2028 года. Этот сезон футболисты завершат на основной арене, но старт следующего примут уже на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаньоса. К моменту возвращения трибуны Камп Ноу смогут вместить 95 тысяч зрителей, а затем руководство намерено довести вместимость до 105 тысяч мест. Обновленный Камп Ноу станет местом проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году. Такое решение принял УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнился со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 сентября 1932 года был издан декрет об объединении Неджда, Хиджаза и других областей в единое государство – Королевство Саудовская Аравия. Для бизнеса и финансов это одна из самых денежных дат в истории. Через несколько лет в стране начнется масштабная добыча нефти, и Саудовская Аравия станет ключевым игроком на мировом сырьевом рынке. Решения Эр-Рияда с тех пор напрямую влияют на цены, на топливо, логистику и инфляцию по всему миру. Дата, когда на карте появилось государство, которое позже стало определять правила игры на нефтяном рынке. Для компании это пример, как геополитика превращается в финансовый фактор. Курс валют, стоимость перевозок и рентабельность целых отраслей – все это зависит от решений в одной точке планеты.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
6: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон – не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он – залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное. Например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта, PO для служебного загранпаспорта вместо PDS соответственно. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете РУ рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, возьми картофелину, напиши на ней имя человека, с которым произошел конфликт, положи ее в пакет и постоянно носи с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавляй в него новую картофелину». Ученик согласился. Прошло время. Пакет пополнился картофелинами и стал достаточно тяжелым. Стало очень неудобно носить его с собой. К тому же картофель начал портиться и издавать неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, слишком тяжело, а во-вторых, картофель испортился и плохо пахнет. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: «То же самое происходит и с тобой. Просто ты этого сразу не замечаешь. Поступки превращаются в привычки, а привычки в характер, который, в свою очередь, порождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз».
1: Притчи народов мира.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4.5% до 3.4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
0: Экономика должна быть экономной.
1: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
0: Копейка рубль бережет.
1: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представители интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна. Нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом, но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. Чести и удачи!
0: Thank you. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Лучший способ избавиться от врага – везде говорить о нем только хорошее. Ему это перескажут, и он уже не сможет вам вредить, вы сломили его дух. Он будет по-прежнему воевать против вас, но без особого рвения и упорства, потому что подсознательно он уже перестал вас ненавидеть. Он побежден, даже не зная о собственном поражении.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По данным Росстата, в августе наблюдался рост цен в Дагестане на 0,14% по сравнению с июлем. Продукты питания и услуги в течение месяца стали дешевле, тогда как цены на непродовольственные товары выросли. В частности, подорожали смартфоны, беспроводные наушники и умные часы. Минтуризма Дагестана организовала выездную инспекцию для проверки работы экскурсоводов в селе Гуор Шамильского района. В результате проверки у двух из трех гидов были выявлены нарушения. Лишь у одного из экскурсоводов подтвердилось наличие действующей аттестации. В отношении двух других были составлены протоколы об административных правонарушениях. В Национальном музее Дагестана открылся детский культурно-просветительский центр «Устар», который посвящен ремесленным традициям. В центре посетители смогут принять участие в мастер-классах по различным видам ремесел. Здесь будут обучать работе с керамикой и гончарному делу, резьбе по дереву и созданию кайтакских вышивок. Абитуриенты педагогических вузов будут сдавать профильный ЕГЭ со следующего года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что ранее поступающие в педвузы сдавали экзамены по своим профильным предметам. Сейчас же вместо специализированных экзаменов они сдают ЕГЭ по обществознанию. Голосовые сообщения негативно влияют на производительность работников. После их получения время на выполнение задач возрастает на 20%, а частота ошибок при постановке задач увеличивается на 30%, пишет газета РО. Отмечается, что обработка голосовых сообщений занимает в 3 раза больше времени по сравнению с чтением аналогичного текстового сообщения. Массовый отказ россиян от глажки постельного белья привел к росту случаев конъюнктивита и аллергического ринита на 40%. Сильнее всего страдает молодежь из-за пылевых клещей, которые не уничтожаются при температуре 30 градусов, пишет база. В Роспотребнадзоре рекомендуют стирать белье при 60 градусах и отпаривать его. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чуфюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район 3 ручьев площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчі народів міра.
1: Жил однажды человек, у которого был замечательный осел. Хозяин очень любил своего осла, хотя тот совершенно его не слушался. Тогда человек отвел животное к знаменитому дрессировщику и спросил, можно ли сделать скотину послушнее. «Конечно», — ответил дрессировщик. «Оставьте его на несколько дней у меня, а когда вернетесь, то просто не узнаете своего осла». Уходя, хозяин обернулся, чтобы попрощаться с дрессировщиком, и увидел, что тот бьет не сильно животное по голове. «Эй, я же просил тебя обучить осла, а не убить», — сердито сказал хозяин. На что дрессировщик ответил: «Иногда просто нет другого способа привлечь их внимание».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 сентября 1861 года родился Роберт Бош. Человек, который доказал, что репутация в бизнесе стоит дороже сиюминутной прибыли. Он начинал с крошечной мастерской точной механики, где все делалось вручную и под личную ответственность. Но именно эта культура качества стала фундаментом будущего промышленного гиганта. Главный принцип Боша звучал жестко: лучше потерять деньги, чем доверие. В эпоху, когда многие гнались за объемами и удешевлением, он ставил на точность, надежность и честность перед клиентом. И этот подход сработал. Из локальной мастерской Bosch вырос в глобальный конгломерат, продукция которого работает в миллионах устройств по всему миру. Для современного бизнеса это не просто красивая цитата, а рабочая стратегия. Когда рынок переполнен похожими товарами, единственное устойчивое преимущество – доверие. Клиент платит не только за продукт, но и за уверенность, что он не сломается, не подведет и оправдает ожидания. Именно эту уверенность и строил Роберт Бош с первых дней своей мастерской. Сегодня любой предприниматель может задать себе простой вопрос: что важнее прямо сейчас – сэкономить на качестве или укрепить доверие? История Боша подсказывает ответ.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах, с которыми граждане сталкиваются осенью, рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова. «И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше вирусов», — заявила она. Попова отметила, что осенью такие вирусы активны, а рост заболеваний ими увеличивается. Это связано в том числе с возвращением из отпусков и возвращением детей в школы после каникул. В осенний период года главное не дать вирусам познакомиться с вашим организмом и нанести ему определенный ущерб, заключила глава Роспотребнадзора. С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта, PO для служебного загранпаспорта вместо PDS соответственно. И в завершении выпуска шоу фонтанов у небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра «Дубай Молл» в Дубае приостановили на неопределенный срок. Представитель компании, которая обслуживает танцующие фонтаны, подтвердил изданию приостановку шоу, однако не сообщил причины решения и не уточнил сроки возобновления представлений. Также неизвестно, связана ли остановка работы фонтанов с техническим обслуживанием или дополнительными ремонтными работами. Танцующие фонтаны близ небоскреба Бурдж-Халифа возобновили работу 1 октября 2025 года после пятимесячного перерыва на реконструкцию и модернизацию. В ходе работ заменили плиточное покрытие, провели гидроизоляцию и выполнили другие улучшения. Его длина составляет около 275 метров, а струи воды поднимаются на высоту до 140. Представления сопровождаются музыкой и световыми эффектами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Общественные потребительские объединения выразили протест против законопроекта Минэкономики, который ужесточает правила возврата товаров, приобретенных через интернет. Эксперты считают, что предложенные изменения значительно ограничивают права покупателей. В то же время продавцы и платформы электронной коммерции утверждают, что их бизнес страдает от чрезмерного количества возвратов. Представители Минэкономики объяснили «Коммерсанту», что целью поправок является уравнять условия для взаимодействия маркетплейсов с их партнерами. Законопроект, в частности, предусматривает возможность полного отказа от возврата определенных категорий товаров, приобретенных онлайн, включая отказ от возврата предоплаченных товаров до их получения. Ожидается, что перечень таких товаров будет определен правительством отдельным нормативным актом.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Сегодня соль стоит недорого, а тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «salarium» произошло слово «зарплата». Получается, зарплату когда-то буквально можно было посолить.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог-ФМ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не критикуйте чужие вкусы в еде, одежде или музыке. Воздержитесь от комментариев о весе, внешности или личной жизни других людей. Если вас не просят высказать мнение, лучше промолчать.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Экстренно захотелось мне поделиться с вами своими мыслями. Надеюсь, что они окажутся для вас полезны. Мое сегодняшнее обращение будет о том, что стоит изучать, чтобы жизнь начала меняться в лучшую сторону. Есть масса книг на тему саморазвития и так далее. Да и вообще, в современном мире уже переизбыток информации, из которой приходится выбрасывать все лишнее и извлекать что-то полезное. Прочитав много книг, лично для себя я определил два направления, изучая которые в жизни действительно начинаются перемены в лучшую сторону. Направление номер один – это изучать, как устроен мозг и какие процессы там происходят. Сразу предупреждаю, если вы не хотите избавиться от многих иллюзий в жизни, например, о том, что такое счастье, что такое любовь,

0: то лучше не начинать изучать данную тему. Но вообще, выходит так, что человек всю жизнь пользуется мозгом, но ничего или почти ничего не знает о нем. Но я все-таки рекомендую вам, друзья, изучать мозг хотя бы на базовом уровне, чтобы иметь хотя бы небольшое понимание о том, какие процессы там происходят. А это нужно для того, чтобы уметь эффективно им пользоваться и выводить свою жизнь на новый, более высокий уровень. Этого я вам и желаю, поэтому рекомендую изучать данное направление. Я повторюсь, что мозгом мы пользуемся всю жизнь, поэтому знания о нем будут актуальны на протяжении всей жизни. Второе направление, которое нужно изучать, это то, как устроено ваше тело и организм в целом. Если не знать, как устроено ваше тело, то довольно легко можно ему навредить и ухудшить состояние здоровья. Скажем, неправильное питание сделает ваш организм уязвимым для микробов, неудобная обувь приведет к нарушениям опорно-двигательной системы, постоянные стрессы могут вызвать проблемы с нервной системой. Незнание собственной биологии может привести также к существенным финансовым потерям. Того, кто не обладает знаниями, легко обмануть. Например, можно убедить прибегнуть к чудодейственной диете или купить средства от всех болезней, и человек будет платить деньги за разрушение собственного здоровья. Знание – сила, друзья. Поэтому изучайте, как устроен организм человека, применяйте эти знания на практике и будьте здоровы. Я вам рассказал про два направления, знания о которых пригодятся вам на протяжении всей жизни. Если вы будете изучать данные направления и, что самое главное, применять знания на практике, то качество вашей жизни будет улучшаться.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят в разных плоскостях, которые как бы не пересекаются. И до тех пор, пока эти плоскости не пересекаются, то понимания между сотрудником и предпринимателем не будет. В чем ключевое различие мышления предпринимателя и наемного сотрудника? Основное отличие – это степень риска. Предприниматель рискует всем. Предприниматель несет ответственность за все. В то время как сотрудник несет ответственность только за объем своей работы. И часто не осознает, что за его ошибки сотрудника все равно ответственность несет предприниматель. Перед клиентом, перед финансовыми организациями, перед инвесторами. Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков. А наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные как предпринимателя, к чему вы как предприниматель хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника. Укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании? Есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста? А если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности? Потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он сознательно берет на себя ответственность за свою работу, вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением. Спрашивать их мнение. Вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда, 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же. Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника? 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график? В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же, проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Суд обязал чиновников Дагестана убрать свалки возле сел Адиль-Янгиюрт, Новая Коса и Львовский. Отмечается, что мусор появился на землях сельских поселений, и местные власти должны устранить проблему в течение 3 месяцев после вступления решения в силу, сообщили в пресс-службе судов Дагестана. В республике с 2018 года в рамках программы «Семейная ипотека» было предоставлено 2300 кредитов на общую сумму 10,5 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК «Кавказ» со ссылкой на данные Дом.РФ. По всей России по различным льготным ипотечным программам было выдано 4 миллиона кредитов на общую сумму 19 триллионов рублей. Испания намерена запретить импорт российского сжиженного природного газа с 1 января. Решение будет принято независимо от текущих контрактов испанских компаний на приобретение российских энергоносителей. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Российские арендодатели все чаще не соглашаются сдавать жилье удаленщикам. Они считают, что люди, постоянно находящиеся дома, быстрее изнашивают квартиру, потребляют больше электричества, могут курить и портить мебель. Некоторые арендодатели прямо запрещают удаленную работу, указывая это в объявлении. Родители все чаще скрывают от школ диагнозы аутизма, СДВГ и задержек в развитии своих детей. Они опасаются, что это негативно скажется на их будущем. В результате дети с ограниченными возможностями здоровья оказываются в обычных классах, где нет адаптированных программ и специалистов, помогающих им учиться. В итоге учителя вынуждены тратить время не на объяснение учебного материала, а на то, чтобы предотвратить вспышки агрессии и конфликты между детьми. Осенью врачи рекомендуют обратить внимание на витамин Е, который играет ключевую роль в поддержании здоровья. Отмечается, что витамин укрепляет иммунную систему, способствует здоровью кожи и участвует в функционировании гормональной системы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Бориса», похоже, в этом сезоне удивлять будут регулярно. В прошлом матче клуб из Астаны на выезде сухим счетом 5-0 обыграл обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив». Во вторник «Борис» победил в гостях 4-1 московское «Динамо». Следующая игра у «Бориса» – домашняя с «Нефтехимиком» в пятницу. У «Авангарда» в турнире третье поражение подряд. На этот раз мячи проиграли в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 1-5. И в еще одной встрече шанхайские «Драконы» взяли верх со счетом 3-2 над «Автомобилистом». У хоккеистов из Екатеринбурга в 7 матчах 5 проигрышей. Совсем грустная история. В Болгарии продолжается чемпионат Европы по боксу, первый под руководством World Boxing. Эта организация отвечает за проведение в том числе олимпийских турниров. Во вторник 8 россиян, трое мужчин и 5 девушек вышли в своих категориях в полуфиналы и гарантировали себе как минимум бронзовые награды. Это Юлия Чугмалакова, Азалия Аминева, Надежда Голубева, Салтанат Меденова и Анастасия Демурчан, а также Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин и Давид Суров. 13-кратные чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» на предсезонном Кубке легенд после двух выигрышей на старте потерпели первое поражение. «Зенит» проиграл в трех партиях новосибирскому «Локомотиву». Стоит отметить, что железнодорожники одержали во всех трех встречах победы с сухим счетом 3-0. Второй номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Маурисио Руфи получили медицинскую дисквалификацию после поединка на турнире в Лос-Анджелесе. Причиной стало рассечение правого глаза у каждого из спортсменов, и Царукян и Руфи отстранены от поединков на 45 дней. Проведение контактных тренировок им запрещено в течение 30 дней. Также Царукян и Руфи не смогут участвовать в соревнованиях 60 дней или до получения соответствующего разрешения от врача. В ближайшую субботу на Веб-арене в Москве пройдет прощальный матч бразильца Вагнера Лава, который с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за футбольный клуб ЦСКА в составе команды. Он провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. В этой игре примут участие легенды ЦСКА, их будет тренировать Валерий Газаев. Вторая команда – друзья Вагнера Лава под управлением Леонида Слуцкого. Напомним, что Вагнеру Лаву сейчас 42 года. В составе ЦСКА он выиграл 10 трофеев, в их числе Кубок УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Перед обсуждением проекта бюджета на следующие три года на правительственном уровне глава Минфина Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин провели встречу на Московском финансовом форуме, где обсудили стратегии обеспечения финансовой устойчивости государственного бюджета. Силуанов отметил, что бюджет на следующий год будет составлен с допустимым дефицитом в размере 2% ВВП. При этом накопление резервов будет обеспечено при цене нефти в $50 за баррель. По прогнозам Минфина, такие параметры позволят Центробанку ослабить денежно-кредитную политику. На форуме, однако, дискуссия касалась не ключевой ставки, а создания бюджетного резерва и уровня контроля Центра над распределением субсидий региона.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 23 сентября 1939 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке заложили капсулу времени, которую планируют открыть только в 6939 году. В нее положили книги, микрофильмы, бытовые предметы и даже женскую шляпку, чтобы далекие потомки поняли, как жили люди в 1939. Для бизнеса это не просто красивый жест, а метафора долгосрочного мышления. Любая компания тоже создает свои капсулы времени. Это репутация, стандарты качества, прозрачность отчетности, обещания, которые работают годами. Инвесторы и клиенты ценят именно такие компании. Те, что мыслят не квартальными результатами, а горизонтом в десятилетия. В долгосрочной перспективе кажется, что выгоднее срезать углы, сэкономить на контроле качества, не раскрывать детали, сделать ставку на агрессивный маркетинг. Но в долгой дистанции рынок все равно это считывает: доверие либо есть, либо его нет. И восстановить его стоит намного дороже, чем изначально его поддержать. Капсула времени – это напоминание, что самый ценный актив компании – не станки и не запасы, а доверие. И строить его нужно так, будто кто-то будет изучать твою историю через 1000 лет.
0: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их: натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на политика юриста и правозащитника Ивана Курбакова. По его словам, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100% кредитов. В худшем случае социальная мера фактически перенесет все финансовые риски на кредитные организации и государство. Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые союзы. Эксперт отметил, что важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья, чтобы застройщики искусственно не завышали цены на квартиры под предлогом господдержки. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение образовательного учреждения. Об этом РТ рассказал сенатор Игорь Мурок. Специалист объяснил, что родителю, который хочет посетить урок, необходимо подать заявление директору и получить согласие учителя. При этом, как правило, находиться в классе можно будет только под контролем завуча, если такой порядок закреплен в локальных актах школы. По словам сенатора, если родитель получает необоснованный отказ, он может направить директору жалобу со ссылкой на статью закона об образовании, а после этого обратиться в муниципальный орган управления образованием, прокуратуру или даже в суд. Кроме того, родитель имеет право посетить обследование своего ребенка психолого-медико-педагогической комиссии. При этом в этом случае согласовывать свое присутствие не требуется. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихговор клерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихговор клерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учуза кванида тамбук унариб. Отдешевый еди и вкуса не жди. Учуза кванида тамбук унариб. Эмирк асай арацбатани энтамунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмирк асай арацбатани энтамунчей месет кула. Удев инсуца баян хабурав инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Удев инсуца баян хабурав инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Когда ты коммуницируешь и когда ты выступаешь, не только умение как бы знать, в чем ты хорош, и доносить это до людей, но еще и как бы почувствовать каким-то образом вообще другую сторону. И мне кажется, вообще эмпатия — это такая штука, которая в сегодняшнем мире довольно претерпевает не лучшие времена, как раз за счет того, что мы очень много коммуницируем через гаджеты и меньше проводим времени там живьем. Она прям не самой лучшей стадии сейчас находится. Вот на ваш взгляд, эмпатия во всей эта история, она большую роль играет? Или это все-таки второстепенно? Если просто ты умеешь чувствовать людей, то это преимущество. А если нет, ну ничего такого.
3: Ну, уметь чувствовать людей, эмпатия, это очень близко. Да, это зеркальные нейроны, которые вот откликаются у нас. Мы как бы даже переживаем боль этого человека вместе с ним. Я считаю сейчас, что нельзя выступать и коммуницировать в формате монолога.
2: Угу.
3: Вообще нельзя. Ну, какой-то очень короткий, невероятный монолог, как выступление, как спич, как тост, это возможно. Как кусочек большого вашего, возможно. Но на самом деле сейчас в моде беседа. И беседа подразумевает участие других людей. И вы следите за их глазами, вы следите за их настроением, за их голосами. Вы следите за их реакцией на вас. И что, конечно, надо включать эмпатию. Когнитивную эмпатию, которые от разума, да, понимаешь, ага, все повернулись там. Если люди уходят, ты понимаешь, тебе не надо там иметь много там этих самых зеркальных нейронов, чтобы понять, что что-то с тобой не так. Но если они все поворачиваются к тебе, ага, они повернулись ко мне. Ты вызываешь на кейс там, на сцену людей, люди выходят на сцену, это тоже там пакт доверия. У меня обычно как-то, ну, очень быстро я чувствую, что зал мой. И это, конечно, эмпатия. Это чувствуешь, ну, всем телом это чувствуешь. Я могу сесть там, я не знаю, на краешек сцены, могу выйти к людям. Кстати, я меняю дистанцию всегда. Это тоже очень, очень важная штука, чтобы почувствовать людей. Вот. Ну, мне понравилось.

0: ты другому человеку не сможешь транслировать часть. Это будет наигранно, искусственно, и ты все равно будешь видеть в этом подтекст и выгоду для себя.
1: И я точно так считаю.
0: А про эмпатию, смотрите, на ваш взгляд, эти штуки, эту штуку как-то можно развивать? То есть есть, например, люди, которые чувствуют, отродясь. Ну вот они как-то, знаете, вот прикоснулся и почувствовал другого человека. А есть люди, которым очень сложно, которые вообще плохо считывают эмоции, которым реально... Вот у меня был один гость, Гоша Соловьев, Skyeng компания, основатель, и он прямо говорит, он говорит, я не понимаю людей, то есть я вообще их не чувствую, у меня как будто бы просто не работает эта функция.
1: Он уже сделал первый шаг. Он уже сделал первый... Да, потому что у меня, например, близкий мне человек, он это отрицает, хотя, ну, как бы это всем очевидно. Да? Самый близкий, то бишь муж, потому что он доктор наук, профессор, физик, и у него очень развит, он говорит, что это называется префронтальная кора, она так развита, что она все эмоции, значит, дает. То есть он не чувствует. То, что чувствуют все, он не чувствует. И он даже мне говорит, ты мне говори. Не всегда же можно сказать, понимаешь, потому что он потом переживает. То есть, когда бы надо сказать тост, он его не говорит. Когда уже все сказали тост, уже не надо бы. Уже все собирают. Он говорит, ну не чувствует.
0: Да.
1: И я переживаю, и я пытаюсь как-то поддержать, помочь, потому что он переживает из-за этого тоже. Это трудно. Поэтому есть люди... Вот этот парень прекрасный, который признал, сделал следующий шаг. Да, можно развить. Еще раз, все можно развить. Если есть желание, есть время, и ты работать умеешь, да, над собой. Ну, у меня сын мой этим занимается. Вот он помогает людям почувствовать друг друга. Он профессионально этим занимается, как коуч. У него это очень хорошо получается. Он показывает, что просто путем вопросов и другой интонации вы разворачиваете людей к себе другой стороной. И так как вы понимаете, что это классно получается, то дальше вы пытаетесь уже тиражировать этот свой опыт. Ну, можно же все сказать по-разному. Да не буду я с тобой разговаривать. Понимаешь? Или, например, прости, пожалуйста, я не в настроении сегодня. Давай выберем другое время. Сейчас вот не в настроении. Ну, это совершенно разные вещи об одном и том же. Я еще раз говорю, слова вообще русского языка, их много. А еще есть интонация, да? А еще есть момент. И вот из этого, из всего, очень много месива этих острых иголок, которые в нас впиваются, в наше сердце, в наши мозги. Мы раним друг друга, хотя могли бы этого не делать. Володя Верхошинский, глава Альфа-банка, рассказал мне про «Я-сообщение». Для меня это было просто вообще открытие.
0: Я слышала от вас. Напомните, пожалуйста, что это такое? Я слышала, что вы рассказывали. Да, что это такое?
1: Я-сообщение – это когда ты вслух говоришь о своих чувствах в конфликтной ситуации. И как вот Володя говорит в интервью мне, он говорит, что человек же не может отрицать. Человек может отрицать. Ты сделал плохо там. Ты провалил проект. Да как я провалил? Я там делал то-то, то-то, это не я провалил, понимаешь? Все плохо, да? Все катится в какую-то непонятную смесь обвинений с двух сторон. А если говорить, я огорчен. Человек ничего не может сделать с твоим огорчением. Ты просто говоришь, я очень огорчен.
0: Про себя. Да. Не ты, а я.
1: Я. Это я сообщение. Да еще и чувство. Я огорчен. Очень огорчен. Я надеялся, что этот проект у нас станет лучшим, что он будет завершен неделю назад. И я сейчас вижу, там, что тут вообще ничего там не сделано. И я очень огорчен. И тогда другой человек начинает что-то объяснять и говорить, уже это он будет делать. Но не было никакого вот, ну, того самого там наезда, понимаешь? Поразительно. То есть, например, мы, наша семейная жизнь с мужем, он тоже, она после вот этого вот «Я-сообщения», которое Вова очень как-то легко и быстро выучил, стала как-то гораздо более мирная.
0: Это хорошая вещь, потому что ты никогда не осуждаешь другого человека. Ты всегда, ты можешь сказать, и мне очень грустно, да, и я чувствую себя очень расстроенным.
1: Да.
0: И человек, если он, опять же, если ты для него важен, если он хотя бы какой-то эмпатией обладает, то он не в позицию защиты себя встает, а наоборот пытается тебе помочь.
1: Ну что мы сейчас чем с тобой занимаемся? Мы развиваем эмпатию.
0: Да.
1: А еще я учусь задавать вопросы.
0: Угу.
1: Вот задавать вопросы – это тоже очень важное умение. У меня вышла книжка, я спрашиваю, мне отвечают по аналогии. Я говорю, меня слушают. Она, кстати, вошла в десяток книг по выбору читателей лучших бизнес-книг года. Меня это очень порадовало, очень, наша книга Светланы Иконниковой. Я спрашиваю, мне отвечают. И вот там мы разбираем, какие могут быть вопросы. И человек, который хочет научиться быть более эмпатичным, он должен развивать себе умение задавать уточняющие вопросы. Не просто вопросы, а уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы показывают, что ты умеешь хорошо слушать.

0: Когда ты хорошо слушаешь человека, человек очень хорошо с тобой.
1: Угу.
0: Он чувствует интерес к себе. И даже если, например, внутри у тебя интереса этого нет, то ты можешь научиться задавать уточняющие вопросы, а потихонечку втянешься, и уже будет интерес.
1: Обидит приходит во время
0: еды. Ну, потому что, как сказал Галилео Галилей, нет еще, я не встречал еще ни одного человека, у которого нечему было бы поучиться.
1: Это факт.
0: И если ты разговариваешь и задаешь уточняющие вопросы, тебе человек может рассказать что-то невероятно интересное.
1: Да, здесь вы хорошую вещь подметили по поводу вот Гоши, раз уж мы затронули, что он уже сделал первый шаг, согласившись с этим. Для этого как бы важно, опять же, если ты хочешь в чем-то развиться, важно признать, что сейчас ты не находишься еще в той точке.
0: Да.
1: Про вопросы полностью согласен. Вообще каждый раз для себя самого подмечаю, получив какое-то такое, знаете, откровение внутреннее, что умение задавать вопросы важно не только для того, чтобы эффективно с другими людьми коммуницировать, но и для того, чтобы себя понимать и вообще как-то определять свой вектор развития. Потому что иногда ты находишься в какой-то сложной, казалось бы, патовой ситуации, и ты не видишь решений, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто задаешь себе один и тот же вопрос, а ответа на этот вопрос нет. И все, что нужно сделать, это просто вообще под другим углом взглянуть, задать себе абсолютно другой вопрос, может быть, как, не как вот это сделать, а вообще к чего, для чего я это делаю, к какой цели-то я хочу прийти. Ты задаешь другой вопрос, и моментально получаешь ответ на этот вопрос, и все становится кристально прозрачным. Мне кажется, что вот этот навык, умение задавать правильный вопрос, это вообще штука, определяющая качество твоей жизни.
0: И цель, конечно. Сейчас ты опять упомянул цель.
1: Да.
0: Цель. А зачем вообще? Вот прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то сказать, я вот всегда зал смеется, и я говорю, хорошо, вы подошли к ребенку, который делает уроки. Как правило, вы подошли в раздраженном настроении, потому что он либо не поужинал, либо до этого сидел и играл, либо он не делает уроки, хотя должен их делать. Mm-hmm. И вы подошли что-то сказать. У вас цель поссориться? Ну, не может быть, чтобы у вас была цель поссориться. Но закончится это ссорой. Если вы не продумали, какая у вас цель.
1: Да, такие паттерны, как бы, да, устоявшиеся просто сценарии, то, что они там откуда-то, как мы привыкли, вот подходили к нам, там, условно, в детстве, да, гаркнули, и все. И вот ты по тому же сценарию действуешь, не задавая себе вопрос вообще, с какой целью я вообще пришел-то.
0: У меня не было этого совсем.
1: Ну,
0: никто не гаркал совсем.
1: Но тем не менее, как бы, да.
0: Мне повезло очень, конечно, вот таких любящих родителей, с которыми было так весело и хорошо, которые так уважали и ценили, и, в общем, поддерживали во всем. И было не страшно. Ты спросил, когда, что такое ген успешности. Я тут 3 ночи не спала вообще. А ты до сих пор не спрашиваешь, что это такое. А я готовилась и готовилась.
1: Ген успешности?
0: Да.
1: Давайте.
0: Я поняла, что это когда не страшно. Не страшно. Не страшно пробовать, не страшно ошибиться, не страшно не сделать или там как-то получить плохой результат. Не страшно. Не страшно. Я не боюсь.
1: Да, я думаю,
0: не боюсь ошибаться и
1: да.
0: не боюсь ломаться, потому что я знаю, что я не сломаюсь. И у меня есть несколько таких методик, что ли. Это вот любимое наше, сказать, выражение «не говорите сами себе нет». Ну, сами себе не говорите «нет». Ну, вам скажет кто-нибудь другой, вы тоже можете это не слушать. Но главное, сами себе не говорите «нет». Почему нет? Полететь в космос? Да почему нет? Стать богатой? Да почему нет? Стать знаменитой? Да почему нет? Ну, не говорите себе «нет». Не ищите сразу внутри себя какие-то доводы, что нет, нет, нет, нет. Вот у меня их вообще не было никогда. И еще вот это мне очень нравится, и многим нравится, и многие, так, у меня последователи есть, это «делайте лишнее». Это тоже вот спасение, потому что ошибок, конечно, много, когда ты такой проактивный, ты идешь вперед там, и у тебя совсем не все получается, и часто ты попадаешь в какой-то ситуацию, когда ты понимаешь, что ты сам только в этом виноват, ты ошибся. Но у меня много ног. Я всегда делала лишнее. Понимаешь? И я понимаю, что есть очень много занятий, которые мне интересны, которые получаются. И я, если что-то не получится, я могу перейти на то, что получится. Поэтому я пробую писать книги, пока еще я вовсю работаю на телевидении. Я делаю школу телевидения, когда я еще собственный корреспондент российского телевидения, параллельно. Конечно, попадала в больницу, конечно, ты еще и 3 детей, знаешь, что все хочется. И это все получалось, потому что я делала лишнее. Но еще делать лишнее очень важно в собственной работе. То есть делать больше, чем спрашивают. Когда я работала в вестях, нам надо было присылать 1 сюжет в день. Я присылала 5. 5 сюжетов в день. Ну, пускай из них 3 не выйдет или 2 не выйдет. Я буду смотреть, что выйдет и как люди реагируют. Это надо было снять, смонтировать, отправить прямо с утра и до вечера. Но я посылала лишнее. И это было не лишнее. Или, например, как мне было всегда понятно, кто из моих учеников станет звездой.
1: Угу.
0: У меня был очень простой вопрос. Мы смотрели их сюжеты. Я говорю, ну хорошо, у меня есть монтажер сегодня в ночь. Ребят, завтра выпуск телевизионной школы. Кто хочет остаться в ночь и переделать сюжет свой? Уже после наших замечаний. То есть довести его до кондиции, до совершенства. Угу. Группа всегда была 30-40 человек. Как ты думаешь, сколько оставались ночи?
1: Думаю, ноль. Ну, один.
0: Один-два всегда.
1: Ну, да.
0: И вот они становились потом теми самыми обладателями премии ТЭФИ. Вот чудес не бывает.
1: А вот это трудолюбие, на ваш взгляд, которое и у вас, я слышал, что вы там и про детей своих комментировали, про трудолюбие, да, и даже там про дочерей, что я многое хочу, я многое могу. Вот это трудолюбие, это штука, которая приходит из какого-то осознания, или это все-таки какой-то, не знаю, генетический такой склад определенный, на ваш взгляд?
0: Мне кажется, что у нас в семье для детей была создана такая абсолютно уникальная ситуация. Когда я очень заточена под эмоциональный интеллект, все, что связано с эмпатией, с людьми, с эмоциями, с выступлениями, с весельем, с праздниками, с креативом. И Вова, который всегда добивался от них, чтобы они сделали все до конца и сделали хорошо. У него много всяких таких пословиц. Лучше сразу и хорошо, чем много раз и плохо. То есть вот он прямо за этим следил. Поэтому дети были очень приучены к тому, что работать много и добиваться результата – это просто нормально. И это было во всем довольно много. У них было обязанностей довольно много. Они как-то маленькие уже много чего умели. И вот я их за это хвалила. Это моя была роль. А он проверял, с каким качеством они это сделали. У нас очень, в этом смысле, потрясающая пара. Мы развивали то и другое.
1: Три коротких финальных вопроса.
0: Да.
1: Что для вас такое любовь?
0: Ну, для меня лично это питательная среда, конечно, просто. Вот я без этого не могу. Причем, понимаешь, у меня это в широком смысле. Мне надо, чтобы меня сотрудники любили. И они меня любят. Мне кажется, вот так. Не могут не любить. Вот. Мне надо, чтобы меня дети любили, мне надо, чтобы меня папа любил. И все, чтобы меня любили. Мне это очень важно. Но я и сама люблю любить. Поэтому для меня это то, без чего невозможно жить.
1: Супер. Как на ваш взгляд, какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для тех людей, которые хотят добиться успеха в своем деле?
0: Мне кажется, он как был, так и есть. Не бояться ошибаться. Потому что количество изменений, количество нового еще больше. И надо не бояться. Надо быть бесстрашным. И пробовать, и пробовать, и пробовать. И делать выводы из ошибок. Мне кажется, вот это очень важно. Потому что ошибки все совершают, к этому относиться спокойно, но делать правильные выводы. Успешным становится человек, который делает правильные выводы из своих ошибок.
1: Отлично. Финальный. Совет себе 18-летний.
0: Я бы себя переодела. Я смотрю, когда на эти фотографии, мне все время хочется себя переодеть. Я девочка была яркая, прямо скажу, симпатичная, но я так любила ярко одеваться, так по-цыгански, знаешь. Еще какие-то бусы навесить. Вот я сейчас смотрю на эти фотографии, думаю, ну зачем? Поверх этой блузки эти бусы. Ужас, ужас.
1: Отлично, позитивно. Спасибо вам большое. Я считаю, что у нас получился шикарный глубокий разговор, очень интересный. Очень благодарен вам за ваше время, за вашу отдачу, за то, что вы приехали. Я уверен, что для очень многих людей, которые нас посмотрят, этот разговор может стать таким, знаете, геймченджером в жизни, и они смогут обратить внимание вообще на те вещи, которым они не придавали значения. И многие из этих вещей смогут позволить им больше результатов достигать и в деятельности, в их профессиональной, и в семейной деятельности, и вообще в какой-то дружеской коммуникации и так далее. Так что спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. Александр, спасибо, что позвал.
1: Ребята, спасибо. Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Сила воли заразительна. Как думаете, лишний вес заразен? Согласно исследованиям, если в семье брат или сестра страдают ожирением, ваши шансы набрать лишний вес возрастают на 67%. А если ожирением страдает лучший друг, в этом случае риск возрастает аж на 171%. Ничего удивительного. Друг начал курить, и я курю. Друг пьет, а я за компанию. Мы перенимаем вредные привычки близких людей. Но скажи вам это в лицо, что привычка была навязана кем-то другим, вы очень рассердитесь. Вы будете с пеной у рта доказывать, что приняли решение самостоятельно. С силой воли то же самое. Вы заражаетесь ей от других людей. Это работает в обе стороны. Вы можете перенимать как плохие, так и хорошие привычки. Найдите пример для подражания. Хотите бросить курить? Проводите больше времени с некурящими. Личный

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По данным Росстата, в августе наблюдался рост цен в Дагестане на 0,14% по сравнению с июлем. Продукты питания и услуги в течение месяца стали дешевле, тогда как цены на непродовольственные товары выросли. В частности, подорожали смартфоны, беспроводные наушники и умные часы. Минтуризма Дагестана организовала выездную инспекцию для проверки работы экскурсоводов в селе Гуор Шамильского района. В результате проверки у двух из трех гидов были выявлены нарушения. Лишь у одного из экскурсоводов подтвердилось наличие действующей аттестации. В отношении двух других были составлены протоколы об административных правонарушениях. В Национальном музее Дагестана открылся детский культурно-просветительский центр «Устар», который посвящен ремесленным традициям. В центре посетители смогут принять участие в мастер-классах по различным видам ремесел. Здесь будут обучать работе с керамикой и гончарному делу, резьбе по дереву и созданию кайтакских вышивок. Абитуриенты педагогических вузов будут сдавать профильный ЕГЭ со следующего года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что ранее поступающие в педвузы сдавали экзамены по своим профильным предметам. Сейчас же вместо специализированных экзаменов они сдают ЕГЭ по обществознанию. Голосовые сообщения негативно влияют на производительность работников. После их получения время на выполнение задач возрастает на 20%, а частота ошибок при постановке задач увеличивается на 30%, пишет газета «РО». Отмечается, что обработка голосовых сообщений занимает в 3 раза больше времени по сравнению с чтением аналогичного текстового сообщения. Массовый отказ россиян от глажки постельного белья привел к росту случаев конъюнктивита и аллергического ринита на 40%. Сильнее всего страдает молодежь из-за пылевых клещей, которые не уничтожаются при температуре 30 градусов, пишет база. В Роспотребнадзоре рекомендуют стирать белье при 60 градусах и отпаривать его. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Билинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштебуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В августе этого года средняя пенсия работающих и неработающих пенсионеров в России превысила 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Так, на 1 августа средний размер пенсии составил 25 469 рублей, что на 2000 рублей больше, чем в августе того года, когда пенсия составляла около 23 500 рублей. Согласно данным пресс-службы соцфонда, страховые пенсии для работающих и неработающих граждан повышаются одновременно. Размер пенсии рассчитывается на основе актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 23 сентября 1997 года на выставке «Софтол» в Москве впервые показали поисковую систему «Яндекс». Тогда это был просто инструмент, чтобы находить сайты. Сегодня это экосистема с десятками сервисов – такси, доставка, карты, облачные вычисления, реклама. Секрет такого роста в сильном ядре. Поисковик и алгоритмы стали технологической базой, которую можно масштабировать. На ее основе запускали новые продукты, потому что уже были трафик, данные и доверие пользователей. Для бизнеса это важный урок. Если у вас есть надежное ядро, хоть технология, хоть производственная линия, хоть логистика, оно может стать фундаментом для новых направлений. При этом масштабирование – это не просто добавить еще один сервис. Это про совместимость, единые стандарты качества и понятную ценность для клиента. У Яндекса каждый новый продукт опирался на существующую инфраструктуру и усиливал ее. Реклама монетизировала трафик, карты улучшали навигацию в такси, облако давало вычислительные мощности для всех сервисов. История Яндекса – это пример, когда ядро продукта не просто живет, а тянет за собой десятки новых рынков. И именно это делает компанию не просто сервисом, а инфраструктурой экономики.
0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Базовые выплаты на ребенка должны предоставляться всем семьям с детьми, независимо от уровня их доходов. С такой инициативой первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, пишет ТАСС. В письме отмечается, что базовая выплата должна быть доступна всем семьям с детьми при условии применения минимальных и понятных критериев. Буцкая указала на проблему, связанную с тем, что повышение доходов родителей может привести к утрате права на ежемесячные выплаты, что создает негативный сигнал. Увеличение официального дохода и ответственное финансовое поведение могут не укрепить положение семьи, а наоборот лишить ее господдержки. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете «Ру» рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска издательство «Наука» перевело на русский язык с латыни книгу Пауля Одерборна «Жизнь Ивана Васильевича, великого князя Московии», вышедшую в серии «Литературные памятники». Сочинение Одерборна впервые увидело свет в Германии в 1585 году. Вскоре книга заслужила репутацию одного из трудов по созданию образа черной легенды о тиране Иване Грозном. Сегодня книга представляет интерес как памятник литературы, историческое сочинение и образец политической пропаганды эпохи Возрождения. Однако долгое время оригинал издания был только на латыни, а на английском и других европейских языках издавались только фрагменты книги. Теперь она переведена на русский язык. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.
0: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как выполнять задачи, когда ты совсем не в настроении? Для удобства вместо слов «убеждение», «настрой» я буду использовать слово «истории», потому что именно истории, которые ты рассказываешь сам себе и в которые веришь, создают твои убеждения. Дело в том, что без подходящей истории практически невозможно выполнять поставленные задачи, как минимум, на постоянной основе. Все потому, что твои истории

0: Это твой источник мотивации. Давайте объясню. До того, как на мир обрушился весь этот кризис, у большинства из нас был четкий план, четкая история, в которую мы верили. Самая популярная история, которую люди обычно себе рассказывают, звучит примерно так. «Я буду усердно учиться, усердно работать, заработаю много денег, и это позволит мне делать то, что делает меня счастливым. Путешествия, забота о родителях, создание семьи или создание успешного бизнеса». Скорее всего, большинство из нас верили во что-то подобное. А раз мы в нее верили, мы были мотивированы на учебу, работу, на продуктивность и далее по списку. Все это было частью плана, как добраться из точки А в точку Б, в то место, где есть абсолютное счастье. Но теперь это не работает. Большинство из нас не имеют четкого представления о том, что будет дальше с нашим сообществом, с мировой экономикой, с нашим собственным будущим. Большинство из нас больше не верят в свои старые истории. Дело в том, что без подходящей истории, в которую можно верить, планирование будущего кажется бессмысленным. В чем смысл учиться, если ты даже не знаешь, пригодится ли тебе эта степень? В чем смысл ходить в спортзал и сидеть на диете, если даже не знаешь, пойдешь ли ты скоро на какие-нибудь вечеринки или свидания? В чем смысл держаться подальше от вредных привычек, если светлое будущее не сулит ничего хорошего? Когда ты начинаешь так думать, становится практически невозможно противостоять моментальным удовольствиям ради своего будущего, потому что фраза «в чем смысл» постоянно всплывает в мозгу. Чтобы справиться с этим, вам нужно найти новую историю, которая вам понравится. Единственное требование, которое вам нужно держать в голове, создавая такую историю. Это первое, она должна быть правдоподобной, а второе, она должна быть полной надежды на хорошее будущее. Больше никаких ограничений. Именно поэтому я не могу сказать вам, в какую историю вам нужно верить. Вам нужно придумать ее самим, но... Вам нужно оглядеться, взглянуть на факты и создать историю, в которую вы сможете искренне поверить. Повторяйте себе эту историю снова и снова, пока не поверите, и ваша мотивация вернется. Вот так вы заставляете себя работать, когда совсем не хочется. Вы создаете себе новый взгляд на мир, находя новую историю.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней. Личный

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В поселке Инчхе накануне произошел пожар в частном доме. В результате погибли трое детей. Два мальчика, родившихся в 2019 и 2022 годах, и девочка, появившаяся на свет в 2024 году. Тела были найдены после ликвидации возгорания. На месте инцидента трудятся следователи и представители прокуратуры. Завтра часть Хасавюрта останется без воды. В едином операторе сообщили, что это связано с ремонтом на трубопроводе. Отключение продлится с 6 утра до 13 часов. Без воды останутся поселок Заречка, а также улицы Набережная и Кандауровская. В России для защиты электросетей от атак дронов планируется повысить тарифы на электроэнергию для бизнеса. Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, предусматривающий включение дополнительных расходов в тарифы на передачу электроэнергии для крупных предприятий. Как пишут ведомости, затраты могут быть перенесены на стоимость товаров и услуг для населения. Американский миллиардер Тодд Бейли получил одобрение правительства для приобретения зарубежных активов Лукойла. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, Госкорпорация развития США, входящая в консорциум покупателей, примет участие в торгах за иностранные активы нефтяной компании. Решение о дальнейшей судьбе активов будет приниматься другой частью администрации. В России в следующем году будут разработаны национальные рекомендации по питанию, направленные на профилактику заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что пациенты с хроническими заболеваниями также нуждаются в специализированном питании. Врачи должны индивидуально консультировать таких больных по вопросам их рациона. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил обязать курьеров, использующих электровелосипеды, получать водительские права, приравняв этот вид транспорта к мопедам. Кроме того, он предложил оснастить электровелосипеды номерами для фиксации нарушений с помощью камер. В случае повторного проезда на красный свет предлагается лишать водителей прав. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определились первые два полуфиналиста. Действующие победители Евро поляки в трех сетах обыграли Германию. Олимпийским чемпионом французам тоже хватило трех партий, чтобы взять верх над Румынией. На посту главного тренера сборной Аргентины может остаться Лионель Скалони. Об этом инсайдеры сообщают. Рулевому аргентинцев предлагают новый договор на 2 года. Также в соглашении может быть прописана опция продления до чемпионата мира по футболу 30-го года. Теперь решение о своем будущем на тренерском мостике будет принимать сам 48-летний специалист. Он возглавил национальную команду в 2018 году. Под его руководством Аргентина выиграла чемпионат мира в 2022 году и дважды побеждала в Кубке Америки. Женская сборная Чехии досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, победя в матче 2-0 против команды Великобритании. Таким образом, чешская сборная в полуфинале турнира сыграет с победителем встречи Казахстан-Испания. Баскетболисты Фенербахче выиграли первый трофей сезона, обыграв Бешикташ со счетом 72-59 в финале Суперкубка Турции. В прошлом сезоне, напомним, Фенербахче выиграл все 3 национальных трофея и во всех 3 финалах обыграл Бешикташ. В новом сезоне стамбульская команда продолжила эту серию. Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заболел накануне матча с Турцией в Лиге наций. Форвард прибыл в тренировочный лагерь национальной команды, но пропустил тренировку. Мбаппе испытывает симптомы, похожие на грипп. Однако не исключено, что нападающий трехцветных все же сыграет во встрече с Турцией. Капитан сборной Франции стал единственным футболистом, отметим это, пропустившим тренировку. Футбольный клуб «Барселона» временно покинет Камп Ноу. Следующий сезон команда проведет на другом стадионе, а возвращение на реконструированную арену запланировано на январь 2028 года. Этот сезон футболисты завершат на основной арене, но старт следующего примут уже на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаньоса. К моменту возвращения трибуны Камп Ноу смогут вместить 95 тысяч зрителей, а затем руководство намерено довести вместимость до 105 тысяч мест. Обновленный Камп Ноу станет местом проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году. Такое решение принял УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу. А через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном –

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Общественные потребительские объединения выразили протест против законопроекта Минэкономики, который ужесточает правила возврата товаров, приобретенных через интернет. Эксперты считают, что предложенные изменения значительно ограничивают права покупателей. В то же время продавцы и платформы электронной коммерции утверждают, что их бизнес страдает от чрезмерного количества возвратов. Представители Минэкономики объяснили «Коммерсанту», что целью поправок является уравнять условия для взаимодействия маркетплейсов с их партнерами. Законопроект, в частности, предусматривает возможность полного отказа от возврата определенных категорий товаров, приобретенных онлайн, включая отказ от возврата предоплаченных товаров до их получения. Ожидается, что перечень таких товаров будет определен правительством отдельным нормативным актом.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Газнак планирует увеличить выпуск слитков золота весом 5 граммов, запущенных в продажу в июне этого года. Об этом в кулуарах Московского финансового форума рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук, передает ТАСС. По его словам, поводом для такого решения стала внезапная популярность микрослитков. Рост продаж существенно превзошел ожидания. Уже через месяц сделки со слитками весом в 5 граммов составили 20% от общего числа продаж в «Газнак инвестициях». Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже, поэтому сейчас планируем производство 5-граммовых слитков нарастить, пояснил Трачук. Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Также там добавили, что туроператоры не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, поскольку в Таиланде отсутствует угроза безопасности. При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов касательно ковида. В ассоциации заверили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет. И в завершении выпуска: смартфонами и другой электроникой пользуется абсолютное большинство россиян. При этом каждый пятый признается, что его смартфон разряжается за пару часов. Еще у 72% заряд уходит за один день, об этом пишет газета.ру. Согласно исследованию, только 7% респондентов рассказали, что их смартфон держит заряд несколько суток. Быстрее всего гаджеты садятся у старшего поколения. 36% бумеров считают, что их смартфон разряжается слишком быстро. Среди зумеров и миллениалов с такой проблемой сталкиваются по 22% среди поколения X 16. При этом именно зумеры чаще остальных говорят, что практически не замечают разрядки. Такой ответ дали 13%. Главным символом технологической ностальгии по результатам опроса стали телефоны Nokia. По ним скучает каждый третий опрошенный. На втором месте кассетные магнитофоны. Еще 18% скучают по кнопочным телефонам, 16% по домашним аппаратам с проводной трубкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Акуша, не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пятчахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пятчахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дусшиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Недавно я наткнулся на занимательное интервью Стива Джобса, в котором он рассказывал о достоинствах нового гаджета Apple. Однако, когда речь зашла о том, как его дети используют новинку, он сказал удивительную вещь. Мы не разрешаем нашим детям пользоваться современными технологиями, так что они даже не держали iPad в руках. Сперва меня это поразило, почему он запрещает близким пользоваться своими чудесными изобретениями. Но оказалось, что Стив Джобс такой не один. Например, у детей Билла Гейтса есть всего пара часов на использование благ современного мира, а до 14 лет отец вообще не разрешал им прикасаться к гаджетам. И чем дальше я копал, тем больше поражался. Многие лидеры техноиндустрии жестко ограничивают себя и своих детей от новинок Силиконовой долины. Встает логичный вопрос. Что они такого знают, чего не знаем мы? Что ж, в 2014 году ученые обнаружили, что частое использование современных технологий приводит к уменьшению плотности серого вещества в мозге. Это, согласно уже другим исследователям, значительно ухудшает память и способность к обучению. Но это только вершина айсберга. Еще частое использование смартфона приводит к дисбалансу целого ряда нейромедиаторов в мозге, в частности гамма-аминомасляной кислоты, что делает вас апатичным, раздражительным и предрасположенным к психозу. Возможно, вы скажете, что все это мелочи, подумаешь, какие-то нейромедиаторы. К сожалению, нет, не мелочи. Это буквально вопрос жизни и смерти. Масштабное исследование 2017 года, проведенное на 500 000 американских подростков, выяснило, что дети, проводящие наибольшее количество времени в экране, имеют значительно больший риск суицида. Особенно это относится к молодым девушкам. Добавьте еще к этому, что зависимость от смартфонов – это уже практически доказанный факт, и примерная картина будет ясна. Наше тело не знает, как реагировать на современные технологии. Мы радикально изменяем взаимодействие с людьми и окружающим миром. 100 лет назад у нас даже не было электричества, а теперь половина из нас не может заснуть без смартфона. Мы на себе проводим очень сомнительный эксперимент, результаты которого, возможно, вскроются только через пару поколений. И, по-моему, очень безответственно в такой ситуации игнорировать ученых, которые уже сейчас заявляют, что простое наличие у вас смартфона значительно снижает ваши познавательные способности,

0: при этом повышая риск депрессии. В свете всего вышеизложенного, неудивительно, почему основатель Facebook Шон Паркер в одном из интервью сказал: «Один только Бог знает, что социальные сети делают с мозгами детей». Но поймите правильно, я вовсе не призываю вас выбросить свой смартфон и отовсюду удалиться. Однако стоит знать меру. Например, у меня есть четкие правила. Во-первых, 2 часа социальных сетей в день, при том, что это по сути моя работа. Во-вторых, онлайн для меня существует только в моей комнате. Кухня, туалет и спальня служат по назначению. Интернету и современным технологиям там не место. Это правило очень легко осуществить, достаточно просто избавиться от смартфона. В-третьих, у меня всегда есть четкий план, что я делаю за компьютером и в онлайне. У моего мозга нет выбора, я все делаю по расписанию. Последние 20 лет заботливые корпорации только и думают, что о нашем удобстве. Вот только забывают сказать, чем для нас оборачивается их забота. В условиях такой агрессивной опеки только мы отвечаем за наше будущее. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Ты дожил до 40, и если ты не сделал ничего, чтобы это предвосхитить в 20, в 30, то ты к 40 годам приходишь, у тебя кризис, и вторая половина жизни у тебя просто схлопнется. Почему это происходит? Да, во-первых, это половина жизни. Большинство людей к этому возрасту реализовали свои первые задачи. Нам что нужно было, да? Доучиться в школе до конца, выбрать профессию, закончить институт, жениться, родить детей, чего-то добиться в профессии. 40 лет. Ты выполнил все свои жизненные цели. Я вот первый раз вот это ощутил как раз вот в 40 лет. Может быть, поздно я это понял. Понял бы раньше, более эффективно бы отнесся к собственной жизни. Но у нас был большой корпоративный праздник, там несколько компаний, больше 350 человек, и я стал наблюдать за людьми. И вдруг увидел тех людей, которых я знал еще там в молодости, да, и они идут пара, счастливая, семейная, да, но они детей уже выпустили, я чувствую, идут пенсионеры. У меня еще столько идей в жизни, столько нереализованных вот этих моментов, и я стал смотреть. Одинаковый возраст, примерно около 40, вот эти пенсионеры, а у этих глаза горят, то есть потеря энергии. Почему это происходит? Во-первых, мы получаем опыт. И опыт не только позитивный, но и негативный. Чего-то начинаем уже бояться и не начинать. Мы добились чего-то, и есть некоторые люди, которые начинают сравнивать. А вот другой добился чего-то большего, а я не добился. Наверное, у меня жизнь по-другому сложилась. И мы начинаем на эти вещи все рефлексировать. В итоге есть уже реализованные поставленные цели, есть накопленный негативный опыт, есть определенные разочарования. И что теперь с этим делать, да? Если кризис – это лучшее время для роста, то нужно, соответственно, сделать определенную ревизию, перестроить собственную жизнь. И на это у меня есть очень хорошая модель. Она называется, я называю ее пирамидой счастья или пирамидой желания. Строится она таким образом, что внизу находится дела, которые делать нужно, выше, которые делать должен, потом то, что важно, и то, что хочу. Что нужно сделать с этой пирамидой? В первую очередь посмотреть свою карту рабочего дня, недели, месяца. И вот я это делаю потому, что мне это нужно делать, или потому, что я это должен делать, или потому, что мне это важно делать, или я хочу это делать. Если у меня 80% времени, если я делаю то, что нужно, я живу в нужде. Если я что-то должен, я живу в долгах. И только верхний «важно» и «хочу» отвечают реально за твою собственную самость, за энергию. Вообще, если всю жизнь разложить на определенные периоды, и если ты до 20 лет не научился учиться, то, скорее всего, этот навык ты потом не получишь. Если до 30 лет ты не выбрал, чего ты хочешь добиться в жизни, чем заниматься, не выбрал профессию свою, свое призвание, скорее всего, уже не найдешь. Если до 40 лет не заработал денег, то, соответственно, скорее всего, их ты не заработаешь. А если к 50 годам ты не понял, зачем ты живешь и что ты хочешь построить, что останется после себя, скорее всего, вот эту цель ты не обретешь. Хотя ты мне можешь сапонировать, вот есть прекрасный фильм про Макдональдс, про основателя, который в 50 лет только начал вот этот путь, с братьями поговорил, забрал бренд и построил сеть. Но здесь очень такой тонкий момент, да? Ты можешь сказать, что человек к 50 годам не научился зарабатывать деньги. Ему всю жизнь было надо. Он торговал своими миксерами. У него просто темы доходной не было, да? Но он всю жизнь делал. Он умел продавать, он умел что-то делать. То есть у него навык был. И вот здесь подмена понятий. Я буду лежать на печке, и к 50 годам мне придет идея основать Макдональдс, и я заработаю. Такого не бывает. Каждый период времени отпущен на свое. И поэтому в 40 ты должен себе поставить задачу, чем я реально хочу заниматься, что я хочу оставить после себя. И тогда ты начинаешь смотреть вот на нужно. А вот это вот нужно ведет к моей цели, а вот это вот должно, это действительно я должен и ведет к моей цели. Это для меня важно, и я хочу. Но есть такой момент, говорит, а если, говорит, я хочу лежать около телевизора, смотреть футбол, я этого реально хочу. Вот тут есть тонкий момент. Не надо путать желание с искушением. Как это дело отсеять? Когда мы говорим об искушении «я хочу», это только самая вершинка. Если все остальные вещи не соблюдаются, значит, пирамида рассыпалась. Мы этого не делаем. А вот «я хочу» начать получать новый навык, допустим, научиться играть в гольф. Мне это важно? Да, важно, потому что я буду проводить больше времени на улице, я буду общаться с другими людьми, я буду поддерживать себя не только навыки вот физические, но и когнитивные, да, потому что мыслительная игра. Я должен это делать? Да, должен, потому что если я буду только находиться дома, не передвигаться, ну, тогда я должен буду взять какую-то другую физическую, интеллектуальную активность. Значит, мне это нужно делать. Значит, это мое истинное желание, которое совпадает с моими будущими целями. В итоге, у нас есть пирамида, и мы с ней можем поработать. Но для того, чтобы было проще, я тебе скажу вот там 5 правил, которые просто нужно сделать в 40 лет, чтобы пересмотреть собственную жизнь. Первое – это провести ревизию. Второе – поставить главную цель. Вот я не люблю, когда набрать себе много целей. Цель всегда в жизни одна, все остальное – задача. Пересмотреть свое окружение. Если вы собираетесь с друзьями, классно проводите время, но это время все отдано тем, что вы вспоминаете свои какие-то старые истории, одни и те же, а не новые мысли, новые проекты. Это не заряжает вас энергией. Нужно избавляться от этого окружения. То есть надо убирать токсичное окружение, посмотрите, чего вам не хватает, и смените вокруг себя окружение. Ну и, соответственно, поменять в своей жизни ритуалы. Есть плохие привычки, которые нам не дают пользы. Но за 40 лет мы уже осознанно это делаем. Это у каждого свои индивидуальные вещи. Но начать строить положительные ритуалы, ритуализировать собственную жизнь. И тогда кризис среднего возраста даст толчок в следующую половину жизни, и вы можете прожить еще одну полноценную жизнь с другими целями, задачами и интересами.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Три дагестанских предприятия стали лауреатами и победителями Всероссийской премии «Экспортер года», сделана в России в Северокавказском федеральном округе. Так лучшими были признаны компания «Армада Плюс», предприятие «Дагестан Стеклотара» и компания «Салават Стекло Каспий». Дагестанский театр «Кукол» завоевал первое место на втором международном фестивале премии театров «Кукол» под названием имени Железкина. Мероприятие прошло в подмосковных Мытищах, где спектакль «Красавица и чудовище» был признан лучшей детской постановкой. В заочном отборе приняли участие 40 кукольных коллективов. В России с 1 января планируется увеличить утильсбор на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства. Об этом сообщили в Минпромторге. Отмечается, что повышение станет частью плановой индексации, которая была утверждена еще в 2024 году. Соединенные Штаты Америки стремятся к частичному прекращению огня на Украине до наступления зимы. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стуб в интервью агентству Bloomberg. По его словам, одним из возможных условий перемирия может стать обоюдное воздержание от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Глава РСПП Александр Шохин выступил с предложением создать строгие критерии для ведения внешнего управления в компаниях, базирующихся на Западе. По данным агентства ТАСС, основной причиной для применения меры предполагается наличие собственника, являющегося гражданином недружественного государства. Шохин подчеркнул, что временное управление должно служить предупреждением для Евросоюза. Однако, по его мнению, такие предупреждения, похоже, не воспринимаются Евросоюзом должным образом. Чемпион Европы и призер чемпионата мира по вольной борьбе Ахмед Гаджимагомедов дебютирует в Лиге РФ. Состязание пройдет 23 октября в Лас-Вегасе. Его противником будет Микки Льюис, завоевавший золото молодежного чемпионата мира в США. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
6: Друзья, ассаламу алейкум. Доброго времени суток. В эфире вновь программа «Территория сделки». С вами Фарух Абдурахманов и Муслим Багаров. Сегодня мы с вами обсудим такую интересную тему, немного отдалившись от основной тематики нашей программы о мире недвижимости. Но она достаточно интересна, эта тема. Тема продаж, отделов продаж, того, как выстраивается работа, как должна она выстраиваться. Тема эфира «Покупатель ушел в отказ. Почему сделки срываются, а отделы продаж не слышат клиента?». Нашим гостем сегодня является специалист с более чем 8-летним опытом в сфере продаж и клиентского сервиса. Работал с отделами продаж в различных сферах бизнеса, в том числе и в недвижимости. Прошу любить и жаловать. Амар Алиев. Ассаламу алейкум,
7: Амар. Ассаламу алейкум,
8: Амар. Алейкум салам.
6: Спасибо, что принял предложение, приглашение наше, откликнулся. Ну, наверное, традиционно начнем с того, каков твой путь, как ты вообще дошел до сегодняшнего дня, до того уровня, который у тебя есть, что происходило в течение этих 8 лет. Немного познакомим тебя с нашей аудиторией.
8: Хотел бы вначале поблагодарить вас за то, что пригласили, долго наша, скажем так, встреча затягивалась, но, альхамдулилля, сегодня она реализовалась. Немножко расскажу про себя. Впервые, наверное, в продажах я оказался в далеком 2015 году, когда я работал на «Формуле-1», я продавал журналы. Официальный журнал «Формула-1», это гран-при в городе Сочи, я там жил, учился. Вот, и первый раз, наверное, с такими активными продажами я столкнулся именно там, когда ты незнакомым людям продаешь какой-то товар, да, либо услугу, в данном случае это были журналы. Вот, и вот это было первое становление. Дальше я непосредственно работал в Сбербанке, Сбербанке России, консультант, менеджер
6: это
8: по продажам.
6: Там же в Сочи?
8: Там же в Сочи, да. У меня были одни из лучших результатов по нашему городу. Вот. Делал я все, скажем так, тогда интуитивно. Я тогда не знал ни про структуры, ни про всякие воронки. Просто вот как душа, скажем так, говорила, то я и делал. То есть я предлагал каждому клиенту услуги, которые, условно говоря, предлагает банк. И когда я увидел, что у меня большие очень результаты, и я с отрывом ухожу от своих коллег-конкурентов, меня пригласило руководство и начало говорить, как ты это делаешь? А у меня был простой ответ. Я говорю, я просто предлагаю всем. То есть из 30 там предложенных 3-4 продажи осуществляются. Я говорю, и все, больше нет никакой как бы магии. Они вначале думали, что я пожилым людям чуть-чуть навязываю, напихиваю, да, в Сбербанке раньше была такая практика. Вот, потом
6: одеваю
8: они...
6: на голову, как у нас
8: Да, там молча что-то подключаешь человеку. Потом увидели, что месяц, два, три проходит, ошибок в системе, да, по структуре Сбербанка не выходит, и они поняли, что как бы все честно, чисто. И вот так они позвали меня, чтобы я делился успешной практикой со своими коллегами. А практика была всего лишь одна, предлагал всем, и даже если мне отказывали, ничего страшного, мы идем дальше. Только и всего. То есть я относился к этому как к помощи. Моя задача была помочь клиенту, но не так, типа, знаешь, просто что-то рассказать и какую-то выгоду. Я вначале пытался понять, есть ли у клиента проблемы, и здесь уже показывал, какую пользу и помощь эта услуга может ему принести.
7: То есть самое главное в любом деле – это знать свой товар, правильно понимаю?
8: 100%, Фарух, 100%. Это очень большая проблема, вот, которую я, по крайней мере, вижу во многих отделах продаж. Менеджера компании, ну, как бы до конца не знают про, ну, товар либо услугу, то есть продукт, который они продают. То есть, условно говоря, если мы говорим про недвижимость, там у нас и юридические аспекты, да, там и там кадастровые, земельные, обширно все, да. А если мы говорим про другие сферы, то там тоже, там, если там телефон продаем, мы же должны знать характеристики, детали, там, гарантии и так далее, как если с браком, как поступать. То есть менеджер – это не тот человек, который только вот узко там свой товар знает, он должен еще обширные вот эти вещи, которые затрагивают его, об этом тоже он должен знать, владеть.
7: То есть тогда вопрос, да, сегодня клиент стал более требовательным или более информативным? Такой сразу вопрос.
8: Очень интересный вопрос. Я считаю, что менеджеры, точнее клиенты сейчас стали более информативными. Почему? Потому что любое видео по любому запросу есть в соцсетях. И хотят наши, ну, клиенты, я, например, как клиент, хочу я этого или нет, я уже какой-то информацией по товару либо услуге буду владеть.
6: Перед тем, как даже в магазин пойти, что-то там подбирать, ты уже какую-то информацию берешь в этом.
8: Да, этот момент есть. Вот. А второй вопрос, какой там был? Стали ли они... Повтори.
7: Так, сегодня они стали более требовательны или более информативными?
8: Повторюсь, информативными они автоматически становятся, потому что соцсети у нас очень как бы, да, развиваются и так далее. А требовательными они становятся потихоньку, потому что, ну, все мы, наверное, слышали такие термины, как клиентский сервис, клиентское обслуживание, там, клиентоориентированность компании и так далее. И хотим мы этого или нет, люди, которые оплачивают за свои слова, за свои товары либо услуги, хотят, чтобы им дали наилучший сервис. И они автоматически становятся требовательными.
6: Амар, смотри, возвращаясь к теме твоего бэкграунда, да, как сейчас модно это говорить, за 8 лет особняком какое вот место работы или опыт в какой компании у тебя стоит?
8: Становление было все-таки в Сбербанке, потому что Сбербанк – это очень сильная школа продаж. Потому что, хочешь ты этого или нет, у тебя за душой очень много людей, которые тебя контролируют. У тебя дикая вообще система, и ты растешь как специалист в разных отраслях. Потом я перебрался домой, в Махачкалу я вернулся, поработал около года на московскую IT-компанию, занимались лидами, лидогенерациями, сайтами. Это у нас был B2B.
6: А там непосредственно чем ты занимался? А
8: я продавал франшизы. Я продавал франшизы, чтобы люди могли, ну, покупать клиентов, скажем так. Франшиза в этом заключалась. Там поработал год. В этой компании я понял, насколько вот эти летучки, собрания, ролевые игры, которые между компаниями, между отделами проходят, насколько они важны. Каждый понедельник и каждую среду с 19 до 21 у нас проходили ролевые игры, где... Ну, то есть, условно говоря, Муслим, ты – это клиент, Фарух – это ты менеджер, и вы сталкиваетесь лбами, и весь остальной коллектив слушает ваш диалог и в конце говорит, что у тебя было хорошо, что лучше, над чем нужно поработать, и дополняет друг друга. Дальше я устроился в компанию Ляриба Финанс, работал уже с тобой как раз-таки, были с тобой коллегами. Вот, там отработал, ну, порядка, наверное, 3 лет.
6: Да.
8: Можно сказать так, да, потом перебрался непосредственно в бизнес-сообщество, вот тоже где-то полтора года там поработал и уже полтора года в свободном плавании, скажем
6: так.
8: Ну,
6: я лично считаю, Омар, что у тебя на самом деле очень интересная такая 8-летка получилась в плане получения опыта, знаний, потому что, начиная там с Сочи, заканчивая Махачкалой, компании достаточно серьезные, интересные и очень много знаний дают. Ну, давай, если позволите, вопрос задам. Если мы говорим про клиентоориентированность, про клиентов, про продажи, что клиент чувствует в первые минуты общения с менеджером и почему это важно? С такого простого вопроса начнем, базового.
8: Если мы сейчас говорим конкретно про недвижимость или в целом?
6: Нет, давай, мы сейчас пока в целом
8: немножко, да. Но первый раз, когда... клиент соприкасается с компанией, маркетологи специально выстраивают путь клиента. Они должны понимать, с какими сложностями проходит клиент, прежде чем он дойдет до этой компании. Сейчас конкуренция очень большая. То есть, условно говоря, не к тебе, так туда я пойду. То есть, мне нужна услуга, да? И каждый сейчас пытается выделиться за счет этого. Это отделы колл-центров, которые должны мгновенно, быстро реагировать на каждый звонок, на каждое сообщение. Это какие-то нейросети, которые сейчас используют, как бы, да? И самое важное, это компетенция самого менеджера. Это доверие, это компетенция. Насколько менеджер при первичном касании, то есть поздоровался, представился, здравствуйте, вы попали там в компанию «Звездное небо», меня зовут Омар, какой у вас вопрос? Там клиент задает вопрос, да, то есть мы сделали первый этап приветствия, дальше клиент задает какой-то вопрос. Я не тупо отвечаю на его вопросы, я задаю ему встречные вопросы, чтобы понять, что ему нужно, и только после делаю какую-то презентацию. Но попав в Махачкалу, в Дагестан, я как будто, знаете, у меня такое противоречие, как будто я понял, что здесь, в принципе, и вот эта структура, система, как будто и не нужна она, потому что нас как-то на таких фразах, как «брат», там, я не знаю, там, друг, да, вот такие фразы используют, которые в России недопустимы.
6: Здесь, если мы будем так разговаривать, получается, она не приживается никак или почему?
8: Нет, смотри, оно приживается, оно необычно, но если, я считаю так, если это все в итоге приводит к завершению сделки, используй любые фразы.
6: Я почему спрашиваю, я, например... буквально недавно заходил в одну из рекламных компаний заказать там небольшую продукцию. Я столкнулся с такой темой, что менеджер сидит, казалось бы, да, который заинтересован в том, чтобы пришел, да, я минимальный заказ сделал.
8: Не имеет
6: значения, я объясняю, что да, это минималка, минимум нужен какой-то продукции, но я вот, у меня такое направление, то есть компания только, грубо говоря, родилась, и в перспективе я твой клиент. Посоветуй мне, что мне нужно, определенную эту задачу я нарисовал. Вообще, с того момента, как я туда зашел, я себя сразу почувствовал, как будто я должен. И потом я-то понимаю, о чем я говорю. Я знаю, что мне нужно, я знаю ответы на эти вопросы. Мне просто интересно стало. Это не привередливость какая-то была, просто интересно стало. И получается так, что вот как будто мне им не нужно, что ли, не хотят они вот.
8: Здесь тоже есть объяснение, Муслим. Смотри, у нас же много чего упирается в систему мотивации. Если менеджер по продажам, ну смотрите, вообще в теории у нас есть консультанты, ну менеджеры по продажам, дальше выше топ-менеджмент. Если человек консультант, он будет вас просто консультировать, и ему абсолютно без разницы, купить его или нет. Почему? Он сидит на фиксированном окладе. Чем меньше людей к нему в офис придут, либо на торговую точку, для него лучше, у него много свободного времени. А если мы говорим про менеджера по продажам, конечно, он так делать не должен, потому что чем больше он продает, тем больше он зарабатывает. Но может быть, у него система мотивации неправильно выстроена, либо он очень сильно загружен. Такое тоже может быть, то, что там один менеджер, два менеджера, а клиентов очень много. Руководство пока не видит смысла нанимать новых, сами справятся. Такое тоже может быть. И ему как бы немножко безразлично, у него есть уже свои заказы. Сейчас пришел очередной клиент, как бы давай там, когда успею, тогда успею. Тут много факторов есть. И я, проводя определенного рода аудиты, я сталкивался с тем, что, условно говоря, из 10 компаний, там у четверых 100%, у них менеджера сидят просто на фиксе. Я уже понимаю, что меня там ждет. То есть безразличие, там, они своевременно не уведомляют, там, какой-то форс-мажор произошел, пока я не позвоню, они сами не будут делать инициативу со мной связаться.
6: А почему это такой вот этот процесс, как болезнь какая-то, да, которую надо на корню там решать, ее чаще всего запускают? Это от того, что операционки слишком много у
8: многие же не знают.
6: Собственника, или он не погружается.
8: Не понимает, не погружается.
6: Это же его деньги. Этот же случай, продолжая, с человеком вышел из этого офиса, мы что-то разговаривались, он говорит, собственно, по этой причине и ушел от них. А я им за 10 месяцев сумму принес, заказов, это, короче, больше 6 миллионов рублей. Угу.
8: Ну, здесь смотри, чтобы это все потихоньку исправлять, в первую очередь, это должно кем-то контролироваться. А контролируется это, если это маленькая компания, либо собственником, а если это чуть большая компания, и там несколько сотрудников в отделе продаж сидит, это руководитель отдела продаж, РОП. Вот если этого всего нет, все так и идет. А много примеров. У меня, например, тетя занимается кухнями на Митхана Султана. Ты же знаешь, подключал. Да. Тоже, говорит, сидим просто на окладе, там 30 тысяч платят, и все. И после беседы со мной, я там и там книги определенные советовала, она когда в гости приходила, и она говорит, я пойду завтра скажу ей, чтобы она там, условно, мне там оклад чуть-чуть убавила и процент добавила, потому что чем больше я продам, тем больше я заработаю.
7: Да, система мотивации повышается у человека абсолютно.
8: Конечно.
7: То есть, здесь логично просто, в принципе, да, если...
8: Это логично, но не все это используют. Вот
7: странность. Я имею в виду логично в плане даже менеджеров, да, возьмем, что они, работая на фиксированный оклад, они отдают ровно столько, в лучшем случае, сколько им платят.
8: Да.
7: Но опять же, здесь еще стоит вопрос, наверное, внутреннего какого-то, да, человек порой и зачастую менеджера, которые просто сидят на окладе, они не делают даже то, за что им платят.
6: Да, да.
8: И здесь еще очень важный момент отметить, здесь еще идет самообман. То есть менеджер что думает? Я получаю свои 20 тысяч рублей, чем меньше клиентов, тем лучше. Но он же тратит столько же времени, сколько мог бы потратить, если бы он, у них система была бы другая. Менеджер думает, какой он умный, что
7: меньше работы, деньги
8: те же. А время же, ты же на работе находишься. Там с 9 до 6, до 7. Поэтому это палка двух концов.
6: Это можно назвать вот эту ситуацию как раз-таки ошибкой, которую чаще всего допускают менеджеры при первом касании с клиентом, при первом контакте. Можно сказать, наверное, что это была ошибка. Я так понимаю, если бы этот менеджер более грамотно, приветливо отработал бы, клиента, да, лид, который зашел к нему, то опять же в перспективе это...
8: В перспективе, да. Но здесь смотри, согласись с мыслями, если ты мой руководитель, и я все равно продам я больше или продам меньше, если я все равно получаю свои 20-30 тысяч рублей, зачем мне напрягаться? То есть здесь, конечно, мы можем ущипнуть менеджеров и сказать, что вы не активничаете, да, и так далее. Если мы рассматриваем именно менеджеров, которые просто на фиксе сидят, но к ним нет претензий. Они на такие условия они согласны. А если непосредственно мы говорим про компании, у которых система мотивации правильно выстроена, у нас всегда есть топы, которые больше всего зарабатывают, больше всего планы перевыполняют, и те, кого устраивает зарабатывать меньше. Хотя, повторюсь, они тратят одно и то же время.
7: Это большая, честно говоря, такая ловушка мозговая.
8: Да.
7: Нашел свою зону комфорта и сидишь в ней. Вот я натыкался на то ли цитата это была, то ли картинка даже. Типа, я сижу, говорит, в своей зоне комфорта. И так, картинка описывает эту ситуацию. Он сидит в луже, говорит, это моя зона комфорта. Все, я дальше не иду.
6: Почему человек может отказаться От хорошего предложения, даже если цена и условия ему подходят.
8: Это же слоган нашего сегодняшнего эфира. У меня есть хороший ответ. У него нет доверия компании. Представь, какая-то компания появилась на рынке, и, допустим, она продает недвижку. Они дают самую дешевую цену. Ну, хорошую цену. Они дают хорошие условия, рассрочку там на 10 лет. Все дают на 5, они дают на 7, например, на 8, на 10 и так далее. У них цена там ниже и так далее. Вроде бы все вкусно для потенциального покупателя. Но всегда покупатель, когда мы говорим о крупных чеках, там, ниша машин, недвижки, это всегда крупные чеки, и это очень длинный цикл сделки. Здесь доверие. Насколько человек доверяет этой компании? Насколько там люди за этой компанией стоят, которым можно довериться. Тебе простой пример приведу, я буду без названий компаний. Есть сейчас компания, они вывозят только за счет медийного своего, скажем так, амбассадора. Консультация, обслуживание у них очень слабое.
7: Я даже знаю, о ком ты говоришь.
8: Ну здесь еще такое, я знаю собственника. Вот. И самое интересное в том, что у них это работает. У них это работает. И здесь главное лицо, за счет которого идут продажи, это вот этот самый амбассадор, да. А возьмем другие компании, они, наоборот, постоянно в соцсетях, постоянно в каких-то благотворительных акциях участвуют, постоянно мелькают, да, как бы рассказывают про все нюансы, у них специалисты прокачиваются. И вот к таким компаниям как раз-таки люди и идут.
7: Я вообще, честно говоря, Омар, вот хочу твое мнение тоже послушать. Как ты считаешь, покупатель покупает у компании или же у менеджера? У меня-то на это свое видение, хочу тебя послушать как человека, который занимается развитием компании.
8: Ну смотри, первично человек идет на компанию. Я всегда говорил и, наверное, буду дальше тоже говорить, когда у клиента и у менеджера есть какой-то конфликт, то есть какая-то такая, да, конфликтная ситуация, клиент не будет вспоминать Муслима, Умара и так. Он будет говорить, я с этой компанией поругался, я в эту компанию не пойду. Поэтому мы всегда говорим, вы лицо данной компании, и вам нужно быть, скажем так, во всеоружии, да, там, белый верх, черный бейджик, приветствие, да, там и так далее, пострижено.
6: Это репутация компании.
8: Конечно.
6: Это корочка компании.
8: Человек первично идет в компанию, а уже внутри компании он уже дружит с менеджером, который для него является, ну, он показал себя экспертом, профессионалом, да, и он там на любой вопрос отвечает, там, не знаю, консультирует. Например, Муслим, ты пришел за, условно говоря, там, не знаю, за вот этим стаканом. Я задаваю тебе 2-3 вопроса, определяю, что тебе не этот стакан нужен. На твоем мероприятии нужны поменьше стаканы, потому что туда наливается тот напиток, который ты хочешь, как бы, условно говоря, своим гостям разливать и так далее. И он каждый раз вспоминает, ему нужен товар из вот этой области, он уже он идет к Мухаммаду, пойду, он там, условно говоря, в этой компании работает. Вначале он идет на компанию, потом он говорит, там Умару пойду или Мухаммаду пойду, он в этой компании работает, он нам все сделает. Поэтому менеджера тоже приводят клиентов.
7: И удерживают.
8: И удерживают.
7: Либо теряют.
8: Конечно, конечно. Абсолютно. Поэтому же в России есть такое правило всех клиентов вести в CRM. Почему? Ты работал с клиентом, например, у тебя отпуск. А что делать клиенту? Он же не может уйти теперь, да? Все, я возвращаюсь в CRM, я говорю, все, Муслим в отпуске, я за него. Я вижу все детали ваших бывших переписок, там обсуждений и продолжаю работать.
6: Понимаешь, на каком этапе находится клиент.
8: Да. Очень важная вещь.
7: Что важнее вообще, скорость ответа или качество первого разговора?
8: Хочется мне сказать, что и то, но если мы говорим про компании, у которых средний чек высокий, то есть от миллиона, да, там от 500 тысяч, возможно, и цикл сделки долгий, я считаю, что скорость чуть-чуть можно вот в бок убрать. Объясню почему. Вот представим, человек хочет купить недвижку. Он звонит, условно говоря, в компанию Green. Вымышленная компания. Green будет, Red пускай будет, да, там две компании. Он звонит в компанию Green, он не дозвонился. Он написал, ему сразу не ответили. Все, он звонит в Red. В Red сразу ответили, все нормально. Он задал вопросы, проконсультировался, уточнил детали, стоимость и так далее, и так далее. Здесь, так как цикл сделки долгий и средний чек большой, клиент не будет здесь и сейчас покупать. И, ну, вы мне скажите, я, например, на своей памяти никогда не слышал, что человек с одного звонка либо с одного прихода сразу покупает квартиру. Вот. А если, например, товар там меньшего прайса, там телефон, техника и так далее, да, здесь скорость важна, оперативность очень важна, потому что клиент здесь быстрее избавляется от денег. А если, вот как я сказал, а если средний чек высокий, то можно перезвонить потом клиенту, сказать, вот компания Red, вы нам звонили, вот мы не могли ответить, что у вас, и дальше работать с клиентом. Mm-hmm. Получается, от ниши зависит.
6: Ну, mm-hmm. сегодня я думаю, что в недвижимости тоже скорость важна. Почему? Потому что спрос немного превышает предложение. Mm-hmm. Поэтому тут как раз таки может быть, что ты, насколько быстро ты ответил или среагировал, это как раз может зарешать. Поэтому скорость правильно может быть сказать, что это одно другое дополняет.
8: Абсолютно верно. Просто я все-таки думаю, что клиент, который не будет покупать товар сразу, а недвижку вряд ли он с первого звонка покупает, к нему можно вернуться спустя день и сказать, там, вы нам звонили и так далее. А вот в тех продажах, где средний чек маленький, там ты через час ему наберешь, он скажет, я уже товар купил. Угу, такая практика.
6: Угу. Здесь как раз таки вот опять же, возвращаясь к недвижимости, рынку недвижимости, к скорости ответа, скажем, да, подключается как раз-таки, вот мы переходим к уровню доверия. Уровень доверия по телефонному разговору, если я ошибусь, поправь меня, он как раз-таки вызывается тем, о чем ты и как говоришь, то есть конечно. Компетенция твоя.
8: Конечно.
6: Если в каких-то сферах допустимо, там, приходите, здесь покажем, здесь расскажем. В недвижимости, мне кажется, зачастую вот в моменте ты по телефону, если что-то как-то раскидал аккуратно, объяснил и сказал, что возможно решить вопрос, возможно это сделать, возможно под ваш бюджет что-то набрать, но надо для этого встретиться, сесть, поговорить. Вот тут как раз-таки мы и цепляем и доказываем свою какую-то компетентность, ну хотя бы на начальном этапе. Также,
7: но вообще я считаю, что разговор первичный по телефону даже, он играет, наверное, 70% вообще вашего дальнейшего диалога и сотрудничества.
6: Как у риэлтора,
7: да, будь это риэлтор, будь это любая другая сфера, первичное знакомство, первичная консультация, она максимально оставляет отпечаток в память. Yeah. И как ты проконсультируешь, и даже зачастую у меня бывают ситуации часто, что начинаем мы с буквы А, заканчиваем буквой Я, и уже мы знаем друг о друге все, там, я не знаю, там, вплоть до семейных каких-то историй, и после этого уже и работается с клиентом легче, и клиент тебя слышит уже, и как-то, идет с тобой дальше, то есть до конца, там, до того момента, пока он не подберет себе то, что ему нужно. Либо, там, я могу просто сказать, что давай сейчас не будем покупать. Yeah. Потому что, объективно, если мы будем смотреть, желание купить квартиру, оно есть у нас у всех, но когда мы начинаем копать, понимаем, что это будет кабала для человека. Это если даже рассрочка та же самая, или же ипотека и так далее. Но прежде чем покупать, вообще всегда пути отхода я ищу для клиента всегда заранее.
6: Слушай, а у тебя вообще были истории, связанные именно с риэлторами? Такие вот трешовые, скажем, есть. Когда ты как клиент, может быть,
8: есть.
6: Поделись.
8: Да. Ты знаешь, я вот люблю часто звонить в компании, сейчас я делаю это редко, раньше я делал это, очень часто, мне всегда бывало интересно понять, как та или иная компания консультирует и в целом работает с клиентом. Вот у меня был случай, даже ролик там, относительно там неплохо залетел, в общем, случай такой, я звоню в компанию и не представляю, я делал это перед менеджерами другой строительной компании, чтобы показать им, как вообще на рынке обстоят дела.
6: А речь идет о строительной компании?
8: Да, это непосредственно строительная компания, у которых есть свой отдел продаж. Я звоню, я говорю, здравствуйте, не представляется, имя не называют, то есть это уже как бы минус, да, у нас есть корпоративное приветствие, которое мы там обязаны выполнять, там хоть ты, не знаю, запчасти на машины продаешь, и ты весь в мазуте, ты должен сказать, здравствуйте, компания такая-то, менеджер такой-то, что у вас? Вот, они говорят, там, цена за квадрат, сразу она говорит, цена за квадрат 300 тысяч рублей. Я говорю, понял, а там есть что-нибудь? Она говорит, приезжай к нам в офис. Я говорю, я не могу приехать. Она говорит, а мы, типа, все детали обсуждаем непосредственно в офисе. У меня вопрос. Представь, я живу в районе, там, Новая Северная автостанция. А офис находится в сторону, там, редукторного Каспийска. Почему я должен приезжать к вам просто так? Вы же должны, наверное, чем-то меня зацепить, чтобы у меня был повод сказать, там, если я там женат, жену возьму, если там родителям, их возьму, скажу, поехали, там супер, какое-то предложение делают, то-то, то-то, да. Здесь вообще минимум вопросов, быстрое завершение диалога и просто позвать в офис. Это и есть непосредственно слив клиент. Так сливаются клиенты. Это не контролируется никем, поэтому так и происходит. Вообще. А есть компании, которые вообще на звонки не отвечают. Это крупные компании. Это компании, которые сейчас шумят. Uh-huh. Они вообще, ну, вот, например, последний раз я был у товарища, который, как бы, ну, ты нас свел. Yeah. Вот я перед ними делал звонок, мне не ответили, и спустя время мне до сих пор, вот уже там две недели проходит, мне не перезвонили. Вот где-то я там у них в воронке продаж остаюсь. Такие моменты бывают. Есть, где менеджеры – это просто консультанты, их задача просто вывалить на меня информацию без какого-либо уточнения, что мне нужно.
6: Из-за которой ты сон потеряешь, короче. Ну,
8: вот он мне, например, говорит, условно, там какой-нибудь, пускай будет Умар, он мне говорит, квадрат стоит столько, находимся мы здесь, документы есть, там юридически все чисто, там на дом РФ мы зарегистрированы, там, ну и так далее, и так далее. Но он не задает мне никаких вопросов. А теперь представь, я приехал к ним в офис, и он мне говорит, квадрат Умар у нас стоит от 210 тысяч рублей. А у меня-то в голове сейчас за 1090 что-нибудь куплю, и что, у меня сразу конфликт. Я буду ему говорить, а зачем ты меня в офис позвал? Неужели ты не мог мне вопросы задать там, или сразу сказать, что у вас квадрат там от такой-то суммы? У меня остается негатив. Теперь я вижу Муслима либо Фаруха, я говорю, а я там ходил, там, то ли там яма. Ну, к сожалению, так. Сарафан на радио уже очень сильно работает. Если ты недвижку купил, и ты сказал, я вот там купил там то-то, то-то, у меня вероятность, что я в твою же компанию приду, она намного выше.
7: Теперь так. У меня вопрос тогда следующий. Кому лучше обращаться, когда ты приобретаешь недвижимость? Мы сейчас скажем про новостройки. Это лучше обратиться в отдел продаж от застройщика или же все-таки лучше обратиться к риэлтору?
8: И это почему? Очень сложный вопрос. Объясню почему. Вообще, я долгое время не понимал, кто такие риэлтора. Угу. Честно, я не понимал. Чем они занимаются? Потом я понял, что эти люди от А до Я ведут тебя и завершают с тобой сделку до момента, пока ты не приобретешь квартиру. Но тогда у меня другой вопрос. Для чего тогда нужны менеджеры по продажам?
7: Я отвечу.
8: Давай.
7: Вот я, честно говоря, мы эту ситуацию обсуждали уже. Менеджер по продажам для застройщика нужен именно для того, что если он хороший менеджер по продажам, uh-huh. им у нас такие есть, слава богу, они тебя консультируют и рассказывают все плюсы, минусы об своем объекте. Так. Для чего нужен риэлтор покупателю? Uh-huh. Для того, чтобы он тебе предложил на самом деле нужный объект, который тебе подойдет по финансам, по локации, по наполняемости и так далее. И тому подобное. То есть мы-то работаем не с одним объектом, мы работаем с разными застройщиками, и мы делаем уже более точечный подбор. А менеджер делает все равно, у него задача какая?
8: Свою
7: продать
8: квартиру.
7: Свое, да.
8: А, вот оно. Вот,
7: я просто, ну, можно так говорить, просто я почему задаю этот вопрос тебе, как специалисту, да, скажем, который выстраивает именно отделы продаж, работает именно с продажниками. Этот вопрос мне был на самом деле интересен. Просто люди не всегда понимают, для чего нужен риэлтор, вот же есть там, менеджер по продажам от застройщика и так далее. Но по итогу мы приходим все равно волей-неволей к тому, что риэлтор все равно на рынке недвижимости, он как рыба в воде. И чувствует себя более комфортно, нежели чем тот же самый менеджер. Менеджер может понимать, что тебе не подходит квартира у них, но он тебе не предложит соседний ЖК, который немного дешевле где-то, может по наполняемости чуть меньше, но по твоему бюджету он тебе будет одевать на голову там, ипотеки, там, какие-то рассрочки дополнительные, но лишь бы ты не ушел. Хотя, опять же, повторюсь, тебе, возможно, этот объект и не подходит.
8: Ну, здесь знаешь как, просто мне кажется, проблема в том, что риэлторам, наверное, надо больше об этом заявлять, то, что, чем они занимаются. Вот сейчас личные, я сейчас смотрю, очень много риэлторов ведут свои личные блоги. У кого-то вообще мало подписчиков, у кого-то очень неплохое количество, да, они снимают, они не просто объекты показывают, они свою экспертность показывают непосредственно там в юридическом формате, там, что выгодно, что нет. У нас там специальная цена, скидка от застройщика, а вы, как я знаю, таким, ну, у вас бывают такие варианты. Поэтому я думаю, что просто до наших обычных покупателей надо просто донести, кто такой риэлтор, за что он получает комиссию. Там же есть еще, где комиссию не клиент платит, а компания, ну и так далее.
6: Да, застройщиками в большинстве случаев именно так.
8: Это надо доносить. Просто вот если сейчас меня спросить, я лучше, вот честно, я лучше сам выберу себе какой-нибудь ЖК и обращусь в эту компанию, и поработаю с менеджером этой компании. Я не буду обращаться к риэлторам.
6: Только потому, что нету понимания четкого, да?
8: Да, да. Потому что я как думаю, вот смотри, я думаю, я сейчас приду в эту компанию, я спрошу у них пакет документов, то-то, они мне все покажут, все в принципе, как будто все нормально.
7: А как ты это все проверишь, и как ты будешь...
8: Вот, тут уже интересный вопрос. Вот здесь уже, а почему я так делаю? Потому что в моем понимании, как бы клиента понимании, то, что мне там покажут, это и есть истина.
6: Смотри, Омар, вот если позволите, я такое этот сделаю. Поправочку, да, к вопросу этому, почему вот тебе нужен риэлтор в этом случае. Безусловно, если у тебя есть достаточное количество времени, что является, наверное, самым важным аспектом, который вот в этом деле нужен. Если ты владеешь ситуацией, в принципе, на рынке, хоть немного разбираешься в недвижимости, если ты знаешь, как проверять документацию, на что обращать внимание, знаешь, какие вопросы задавать, у тебя есть какая-то насмотренность и, соответственно, отсюда аналитика о рынке недвижимости, новостроек, будем говорить про новостроек, тебе не нужен риэлтор. На самом деле тебе не нужен специалист, потому что ты можешь посидеть день, другой, неделю, поковыряться.
8: Сам выбрать все.
6: Сам выбрать, да. Но когда у тебя катастрофически или нет в этого времени, не хочешь ты заморачиваться этим, ты приходишь к специалисту, к Фаруху, к Муслиму. У меня есть миллион рублей на первоначальный взнос.
8: Что вы мне предложите?
6: Да, я хочу взять квартиру, у меня 7-летний сын растет. Да, и да, давайте подумаем, что вы можете предложить. И тут как раз-таки мы раскладываем вот этот...
8: Разные застройщики, разные объекты, варианты. Здесь хорошо.
6: Все, вот здесь сидим и начинаем разбираться. Здесь цели, хорошо. Задачи, возможности. Потому что ты можешь посмотреть клубный формат дома. Он тебе нравится. Все, концепция, наполненность, все четко. Короче, все там есть. Но, Омар, он тебе по ежемесячному платежу не подойдет. Тебе будет тяжело. Давай мы посмотрим с тобой не хуже проект. Да, это не клубный формат, да, это многоквартирный дом, но максимально комфортно будет тебе здесь продать. Или с учетом там, того, что он строится, через определенное время ты сможешь продать, мы с тобой сможем продать и зайти в другой проект, более интересный. Вот для чего сегодня нужен, друзья, специалист по недвижимости, в отличие от менеджера. Как я и говорил на одной из наших программ, у менеджера конкретной компании, застройщика, как это, горлышко воронки, да, оно получается... Такое
8: очень ограниченное, да. Конечно.
6: Нежели у специалиста по недвижимости.
7: Следующий вопрос, да, Муслим, если можно. Вот давай уберем тот факт, что ты выстраиваешь отделы продаж, сам умеешь классно продавать. Какие качества ты, как обычный обыватель, человек, который хочет что-то приобрести, какие качества ты ищешь в хорошем специалисте, в хорошем продавце?
8: В первую очередь, это компетентность, это чистота. Что я имею в виду под чистотой? Это когда менеджер не пытается любой ценой пихнуть мне этот товар, только потому что ему руководство поставило задачу, от этого товара надо поскорее избавиться. Вот, такие люди зачастую, они и вот при коммуникациях, ты их, ну, чуть-чуть так можешь определить, что он тебе там предлагает, так, почему он этот вариант тебе предлагает и так далее. Но самое главное, так как я к продажам отношусь как к помощи, мне нужно, чтобы мне не втюхивали, не впаривали, а чтобы реально закрыли мой, как бы, вопрос, мою потребность. Чтобы я через время, через неделю, например, то, что я до этого говорил, менеджер, это лицо компании, чтобы я не пришел и не сказал, вот тут некий Муслим был, вот он, я ему говорил, мне этот товар не нужен, он меня переубедил, и вот я купил, и в итоге он мне оказался не нужен, он мне не подходит, либо он там испортился, либо еще что-то, чтобы такого не было. Нужно этих моментов избегать. Это очень важный момент.
6: Завершим этот блок таким вопросом. Все-таки вот мы поговорили про такой некий сервис менеджеров, то, как они отвечают, не всегда это хорошо или в большинстве случаев. Но хочется верить, что есть случаи, когда все идеально.
8: Есть, конечно.
6: Еще такой вопрос. В твоей практике было ли такое, что либо после твоего обучения, да, или какого-то аудита, либо после твоего звонка, который ты выложил в соцсетях определенных, да, пошла какая-то реакция и изменилось все в лучшую сторону?
8: Здесь, смотри, однозначно вот здесь и сейчас что вот там, условно говоря, поработал с какой-то компанией, и они там начали про рекорды продаж ставить, говорить я не могу и не буду, потому что, повторюсь, недвижка – это очень долгий процесс, да, он там может годами как бы, да, длиться. Вот, но получая обратную связь непосредственно от собственников и от непосредственно менеджеров, я вижу, что вещи, которые я там им говорю, я там им показываю, они до этого, возможно, знали, но не применяли, думали, как бы, да, там, оставим, либо они не знали, и когда они там говорят, как круто, что ты про это сказал, буду использовать, как бы это на вес золота. И у меня был еще такой интересный момент, быстро сейчас в этом блоке проговорю, у меня есть знакомый, я увидел, что у меня есть, ну, мой знакомый, он стал

0: уже. Вот, ничего не поменялось. Все то же самое. Я для себя просто сделал вывод, что, ну, как бы...
1: Может, время нужно?
0: Не знаю, может быть.
2: Либо когда их клиентов будут уводить другие компании.
0: Конечно. А потом сидят, а потом руководитель сидит и говорит МОПу, ну, отдел маркетингу, да, а почему у нас продаж нету? Они будут говорить, ну, отдел продаж плохо работает. Отдел продаж будет говорить, вы нам плохих клиентов даете.
2: Ну, это вечная же война, да? Отдела маркетинга и продажников.
1: Искусственный интеллект.
0: Ох.
1: Вот смотри, было ли такое, что ты рекомендовал собственникам компании заменить?
0: Нет, конечно.
1: Всех менеджеров.
0: Нет,
1: а вообще, как считаешь, это
0: через какое-то время, да, через какое-то время, да, но тоже не всех. Искусственный интеллект что может делать? Искусственный интеллект может квалифицировать заявку, которая приходит, квалифицировать лида, что ему нужно, какой у него бюджет, да, и так далее, поработать с ним. Дальше, я думаю, должен включаться уже менеджер, человек.
1: Ну, он до определенного состояния доводит.
0: Вот у нас есть воронка продаж с момента, как клиент попал в компанию и до завершения сделки. Да. Вот где-то на каких-то этапах искусственный интеллект никаких проблем должен присутствовать, он может присутствовать. У меня у многих друзей есть искусственный интеллект в том же запрещенном сети Instagram. Они квалифицируют, берут номера, либо если человек номер давать не хочет, они там же продолжают. Вот. И потом уже, когда они полноценного лида получают с номером телефона, да, или там уже с какой-то информацией, они уже, человек уже приступает и продает.
2: Вот мы говорим, воронка продаж, Амар. Как выглядит вообще здоровая эта воронка продаж?
0: Ты, наверное, представил такой конус, да, воронка, которая
1: сужается.
0: Вообще, воронка продаж, для чего она нужна? Воронка продаж – это система, которая показывает компании, то есть собственнику, там, директорам, где теряются клиенты, где они застревают, на каком из этапов. И вот над с этим этапом потом надо работать. Воронка, она в каждой компании, она бывает разной. У кого-то она короткая, заявка поступила, менеджер связался, там, скинул КП, продал. А где-то бывает так, что заявка поступила, менеджер взял в работу заявку, после этого там скинул коммерческое предложение, потом там выехал на замеры, потом после замеров, когда КП полностью сформулировано, там сумма и так далее, клиенту надо посоветоваться с кем-то, потом он там вносит задаток, потом на производство. То есть у каждой компании, в зависимости от того, чем они занимаются, у них воронка разная.
2: Я, знаешь, что заметил? Что большинство менеджеров в разных компаниях вообще абсолютно, у них первостепенная задача, знаешь, то есть они не делают, не выявляют боли, там, потребности и так далее, то есть они познакомились и сразу начинают продавать.
0: Все правильно.
2: Сразу начинают продавать. То есть их не интересует, с какой целью ты вообще звонишь, что тебе нужно, какую задачу ты хочешь решить, какую боль свою заглушить, опять же, да, там это все. Сразу начинается продажа. И люди, вот, ну, мое личное мнение, я могу ошибаться, на этом этапе очень много сливаются.
0: Все правильно, я даже скажу, ну, давай так, 100% утверждать не могу, но скажу, пускай будет 90%, где у строительных компаний застревают клиенты. Они застревают на этапе, ну, давай представим вот воронку. Новый лид, заявка в работе. То есть менеджер взял в работу, квалификация, он провел квалификацию, что клиенту нужно, как нужно, да, какой у него бюджет и так далее, сколько квадратных метров. После этого он ему скинул КП. Ну, вот это ваши красивые диаграммы, да, со схемами, то, что, как бы, то, что я и сам люблю на самом-то деле, чертежи каркасов квартир. Все, там и застревает. Вот он скинул КП, и все. Менеджера думает, клиенту надо, он напишет.
1: А это же чаще бывает история, я подумаю, у клиента.
0: Клиент может сказать, скинь КП, я подумаю, посмотрю, да, посоветуюсь.
2: Не что... только может он сказать, я подумаю, он просто может сказать, окей, положить трубку, и все, да. Больше не поднять ни трубку, ничего, ни ответ, ни привет.
0: Просто, чтобы вы понимали, клиент, который обращается в одну компанию, он еще в несколько других тоже обращается. И здесь уже выигрывает тот, кто проявил эмпатию. Кто вот, когда ты помнишь, ты говорил, когда ты отвечаешь на звонок, как ты должен сказать, здравствуйте, строительная компания, Белый Свет, менеджер Амар, какой у вас вопрос? Я вас услышал, позвольте, пожалуйста, пару уточняющих вопросов задам, чтобы понять, что вам нужно. Так, вы для себя или для инвестиций? Ну, базовые вот эти вопросы, они же везде одинаковые, но их не делают. Вот завтра возьми, позвони в 5 любых компаний, выпиши их, ты поймешь, что ну, в 4, в 3 точно не будут этого делать. Они сразу вываливают все на клиента. Клиент говорит, все понял, хотя он ничего не понял, скинь там, что есть, я посмотрю. Вот он скидывает, и все, и потом клиент там и застревает. Либо используют один канал продаж, тупо пишут. Амар, что вы решили, Амар, вы к нам обращались, Амар что-то, возьми, позвони.

0: Вот я сейчас, я как раз вот в WhatsApp открыл этот диалог, компанию также называть не будем. Вот компания, с которой у меня переписка с ноября 23-го года. Вот они мне постоянно что-то скидывают. Я им что-то...
1: У них есть инфоповод постоянно какой-то, да, получается?
0: Они просто знают, что есть некий Омар, и Омар вроде бы к нам обращался с конкретным запросом, но вроде бы как бы он еще и не купил. Потому что когда они запросы делают, Омар пишет, отвечает на их вопросы, говорит, вы там рассматриваете? Да, рассматриваю, мне такую-то квадратуру. И они понимают, что я с этой, ну, как бы еще не купил, свою потребность не закрыл. И теперь смотри, вот они 3 года мне что-то отправляют. И у нас
1: это,
0: диалог.
1: Это все ненавязчиво, да?
0: Нет, конечно. Это вот, например, 16 июля что-то отправили. Потом, например, 19 августа какой-то вариант скинули. То, что мне нужно было тогда. Они мне звонят часто. Я знаю их номер. У них элитный номер. Там 4 там похожие цифры. Вот. И когда мне нужно будет уже купить квартиру, я просто им позвоню. Ну, да. Понимаешь? Они не навязывают. Они просто дружат со мной. Вот так вот тонко. Они вспоминают про меня, потому что, скорее всего, у них в воронке есть этап, там, скинули КП, связаться позже.
2: А где эта грань вообще проходит между настойчивостью и навязчивостью?
0: Я спрашивал этот вопрос у многих экспертов по продажам, у которых в свое время брал курсы. Мне четкого, однозначного ответа не дали. Я что могу сказать? Короче говоря, отказ – это тоже ответ. И если, я извиняюсь, вас послали, это, короче… Хорошо, если вас послали, чем вы не напишите клиенту. То есть логика такая. Я считаю, что если клиент, например, вы клиенту пишете, вы написали один раз, спустя там 2 недели еще раз, вы же, исходя из диалога и его запроса, понимаете, насколько быстро ему это нужно было, как ему это нужно было, он в будущее смотрел или в ближайшее время ему товар или услуга нужна была. Можно набрать и прямо сказать: «Муслим, здравствуйте, ассаламу алейкум, вы вот к нам обращались, я хочу просто для себя определить, вы купили товар или нет. Если купили, я вас в отказ закину, чтобы лишний раз вас никто не беспокоил». Те, кто не купил, они могут бояться, что вы, что за отказ? В отказ хотите? Не надо. Да, я не купил, отправляйте, скидывайте. Тот, кто купил, прямо скажет, я купил. И все. Конечно, когда ты сегодня сказал, завтра отправляешь, послезавтра отправляешь, клиент может уже, ну, как бы очень сильно злиться на вас. Интервалы должны быть. Вот эти интервалы должны быть. И мы не забываем, что дожим клиентов осуществляется с 7 по 12 этап. Но это не значит, что ты 7 дней подряд что-то клиенту пишешь, либо звонишь, и типа ждешь, что он сейчас закроется. Периодичность. С 23-го года. Ну, не дожали же пока. Ну, когда-нибудь.
2: А ты планируешь покупать у них?
0: Мне нравятся их условия. Я знаю, что они очень много объектов на баланс города сдали. Да. И, скорее всего, если я надумаю покупку квартиры в Каспийске, я пойду к ним.
1: В первую очередь, это точно.
0: Это точно. Я у них уже был несколько раз. Я их консультировал.
2: Я но еще... они не знают, что это ты с ними общаешься.
0: Нет, они не знают, что это я. Абсолютно они не знают.
1: Слим, Омар, а как думаешь, вот только открыл компанию, например, вот агентство организовал, чуть больше месяца, вот что бы ты мне порекомендовал на старте? Это каких-то заряженных топовых менеджеров нанять или взять... с нуля и обучить, и что в том случае я могу потерять или наоборот приобрести?
0: Ты знаешь, Муслим, я когда вот консультации проводил, даже помнишь, я в Саву звонил, помнишь, парень был, имя его забыл, я сразу с первого диалога с ним я почувствовал, что он новичок, потому что в его голосе была такая радость, что некий клиент ему достался, это чувствуется. Возможно, на этом этапе люди будут сливаться, ну, пока он руку не набьет, пока он не отвердеет, скажем так, да, вот, ну, месяц, два, три, но если ты хочешь взять с нуля человека, вложить в него, обучить в него и как бы, ну, взращивать его, возможно, там, да, руководителя отдела продажи и так далее, будь готов к тому, что, наверное, на каком, до какого-то периода у тебя так себе будут дела, обстоять дела, да. А если ты берешь заряженного топового специалиста, если ты именно с этой сферы берешь, но это, конечно, для тебя плюс. То есть ты взял человека, который, в принципе, весь рынок знает, ему нужно просто по твоему объекту, либо по объектам, которые вы там, условно говоря, сейчас продаете, либо которые у вас есть к предложению, ему надо это изучить, и все. И он может здесь и сейчас сегодня приступить. Но момент, это тоже может. Коряво, косо, но он тоже может. Но риск, что здесь ты чуть-чуть, какое-то время тебе нужно будет его вести, ты должен быть его ментором, скажем так, его исправлять. Проблема многих отделов продаж еще в чем заключается? Они никак не контролируют, не прослушивают своих менеджеров. Это и беда.
1: Да.
0: Вот эта компания, маркетолог вот этого знакомого, который я же говорил, которые сказали, что им большее количество заявок нужно. Вот если бы хоть один человек сел бы и прослушал бы звонков 10 менеджеров, они сказали бы: так, стоп, маркетинг, вы свою работу сделали, пока подумайте над какой-то другой концепцией развития. Менеджера, давайте-ка все сюда. Вы как отвечаете клиентам? Вы почему вот так делаете? Вы почему клиента сразу там в офис зовете? Вы почему вопросы не задаете? Почему клиент больше инициативы в диалоге, а не вы? Вам же надо продать. Понимаешь? Они это поймут. У нас так не делают. Ну, я имею в виду, когда говорю, у нас так не делают, то есть, ну, все компании так не делают. А если все компании так делали бы, мы бы сразу понимали бы, на каком из этапов кто косячит.
2: Просто такое ощущение, что они сливают просто весь свой бюджет, да? На лидогенерацию.
0: Все правильно.
2: Но не думают о том, что нужно еще правильно проконсультировать и, соответственно...
0: Об этом знаешь, об этом должен думать руководитель отдела продаж. У него же стоит план. Менеджер там продал, не продал, ну, плюс-минус, как бы, да, смотря тоже, какая система мотивации, будет его ругать или нет. Руководитель отдела продаж, коммерческий директор, собственник, они должны думать, сколько заявок мы получили, там, 100 лидов, какая конверсия из лида в сделку, то есть сколько человек сказали, да, нам нужно, то есть 100 человек к вам могут просто попасть, мы же лидов не можем сделками считать, сколько из них ответили на звонок, сколько из них пошли на контакт, ответили на вопросы, например, там, 35, окей, из 35 сколько коммерческие запросили, там, 10 человек, из 10 скольким вы продали, 2 им, а что у нас, 2% конверсия, теперь, из 100 заявок, да, теперь начинают копать, а где эти 65, которые слились? Если как бы это были плохие лиды, то непосредственно здесь уже вопрос к маркетологам. Что за реклама была, как эти люди попали, может какая-то ошибка была, не целевые клиенты и так далее. И вот так по каждому этапу контроля мы понимаем, где затор у компании.
2: Ну вот поэтому у нас получается, что один лид стоит почти
0: там... Очень дорого. Да. В недвижке лид очень дорого стоит, поэтому сливать клиентов, лидов из недвижки вообще нельзя. Нельзя. Их вести тоже нужно.
1: А как думаешь, для риэлтора что важнее, знание рынка или умение вести переговоры? Ну, собственно, это, наверное,
0: и то. Ну, если он рынком владеть не будет, а он будет крутым переговорщиком.
1: О чем он будет говорить?
0: Ну, конечно. Вот я, ну, смотри, помнишь, мы в начале разговора говорили, люди сейчас стали
1: информативнее.
0: Вот. Люди, обрати внимание, Муслим, сейчас люди, которые приходят, там, условно говоря, в какой-то магазин, они по товару уже все знают.
1: Ну, да.
0: Он просто может не знать какую-то там информацию про, да, по аналогию, скажем так, и он спросит у менеджера, в чем отличие. Он уже все знает, ему не нужно говорить IPS-экран, матрица, герцы, там, если мы про телевизоры говорим, да, там и так далее. Все знают люди. А если ты переговорщик крутой, и ты можешь хорошо проговорить, там, ну, ты не знаешь про специфику там недвижки, например, ну, извини. А если наоборот... Ты владеешь бешеной информацией, ты все знаешь, но ты не можешь как-то грамотно выстроить диалог с клиентом, ты стесняешься задать вопрос клиенту, ты думаешь, а если я сейчас спрошу, а не будет ли так, что я навязываюсь и так далее, это тоже беда. Поэтому и вот это берем и совместно.
2: Это мы... как некоторые применяют формулу «несешь чушь, неси ее уверенно».
0: Красиво, красиво.
1: Да, слушайте, я бы хотел с вашего позволения сделать небольшое объявление. Так как я заговорил о компании, которую мы организовали не так давно, это агентство недвижимости, мы объявляем небольшой набор специалистов. Мы, говоря, я имею в виду меня, себя и Фаруха, вот, мы ждем каждого из вас, кто считает себя достаточно дисциплинированным, целеустремленным, человеком, который хочет чего-то достигнуть в этой жизни вообще, в принципе, да, идти с командой бок о бок, развиваться, то при всем при этом еще и зарабатывать, вот, и хорошие деньги зарабатывать, то мы вас ждем, друзья, мы вас ждем, приходите.
2: Обучим, научим.
1: Совершенно верно. Интерес еще в том, что у нас компания, она с ограниченным количеством людей, скажем так, да, то есть мы максимум 10 человек набираем, потому что решили сделать большой упор на качество,
2: а не на количество.
1: Нежели на количество. Да, считаем, что это достаточно интересный путь, поэтому, друзья...
2: Кто не боится вызовов, кто не боится трудностей, кто не боится принимать решения, быть напористым, брать знания... изучать не только продажи, но и юриспруденцию в том числе. Милости просим.
1: Да, друзья, попытались мы с вами со своим на троих скромным багажом знаний сегодня разобраться в вопросе, почему сделки срываются и почему отделы продаж не слышат клиенты. И я надеюсь, что мы хоть как-то раскрыли для вас эту тему и были полезны в этом. Омар, еще раз огромное спасибо, брат, тебе за то, что ты пришел. Я надеюсь, что это у нас не крайняя встреча в студии, что мы будем... Кстати говоря, я видел, у тебя, по-моему, подкасты есть, да?
0: Да.
1: Ты запустил
0: да,
1: канал,
0: да? Да, мы тут снимаем подкасты, да, пока немножко на автомобильную тематику, так как я сотрудничаю сейчас с компанией, которая занимается продажей машин, «Автопапа» называется. Вот, мы, ну, возможно, в будущем... Кто знает. И еще у меня есть один крутой риэлтор из города Сочи, который уже больше, чем на 1 миллиард продал недвижки. Работал он в агентстве недвижимости «Атлас». Вот, сейчас, ну, перешел немножко в другое направление. Я думаю, что если он в ближайшее время, вдруг я его позову в гости, в Махачкалу, то он может стать гостем и очень много чего интересного может рассказать о премиальных объектах недвижимости и в целом, как строится рынок в России. По крайней мере, в одном из самых крутых туристических зон, это город Сочи. И самое важное, когда вы сейчас делали предложение поиска менеджеров, тоже хотел добавить немножко в вашу пользу то, что сейчас Республика Дагестан еще больше дальше будет развиваться.
1: Да,
0: потому что туристы будут ехать, да, потому что инфраструктура позволяет и притягивает гостей из, скажем так, других регионов, и здесь надо двигаться, в общем. Это направление такое невпаханное поле, которое нужно просто прийти, немножко знаний получить, стать профессионалом, вот как Фарух ты сказал, и с точки зрения юриспруденции, и с точки зрения переговоров, продаж, знания продукта и так далее, и можно неплохо, скажем так, выстрелить.
1: Да, да. Обращаясь к руководителям отделов продаж, как агентств недвижимости, так и строительных компаний, к собственникам, которые, надеюсь, нас слушали сегодня, несмотря на наш такой немного, скажем, такой хейтерский формат сегодня, на котором мы рассказывали, как достаточно плохо обрабатывают входящие лиды менеджера.
2: Чтобы ваша компания не была такой же, приглашайте Омара выстраивать отделы
0: здесь,
2: продаж.
0: Здесь, знаешь, здесь вот даже самое простое, что может сделать собственник, у которого неважно, что он продает, неважно, что этот человек продает, его компания, просто позвоните, сами позвоните в свою компанию как клиент и посмотрите, как вас обслужат. С первого раза, если все идеально, сделайте один, ну, три звонка сделайте, потому что первый может пройти идеально, второй, третий вам покажет. Либо сразу вы попадете да, на то, что вы не ожидаете. И вы поймете, что вам нужно с этим работать.
1: Спасибо. Спасибо, Омар. Спасибо. Друзья, развивайтесь. Развивайтесь, улучшайте сервис. И пусть со всеми прибудет благо. Всем спасибо. Фарух Баркова.
2: Муслим, тебе тоже спасибо. Омар, спасибо, что пришел.
0: Вам спасибо,
2: поделился
0: что позвали.
2: Спасибо. Знаниями, мыслями.
1: До новых встреч, друзья. Салам алейкум.
2: Алейкум.
3: Территория сделки на Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин выразил глубокие соболезнования семье троих детей, которые погибли при пожаре в частном доме в селе Инчхе Каякенского района. Кроме того, Щукин призвал жителей республики быть более внимательными к безопасности детей. В Какинской средней школе имени Гусейнова в Ахтынском районе завершили благоустройство территории по проекту местной инициативы. Основная проблема, которую удалось решить, касалась состояния пешеходных зон. Ранее в дождливую погоду подход к школе превращался в непролазную грязь, что доставляло неудобства ученикам, педагогам и родителям. Общая сумма финансирования проекта составила более 5,5 миллионов рублей. Потребление алкоголя в России в этом году сократилось на 10%, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ожидается дальнейшее снижение данного показателя. Выступая на Всероссийском конгрессе «Питание. Путь к здоровью нации», министр призвал продолжить работу в данном направлении. Южнокорейская авиакомпания Korean Air выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямых авиарейсов в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей компании. На прошлой неделе замглавы МИД России Руденко отметил, что ведутся технические консультации с Южной Кореей по вопросу восстановления прямого авиасообщения между странами. После инцидента со стрельбой и удержанием персонала в своем доме в Подмосковье, Джигану может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает ШОТ. В результате конфликта рэпер ранил охранника, выстрелив ему в руку и ногу. Ведется проверка со стороны МВД. 31% респондентов опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества и финансов Mail заявили, что для ощущения счастья им нужен доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Еще 22% опрошенных назвали сумму от 300 до 500 тысяч, 20% от 50 до 150 тысяч, 11% от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый человек на земле – это решение чьей-то проблемы, сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась ее словам. «Да, решение чьей-то проблемы», – повторила она и пояснила. «Дар, который дан тебе, может быть, не нужен всем, но, безусловно, кому-то просто необходимы именно твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В августе этого года средняя пенсия работающих и неработающих пенсионеров в России превысила 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Так, на 1 августа средний размер пенсии составил 25 469 рублей, что на 2000 рублей больше, чем в августе того года, когда пенсия составляла около 23 500 рублей. Согласно данным пресс-службы соцфонда, страховые пенсии для работающих и неработающих граждан повышаются одновременно. Размер пенсии рассчитывается на основе актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат «машиносчитываемого кода», обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву «PP» для загранпаспорта гражданина, «PD» для дипломатического загранпаспорта, «PO» для служебного загранпаспорта вместо «PDS» соответственно. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете «РУ» рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Когда мы очень спешим и дорога каждая минута, порой нужно сделать паузу, выдохнуть и позволить людям выйти из транспорта, прежде чем заходить туда самому.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00, публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто, смотрите. Чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалиться со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать.

0: путешествовать по ней и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможности наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваши накопления. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот нужно говорить больше о их финансах и их понимании. Потому что это не что-то плохое, это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма, а когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В поселке Инчхе накануне произошел пожар в частном доме. В результате погибли трое детей. Два мальчика, родившихся в 2019 и 2022 годах, и девочка, появившаяся на свет в 2024 году. Тела были найдены после ликвидации возгорания. На месте инцидента трудятся следователи и представители прокуратуры. Завтра часть Хасавюрта останется без воды. В едином операторе сообщили, что это связано с ремонтом на трубопроводе. Отключение продлится с 6 утра до 13 часов. Без воды останутся поселок Заречка, а также улицы Набережная и Кандауровская. В России для защиты электросетей от атак дронов планируется повысить тарифы на электроэнергию для бизнеса. Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, предусматривающий включение дополнительных расходов в тарифы на передачу электроэнергии для крупных предприятий. Как пишут ведомости, затраты могут быть перенесены на стоимость товаров и услуг для населения. Американский миллиардер Тодд Бейли получил одобрение правительства для приобретения зарубежных активов Лукойла. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, Госкорпорация развития США, входящая в консорциум покупателей, примет участие в торгах за иностранные активы нефтяной компании. Решение о дальнейшей судьбе активов будет приниматься другой частью администрации. В России в следующем году будут разработаны национальные рекомендации по питанию, направленные на профилактику заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что пациенты с хроническими заболеваниями также нуждаются в специализированном питании. Врачи должны индивидуально консультировать таких больных по вопросам их рациона. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил обязать курьеров, использующих электровелосипеды, получать водительские права, приравняв этот вид транспорта к мопедам. Кроме того, он предложил оснастить электровелосипеды номерами для фиксации нарушений с помощью камер. В случае повторного проезда на красный свет предлагается лишать водителей прав. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Притчи народов мира.
3: Некий правитель пошел однажды в лес и там встретил мудреца. Он говорил с мудрецом, был поражен его праведностью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему одолжение, приняв от него подарок. Мудрец отказался, сказав: «Плоды этого леса – достаточная для меня пища. Чистые потоки, бегущие с гор, дают мне воду для питья. Кора деревьев доставляет мне покров. Горные пещеры служат мне убежищем. Зачем же я стану брать подарки от тебя или от кого бы то ни было?» Правитель отвечал: «Просто, чтобы доставить мне удовольствие. Пожалуйста, пойдем со мною в город, в мой дворец, и возьми у меня что-нибудь». Он убеждал его долго. И мудрец, наконец, согласился исполнить его желание и пошел с ним в его дворец. Прежде чем предложить подарок мудрецу, правитель начал молиться: «Господи, дай мне еще детей, дай мне еще богатство. Господи, дай еще территории. Господи, сохрани мое тело в добром здравии». Прежде чем правитель окончил свою молитву, мудрец встал и спокойно ушел из комнаты. Видя это, тот смутился и погнался за ним, громко крича: «Ты уходишь, не взяв моих подарков!» Мудрец обернулся и сказал: «Я не беру попрошаек. Ты сам нищий. Как же ты можешь мне что-нибудь дать?»
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Мы очень часто слышим о выходе из зоны комфорта, но очень немногие понимают, что это за зона такая и почему из нее важно выходить. Большой миф заключается в том, что зона комфорта – это некое состояние или место, в котором вы чувствуете себя физически и эмоционально лучше всего. В действительности, очень часто зона комфорта – это как раз не самое комфортное место на Земле. Очень часто зона комфорта у людей совпадает с местом полного одиночества, нужды, обид, скуки и сожалений. Это довольно некомфортное с точки зрения эмоций состояние. Так что давайте переназовем зону комфорта в знакомую зону. Комфорт, который мы описываем, не является продуктом физического или эмоционального комфорта. Это наше ощущение привычности эмоций и физического местоположения. Люди ведь не остаются на низкооплачиваемой работе и нездоровом образе жизни, потому что это ощущается комфортно. Они остаются там потому, что это уже известно. Подсознательное ощущение известности ситуации – вот что держит людей. Чувство знания того, что произойдет дальше, а значит и адекватного действия в ответ на произошедшее. Это просто-напросто инстинкт самосохранения, раздутый до огромных размеров. Следуя этой логике, легко понять, что из себя представляет дискомфорт. Дискомфорт – это шаг в неизвестное и незнакомое, с большим риском проигрыша и даже тотального поражения. С самого детства нас предостерегают от проигрыша. Не делай, вдруг не получится. Не будь выскочкой, вдруг не прав. Не проявляй инициативу, могут засмеять. И так далее. Поэтому все, что касается проигрыша, замешательства, разочарования, потенциального позора и неудачи, ассоциируются у нас с действиями, которые нельзя выполнять. Так как все-таки выйти из зоны комфорта? Если вкратце, то перестать зарывать голову в песок и не пытаться избежать трудностей. Вместо того, чтобы спрашивать, а вдруг будет хуже, говорите себе, пойду узнаю, хуже ли это того, что у меня есть. Выход из зоны комфорта – это жизнь в постоянном познании. Сегодня ваш учитель – это тренажерный зал, даже если вы растолстели и вам стыдно туда идти. Завтра вы идете на собеседование, послезавтра вы расстаетесь с ненужным окружением, но все это лишь уроки жизни. Ощущение дискомфорта должно стать вашим нормальным состоянием. Пробуйте так много нового, чтобы вы вообще забыли, каково это – прозябать в известном. Вашей зоной комфорта станет зона дискомфорта, ведь организм адаптируется ко всему. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Это, конечно, просто какой-то фантастический пресепшн. Ты как раз через кризис, по сути говоря, идешь все время вперед, справляясь с огромным количеством разнообразных вызовов. И как раз учась справляться с огромным количеством разнообразных вызовов, ты и становишься сильнее, и у тебя появляются какие-то ресурсы, вообще знания и навыки для того, чтобы победить новые проблемы, которые ты вот раньше еще не видел. Потому что иногда кажется, что если вот это, вот это и вот эта гадость с нами бы не произошла в прошлом году, мы бы в этом году фиг бы раскидались. Но благодаря тому, чему мы научились, раскидываясь более маленькими проблемами в прошлом году, в этом году мы уже знали, кому звонить, чего писать, с кем общаться, на что говорить. И это поэтому, как это, благодарите своих друзей, но, видимо, врагов тоже благодарите, потому что они иногда для вашего саморазвития делают гораздо больше, чем ваши друзья. И, конечно, не знаю, мне почему-то больше всего запомнилась история. У нас был такой кейс в 16-м, по-моему, году, когда у нас в Казахстане Нурсултан Абишевич Назарбаев, президент страны на тот момент времени, выступил по телевизору и прокомментировал несколько банков, в число которых вошел Банк Астаны. Угу. Это был на тот момент один из наших крупнейших контрагентов.
3: Мы... Это у которого банкран случился, да?
2: Да. Он сказал, что, в общем-то, как-то банки плохо... акционеры банков плохо ими управляли и теперь не могут ответить перед вкладчиками, а это был действующий банк там, с несколькими миллионами клиентов на тот момент времени, который, в общем-то, свои обязательства перед вкладчиками исполнял. Там, очевидно, были какие-то разногласия по поводу очень крупных корпоративных клиентов, но в целом банк был абсолютно операционным и соблюдал нормативы на текущий момент времени. Но так получилось, что его публично прокомментировали, и после того, как президент по телевизору объявил о том, что это плохой банк, и он не может рассчитаться своими вкладчиками, к нему действительно пришли буквально все вкладчики.
3: Как одновременно. Как это и случается, да.
2: То есть я тогда, когда созванивался с их менеджментом, они сказали, что не осталось ни одного юридического лица, который не подал бы поручение на перевод денежных средств своего счета в банке. Ну и там был миллион этих клиентов, которые на протяжении 2 недель почти снимали деньги с своих банковских карточек, они 200 или 300 миллионов долларов раздали просто через карточные транзакции своим клиентам, которые в банкоматах в течение нескольких недель выгребали деньги из этого неплатежеспособного банка, пока он действительно не превратился в неплатежеспособный. Но для нас это был тогда сумасшедший кейс, потому что мы помогали им делать IPO, привлекать им капитал, мы почти на 20 миллионов разместили их акции. И там еще такая схема дурацкая была, когда мы стояли между акционером, который обещал выкупить эти акции в будущем по определенному, то есть он такой опцион давал клиентам, они могли продать эти акции с определенным доходом в будущем, там заработать 20%, грубо говоря, вот. Ну или остаться с акциями, если они вырастут сильнее. И была такая подстраховка. И тут выяснилось, что банк, у которого мы финансировали свою торговлю там, под государственные корпоративные ценные бумаги, на бирже мы у них довольно активно занимали деньги. Тут выясняется, что нам им надо все срочно вернуть. И более того, видимо, то, что акционер обещал нашим клиентам вернуть, он не вернет. И у нас возникал такой вот классический разрыв, когда тебе все простили, ты все должен срочно поставить обратно. Ну, то есть, если, грубо говоря, у вас раньше были какие-то взаимные обязательства, которые как-то там дружно пролонгировались, они тебе были что-то должны, ты им был что-то должен, и в сумме там, может быть, даже ноль был. Но тут выясняется, что, в общем, теперь, в общем, совсем не ноль. Угу. И как это все раскидается, и как рынок на это отреагирует, потому что мы тогда были крупным дилером на рынке, они были нашим большим важным партнером, и как бы весь же рынок знал, что у них проблемы. А если у них проблемы, то и у нас будут проблемы, на самом деле, после этого. И это был такой огромный подвиг со стороны наших разных команд, когда мы, с одной стороны, сказали... Мы первое, что мы сделали, во-первых, мы сказали своим клиентам, что мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы исполнить обязательства, которые, как бы, собственно, акционер брал по выкупу акций, мы эти акции выкупим за свой счет. Мы не пытались тогда... Ну, вот именно вот в этой ситуации, очевидно, у нас хватало активов, чтобы рассчитаться, но мы оказались в такой ситуации, когда у нас именно разрыв мог случиться достаточно большой. Мы поэтому честно сказали: ребята, дайте нам там чуть-чуть времени, купите там наши облигации, мы готовы заплатить там рыночные проценты, мы рассчитаемся за них, даже несмотря на то, что у них денег этих нету. И большинство клиентов пошло нам навстречу, не начало нам пытаться выкручивать руки. Мы договорились с большинством контрагентов, которые там были, и в целом мы с банком тоже реструктуризировали массу обязательств, мы в итоге нашли путь, как им там не требовать погашения наших обязательств за один день, растянуть эту историю там почти на год, в конечном счете мы все обязательства исполнили. Но тогда, когда вот эта история только начиналась, когда там президент по телевизору всем объявил о том, что вот теперь как бы беда-беда, я помню, я тогда в тот день летел в... Тюмень, у нас было в Тюмени мероприятие, мы должны были вручать какие-то награды от какого-то журнала, там был такой большой праздник, все улыбались, я сидел, созванивался, выходил постоянно из этого шумного зала, созваниваться с их командой казначейской, с нашей командой в Казахстане, которая, собственно, в это время, опять же, там бегала по всяким контрагентам, о чем-то договаривалась. И я помню, мы тогда вечером поехали, я там лежал в каких-то горячих источниках, реально не понимал, как мы вообще из этого все вылезать собираемся. Но люди, оказывается, тогда, ну, наверное, тоже такой был для меня лайфхак, когда, ну, то есть мы, знаете, там была всегда такая поговорка, в любой непонятной ситуации огромное количество людей пытается всем простить все долги и, грубо говоря, остаться с каким-то количеством денег. Мы пытались, на самом деле, изо всех сил деньги раздать. И подавляющее большинство всех пошло к нам навстречу. Ну вот на самом деле прям все поступили с нами максимально дружественно в конечном счете. И это такая классическая игра, классическая ситуация с теорией игр, когда, грубо говоря, все игроки доверяют и сотрудничают друг с другом, и в итоге получают результат значительно более весомый, чем тот, который они получили бы, если бы не доверяли друг другу.
3: А если взять и вспомнить эту ситуацию не с точки зрения каких-то бизнес-решений, того, как взаимодействовали там с контрагентами, с банком и так далее, а с точки зрения личных ощущений, что вот в такой ситуации, когда ты понимаешь в целом, что это в действительности может повлиять на всю компанию катастрофически, вот что внутри в этот момент происходит? Спокойный расчет и математическое, там, я не знаю, так, какие у нас есть варианты, раз, два, три, раз, два, три, или происходит, я не знаю, паника, стресс и валидол?
2: Ну, стресс на самом деле один из... Ну, конечно, ты испытываешь страх. Конечно, ты испытываешь стресс. Это, ну, вполне естественная история. Страх вообще достаточно хорошо мотивирует тебя что-то делать. Поэтому глушить страх валидолом или тем более там каким-то алкоголем – это прям большое зло. И для меня одним из вообще самых, наверное, таких главных лайфхаков с точки зрения моей продуктивности в целом и психической стабильности в целом, как раз являлся отказ какой-либо там от алкоголя. Но это вот как раз такая интуитивная штука, что тебе хочется как бы перестать испытывать этот страх, потому что его как бы физически тяжело переносить. Но он одновременно с этим заставляет тебя шевелить мозгами значительно быстрее. Он заставляет тебя действовать. Это же такая классическая там «бей или беги». Вот ты начинаешь как раз активно думать, что делать, кому звонить, куда бежать. Он тебя очень сильно мотивирует, заставляет тебя много думать, делает тебя невероятно креативным. Я самые свои лучшие тексты писал, на самом деле, в состоянии очень сильного стресса.
3: А что вот, по-вашему, как раз тоже про различия? Есть категория людей, и вообще в целом это нормально, что большая нагрузка, да, как вы уже затронули, жизнь не преподносит тебе ситуации, которые не могут тебя сломать, но тем не менее, очень часто бывает, что предприниматели, получая какой-то стресс серьезный, да, получая какую-то нагрузку такую психологическую, они ломаются, и может быть даже они там, не то чтобы они там с ума сходят или с крыши, не дай бог, прыгают, но речь о том, что они просто после этого принимают решение, что они не будут брать на себя риски, не будут брать на себя больше вот эту вот ответственность, не будут больше заниматься бизнесом. бизнесом. Я на самом деле знаю огромное количество, казалось бы, на тот момент каких-то талантливых предпринимателей, которые, получив такую оплеуху от жизни, после этого перестали заниматься бизнесом. И как бы, ну, может быть, чем-то и занимаются, но очень таким местечковым. Вот, опять же, здесь какое-то отличие. Это, какое-то, не знаю, генетическая предрасположенность к тому, что ты можешь переносить любую психологическую нагрузку? Или здесь тоже есть какое-то вот, я не знаю, какое-то другое объяснение?
2: Ну, во-первых, психологическая нагрузка становится, переносится легче, когда ты себя держишь в лучшей физической форме. Ну, там, больше занимаешься спортом, и опять же, там, никаких психоактивных веществ не употребляешь, потому что если, не знаю, ты там куришь, пьешь алкоголь, еще что-то делаешь, оно зачастую расшатывает довольно сильно психику, и тебе потом приходится справляться с все более-более сложными вызовами. Uh-huh. Именно с точки зрения реакции своей психики на какие-то вещи, там твои панические атаки, они там все более и более яркие, и тебе все больше и больше сил вообще приходится прикладывать для того, чтобы как-то собраться. Мне очень сложно, я не ученый, не исследователь, там, врожденный, неврожденный. Это как это? Здесь, наверное, как вот с какой-то дракой, когда ты нельзя сдаваться на самом деле. Это прям. То есть тебе хочется перестать чувствовать боль какую-то, спрятаться куда-то, не знаю, там, перестать брать на себя риски, перестать что-то делать, уйти отсюда, чтобы тебя больше не били. Но надо продолжать. То есть, на самом деле, единственный способ. Единственный способ рациональных действий зачастую заключается в том, что ты продолжаешь двигаться в том направлении, в котором растет твой страх.
3: Это двоякий, на самом деле, тезис такой, потому что это как раз про контринтуитивное действие. Да? С одной стороны, иди туда, где твой страх, и там и есть твое развитие. С другой стороны, это как раз про интуицию. Иногда интуиция тебе подсказывает, что тебе не нужно куда-то соваться. Если у тебя там появляется страх, возможно, тебе просто не надо туда идти. Как отличить? Вот это про контринтуитивное, это сложно, ведь интуиция, она же тебе как раз и направляет тебя, подсказывает, да, как про принятие решений мы обсуждали. А вот это вот идти на страх, это абсолютно контринтуитивно, здесь очень спорно.
2: Ну, тут смотря, что ты добиться хочешь. Если ты хочешь никогда не столкнуться с каким-нибудь волком, то от него надо пытаться, к нему надо стараться не подходить. Если ты хочешь его превратить в мясо, то тебе надо как раз к нему идти. Но единственный способ перестать бояться волка – это в конечном счете его победить, потому что чем как бы больше ты от него будешь пытаться убежать, тем больше ты его будешь бояться, и тем в более слабой позиции зачастую с ним встретишься. Нельзя уходить, нельзя убегать от проблем, правда нельзя. И нерационально потом пытаться создавать это, такие ситуации, в которых ты с этим видом риска не столкнешься. Дело не в том, что должен как-то методично наступать на одни и те же грабли. Понятное дело, что ну, переставать ходить теми дорогами, на которых лежат грабли, ну, вот, кажется, что почти всегда неверное решение. То есть, ну, надо терпеть. Получил граблями, как бы вытерся, посмотрел, как бы попытался все-таки обратить внимание, где они лежат, ну, пошел дальше.
3: Очень, кстати, слышу вот много таких вот моментов тонких, которые, мне кажется, они пришли откуда-то из трейдинга, из вот первой деятельности, да, и про риски, и про математические ожидания, и про теорию игр и так далее. Вот если бы, если как бы посмотреть вообще на вот первую там деятельность, связанную с трейдингом, насколько, на ваш взгляд, она в действительности повлияла на дальнейший вообще путь развития событий, на там то, как принимаются решения в бизнесе и на какой-то подход? Потому что вот прям слышу, какие-то нотки такие оттуда проскальзывают, очень интересно.
2: Вы знаете, мне кажется, что это такой хороший способ отчасти познать себя и даже проработать какие-то, ну, какие-то свои слабости. А, кстати, это, наверное, про шахматы можно сказать. Я сейчас подумал, что я сам почти не торгую уже достаточно много лет, ну, по крайней мере, там даже какие-то мои инвестиции, которые я делаю, они всегда очень-очень длинные. То есть мы что-то купили и там забыли хотя бы на год на эту историю. А вот шахматами я достаточно активно интересуюсь и довольно много играю. И вот шахматы тоже являются такой очень хорошей лакмусовой бумажкой, чтобы лучше понять себя. То есть ты, безусловно, ты не всегда... Я не очень хороший шахматист, и тем более никогда профессионально не занимался шахматами. Говорят, что если ты, в общем, не стал гроссмейстером, в, там, в, когда тебе было условно 20 лет, то в 35 гроссмейстерам никогда не становится. У тебя вообще ноль абсолютно шансов. Это будет какой-то удивительный природный феномен, которого никогда раньше никто не наблюдал. Есть много вещей, которые у меня уже никогда не получится, даже если я приложу какое-то невероятное количество усилий к этому. Чисто, видимо, физиологически, потому что наш мозг меняется, становится уже не таким гибким. Но ты очень хорошо, на самом деле, в таких играх разнообразных, и в трейдинге, и в шахматах, ты начинаешь лучше понимать, как твоя усталость, например, конвертируется в падение концентрации внимания, в плохие решения.

0: там до определенного рейтинга действительно достаточно, достаточно не сделать слишком грубых ошибок в самом начале для того, чтобы выиграть партию. Потому что твой противник все сделает за тебя. На самом деле в жизни в подавляющем большинстве случаев, почти во всех играх ты выигрываешь, если ты просто... особенно в каких-то классических конкурентных играх, когда у тебя прям есть очень похожие компании, ты принимаешь какие-то решения, иногда удивительным образом чуть ли не самым рациональным становится такая линия поведения, которая мне, кстати, очень тяжело дается, в которой тебе нужно не принимать никаких решений вообще. То есть ты, с одной стороны, да, должен уметь как бы все-таки ответственность брать и решение принимать, а с другой стороны, в определенных ситуациях тебе надо просто подождать, пока твой противник сам наделает ошибок, разобьется об стенку, а ты потом дальше пойдешь спокойно и уже не будешь с ним ни о чем драться. И мы почти всегда проигрываем конкуренцию исключительно из-за своих ошибок, а не каких-то козней наших оппонентов. И когда знаете, как в классических голливудских фильмах, эти рассказы о том, как конкуренты мочат друг друга, в реальной жизни тоже конкуренты постоянно пытаются мочить друг друга. Но это, повторюсь, реальный ущерб всегда наносим себе исключительно мы сами, причем довольно глупыми ошибками, построенными на наших собственных слабостях. Почти никогда нам не наносит этого ущерба конкурент. Я очень любопытный человек, который обожает... мне любопытство, наверное, в самом таком научном виде крайне свойственно. Мне прям... Я очень сильно кайфую, когда узнаю что-то для себя новое, интересное для меня именно сейчас. Причем это могут быть совершенно разные забавные приколы. Я испытал какое-то невероятное удовольствие в году 2014-2015, когда я изучал, как устроена атомная электростанция и почему взорвался Чернобыль. Наверное, сначала почему взорвался Чернобыль, а потом как устроена атомная электростанция, как вообще эта ядерная реакция происходит, как что происходит внутри самого реактора и как выглядела вся эта физика разрушения. И меня прям я кайфовал от того, как я слоями уходил глубже для того, чтобы понять все-таки, почему он взорвался, надо было понять, как вообще вся эта физика реактора была устроена, как там это нейтронное поле в нем распределялось. И это такая магия, к которой ты прикоснулся, начал ее лучше понимать. Вообще ноль практической пользы, был чисто научный интерес. Очевидно, я не собирался проектировать реакторы, но мне очень интересно было открыть такую важную тайну, почему взорвался Чернобыль. И мне хотелось в этом разобраться глубоко, и я тогда приходил с работы, и у меня там пара часов как раз где-то я сидел, копался в телефоне, читал огромное количество разных статей. Каких-то научных статей, публицистических статей, воспоминаний разных людей. Особенно какую-нибудь когда такую интересную, загадочную тайну. Мне кажется, про Чернобыль вообще все почти любят читать. Это прям был такой настоящий кайф. На большом счете с моей работой, не знаю, как я разбирался, опять же, у тебя появляется какое-то любопытство, что такое деньги. Это же тоже такая большая тайна, правда, об этом многие говорят. Мало кто из людей понимает, как устроены деньги вообще. Особенно люди, которые крипту пытались придумывать, в большинстве случаев вообще не понимают, как устроены деньги. Это было очень забавно, потому что люди, которые пытаются придумать новые деньги, совершенно не понимали, как устроены старые. Мне это казалось очень смешным, потому что, очевидно, там огромное количество утверждений содержало большие логические ошибки, на которые современная наука, даже такая странная, как экономика, уже нашла очень много понятных ответов. И... Здесь я хорошо помню, как я изучал вообще банковский мультипликатор, когда мне было там 16-17 лет, как вообще устроена банковская система, чем отличаются там денежные агрегаты друг от друга. То есть я этому учился не в университете, то есть я этому учился в интернете, на самом деле, правда, задавая Гуглу огромное количество разных вопросов, пытаясь на сайте там Сент-Луисского Федрезерва прочитать какие-то образовательные статьи, потому что почти у всех американских сайтов была куча разной информации. Но у тебя есть какое-то любопытство, тебе кажется, что если ты в этом разберешься, поймешь, как устроена макроэкономика, ты научишься прогнозировать какие-то вещи, поймешь, когда у тебя валюта будет дешеветь, когда она будет дорожать, почему такие вещи могут происходить. Есть же какие-то люди, которые разбираются в макроэкономике, которые понимают лучше процесс, который там происходит. Мне никогда не было интересно учиться по учебнику. Приходишь, сегодня будем изучать такую статью экономики.
1: Как это связано с Чернобылем, да?
0: Если мне было интересно про Чернобыль,

0: Я разбирался в ядерной физике. Если мне просто приносили ядерную физику, мне это было прям неинтересно. Мне было очень тяжело себя заставить в ней копаться. И мне вот классически как раз академическое изложение, оно мне всегда очень тяжело давалось. Мне с формальным образованием я как раз дружил не очень хорошо. Я через него продирался, вот прям буквально прилагая все усилия, и почти никогда от этого не получал удовольствия большого. А вот сам копаться в каких-то вещах даже очень-очень сложных я прям просто обожал. И я мог там так глубоко залезть в какие-то вещи, так хорошо разобраться в них, что потом мог на... и Я прочитал какие-то там тысячи статей разных в попытке как раз ответить на все какие-то вопросы, когда вот ты понимаешь, что, почему ты принимаешь неправильные решения. Наверное, потому что тебе не хватает каких-то знаний. И ты пытаешься эти знания как бы вот получать, и у меня есть цель, да, то есть зачем я это читаю. Мне всегда было важно, зачем. И вот когда я находил для себя ответы «зачем», я прямо делал с огромной любовью. И с огромной страстью. Когда я не понимал, нахрена мне ваш Катангенса, то прям так это мне тяжело давалось.
1: Супер, спасибо большое. Очень благодарен, очень ценно. На самом деле я прям преисполнился, по-другому не скажу. Прям отдельно благодарен за поиск времени для меня в своем плотном расписании. Это очень ценно. Вот. Спасибо большое. Очень рад, вообще безумно благодарен. Все, ребят, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово «миллионеры», «миллиардеры». Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое и в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей: восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами, да? Вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу — проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть, там еще. То есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс, и пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязательным. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1,5 года вперед. Когда мне говорят: поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная – это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка,
Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что, говорит, такое, говорит, пролетает, говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок, говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь? В 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает. Ты едешь в отпуск, да? Первая половина отпуска тянется медленно. Вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда. Так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться. Вторые 50 лет бы быстро схлопнуться. Поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас. Хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу. Самому главному, который никогда не восполняется. Лично.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Три дагестанских предприятия стали лауреатами и победителями Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России в Северокавказском федеральном округе. Так лучшими были признаны компания «Армада Плюс», предприятие «Дагестан Стеклотара» и компания «Салават Стекло Каспий». Дагестанский театр «Кукол» завоевал первое место на втором международном фестивале премии театров «Кукол» под названием имени Железкина. Мероприятие прошло в подмосковных Мытищах, где спектакль «Красавица и чудовище» был признан лучшей детской постановкой. В заочном отборе приняли участие 40 кукольных коллективов. В России с 1 января планируется увеличить утильсбор на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства. Об этом сообщили в Минпромторге. Отмечается, что повышение станет частью плановой индексации, которая была утверждена еще в 2024 году. Соединенные Штаты Америки стремятся к частичному прекращению огня на Украине до наступления зимы. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стуб в интервью агентству Bloomberg. По его словам, одним из возможных условий перемирия может стать обоюдное воздержание от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Глава РСПП Александр Шохин выступил с предложением создать строгие критерии для ведения внешнего управления в компаниях, базирующихся на Западе. По данным агентства ТАСС, основной причиной для применения меры предполагается наличие собственника, являющегося гражданином недружественного государства. Шохин подчеркнул, что временное управление должно служить предупреждением для Евросоюза. Однако, по его мнению, такие предупреждения, похоже, не воспринимаются Евросоюзом должным образом. Чемпион Европы и призер чемпионата мира по вольной борьбе Ахмед Гаджимагомедов дебютирует в Лиге РФ. Состязание пройдет 23 октября в Лас-Вегасе. Его противником будет Микки Льюис, завоевавший золото молодежного чемпионата мира в США. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело. Что пугает вас? Что вы боитесь признавать? Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор. Это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Границы существуют лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один бедный человек, купаясь, утонул в реке. Его тело, немного ниже по течению, случайно выловил проживающий поблизости богач. Родственник бедняка, узнав об этом, пришел к богачу с просьбой отдать ему тело. Богач, однако, потребовал выкуп. Не обладая нужной суммой, бедняк предложил свою цену за тело родственника, гораздо ниже требуемой. Богач наотрез отказался отдать утопленника за столь малую, по его мнению, сумму. Ни о чем не договорившись, они расстались. Не зная, как поступить, богач пошел за советом к местному мудрецу и обрисовал ему ситуацию. «Будь спокоен», — ответил мудрец, — «больше он нигде его не купит». Через некоторое время к мудрецу пришел бедняк и пожаловался на действия богача. «Будь спокоен», — сказал мудрец, — «больше он никому его не продаст».
1: Притчи народов мира.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбейси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчий чол клонив холив, герой умирает в седле. Бахерчий чол клонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, мне кажется, будет очень интересный выпуск. Потому что сегодня я позвал человека, который имеет огромный опыт в виде 30 лет преподавания, бизнес-тренерства. Это Булат Амирханов. Благодарю за присутствие здесь. И очень надеюсь, что мы сегодня дадим нашей аудитории такую пользу, которую они смогут практически внедрить, и их жизнь классно изменится и выйдет на новый уровень.
2: Я тоже надеюсь очень.
1: Аминь. Давайте начнем, наверное, с того, что вот хотелось бы задать вам такой вопрос. Что такое эго? Потому что, ну вот, я видел, у вас тренинг называется «Экстрим для эго». Вот, давайте начнем с этой истории. Что такое эго?
2: Эго – важная составляющая часть энергетического тела человека, и эго нам очень нужно. Эго дает нам амбиции.
1: Выживание.
2: И амбиции, да. Что такое вдохновляющая цель? Вот кто хочет стать крутым тренером во мне? Мое эго, мое тщеславие, оно двигает, не дает, не позволяет сдаваться, пасовать перед трудностями, падаю, снова встаю, себе доказать, окружающим доказать. Эго, значит, наш двигатель, и в то же время эго – разрушитель наших отношений и наших команд. Потому что в командном взаимодействии как раз эгоизмы сталкиваются, летят искры, ну, либо потом притирка происходит, либо посылаем друг друга, да? И вот очень важен навык, который, собственно говоря, мы и тренируем. Там, где нужны амбиции и целеустремленность, там мы эго проявляем. А там, где нам нужно найти определенный компромисс, мы эго двигаем, отлавливаем и двигаем. Поэтому эго, как и любая другая черта человека, как, допустим, упрямство. А упрямство – это хорошо или плохо?
1: Да, это никак.
2: И хорошо, и где-то плохо. Поэтому эго – и помощник, и созидатель, и разрушитель.
1: Хорошо. А как за счет эго правильно его так выстроить, чтобы оно дало вот именно вот этот вот правильный рост классный? Вот что нужно такого знать о себе, о своем эго, чтобы это, наоборот, как вот топливо такое шло, а не в минус себе? И как отлавливать моменты, где надо дать по тормозам?
2: Во-первых, не всегда обязательно давать по тормозам, можно косячить. Мой главный учитель в этом деле, помню, перед тренингом сказал, если ты хочешь настоящий творческий процесс и трансформацию, позволь лажать и участникам, и, главное, и главным образом себе лажать. Потому что если мы не позволим себе лажать, то не будет творчества, не будет риска.
1: Точно.
2: А нам же система внедряет страх ошибаться.
1: Да.
2: Шаг влево, шаг вправо, ошибку допустил, двойка, за двойку дома попал. Потому что система не заинтересована в огромном количестве лидеров и творческих личностей. Они не нужны. В том числе, я считаю, Казахстану не нужны 20 миллионов лидеров, согласитесь.
1: Да, окей. Можно тут я тоже от себя добавлю классный пример? На одном из обучений нам приводили классную идею, что просто представьте, если, допустим, менеджер по продажам, и ему сказать, если ты сейчас не сделаешь продажи, то наша компания развалится, все будет ужасно плохо.

0: где надо эго проявить, где надо, может быть, тормознуть, но не всегда получается, потому что лидеру тоже надо рисковать.
1: Можно вопрос тогда? Вот я очень часто вижу и вот в комментариях по подкастами, и у себя в Инстаграме, что действительно люди боятся ошибаться. Да. А вот какие есть практические мысли, упражнения, которые позволяют снизить напряжение и начать действовать и ошибаться?
0: Элементарно, скажем так, отлавливать свои ошибки и за них приносить извинения. В отличие от того фильма «Слово пацана», да, извиняться, делать покаяние, просить прощения. Я косячил, косячу и буду косячить. Вот, допустим, мы с вами, Арман, начали взаимодействовать полчаса назад. Да. Да? И вот в этом разговоре я считаю, что был излишне конфронтивен, излишне эмоционален там и так далее, излишне критичен, такой закрыт. Сегодня весь день лежал на диване, отдыхал и так далее. Вот, и приношу извинения за лишнюю эмоциональность.
1: Все, супер.
0: Я отловил, я позволяю себе косячить, позволяю, но я вовремя отлавливаю, признаю, двигаю эго для того, чтобы отношения становились теплее. И двигаемся дальше, да.
1: Давайте поговорим про боль. То есть эволюция через боль.
0: Насколько... Не только через боль,
1: вот,
0: но и
1: вот
0: через
1: это
0: боль,
1: и хотел понять. То есть какие есть варианты? То есть можно ли всегда эволюционировать, то есть выходить на новые уровни в жизни, да, там в деньгах, в каком-то личном состоянии, сознании и так далее, через такой только гармоничный вариант, если такие осознанные люди, или вот я знаю, что точно можно через проблемы ходить, да, то есть я там был, я это практикую, это точно. Вот. Бывает ли, либо вот так можно полностью пойти, либо так только, либо это как-то вот вместе, вот как?
0: Наверное, баланс. Я слышал, где-то читал про эксперименты над крысами. Взяли три группы крыс. Одним устроили лакшери условия, идеальные, комфортные. Другим устроили нормальные, хорошие условия, но периодически устраивали им жесть, умеренную жесть. И третья группа, где была тотальная жесть. Угу. Как вы думаете, какая группа была здоровее всего?
1: Вторая.
0: Вторая, да.
1: Умеренная
0: да.
1: жесть.
0: В лакшери, в кайфе, они болели очень сильно, да, и деградировали. В общем, дело. Поэтому я не знаю гладких методик, если честно. Я даже на своих тренингах, у меня экстремальная методика, экстрим для эго, местами неприятная. Я даже своих учеников прошу, если вы найдете гладкую методику, позовите меня туда. Гладкую и эффективную. Возможно, они есть. Я не нашел. Как правило, все методики, над которыми, с помощью которых я над собой работаю, есть там болезненные моменты. Как в спорте. Спортсмен любит тренировки?
1: Не всегда.
0: Бегать кросс же он не любит, да?
1: Да.
0: Там же есть боль.
1: Да.
0: Он любит золотые медали.
1: Да.
0: Рекламные контракты.
1: Да.
0: Поэтому я не нашел безболезненных методик.
1: Окей, отлично. Двигаемся дальше. От эго переходим потихоньку уже, я чувствую, к таким каким-то проблемам.
0: А про эго можем еще некоторый момент очень практически полезный.
1: О, можем.
0: Потому что вот если, например, среди наших слушателей есть люди визуалы и технари, я могу даже на примере показать, как это работает энергетически, когда ты не борешься. Призывают же бороться с эго, да?
1: Да.
0: Ломать эго?
1: Да.
0: Ни в коем случае. Вообще, я считаю, что личностное развитие, которое призывает бороться с минусами, это тупиковый путь, по которому пускают население, чтобы население было слабым во всем мире, так легче управлять. И, наверное, это правильно. Мы не боремся с эго. Мы взаимодействуем с ним. Вот, допустим, представь себе, что это мое энергетическое тело.
1: Да.
0: И у эго есть свое почетное место.
1: Угу.
0: Сверху от Создателя каждому идет энергии в достатке.
1: Угу.
0: 24/7.
1: Угу.
0: Почему у большинства людей нехватка? У большинства нормальных людей эго слишком большое, занимает все энергетическое тело. Я, мне... Согласны с этим? Нет?
1: Согласен.
0: Вот. И когда эго занимает все пространство... Божественная энергия не проходит, а через, в том числе через покаяние, признание своих ошибок без чувства вины. Мы двигаем эго, не ломаем, не боремся, а с уважением к нему двигаем эго на его почетное место.
1: О, круто, круто. То есть то, что когда мы проявляемся в этот мир на исходящем потоке, что-то отдаем в него, помогаем.

0: где-то в моменте эго вот так вот контролируем, задвигаем, и в этот момент происходит вся магия, по сути.
1: Когда мы эго двигаем на место, да, энергия сразу же... когда, вы даже, наверное, почувствовали, когда я вас попросил прощения,
0: да.
1: Тут же энергия пошла.
0: Да.
1: Почувствовали же,
0: да?
1: Да,
0: почувствовал.
1: Это так работает. Я на самом деле вот плотно покаяние взял у... По-моему, его зовут Дмитрий Троцкий. Я в имени могу ошибаться. И вот он там вообще говорит, 30 человек с 30 людьми сделай покаяние в короткий срок, подробное, конкретное, за короткий срок. Незапланированный денежный приход почти гарантируется. Потому что, ну, а вы обращали внимание, что деньги на энергию идут?
0: Да.
1: Когда ты в тонусе, когда у тебя на душе бодряк, раз, денежные потоки к тебе. А когда ты выжатый, как лимон, деньги от тебя убегают.
0: Так, ну раз уж мы туда ушли, да. Предлагаю зайти в тему энергии.
1: Давайте.
0: Очень такая интересная тема, то есть с точки зрения...
1: Бездонная.
0: Ну да, конечно. Угу. Но она такая, какая-то неосязаемая и такая... вот хочется тут какую-то понять, какие-то практические вещи, как это, собственно, ну, все это увеличить, это количество, да, энергии, скажем так.
1: Ключи к энергии.
0: Да.
1: Ключи к энергии. Самый элементарный и простой, ну, помимо двигать гордыню, быть на 100%. Опять-таки, у каждого есть персональный поток. Беда, трагикомедия, почему у людей не хватает энергии, бедолаги. Потому что люди в основном живут, как слепые котята. У каждого есть свой поток персональный, но они ходят вокруг да около. Когда мы в потоке в своем? Когда на 100%?
0: А что когда значит на 100%?
1: Настоящий. Вот, допустим, если я с вами сижу, я разговариваю, я сейчас не думаю о своей бухгалтерии.
0: Да.
1: Я не думаю о своей семье сейчас.
0: Да.
1: А нормальные люди на работе, он думает о детях.
0: Да.
1: Когда он с детьми общается,
0: он думает о работе.
1: Он думает о работе. Нормальные люди нигде тотально не присутствуют. На 100% это... Мыть посуду можно на 100%. Если ты будешь мыть посуду на 100%, будешь заряжаться.
0: Прикольно. То есть присутствие в настоящем моменте.
1: Да, просто слушать на 100%. А люди же не умеют слушать на 100%.
0: Да.
1: Обращали внимание?
0: Да, по глазам
1: очень
0: видно.
1: Часто делают вид, занимаются имитацией. И они не виноваты. Знаете, почему люди, кстати, не слушают?
0: Почему?
1: Занимаются имитацией.
0: Почему?
1: Потому что мы живем в мире пустого базара.
0: Угу, угу.
1: А нужно же быть вежливым.
0: Да.
1: Люди говорят в основном штампами, неинтересно, скучно, ну, начиная со многих преподов в школе, в институте. И люди обучаются не впускать этот мусор, но смотреть на тебя преданными глазами. Mm-hmm. Вот уже не слушай. Детей, большинство родителей часто детей на 100% не слушают.
0: Да.
1: Вот, понятно, что такое на 100%?
0: Да.
1: И это навык тренируется сложно, по миллиметру, по чуть-чуть.
0: Супер.
1: Это один из главных ключей.
0: Да. Окей, хорошо. Можно я тут тоже еще вкину момент?
1: Да.
0: Вот то, что у меня сработало, это выписать списком свои ключики энергии, то есть то, что вам вот просто на ровном месте вот включает энергию. Это может быть, допустим, вот в моем случае всегда привожу этот пример, катание на самокате с музыкой в ушах. Я не знаю, вот я в этот момент абсолютно счастлив. Вот у меня что бы ни случилось, я беру самокат, еду, музыку слушаю, думаю, какой кайф. Вот классная есть штука, выпишите для себя списком то, что вас заряжает. Это может быть кофе по утрам, я не знаю, хоть что, просто вот выпишите и каждый день делайте хоть что-то оттуда, из этого списка, для себя любимого.
1: В горы вот люди ходят, да. Я люблю в горы ходить или там на доске кататься, да. Ну просто эти действия отключают голову.
0: Да, да.
1: У нас нет энергии, когда мы думаем.
0: 100%.
1: Потому что когда мы думаем, то есть бездействуем, мы думаем о прошлом в контексте... допущенных ошибок, неиспользованных возможностей, гнобим себя за то, что биткоины не купили, там, ну и так далее. Либо над нами давляют страхи перед будущим.
0: Тревожность.
1: А когда я еду на самокате или иду в горы, или еду на доске с горы, я не думаю об этом, да? Я действие, ну, потом ты едешь на самокате на 100%, наверное.
0: Да, же. Да. Как остановить вот эту мыслительную жвачку, которую мы все жуем каждый день?
1: Только действие. Любое созидающее действие помогает, да. Не, ну медитации еще есть. Люди медитируют, да. Но я не специалист в этой области. Моя медитация – это прогулки на природе и в горы. Вот я в движении медитирую. А есть люди, которые обучают кучу всяких курсов.
0: Да, то есть да. Какое-то действие, оно растворяет мысли. Вот, допустим, да, простой пример, о чем-то переживаешь, пошел, взял, убрался в моменте.
1: И раз, да, элементарное стало. Действие, да-да, движуха, да.
0: Окей, супер, да. Хорошо, окей. Что еще увеличивает энергию?
1: Смелые поступки.
0: Угу.
1: Это настоящий ветер в паруса, решительные поступки. Приходилось вам, Роман, часто слышать, надо бороть страхи, надо бороть страхи.
0: Да.
1: Это тоже непродуктивно. Страх – это источник энергии. Потому что, когда у меня есть страх, я могу смелость проявить, так?
0: Да.
1: А если у меня нет страха, у меня нет адреналина.
0: Да.
1: А я боюсь, я совершаю действие смелое, и у меня выделяется энергия.
0: О, прикольно.
1: Решительные поступки, но с оговорочкой. Да. Я пропагандирую решительность не всякую. Допустим,
0: бандиты
1: тоже очень решительные. Или прыгнуть с 10-го этажа – это тоже смелость. Решительность безопасная для здоровья.
0: Да, понятно.
1: Экологичная, созидающая.
0: Ну, хочешь запустить проект – запусти его, условно.
1: Но экологично, опять-таки.
0: Ну да, да,
1: потому что послать тоже решительность.
0: Да, понятно.
1: И она дает адреналина. Но это разрушающе.
0: Выпишите, что для вас сейчас является он тем смелым, храбрым поступком, который, совершив который, вы понимаете, что вас ждет новый уровень. Вот это прям классная мысль. Я хочу еще узнать, что еще дает энергию.
1: Безотлагательность.
0: Угу.
1: Давно уже модно в социальных сетях, я слышу, бороться с прокрастинацией, да?
0: Да.
1: Работать с прокрастинацией. Прокрастинация – это привычка откладывать все. Не надо работать с минусом, не надо работать с ленью, не надо работать со страхами. Надо тренировать плюс. В данном случае с одной минус прокрастинация, плюс безотлагательность. Мы же теряем энергию, когда даже мелкие дела откладываем.
0: Да.
1: А тренируем навык сразу делать.
0: То есть пришла мысль, идея, сделал.
1: Да, да, да.
0: Даже конечно, хоть что, даже если это микродействие будет.
1: К идеалу стремиться не нужно, потому что одна из дыр энергетических – это перфекционизм.
0: Да.
1: Перфекционисты – лютые вампирюги, как правило. Потому что все не идеально, я не идеальный, там, ты не идеальный.
0: Это вот про меня. А что с этим делать?
1: Ага, с одной стороны, опять, перфекционист в любом качественном специалисте, ему он нужен, во мне он тоже есть. Потому что я каждый тренинг рассматриваю как возможность сделаться еще чуть-чуть качественнее.
0: Да, да, да.
1: Но если отдать власть всю перфекционисту, труба, это будет не жизнь. Это ты будешь постоянно бежать за этим куском сыра. Да, вот я достигну той вершины, тогда стану счастливым. Доберешься до этой вершины, дальше.
0: Моя жизнь.
1: Просрал жизнь, это называется, да? Значит, отлавливаем перфекциониста.
0: Так.
1: И позволяем, опять-таки, вы с Жексеном Васильевичем об этом говорили, ошибаться, косячить, быть несовершенным. Я иногда в Инстаграме ошибку допущу грамматическую и не исправляю ее в сторис. Там. Пусть все видят, что я безграмотный могу быть.
0: Супер.
1: Ничего страшного, да? Есть великие писатели, а есть корректоры. Это отдельная профессия, которые ошибки исправляют. Вот, отлавливать перфекциониста. Главная проблема перфекциониста, что он не готов радоваться жизни. А главный ключ к энергии – это радость, выбор радости. А безрадостность – это дыра энергетическая.
0: Вот я это закрываю свой перфекционизм благодарностью. Я, то есть, стараюсь
1: к
0: во
1: себе?
0: Всем. Нет, ну и к себе, и вообще в целом к миру, к Богу, что типа я благодарен за то, что вот у меня сейчас тут может быть несовершенный подкаст, но мы сдвинулись с того места, когда мы только начинали, допустим.
1: Угу.
0: И мне как бы не сильно верится в это до конца, но я себя так учу, короче, благодарить за это. А как лечится этот перфекционизм?
1: Значит, волшебной кнопки нет.
0: Ну да.
1: Самая большая ошибка, что мы все время ищем... радикальный способ, там, кнопку волшебную. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
0: Благодарность лечит?
1: Нет, благодарность, она всегда лечит.
0: Okay.
1: По любасу.
0: Да.
1: Благодарность, главное, не только за все плохое, но и за все, а не за все хорошее, но и за все плохое, в кавычках. Чем хуже, тем больше надо благодарить.
0: О, об этом позже поговорим.
1: Ладно.
0: Я так на закладку
1: ставлю. Да, про перфекционизм. По чуть-чуть, отлавливать. Даже вот мы когда беседовали, я увидел в вас волнение. А вдруг что-то не так получится? Да и хрен с ним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин выразил глубокие соболезнования семье троих детей, которые погибли при пожаре в частном доме в селе Инчхе Каякенского района. Кроме того, Щукин призвал жителей республики быть более внимательными к безопасности детей. В Какинской средней школе имени Гусейнова в Ахтынском районе завершили благоустройство территории по проекту местной инициативы. Основная проблема, которую удалось решить, касалась состояния пешеходных зон. Ранее в дождливую погоду подход к школе превращался в непролазную грязь, что доставляло неудобства ученикам, педагогам и родителям. Общая сумма финансирования проекта составила более 5,5 миллионов рублей. Потребление алкоголя в России в этом году сократилось на 10%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ожидается дальнейшее снижение данного показателя. Выступая на Всероссийском конгрессе «Питание. Путь к здоровью нации», министр призвал продолжить работу в данном направлении. Южнокорейская авиакомпания Korean Air выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямых авиарейсов в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей компании. На прошлой неделе замглавы МИД России Руденко отметил, что ведутся технические консультации с Южной Кореей по вопросу восстановления прямого авиасообщения между странами. После инцидента со стрельбой и удержанием персонала в своем доме в Подмосковье, Джигану может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает ШОТ. В результате конфликта рэпер ранил охранника, выстрелив ему в руку и ногу. Ведется проверка со стороны МВД. 31% респондентов опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества и финансов Mail заявили, что для ощущения счастья им нужен доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Еще 22% опрошенных назвали сумму от 300 до 500 тысяч, 20% от 50 до 150 тысяч, 11% от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко снижен. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедшей недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Алексеев, основатель компании DNS. Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо.
1: Долго вас ждал.
2: Очень приятно, что позвали.
1: У нас уже с вами за кадром завязалась жаркая дискуссия, но предлагаю все-таки немножечко начать с других тем, потом, возможно, мы вернемся. Сейчас смотрите, мы в целом переживаем интересные времена достаточно, как бы и в России, и во всем мире. Вот, например, возьмем, давайте, последние пару лет, как раз не особо часто выходили в медийное пространство. Вы, с одной стороны, как бы для компании наверняка это определенный кризис, с другой стороны, вы в какой-то мере являетесь таким неким бенефициаром в хорошем смысле, да, происходящего. То, что...
2: Нет, почему же тебе?
1: Ну, так или иначе, какие-то иностранные игроки уходят, открываются какие-то, я не знаю, там, площади открылись,
2: нет,
1: еще что-то.
2: Нет, нет, мы как раз точно не бенефициары, мы как раз точно пострадавшие в этом отношении, потому что наш... хороший налаженный бизнес, он все так же хороший, но мы живем сейчас в сильной флуктуациях, да, и большому бизнесу к ним подстраиваться на самом деле сложнее. Мы пытаемся сохранить гибкость. Сейчас те времена, когда большой компании почти в нашем секторе почти невозможно получить бенефиты от размера, от масштаба.
1: Угу.
2: Понимаете, вот все, что раньше было хорошо, да, то есть мы, наше там конкурентное преимущество, что мы присутствуем там ровным слоем по стране, мы там самый идеальный партнер в нашем бизнесе с точки зрения производителей для того, чтобы помочь производителям общаться с клиентами, да, с потребителями. То есть у нас для этого там лучшая инфраструктура, мы хороший проводник товара, у нас отлажена собственная логистика, представление товара, там, сервис, гарантии. Мы берем все это полностью для себя, на себя, и из-за этого можем брать кусочек там, какой-то маржи себе. Но сейчас эти плюсы, они ну, как бы нерелевантны, потому что нет этих производителей, с которыми мы можем, ну, которым мы можем оказывать сервис. Мы сейчас вынуждены там правдами и неправдами как-то переводить деньги. Причем, опять же, нам сейчас это сложно делать, потому что чем больше поток денег, тем ну, как бы вероятнее, что ты попадешь под какую-нибудь там санкцию, непонятно под что еще и так далее. И хоть ты там и занимаешься там совсем прозрачным, понятным бизнесом, и как раз сейчас время всяких предпринимателей, которые могут найти там канал, как что-то завести, как деньги перевести. А нам сложно. Мы только пытаемся сразу большие. То есть перевести 100 тысяч долларов из России вообще никаких проблем нет. А 100 миллионов, ну, ты точно попадешь. Вот и поэтому мы точно не бенефицируем. И нам было бы очень хорошо, если бы все это закончилось или не начиналось.
1: Вы, как бы, смотрите, вы занимаетесь бизнесом этим уже больше 25 лет, и в целом там за всю эту историю кризисов уже было огромное количество, причем они все отличались...
2: Таких не было.
1: Вот я как раз, да, про это в целом мой вопрос. И смотрите, они все отличались по своей сути, да, то есть были и санкционные кризисы, были и кризисы какие-то экономические, были там внутри страны и мировые, и так далее, и так далее. Чем сейчас отличается ситуация для вас конкретно, не как даже для бизнеса, а как для предпринимателя? Какие новые качества пришлось включить? Какими новыми задачами пришлось заниматься в текущих реалиях?
2: Кризис — это всегда работа с неизвестностью. То единственный алгоритм работы с ним — это быть мобильным, необремененным какими-то большими там гирями на ногах и сохранять адаптивность и пытаться понять, как от этого отреагировать. Тут разница, кстати, со всеми предыдущими кризисами, это в масштабе времени, в котором длится неопределенность. То есть все кризисы там, от 98 года, там, ну, пара месяцев, и ты уже все понимаешь. Да? То есть вот были диспропорции, они сдулись, и вот стали там понятны новые тренды. И ты в них уже встраиваешься. Все, ну, примерно. И на это время надо просто там пережить, не влететь, не знаю, там, в кассовый разрыв. и сохранить те конкурентные преимущества, которые были, а желательно еще и что-нибудь нарастить в этот момент. Вот ты так и проходил, нам все кризисы, наоборот, помогали. А сейчас же ситуация другая. То есть никаких трендов новых непонятно. Они могут быть совершенно другими. И вот то, что мы там резко сдули диспропорции, и мы теперь все понимаем, мы будем работать по-другому, ну нет. Наоборот, мы видим, что диспропорции только нарастают. И где рванет, ну, есть некоторое количество гипотез, но, опять же, свою природу кризиса ее невозможно предсказать. Если легко было предсказать, не было бы кризиса.
1: Я разговариваю часто с ребятами-предпринимателями, не вашего там масштаба, а начинающими ребятами, например.
2: Я скромный приморский предприниматель.
1: Скромный приморский предприниматель, у которого 1100 магазинов, 900 миллиардов выручки, это просто...
2: Ну, не 1100, 2700 там, да. 2700.
1: Вот буквально 1100 городов, извиняюсь. 1100 городов, да, не магазинов, да. Я не к этому. Смотри, вопрос мой следующий. Я вот общался с...
2: Вот поверьте, с точки зрения как бы никаким... То есть предприниматель, по большому счету, с тысячами городов, работающего в одном городе, не очень сильно отличается.
1: Тем более, смотрите, специально пообщался с разными ребятами, малый и средний бизнес, для того, чтобы понять вообще вот в текущей кризисной ситуации, какие у них самые такие насущные вопросы. И вот такую мысль ключевую, которую я услышал от многих, что для предпринимателя вообще очень важна некая картинка будущего, да, куда он идет. Потому что он строит бизнес, в моменте это, как правило, тяжело, денег это, как правило, не приносят, но есть какая-то чудесная вот эта будущее, где он понимает, вот мы туда придем, и там-то мы как бы и заживем, и там и бизнес расширим, и офис классный будет, и людей много классных будет, и так далее. И, собственно, вот эта картинка, она очень часто греет и мотивирует. То есть ты в моменте можешь как бы сопротивляться и бороться для того, чтобы потом оказаться вот в этом радужном будущем. И сейчас основная как бы проблема, с которой сталкиваются предприниматели, что они не могут себе нарисовать эту картинку, а как бы мотивацию в моменте искать из-за этого тяжело. То есть когда тебе сложно видеть вот это будущее какое-то прекрасное, то мотивация, соответственно, сердце не в плане, что ты все равно продолжаешь работать, но тебе как бы сложно находить опору. И вот на вашем опыте прохождения кризисов и понимая, что сейчас затянувшийся кризис, отличающийся немножко от других, как бы как вы мыслите в этот момент? Как вы создаете себе вот это какое-то будущее, на что вы опираетесь?
2: Ну, никак, так же дискомфортно себя чувствую, потому что действительно о будущем, если до этого у нас была какая-то траектория, мы понимали примерно, куда идем, то сейчас непонятно, куда идем. Ну и понятно, что понимая, что кризис, он еще не случился, а нас он еще только ждет, я в этом уверен, что там в ближайшей перспективе нас ждут существенные экономические потрясения, да, то в этом случае прописывать траекторию и создавать видение, ну, довольно глупая штука. Мне хорошо в том, что я уже все-таки давно предприниматель, и я как бы привык к неопределенности. Для меня нельзя сказать, что это там сильно дискомфортно. Это дискомфортное состояние, но я уже к нему привык. Ну, как бы это ничего страшного. Ну, дискомфорт. И, собственно, предприниматели же во многом как раз те люди, которые могут мириться с неопределенностью и с рисками, которые связаны с этой неопределенностью. Так что тоже тест на настоящего предпринимателя. Если он может это пережить, значит, все будет хорошо. Нет, смотрите, все равно же мы понимаем, что в какой-то перспективе все, наверное, будет хорошо. Для нас там до сих пор актуальный вопрос, насколько там нынешним условиям наша сеть релевантна. Да? Угу. Она должна быть больше, должна быть меньше, должна как-то перестроиться. Не очень понятны эти тренды. Поэтому мы пока там резких движений не принимаем.
1: Вот разговаривали с Мишей как раз, и вы обсуждали, и там такое слово всплыло, гибкость, да, про то, что вот вы, ДНС, как бы гибкая компания.
2: И у меня... Настолько, насколько можно большой компании.
1: У меня как раз про это вопрос, да. Поделитесь, пожалуйста, каким образом вы пытаетесь сохранить эту гибкость, потому что на объеме вашем это, довольно сложно, потому что в целом, как бы для того, чтобы управлять такой компанией, так или иначе, нужна какая-то бюрократия, нужны какие-то процессы, иначе просто это не будет работать. Соответственно, когда вы говорите «мы гибкие», что вы подразумеваете вообще под этим?
2: Ну, во-первых, конечно, не исключено, что это у меня иллюзии, которые только в голове существуют. И понятно, что мы уже, наверное, насоздавали бюрократии, которые работают. Это, наверное... Знаете, я завидую малому бизнесу, да, потому что когда ты сам можешь руками большую часть там деятельности, ну, даже не делать, а щупать хотя бы, то ты понятно, что ты гораздо более гибкий, гораздо более адекватный. В этом отношении это я все так же пробрасываю к истории про малый и средний бизнес. Понимаете, об реальном бизнесе малый и средний бизнес знает больше, чем я, потому что я сейчас работаю в большой организации, где длинные процессы, где какие-то отрешения, которые ты примешь сегодня, результат будет через год. А в условиях неопределенности их лучше даже вообще не принимать. Да? Непонятно, чем заниматься. Ну и я уже в большой компании, я уже не многие моменты не щупаю руками, я их не могу понимать. И поэтому в этом случае имеет значение, наверное, даже те слова, которые идут. То есть ты вот говоришь про гибкость, ну ты вот программируешь весь народ, что типа, чуваки, надо быть гибкими, не надо зашориваться. Ну и не надо, понимаете, не надо вешать дополнительный гирь на ноги, да, то есть не надо влезать в рискованные проекты, не надо брать дополнительный риск там на себя и так далее. Не надо брать дополнительных обязательств, сохранять эту гибкость. То есть иметь в голове вариант, что там, ну вот, будет очень плохо, как долго мы выживем. Да, придумать там самый плохой сценарий, который будет, ну типа там, оборот упадет на 50%, да, как долго мы продержимся. Угу. Ну и так примерно прикидываю, что, ну, вроде там какое-то время живешь, а так как сейчас горизонт планирования там в лучшем случае 3 месяца, проживаешь, ну окей, да, значит, ничего страшного.
1: Еще 3 месяца,
2: чуть-чуть спокойнее становится жить.
1: Давайте попробуем в практическую плоскость уйти, как раз для малого и среднего бизнеса. Сейчас в целом, мне кажется, довольно много сфер, где как раз такие как бы выстрелы, да, зеленые свечки появляются. Очень много, например, на ваших любимых маркетплейсах бизнесов разных появляются, там, не знаю, одежда, еще какие-то товары для дома и так далее. В ритейле в целом тоже довольно много новых компаний, довольно много новых брендов появляются. И, соответственно, с одной стороны, это такое вот окно возможностей, да, и ребята-предприниматели начинают бизнес или там, и очень активно масштабируются. С другой стороны, как бы вот то, что вы говорите, например, такой определенный режим кризис-менеджмента сейчас должен быть. И вот смотрите, когда у вас, с одной стороны, есть окно возможностей, вроде бы, да, ты можешь там запускать какую-то продукцию, которая вот ушла, допустим, из страны, а с другой стороны, тебе нужно понимать, что ты находишься в кризисных условиях и там не брать на себя лишней ответственности, не брать кредитных обязательств, допустим, еще что-то. Как бы вы здесь, понятное дело, что сейчас вы другого уровня задачи решаете, но вот как бы вы, оказавшись там, балансировали бы между вот желанием быстро расти и развиваться и между тем, чтобы вот не набрать на себя в кризисной ситуации излишнее количество рисков и обременений?
2: Слушайте, ну вопрос про баланс, он всегда очень сложный в том плане, что ответ будет в любом случае, как что делать с балансом? Балансировать. Если придумать универсальный ответ, то он, собственно, какой? Если есть опция развиваться, не развиваться, то, конечно, надо развиваться. То для меня, я там люблю развитие, для меня это какой-то смысл в этом. Но не влазить в авантюры. Тут же, понимаете, если вы понимаете, что рынок растет сильно, то вы можете себе позволить там чуть больше риск. Или там еще больше, можно рискнуть, да, там. Хотя я бы, например, в любом случае бы не рекомендовал рисковать всем. Но когда рынок растет, то сама активность, она окупается там как-то будущими прибылями. В ситуации, когда ты понимаешь, что ждут не очень хорошие времена, ты просто тот риск, который ты мог бы принять раньше, ты уже не принимаешь. Вот и все.
1: Угу, понял.
2: Из универсальных ответов. Послышал. Кстати, а есть большие компании, которые, ну, действительно, вы говорите, масштабируются на маркетплейсах, а есть примеры прям хорошего продвижения, мне кажется, что...
1: Внутри маркетплейсов компании?
2: Да, да, да.
1: Слушайте, ну давайте-то надо понять, что мы называем хорошим примером. То есть я просто знаю достаточно много кейсов ребят, которые создали какие-то бренды, допустим, да, и торгуют только внутри маркетплейса. То есть у них нету своего ритейла, нету своей там розницы никакой.
2: Мне просто кажется, что... Не, это хорошая модель, наверное, да, но я вот тебя сейчас пытаюсь сообразить, и мне кажется, что я знаю много начинаний, но вот прям, чтобы successful story была, то есть, надо будет озадачиться.
1: А давайте немножко про бизнес подетализируем. Значит, я тоже это соцопросы. Значит, я пообщался с ребятами, кто вот либо в ритейле работает, либо производит что-то, и услышал такой вот, собрал воедино, значит, вопрос следующего характера. Смотрю на DNS, и для меня это очень непонятная история. С одной стороны, она внешне ничем не отличается от там любого другого магазина, казалось бы, при этом бизнес колоссальных масштабов. В чем здесь как бы вот эта вот соль, да, в какой-то неочевидной модели, которую не видят люди со стороны, или в чем? Почему, как бы, почему это растет, почему это развивается, развивается такими темпами, почему мы настолько...
2: Ну, мы не развиваем сейчас, потому что...
1: Не, ну, сейчас, окей, сейчас, ну, как-то эффект низкой базы уже давным-давно пройден, все равно у вас продолжается рост. Тем не менее, со стороны это выглядит как просто магазины, в которых просто продается техника. Тем не менее, видимо, там есть что-то, что все-таки не совсем так, вот такое вот линейное. Что это?
2: Я думаю, что ничего такого, вот там волшебного нету. И опять же, есть простой ответ, он вам не понравится.
1: Повезло, я знаю.
2: Нет.
1: Не такое? Не настолько просто?
2: Нет, еще проще. Да, что надо просто... последовательно заниматься бизнесом, там, 25 лет мы там, 99% всех заработанных денег инвестируем в развитие бизнеса. Кажется, что на каждом этапе развития были какие-то свои фишки, которые позволяли делать какой-то там следующий шаг. И вот так, опять же, оглядываясь назад, то кажется, что даже не столько... мы что-то такое придумывали, сколько там другие отваливались. Угу. А мы просто, ну, как бы делаем и делаем.
1: Вы много раз говорили про то, что в целом очень большая доля вот этого вот повезло, да, и то, что в целом с того момента, как вы начали следующие 10 лет, там, рынок пер, и вы там не просто долю у конкурентов отжирали, а вы забирали новую появившуюся долю, да, и спрос рос, и люди деньги тратить начинали и так далее. Вот в целом, понятное дело, что, наверное, сейчас, если человек будет заходить в подобный бизнес, ну, плюс-минус это как бы...
2: там, невозможно.
1: Не, плюс-минус это невозможно, да. Либо очень дорого и непонятно зачем. Вот если бы сейчас вы начинали бизнес, и уже с текущим своим опытом вы пытались бы найти для себя там наиболее подходящую модель, наиболее подходящую сферу. На какие бы ключевые вещи вы обращали внимание при выборе?
2: Смотрите, кажется, есть разная философия отношения к предпринимательству. Есть вот... У меня есть ощущение, что многие смотрят на предпринимательство как раз как на... как предприниматель, которому нужно много денег, да, чтобы завести там, секретаршу, офис, все эти атрибуты. Это такой некий атрибут успешности. Да? То есть люди... что предпринимательство — это про бабло. Да? Для меня предпринимательство немножко по-другому. То есть я считаю, что предприниматель, он должен прежде всего быть профессионалом и специалистом в своей области. И на втором этапе ему просто... он более-менее толерантен к риску, и ему, ну, как бы для того, чтобы этим заниматься, ему, своим делом, да, ему никто не нужен. Он может сам это делать. Вот это предприятие, то есть все-таки разбирательство и понимание того, что ты делаешь, того дела, которое ты делаешь, это первичная вещь. И поэтому вопрос из этой позиции, вопрос... типа, чем бы заняться, он просто не актуальный. То есть заниматься своим делом, то, что тебе нравится. Ну, наверное, просто у каждого есть какой-то спектр того, что ему нравится, да. И, наверное, ты из этого спектра выбираешь то, что имеет больший фидбэк людей, ну, в виде того, что они тебе готовы заплатить то, что ты делаешь. Потому что если ты делаешь что-то, а это не, как бы никто не ценит, то тебе просто в какой-то момент надоест этим заниматься. И в этом случае ты не... Ну, а если не надоест, то и замечательно.
1: То будет хобби, будет неприбыльное хобби.
2: Да. И понимаете, вот это вот... А вы, кажется, задаете из позиции, да, типа, где бы можно спроворить больше денег. А я вот в эту вещь... Ну, наверное, так тоже бывает, но это как бы не моя история, в этом ничего не понимаю. Я же, понимаете, тоже там розницей... Я занялся случайно, потому что в какой-то момент я увидел, что это такая системная деятельность, где можно реализовать там собственные навыки в программировании, в компьютерах, в построении там сложных информационных систем не для кого-то, а для себя. И вот есть дело, на которое, во-первых, имеет... отклик, да, люди за него готовы платить, да, оно приносит тебе ресурсы, которые ты тоже можешь реализовывать. Вот, и вот ты этим занимаешься. Если бы я сейчас бы занимался не этим бизнесом, а вот оказался бы сейчас молодым предпринимателем, то я бы, наверное, тоже занимался бы что-то подобное, да. Кажется, что мы оказались в эпохе, где машины стали умнее людей. Кажется, что это точно изменит мир вокруг нас очень сильно. Так же, как, ну вот, фактически, понимаете, вот так, если, опять же, с каких-то философских вершин посмотреть на наш бизнес, да, там, в чем, собственно, фишка. Ну, как и во многом другом бизнесе современном, мы оказались на фронтире внедрения информационных технологий в розницу. То есть оно меняет. Ведь на самом деле вот так вот задуматься, что там наш бизнес еще там 30 лет назад был почти невозможен, да. Потому что у нас там сразу же онлайн весь софт, да, у нас там, несмотря на то, что магазины по всей стране, не все работают в единой базе, там много очень решений принимается софтом, а не людьми и так далее. Это просто, в принципе, такой бизнес был бы там нигде в мире в 70-х годах почти невозможен. И вообще такая розничная торговля, типа там сетевая, да, она во многом стала возможна тогда, когда компьютеры стали доступны. А то сейчас такая же ниша, это вот кажется, что умные машины изменят мир так же. И в какие-то отрасли они там перевернут с ног на голову. Если бы я сейчас бы оказался в позиции там стартапа и просто как бы молодого человека, пришедшего в мир, то мне бы, наверное, было бы это дико интересно. Я бы там бы, да, пытался бы разобраться. Там не просто... мне интересно добраться там до сути. Я бы разбирался сильнее, как работают там нейронные сети, как это работает, как это можно реализовывать. И с помощью этого бы искал бы возможность поменять мир.
1: Угу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», – заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», – ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты, по-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В юности с Джо Диспензой произошел несчастный случай. Мальчик попал в ужасное ДТП, получив в результате множественные переломы позвоночника. Врачи предложили ему стандартную в таких случаях операцию – скрепление позвонков специальными пластинами. Но никаких гарантий на успех доктора не давали. Тогда Диспенза отказался от операции и принял решение исцелиться сам. К тому времени он уже владел определенными практиками медитации, которые и начал использовать для восстановления своего здоровья. Почти 10 недель молодой человек занимался ежедневными медитациями, визуализировал свое выздоровление. Спустя пару месяцев Джо смог встать на ноги и начать вести привычный образ жизни. Собственное чудесное исцеление убедило Диспензу в том, что с помощью разума человек способен контролировать любую часть своей жизни, от физической до материальной. В своих работах он учит тонким настройкам мышления, с помощью которых каждый сможет сформировать новую личность и достигнуть желаемого результата. На сегодняшний день в копилке автора несколько десятков работ по управлению собственной жизнью, 4 из которых стали мировыми бестселлерами. Так Диспенза издал сверхпопулярную книгу «Сила подсознания», которая раскрывает ключевые идеи использования мозга таким образом, что каждая мысль может превратиться в материальную вещь. В «Силе подсознания» Джо рассказывает об интересном эксперименте, когда на 2 группах людей провели тестирование. Участники первой должны были тренироваться, выполняя подъем на бицепс, но делать это мысленно, прокручивая упражнения в своей голове. Участники второй группы проделывали все то же самое, только по-настоящему. Результаты были одни и те же. Сила бицепсов испытуемых возрастала в любом случае, поднимали ли они штангу физически или имитировали это действие в мыслях. Показательно, что участники, практиковавшиеся мысленно, продемонстрировали аналогичные физиологические изменения, хотя и не получали физического опыта, пишет Диспенза. Как видите, сила подсознания способна менять реальность. Мыслеобразы, которые прокручиваются у нас в голове, реальны для мозга и для тела. Все, что мы проигрываем в голове, чудесным образом способно изменять реальность. И прямо сейчас я поделюсь с вами 2 простыми шагами, выполнив которые, вы гарантированно настроите себя на путь богатства и успеха. Все, что вам нужно сделать с самого начала, принять твердое решение, что вы хотите измениться, чтобы стать богатым и успешным. Важно осознанно пожелать перемен, ведь только так вы сможете понять, как изменить свою жизнь. Поймите свои истинные желания и цели, начните мыслить позитивно. В этот момент кто-то, вероятно, уже почувствует, что процесс запущен, а кто-то скажет, что никаких изменений не происходит. Почему так, объясняет Диспенза. Тело годами программировалось на ощущение неблагополучия. Мы становимся на трибуну и провозглашаем, что грядущая перемена пойдет нам на пользу. Но кажется, что внутри себя мы просто не способны испытывать ощущение истинного счастья. А все потому, что разум и тело разобщены. Суть в том, что ваше тело по прошествии времени привыкает быть в постоянном стрессе. Большинство людей просто приучили себя к негативу, и теперь ваше тело лишь действует по привычке. Поэтому можно с уверенностью заявить, что вы несчастны на подсознательном уровне. Ввиду этого Диспенза подчеркивает, для преодоления негативных подсознательных программ недостаточно мыслить позитивно. Но что же в таком случае необходимо принять? Для этого есть 2 шаг. Приняв сначала твердое решение, вы должны знать, что просто мыслить позитивно для переформатирования своего подсознания на успех и богатство будет недостаточно. Необходимо полностью поменять привычки тела, научить его заново радоваться. Большинство людей ежедневно пребывают в стрессе. Они постоянно думают о негативных вещах, вспоминают темное прошлое. В этот момент мозг отправляет сигнал телу, которое также выдает неприятные ощущения на физическом уровне. Например, учащается сердцебиение, подступает ком к горлу, потеют ладони. Каждый день, прокручивая все больше и больше негативных мыслей, мы замыкаем наше тело в круг, находясь в постоянном стрессе. Важно кардинально перекодировать свое подсознание, научить мозг и тело новым привычкам, программам, которые будут задавать позитивную волну жизни. К примеру, думать о достатке – отличная привычка для будущего миллионера. Закрепите мысли о своем богатстве. Думайте о перспективе заработка больших денег. Буквально вшивайте эти мысли в свой мозг. Представляйте позитивное будущее с огромными суммами на картах и в кошельке. А если вдруг думаете о прошлом, тогда прокручивайте в голове исключительно хорошие моменты. Представляя свой успех и богатство, благополучие родных и близких, прокручивая все эти мысли в своей голове, ваш мозг начинает отправлять телу совсем другие новые сигналы. Они намного приятнее предыдущих, ведь несут только положительные эмоции. Вы начинаете ощущать радость, получать удовольствие от возможных перспектив. Круг снова замыкается, но теперь находясь в состоянии постоянного удовлетворения. Важно регулярно воспроизводить образы позитивных желаний и событий. Таким образом, вы перепрограммируете свое подсознание. Так в мозге начнутся меняться и закрепляться новые нейронные связи, создавая новую привычку тела – идти к богатству. Снова и снова репетируйте будущее событие в мыслях, пока оно запечатлевается в мозгу в виде новых нейронных связей. Вновь и вновь погружайтесь в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все это происходило на самом деле и не изменится в нужную сторону, пишет Диспенза. Регулярные мысли настроят вас на нужный лад. Хотите притягивать богатство в свою жизнь? Думайте об этом постоянно. Со временем, кроме соответствующего настроения, к вам будут приходить все новые и новые идеи заработка, а откроются новые возможности и начнут достигаться абсолютно другие вершины.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Три дагестанских предприятия стали лауреатами и победителями Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России в Северокавказском федеральном округе. Так лучшими были признаны компания «Армада Плюс», предприятие «Дагестан Стеклотара» и компания «Салават Стекло Каспий». Дагестанский театр «Кукол» завоевал первое место на втором международном фестивале премии театров «Кукол» под названием имени Железкина. Мероприятие прошло в подмосковных Мытищах, где спектакль «Красавица и чудовище» был признан лучшей детской постановкой. В заочном отборе приняли участие 40 кукольных коллективов. В России с 1 января планируется увеличить утильсбор на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства. Об этом сообщили в Минпромторге. Отмечается, что повышение станет частью плановой индексации, которая была утверждена еще в 2024 году. Соединенные Штаты Америки стремятся к частичному прекращению огня на Украине до наступления зимы. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стуб в интервью агентству Bloomberg. По его словам, одним из возможных условий перемирия может стать обоюдное воздержание от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Глава РСПП Александр Шохин выступил с предложением создать строгие критерии для ведения внешнего управления в компаниях, базирующихся на Западе. По данным агентства ТАСС, основной причиной для применения меры предполагается наличие собственника, являющегося гражданином недружественного государства. Шохин подчеркнул, что временное управление должно служить предупреждением для Евросоюза. Однако, по его мнению, такие предупреждения, похоже, не воспринимаются Евросоюзом должным образом. Чемпион Европы и призер чемпионата мира по вольной борьбе Ахмед Гаджимагомедов дебютирует в Лиге РФ. Состязание пройдет 23 октября в Лас-Вегасе. Его противником будет Микки Льюис, завоевавший золото молодежного чемпионата мира в США. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие знают меня как очень работоспособного человека. За год я пишу 4 книги, провожу 100 семинаров в год, веду 3 бизнеса и разъезжаю по всему миру. И люди спрашивают, как тебе это удается? Что ж, у меня есть определенный утренний ритуал, который я разработал очень давно, и он очень эффективен. Я всегда встаю за 2 часа до первой запланированной задачи. Например, телефонный звонок запланирован на 8, тогда я встаю в 6 утра. Если мне нужно быть в офисе в 8:30, я встаю в 6:30. Обычно это 6:30, иногда раньше, если нужно, но всегда за 2 часа до первой задачи. Первое, что я делаю первые 30 минут, это зарядка. Я делаю растяжку, упражнения из йоги. Или встаю пораньше и делаю кардио-тренировку на велотренажере, на беговой дорожке или плаваю. Если есть возможность, я плаваю каждое утро. Но главное, в первые 30 минут я заставляю свое тело работать. Затем я выпиваю кофе и читаю мотивирующую литературу. Я просто расслабляюсь и подготавливаю свой разум к началу дня. И потом день начинается. Прошло 60 минут, как я проснулся. Мое тело заряжено, разум готов, я умыт, одет и готов работать. И у меня есть еще 60 минут, чтобы проверить планы, позавтракать и приступить к своим делам. Можете попробовать. Вставайте на 2 часа раньше. Первые 30 минут занимайтесь спортом, чтобы войти в нужный ритм. Немного почитайте, чтобы запустить свой разум. И у вас есть еще целый час, чтобы приступить к своим планам.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Первый богач города устроил праздник в честь рождения сына. Были приглашены все знатные горожане. Только матери богача не было на празднике. Она жила далеко в деревне и, видимо, не смогла приехать. По поводу знаменательного события на центральной площади города поставили столы и приготовили угощение для всех желающих. В разгар праздника в ворота богача постучала старая женщина, покрытая покрывалом. «Все нищие угощаются на центральной площади. Иди туда», – велел слуга нищенке. «Мне не нужно угощение. Разреши только одну минуту на младенца посмотреть», – попросила старая женщина. А потом добавила: «Я тоже мать, и у меня тоже когда-то родился сын. Теперь я уже давно живу одна и много лет не видела своего сына». Слуга спросил хозяина, как ему быть. Богач выглянул в окно и увидел плохо одетую женщину, покрытую старым покрывалом. «Ты же видишь, это нищенка, гони ее прочь!» – сердито приказал он слуге. «У каждого нищего есть своя мать, но я не могу всем им разрешить смотреть на моего сына!» Заплакала старая женщина и грустно сказала слуге: «Передай хозяину, что я желаю своему сыну и внуку здоровья и счастья. А еще скажи, кто свою мать уважает, чужую не обругает». Когда слуга передал слова старой женщины, богач понял, что это его мать к нему приходила. Выскочил он из дома, но ее уже нигде не было видно.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ел көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ел көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Гиламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Гиламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. У меня в гостях Федор Овчинников, человек, наверное, который не нуждается в представлении для моей аудитории. Федор, спасибо тебе большое, что пришел.
2: Да, привет, Саша.
1: Очень рад. И на самом деле мне хочется тебе задать такой вопрос. Я вот с ребятами общаюсь из предпринимательской тусовки, и все мне говорят, позови Федора. Где Федор? Федора давно не было. И я смотрю твой инстаграм, ты катаешься там на скейте, путешествуешь, серф. И как бы вот в медиа, именно бизнесовом пространстве последний год тебя было очень мало. Угу. Как дела?
2: Да, в целом все хорошо.
1: Что мне происходит сейчас?
2: Да, не могу жаловаться, да, скажем так, на свою жизнь. Вообще, относительно того, что вообще все происходит, я точно не могу жаловаться.
1: Возникает вопрос, так или иначе, что вообще происходит сейчас в Dodo? Вопрос, мне кажется, супер такой, знаешь, как бы логичный, потому что у вас была такая большая амбиция, цель, IPO. Если я не ошибаюсь, у вас IPO должно было быть в сентябре 2022 года.
2: Ну, скажем так...
1: Ориентир был.
2: Да, примерно там, то есть там же никогда нельзя точно сказать.
1: Ну, я понимаю, так или иначе ориентир был.
2: Скажем так, у нас был ориентир через год от текущего момента, год-два точно стать публичной компанией. Угу. Что происходит с Dodo? Все по-прежнему, мы строим глобальную компанию на века. Угу. Есть разные обстоятельства, но они всегда есть, поэтому... Не изменяем себе, продолжаем ту же стратегию, те же цели, которые были.
1: Ладно, про Dodo сейчас все поговорим. Я вижу, что ты много катаешься на скейте, много серфишь. Я супер фанат вообще серфинга и любого экстремального спорта. Расскажи мне, что это для тебя? Ты стресс так снимаешь или у тебя большое хобби? Потому что я вижу, ты чуть ли не каждый день на доске.
2: Да. Да не, мне вообще не нравится там такие, ну как сказать, вот логика там снимать стресс. Ага. Надо не снимать стресс, а как бы не жить в стрессе. Нет, я просто получаю от этого радость, кайф. Я сколько, наверное, 2 или 3 года. Я первый раз океанический серф попробовал в 40 лет. Сейчас мне 41, будет 42. До этого я попробовал вейксерф. И лонгборд, ну, собственно, скейтбордингом это не назвать, лонгборд.
1: Лонгборд, да.
2: И как-то меня очень сильно все это зацепило, я человек увлекающийся. И вот вообще сама история про то, что надо создать какие-то новые нейронные связи, научиться мыслить совершенно по-другому телом. То есть ты не можешь рационально понять... как тебе это делать. Ну, то есть ты можешь, конечно, это себе объяснить, но это совершенно другое мышление. И вот этот сам процесс вот освоения этого мышления, я, в принципе, никогда особо спортом не занимался. Угу. Для меня бизнес был главный.
1: Да, выглядишь суперспортивно.
2: Слушай, но как бы это в последние годы для меня всегда был страстью бизнес. Вот. И вот меня очень сильно все увлекло. Не снятие стресса – это фан, это жизнь, это быть в моменте, когда ты... на доске или на волне, ты, в принципе, не можешь ни о чем думать, о каких-то там, о будущем или о прошлом, ты полностью в моменте находишься. Наверное, что-то, какой-то вид медитации определенный.
1: Да. Ты для меня вообще являешься таким, знаешь, в этом плане, в плане амбиций довольно уникальным примером, потому что большинство людей, которых я знаю, и я расспрашиваю их на тему того, как создавалось что-то, как правило, это происходит таким образом. Хотели либо что-то просто попробовать, протестировать, либо нужно было денег заработать. Ну, вдруг оно начало расти, мы подхватили, как бы, ну а дальше уже было не остановить. У тебя же пример абсолютно другой. Ты суперосознанно подошел с самого начала к тому, что ты хочешь строить большой бизнес. И в моей голове это абсолютно не укладывается, потому что я...
2: А почему не укладывается?
1: Вот очень, как бы, знаешь, я прям много рефлексировал на этот счет, потому что у нас много с тобой каких-то общих знакомых, я часто про тебя слышал, вот эти, именно вот акцент на то, что ты суперосознанно это сделал. И... Каждый раз, когда я себе там говорю, окей, возьмем вот какую-то идею и будем ее 20 лет развивать. Вот эта идея развития чего-то в супердолгую, она выглядит какой-то бесконечной, к которой ты не понимаешь, как подступиться. И у меня лично такая, знаешь, как мой мозг устроен, что мне гораздо проще делать то, что как бы есть у меня сейчас, делает то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И из этого что-то как бы вырастет. Но, насколько я понимаю, у тебя это по-другому было. То есть был план как бы изначально. Расскажи чуть более детально. Потому что ты упоминал о том, что ты хотел построить глобально. Но я не понимаю, как голова создала это изначально, когда ты не имел ничего, по сути.
2: Слушай, ну, наверное, надо быть большим мечтателем. То есть вот прям Я скажу так, что мне, наверное, я с детства был уверен, что я сделаю что-то большое. Mm-hmm. Вот может это звучит очень как-то нескромно, и это не было, знаешь, такое, что вот прям вот какой-то вот ради этого, там, не знаю, вот я готов что-то приступить, там, вот просто мне хотелось сделать что-то большое, в чем-то большом поучаствовать, от чего дух захватывает. Я там не помню, что я подходил в детстве к маме и говорил, что там я в детстве хотел стать капитаном дальнего плавания. То есть вот там в садике. То есть у меня есть фотка, я, значит, в тельняшке, там в бескозырке, там написано «моряк», потому что я мечтал стать капитаном дальнего плавания. Угу. Потом у меня была такая затея, у меня был атлас, такой советский «Человек и мир», и самая моя любимая страница была это «Океания». Я там находил маленькие острова, угу. Значит, мне интересно было потом читать про эти острова, какой-нибудь там остров Баунти. И вот мне просто хотелось туда уехать. Я не знаю почему. И вот что-то вот такое, что вырывается из контекста. Я вырос в Сыктывкаре. И также и с бизнесом. То есть мне хотелось, чтобы была какая-то

0: и имеешь большие как бы цели, какие-то vision, оно приводит к тому, что ты можешь что-то большое создать, ну, при еще других факторах. Потому что в противном случае, если ты просто каждый день классно работаешь, ты можешь всю жизнь развивать бизнес в рамках Сыктывкара, допустим, и таких примеров, хороших бизнесов много. И либо ты слишком амбициозный, но не можешь каждый день работать, и это все заканчивается там...
1: Идеями, мечтаниями.
0: Идеями, мечтаниями. Вот. Просто многие мои прекрасные, там, опять же, коллеги в Сыктывкаре, предприниматели, они как бы, в принципе, боялись поставить себе такую мечту. То есть они считали, что это слишком, это невозможно, это может, ну, то есть это где-то в книжках, где-то далеко. И вот настолько дерзко мечтать. И даже когда я в Сыктывкаре в блоге писал о том, что мы там, да, откроем пиццерии по всему миру, значит, откроемся в Америке, реакция была такая: либо я сумасшедший, либо, ну, я просто какой-то человек, который бросается словами на ветер, и меня не воспринимали потом серьезно. Ну, такой, как бы, вот, привлекает к себе внимание. Либо это такие же сумасшедшие, в кавычках, да, люди, которые присоединялись к компании, которые, как бы, вот эта большая идея, она привлекала. Поэтому мы построили компанию с очень сильной культурой, где вот, как бы, многие, опять же, извне, приходя к нам или отмечают, что вот какие-то другие.
1: Вот про амбициозные цели, про мечтания, про то, что боялись. Это же у тебя, по сути, такой, знаешь, прям кейс из книжки, когда ты что-то хотел, а люди смеялись. То есть там же реально было куча хейтеров в начале, да, которые говорили, парень с ума сошел. И, ну, в действительности, я помню эти истории. Но вот, допустим, я пытаюсь себе визуализировать в голове картинку. Ты в Сыктывкаре, у тебя есть пиццерия, и ты говоришь, мы идем на мир. У тебя нет ресурсов, то есть ты как бы в голове нету шагов, как это сделать?
0: Нет, есть. В том-то и дело.
1: Есть?
0: Конечно.
1: Как в голове могут быть
0: у
1: шаги?
0: У меня всегда
1: как...
0: был план.
1: Вот расскажи, в чем заключался тогда план. То есть я просто... Ты же, по сути, был тогда, ну, реально, там, небольшим совсем предпринимателем. То есть, да, и как в голове тогда может быть план по захвату, условно, мира? Ну, условно.
0: Слушай, но если бы у меня не было плана, то я бы, думаю, что вряд ли бы достиг тех результатов, которые мы сейчас достигли. План был всегда... И я всегда себе задавал вопрос, окей, как найти тот бизнес, ту идею, как найти тот подход для того, чтобы из маленького города, не имея никаких ресурсов, добиться сверхрезультата. И кто-то бы сказал невозможное, а я считаю, что ограничения, они заставляют искать решение. Собственно, я думал и пришел, у меня был план, который в целом и сработал, который включал в себя интернет, который дает сегодня возможность продавать из любой точки мира, в любую точку мира, что угодно. Я верил, что если сделать крутую бизнес-модель... Ну, то есть идея была в чем? Смотри, вот есть город Сан-Бернардино.
1: Так.
0: Там в 50-е годы работали два брата по фамилии Макдональд. Дик и Мак. И, собственно, они что сделали? У них был неэффективный ресторан с очень популярным продуктом, бургером. Они такие, окей, давай его закроем и пересоберем его полностью на принципах промышленного производства. Сделаем его эффективнее. То есть они инженеры фактически, изобретатели. Просто кто-то изобретает машины, они изобретали, как организовать работу в ресторане, технологию. Да. И, собственно, они собрали эту модель, дальше эту модель, она совершила фактически революцию, стали масштабировать по всему миру. Я такой, окей, хорошо, что я могу сделать без денег? Я же тоже могу создать модель в Сыктывкаре. И дальше ее масштабировать. И неважно, где она создана, в Лагосе, в Сыктывкаре, там, значит, в Куала-Лумпур или в Сан-Бернардино. И все истории. Вот, знаешь, многие же люди, они вот в каких-то вот живут, ну, типа, что там, не знаю, в Сыктывкаре нельзя создать что-то глобальное. Там, или, ну, не знаю, почему-то нельзя, да? Что все создается где-то там в другом месте. Вот если избавиться вот от этих вообще... Знаешь, я очень люблю вообще панк-рок, да, там, панк-культуру. Тем, что как раз вот эта культура без
1: шаблонов,
0: условностей, да, каких-то, что и она в чем-то, ну, предпринимательская, потому что ты как бы убираешь все вот эти шоры, там, да, как бы тренды, которых люди как бы смотришь. И я вот так мыслил и пришел к идее Додо. Она была, в принципе, изначально у меня в общих чертах продумана и описана.
1: Ты все равно...
0: Она перестраивалась.
1: Все равно было и остается для меня каким-то таким уникальным, знаешь, кейсом, конечно.

0: конечно, ну, я думаю, с другой стороны, в своем роде он и есть уникальный, потому что примеров таких компаний, даже, там, не знаю, в России, в мире их не так много, поэтому каждая история такой супер уникальный кейс, конечно.
1: Слушай, я думаю, все компании, которые что-то добиваются...
0: Ну да, в какой-то мере это сочетание огромного количества факторов.
1: Да, да, и стратегии.
0: Давай на сегодняшний день, Дода, сегодня. Ты вот последний раз, я от тебя слышал какие-то цифры год назад, мне кажется. Сколько заведений, что у вас, что происходит с вашими проектами новыми, Drinket? Я знаю, что вот тут как раз Drinket же открыли.
1: Да, да, да.
0: Да, расскажи, пожалуйста, что происходит в цифрах?
1: Ну смотри, 900 точек у нас на текущий момент.
0: Это только Дода или все вместе?
1: Это только Дода. Drinket и Донор 42 это порядка, там, может быть, еще 20 точек. Uh-huh. То есть это незначительный сейчас бизнес, маленькие стартапы. Из этих 900 точек порядка 850 находятся в России.
0: Uh-huh.
1: Мы в России по количеству точек сегодня самая крупная сеть. То есть мы обогнали...
0: Среди пиццерий или вообще?
1: Вообще. Мы обогнали Макдональдс, вкусные точки. Мы обогнали KFC, который тоже, да, сейчас, по-моему...
0: Ростикс обратно они
1: вернулись, да. Вот, и мы находимся на 72-м месте среди всех сетей общественного питания в мире по количеству точек. То есть туда входит и Макдональдс, там и Subway, и Starbucks. Вот, то есть 72-е место. То есть это уже мы попали в сотку. Uh-huh. И в этом году выручка всей сети будет превысить $1 миллиард. То есть мы, по сути... Попадем в некую лигу. А вообще, в принципе, опять же, $1 миллиард – это просто красивая цифра, но она показывает, что миллионы клиентов, они как бы ежедневно соприкасаются с нашим брендом, выбирают нас. То есть это некий все равно показатель. Вот. У нас есть два стартапа. Drinket, и это цифровая кофейня. Ну, фактически, это обычная кофейня. Но мы хотим с помощью технологии пересобрать опыт. То есть, вот знаешь, вот я не буду там... Не то, что я сравню нас с компанией Apple, uh-huh. да, но
0: с другой стороны,
1: напрямую.
0: Почему бы и нет?
1: Ну, смотри, все компании, опять же, имеют в некой как бы... В чем-то могут быть похожи, да. Мы, наверное, больше похожи на самом деле там, на Apple, чем на Samsung.
0: Uh-huh.
1: Да, вот даже то, что наш продукт – это концепция и софт. Вместе mm-hmm. соединенные, да, и Apple есть железо, и софт тоже вместе соединенные, они отдельно их не продают, в отличие там от Android. Вот, и, собственно, Apple стал великой компанией, ну, как бы они изначально были суперкомпанией, да, ну, условно, во второе пришествие Джобса, да, когда они уже на базе большой компании, фактически используя экспертизу, накопленный опыт, таланты там разработчиков, инженерные там знания, да, создали уже прорывные продукты,
0: uh-huh.
1: iPad, iPod, значит, iPhone потом, да, и так далее. И, собственно, вот наши новые стартапы и Drinket, они создаются также уже не с нуля, а вот на этой базе. То есть, и создавать на этой базе, конечно, это совершенно другая история, нежели когда мы делали Dodo, когда нужно было биться за выживание, искать финансирование, деньги, доказывать, что все будет у нас в будущем хорошо. Сейчас мы инвестируем в собственную прибыль. И вот Drinket мы пытаемся как раз на очень большом, но очень кровавом конкурентном рынке кофеин создать что-то новое, что сделает опыт гостей лучше, сделать прорыв. То есть такой, для, я считаю, next big thing, может быть.
0: Uh-huh.
1: Вот. И есть Donor 42. Пока не такой успешный проект, но мы не останавливаемся, там делаем пивоты. На самом деле достаточно сложно в компании запускать стартапы. Значит, нужны все-таки предприниматели. Это не в укор менеджерам, да, просто люди, опять же, все разные. Есть предприниматели, есть менеджеры. Это, собственно...
0: Взаимодополняющие.
1: Звенья. Нет, да. Невозможно быть предпринимателем без менеджеров.
0: Да. Ну. Да, я помню, я прям тоже стригерил эту историю, я прям помню, ты написал пост сразу, я такой, блин, полностью согласен. Я помню твое интервью 3 года назад, ты говорил то, что объем, который вы планируете в России, это порядка 1000 точек.
1: Да.
0: Что поменялось с того времени?
1: Ничего не поменялось. Мы планируем развивать сеть в России.
0: У нас 1000 есть... или больше?
1: Я думаю, что мы больше 1000 точек откроем. То есть есть точно такая возможность. К примеру, смотри. В Сыктывкаре на текущий момент 7 пиццерий. Сыктывкар – это родина Додо Пиццы, там открылась первая пиццерия. Это город с населением 240 тысяч человек.
0: На 240 тысяч человек 7 пиццерий сейчас.
1: 7 пиццерий с выручкой, если не ошибаюсь, порядка 50 миллионов.

0: месяц.
1: Да.
0: И выручка первой пиццерии, она там больше 10 миллионов в месяц. И мы периодически открываем новую пиццерию, отрезаем с нее зону доставки, она сразу же восстанавливает продажи. И в Сыктывкаре мы все-таки, конечно, не монополисты. Там есть, на этом рынке вообще, в принципе, монополистами быть невозможно. У нас есть конкуренты, хорошие конкуренты. Но это говорит о том, что рынок, он очень большой, и потенциал для роста в России, конечно, он еще большой.
1: А вот, кстати, вопрос относительно потенциала. Вот сейчас, год назад, когда из России начали уходить, соответственно, разные международные компании и так далее, вы это восприняли как позитив или как негатив? Объясню, почему спрашиваю. Мы с тобой обсуждали перед подкастом Ваню Хлоу, как раз, и он сказал у меня же здесь, сидя, что для него это уход конкурентов, это плохо, потому что у тебя нет конкуренции, а тебе нравится конкурировать с крупными международными компаниями, которые задают тебе планку, и ты к ней тянешься и стараешься быть лучше. Вот в вашем сегменте, насколько уход это хорошо или плохо?
0: Я полностью согласен с Иваном, что конкуренция – это хорошо. Конкуренция развивает рынок. При этом рынок такой огромный, что ты никогда не конкурируешь. Ну, то есть ситуация, когда мы будем прям напрямую конкурировать с какими-то игроками и вот прям за доли рынка, она еще точно не наступила в России. И просто работая, улучшая свою работу, ты можешь расти. Поэтому никакой радости я никогда не испытывал от того, что какому-то конкуренту там плохо или какими-то, там, не знаю, кто-то закрылся, ушел.
1: Это тоже просто, да, для меня было такое, знаешь, с одной стороны, откровение, вот, когда мы с вами разговаривали, он говорит, что хорошего-то в том, что уходит, то есть непонятно, кому стремиться, но будем мы номер один и будем, и что от этого поменяется. Давай копнем чуть дальше. Вся вообще история Дода – это, по сути, про партнерство. И я вот и от тебя слышал много раз, и от Вани Тихого, которого мы с тобой тоже упоминали, слышал много раз. Он постоянно говорит, партнерство, взаимоотношения, в каждый наш франчайзи. Мне очень понравилось, ты тоже вот несколько лет назад говорил то, что мы как бы искали всегда партнеров для выстраивания долгосрочной игры. Ты приводил классный пример про Китай, когда в Китае к вам потенциальный франчайзи приходил и спрашивал, можно ли сфоткать там или можно ли что-то сделать. И потом он говорит, вы что, ребят, вы с ума сошли, типа, я же скопирую. И ответ твой был из разряда, если ты можешь скопировать, зачем нам нужен такой франчайзи? Мы строим отношения в долгую, нам нужны те, с кем мы можем создавать дополнительную ценность. И мне вот этот аспект, он мне очень интересен, потому что в текущем мире, мне кажется, вообще в целом, всегда было, но сейчас особенно все строят все на партнерство. Весь бизнес, да даже внутри компаний, взаимодействие там, с сотрудниками, которые есть, это все равно определенного рода партнерство. И вокруг того,

0: Потом. Не, у меня позже, слушай, я сильно... Я начал читать, я прям, знаешь, как это... Мне кажется, это было как раз то самое, чем я отличаюсь. А вот все читают, а я читать не буду.
1: А когда ты начал читать, интересно?
0: Вот буквально несколько лет назад вообще, то есть уже там после 25 лет. Причем в таком... Ну, понятное дело, что я что-то читал, но да имеется в виду так, вот знаешь, усиленно я начал читать в тот момент, когда я вот какой-то свой первый кризис вот там 25 лет словил, и я такой, ну, окей, мне кажется, у меня недостаточно информации.
1: О.
0: И я начал искать информацию. То есть у меня просто, видишь, я по жизни как бы за прикладные какие-то вещи. То есть я никогда не буду читать что-то, что я не понимаю, зачем мне там читать. То же самое с точки зрения там, контента в интернете. Вот я очень редко буду смотреть что-то, ну, просто чтобы посмотреть. Если я вижу заголовок, который отвечает на мой конкретно сформулированный запрос здесь и сейчас,
1: понимаю,
0: то я, соответственно, пойду смотреть. И то же самое, с, например, с книгами. Там художественную литературу я вообще пару лет назад начал читать. И опять же, из запроса. То есть я начал читать, потому что я несколько раз услышал людей, что вот там великая классика, она очень четко описывает устройство мира и там человеческих взаимоотношений. И я такой, о, интересно, соответствует запросу. А какую-то вот профессиональную литературу там, или там что-то там, ну, не знаю, там, про нейроны, там, про мозг и так далее, я вот начал читать просто в какие-то кризисные времена.
1: Угу, я тебя понимаю. Ну, смотри, тут действительно есть индивидуальный подход. Не знаю, как бы продолжится наш разговор после того, что я тебе скажу, но...
0: Зависит от того, что скажешь, не знаю. Давай возьму за стол.
1: Да, ну смотри, я тебе хочу сказать, что, если честно, надо, конечно, какое-то количество книг и всех вот этих вещей прочитать желательно до 25 лет.
0: Угу.
1: Это важный.
0: Ну, я вижу, вернуться назад не могу, так что меня уже не
1: трогает. Я тебя понимаю,
0: да,
1: но это, ничего страшного, это все быстро на как бы... То, что ты ключевое сказал, да, ты говоришь, я пошел за информацией. Ну, то есть ты говоришь, мне не хватало информации, я столкнулся с кризисом, пошел искать информацию.
0: Угу.
1: Я понимаю, что лучше, конечно, запуститься в этом процессе раньше. Это не является... Ничего не... То есть там все происходит естественным путем. Но ключевой момент, про который ты говоришь, да, что происходит с вот этим человеком в возрасте 12-13, многие, кстати, ну, в этом возрасте начинаются. Ну, ты просто не... Сейчас, если тебя будут спрашивать, не могу сейчас на камеру тебя спрашивать, ты вспомнишь. У тебя мог быть свой собственный... Вот ты говоришь, я практичный человек, я и смотрю то, что мне полезно. У тебя могло происходить просто это индивидуально по-другому. Но ты всю свою информацию набрал все равно до 20.
0: Ну, другими методами.
1: Другими методами.
0: Это
1: да.
0: Безусловно. То есть, например, я про себя точно знаю, что мне там каждый раз, когда мне нужна какая-то информация, мне гораздо проще позвонить человеку, который знает, сказать, за полчаса, пожалуйста, дай мне краткую сводку
1: вот
0: того, что я должен об этой теме знать.
1: Вот
0: да,
1: и все. 100%. И я уверена, что читать — это не единственный способ. А потом вообще, честно говоря, в более взрослом возрасте вообще читать может быть вредно. Ну, то есть это надо...
0: Глаза, спина, вот это вот все.
1: Да нет, просто есть очень серьезный персонаж, которого надо слушать. Это ты внутри.
0: Угу.
1: Если ты все время продолжаешь только начитывать чьи-то
0: факт.
1: Мысли, понимаешь, а у тебя... Видишь,
0: засоряешь как... только сознание свое.
1: Конечно. А есть люди, которые знают. Вот есть такие люди. Вот, например, то, что ты говоришь практическое, тебе не надо было. Ты знал, скорее всего, многие вещи. Ну, то есть ты как бы этим пользовался. Это же не против, я не то, что против чтения, только пусть все, то родители сейчас напугаются. Вот, конечно, если идет, но я против только одной вещи. Насилие и уравниловки в этой части. Что люди настолько разные, индивидуальные, что найти свой уникальный способ, как это у тебя, это дико важно.
0: Угу.
1: Вот.
0: Я писал так давно с Евгением Жариным подкаст «Это литературовед», и мы с ним как раз разговаривали. Я говорю, слушай, вот меня как бы там в школе заставляли просто всеми правдами и неправдами читать, и он как раз говорил, что на самом деле там школьная программа, она как бы не рассчитана на людей этого возраста, когда там великую классику девятиклассникам пихают, они не способны даже, ну, то есть единицы способны, но большинство не способны вообще вкусить и осознать, о чем вообще. То есть они не переживали еще сами этих душевных терзаний.
1: Они их понять не могут.
0: Они не понимают, о чем речь. То есть они... У них пока что еще вот этот розовый прекрасный мир с развлечениями и отсутствием обязательств. И только потом, когда у тебя появляется что-то еще в жизни, ты такой, а, так вот о чем это было.
1: Да, прям очень, мне кажется, это мудрая мысль, что у этого есть... Ты даже не представляешь, сейчас это надолго можно нырнуть, какое у нас есть количество программ, которые условно нас в этом смысле поддерживают именно в этом возрасте, взаимодействовать друг с другом. Ну, потому что, смотри, в древности наш с тобой древний предок, он не имел возможности, если брать эволюционную природу, он не имел возможности почитать книжку. Единственным источником знаний для него был кто?
0: Близкий какой-то человек.
1: Близкий человек. Ну, человек из племени, взрослый, любой. Передавал. Это же под книжки, что поздно появились.
0: Да, слушай, я, знаешь, мне кажется, я не помню, это было в каком-то из подкастов, по-моему, даже нет, в личном общении. Мне кто-то сказал, слушай, вот интересный феномен, что раньше, да, там, подрастающее поколение, что оно делало? Оно шло там к бабушке, к дедушке и говорило, расскажи мне про жизнь.
1: Да.
0: И они, собственно, рассказывали то, что они узнали. А сейчас эта штука утрачена. И вот, не представляешь, у меня буквально, мне кажется, года полтора назад...

0: Была такая история, я прям целенаправленно поехал к бабушке и под список вопросов, я говорю, давай вот об этом поговорим. Я сидел, слушал,
1: великая,
0: и я узнал как бы там про себя, про свою семью, про вообще там про то, что происходило в жизни. Огромное количество вещей, которые я даже не подозревал. Буквально там такие вещи, что я такой, это серьезно? То есть вообще это было в нашей семье, это было в нашей жизни. И это очень интересно, что вот эта такая культура получения знаний от вот старших людей в семье, она просто утрачена, потому что кажется, что интернет знает лучше.
1: Ну, в этом смысле одно другому не мешает. Ты можешь исследовать, что
0: безусловно,
1: за этим.
0: Да.
1: Но история, про которую ты говоришь, у нас такая практика даже есть в эволюции, не поверишь. Называется персональная история. Важно собрать, это, кстати, можно для всех дать, практическое упражнение проделать. Кто еще не делал, обязательно сделать. Прям собрать историю своего имени, почему тебя так назвали. Где ты родился, в какой семье? Ну, как бы, что про тебя говорили в детстве родители, бабушки, дедушки? Вообще со всех собрать максимум информации. Это крайне важно, потому что много чего повторяется, многие вещи. Например, люди находят связь, например, того, где они родились, в какой семье, где и как их назвали, связь с тем, что их с ними происходит сейчас, в текущий момент.
0: Угу.
1: Ну, то есть это прям то, что ты сделал, это, на мой взгляд, обязательное упражнение.
0: Класс. Возвращаемся, идем дальше. Да. Значит, 25 лет, а с 12 до 25 это период...
1: Эксперта.
0: Эксперт.
1: И на этой стадии люди осваивают знания, компетенцию, учатся, они хотят быть самыми умными в комнате.
0: Угу.
1: Вот если ты человека встретишь, который активно на этой стадии, он тебе будет отгружать мудроту. Говорит, значит, смотри, как жить? Делай так, так не делай. Вот правильно, да? Вот это экспертная стадия. Всем очень нравится, очень приятная. И, кстати, многие люди на этой стадии остаются и не уходят никуда с нее. Ну, не знаю, например, если ты супер... Ты понимаешь эволюционно, в чем ценность? Значит, оппортунист выживает за счет своей энергии, ну,
0: да.
1: И, значит, того, что он хорошо берет то, что ему надо. Кстати, у животных два признака являются вообще эволюционными лидерства. Знаешь, какие? Агрессия и настойчивость. Причем агрессия не является плохой частью жизни.
0: Не, ну в животном мире так уж точно. Это
1: да.
0: Способ выживания.
1: Не просто выживание. А смотри, я могу сразу тебе голову откусить, если я крокодил.
0: Либо зубы показать,
1: зубы
0: да,
1: показать.
0: Чтобы ты свалил.
1: И это имеет большой гуманистический смысл.
0: Да-да-да.
1: Понимаешь, да? Вот. Это, кстати, тоже интересная штука. Не знаю, может быть, мы где-то ее потом применим. Есть такой исследователь, кстати, под его руководством вертикальное развитие было, значит, создано. Его зовут Боб Киган, я у него тоже сертифицировался. Он интересный человек, значит, в Гарварде, гарвардский профессор. Вот он, знаешь, что сделал? Он, книжка есть, можно почитать. Он исследовал, взял, условно, людей. И представь себе, что вы взяли выборку людей, которые им сказали, что если вы не измените образ жизни, в ближайшие 2 года вы умрете. Вот как ты думаешь, сколько из 7 человек это сделало?
0: Честно?
1: Да.
0: Мне кажется, 1.
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: О, слушай, видишь, у меня есть контринтуитивное действие. Мне кажется, что вот эти вот паттерны человеческие, я просто знаю много людей, которым говорят, у вас проблемы со здоровьем, вам нужно срочно, там,
1: да,
0: не знаю, диета и спорт, они не делают этого.
1: Не делают. Не
0: это
1: делают.
0: Удивительно.
1: И у нас есть огромный в голове иммунитет. Он так и называется, иммунитет к переменам. Ну, это сложная история, людям сложно себя менять, вот, это правда. Поэтому это прям специальная наука, как это производить, это изменение. То есть там прям есть целый набор инструментов. Ну, из самых важных нельзя себя менять силком, насилием, но силой воли. На силе воли далеко не уедешь. Она очень долго, дорого стоит и очень быстро заканчивается.
0: Вообще, у меня, знаешь, по поводу силы воли, я отношусь к силе воли, когда говорят, у тебя что там воли нету, как такое, как деньгам в кредит, потому что ты берешь, причем под огромные проценты, как, знаешь, как в 90-х, берешь 20% в неделю у тебя,
1: да,
0: кредит,
1: да,
0: потому что ты в моменте делаешь над собой мега усилия, нагружаешь, я не знаю, организм, физически, нервную систему, просто там, я не знаю, а потом ты за это все дело будешь расплачиваться. И в итоге
1: точно
0: откат, который ты получишь, будет в 2 раза сильнее, чем результат, за который ты заплатил этой силой воли. Я у тебя слышал мысль на тему того, что, по сути, развитие идет только в тот момент, когда мы делаем что-то через удовольствие. А поясни, пожалуйста, разверни.
1: Смотри, вопрос следующий. К сожалению, мы существа, развивающиеся и только в, как бы, ну, вот именно развитие. Для этого нужна определенная среда. Если среда благоприятная, у тебя, кстати, будет идти дальше вот эти по стадиям развития. Если среда неблагоприятная, мы падаем на более ранние, выживаем. Ну, понимаешь, выживание – это ранние стадии, жизнь – это более поздние. Это, кстати, главная причина, с которой приходят люди. Многие научились выживать, но жить не очень умеют. Вот, поэтому если возвращаться к этой истории, что такое удовольствие? Ты... фактически должен находиться не то, что в удовольствии, а ты должен находиться в некотором нейтральном состоянии. То есть, когда ты себе говоришь... со мной что-то не так, или там я не окей, да, или там обесцениваешь себя. Ну, так, к сожалению, у нас этого очень много. Люди говорят, я не смог вот этого добиться, и значит, ну, как бы, жизнь не имеет смысла. В этом состоянии включаются все паттерны выживания. Ты начинаешь выживать, ты не будешь жить. Развитие – это такая территория, в которой тебе должно быть чуть-чуть прохладно, ну, то есть не то, что у тебя комфорт совсем, потому что совсем в комфорт ты тоже не будешь выживать. Ну, потому что у тебя все есть, и тебе ничего не надо. Вот. То есть в нашей с тобой системе что такое удовольствие? Давай я, может быть, зайду с другой территории.
0: Давай, давай.
1: Вот много везде говорят про стресс. Стресс, стресс. Наверняка ты слышал про это. Много сейчас люди говорят. Мы, ну, все. Да.
0: Там с разных плоскостей, что стресс причина всех болезней, там, да, и так,
1: да,
0: далее.
1: Да, да. Да. Я правда вижу, что делая сейчас много разных исследований на эту тему, что у меня прям много знакомых, они все находятся в хроническом стрессе.
0: Мне кажется, это просто реалии современные. Нет,
1: это индивидуальный выбор. Угу. То есть два человека, находящиеся в одних и тех же условиях, будут находиться в разном, но изнутри находящиеся в разном состоянии, один будет в стрессе, другой нет. Угу. Много исследований про стресс, ну да, сейчас туда не пойдем, но я хотела сказать, что это интересный феномен вообще человеческий, что люди экономят на том, чтобы компенсировать то, где ты напрягся, тем, где ты расслабился. Ну, если говорить...
0: Экономят на том, чтобы компенсировать...
1: Да. Они нет баланса.
0: А, ну то есть, условно, напрягся.
1: Еще раз напрягся.
0: Еще напрягся,
1: вот.
0: Да.
1: И если ты напрягся и ни разу не расслабился, животное так не живет. Животное напряглось, увидело опасность.
0: Выброс адреналина. 100-метровка.
1: Да, норадреналин. Только норадреналин, все вот это, 100-метровка, и потом что оно делает? Трясется оно, да, или там оно расслабляется.
0: Да.
1: А мы что делаем? Напряглись, потом еще раз напряглись, и потом плохо поспали ночью. Да? Ну и потом опять напряглись. Вот. То есть смотри, чтобы нам, наши предки жили по-другому, они очень много времени проводили вот в том, что, как это называется, ну, где ты сидишь, это даже теперь новый термин есть такой, да, называется downtime.
0: Downtime?
1: Да, это время, которое нужно нашему мозгу с точки зрения нейрофизиологов, чтобы приходить в себя и гармонизироваться. В эволюции мы называем более прозаичным словом «потупить».
0: Угу.
1: Значит, что такое «потупить» в эволюционном смысле? Смотри, это деятельность, которую ты делаешь, смотри, бесцельно, безусильно, и получаешь удовольствие от процесса.
0: Какая-то некая приятная рутина.
1: Ну, какое-то приятное действие. Ты не заботишься об результате. То есть, например, ты можешь идти гулять, но только не в смысле, вот я сейчас отсюда пройду туда 10 тысяч шагов. Это все, это сразу убирает эффект вот этой деятельности. Uh-huh. То есть у тебя должно быть обязательно сам процесс делания. Слушай, люди много чего любят. Кто-то готовит. Он говорит, я просто стою, впадаю в процесс и что-то делаю. Кто-то, не знаю, пазлы собирает, кто-то гуляет, кто-то, вот я по горам хожу, мне нравится, я понимаю, что для меня это рутина, ну, то есть у тебя нет задачи обязательно куда-то залезть, ты просто идешь в трекинге, и вот эта ситуация прям отдыхает, голова отдыхает в этот момент.
0: Угу.
1: Ну, то есть есть разные опыты, которые ты делаешь. Вот. Ну, а вообще полезно сделать себе план по радости.
0: План по радости?
1: Ну, прям сесть и понять. Вот если это очень болезненное переживание для большинства начальников или предпринимателей, с которыми я говорю. За ней сидят, у них там разные показатели. Я спрашиваю, вот скажи мне, где конкретно, вот возьми свой день, это практическая часть, возьми свой день и посмотри, что из этого дня, который ты прожил, где у тебя там была запланирована радость. Ты, конечно, запланировал себе сложные переговоры, тяжелые, как эти самые, ну, не знаю, там, переезды, еще что-то. Где там радость? Где там вот этот даунтайм? Это обязательно. Иначе просто мы дисбалансированы все.
0: Угу.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане час ночи. Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: В Дагестане с 2018 года в рамках программы «Семейная ипотека» было предоставлено 2300 кредитов на общую сумму 10,5 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК «Кавказ» со ссылкой на Дом РФ. Всего по России по льготным ипотечным программам было выдано 4 миллиона кредитов на сумму 19 триллионов рублей. Из них более 2 миллионов кредитов приходится на семейную ипотеку. Программа «Льготная ипотека», действовавшая с 2020 по 2024 годы, предоставила в регионе 500 кредитов на 1,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в Ставропольском крае по семейной ипотеке было выдано 36 тысяч кредитов на сумму 145 миллиардов рублей. По программе «Льготная ипотека» 18 тысяч кредитов на 53 миллиарда рублей, а по IT-ипотеке еще 600 кредитов на 3,5 миллиарда рублей.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. У меня в гостях Борис Белоцерковский, человек, который стоял у истоков игорного бизнеса в России, человек, который создал, по сути, вендинговый бизнес в России. Борис, спасибо вам большое за время. Знаю, что вы занятой человек. Очень рад вас видеть.
2: Спасибо за приглашение.
1: Давайте начнем с такого вопроса. Вам, если я не ошибаюсь, 69 лет. Вы занимаетесь бизнесом больше 40 лет, прошли вот весь, мне кажется, цикл вообще российско-советского бизнеса, и при этом вы в суперактивной фазе. У вас встреча, я разговаривал с вашей командой, сложно было встроиться в график. Вы ходите на подкаст-интервью. Зачем вы вообще это делаете? Зачем вы этим занимаетесь? При том, что по официальным источникам у вас там сотни, ну или как минимум сотни миллионов долларов за плечами имеется.
2: Ну, во-первых, невозможно остановиться, заниматься тем, что нравится. А во-вторых, не знаю, мне как-то... Это моя жизнь, у меня нет другой. Я не знаю, как можно по-другому жить пока.
1: Пока. Я слышал, что вы говорили, что изначально вообще начали заниматься бизнесом исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги. Насколько это вот равно действительности?
2: Ну, покажите мне, кто занялся бизнесом не для того, чтобы зарабатывать деньги, в основном. То есть, ну, если даже ты реализовываешь идею, то ты реализовываешь идею именно для заработка.
1: Вот тут, кстати, извечный спор ходит, и один из ваших давних знакомых в виде Олега Тинькова, у него постоянно вот эти споры, бизнесмен, предприниматель и так далее, да, он постоянно защищает позицию. Вот есть предприниматели, которые не из-за денег, они инноваторы, они там что-то создают, а есть бизнесмены, которые приходят в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот вы разделяете такой взгляд или не разделяете?
2: Я думаю, что это одна из олеговских идей, но она, конечно, не такая. И сам он не такой.
1: Расскажите, какой у вас взгляд вообще на бизнес, потому что сейчас поймете, к чему я спрашиваю, потому что у вас на самом деле разные абсолютно бизнесы были. Я, насколько знаю, там свечи изначально производили, чуть ли там не дома ваши сотрудники варили эти свечи в кастрюлях парафиновые. А потом у вас был бизнес с компьютером связан, потом вы были связаны с игорным бизнесом, потом вендинги. И все довольно успешно, все увенчалось, так сказать, прекрасным денежным успехом. Но я понимаю, что для того, чтобы много лет заниматься чем-либо, неважно какой это бизнес, неважно какая это индустрия, там должен быть какой-то подтекст. То есть невозможно так долго просто хотеть зарабатывать деньги и просто вот какое-то желание работать недостаточно. Что для вас вообще бизнес?
2: Ну, на самом деле это пункт первый. Можно всю жизнь хотеть зарабатывать деньги. Более того, разбудите меня, если вы найдете человека, который скажет, мне деньги не нужны. Значит, а для меня, не знаю, для меня бизнес и жизнь – это одно и то же. Я не мыслю себя в жизни без бизнеса, я не мыслю бизнеса, в котором я не участвую и так далее. Это мне неинтересно. Просто деньги, наверное, уже сейчас не так интересно, но все равно они обязательно нужны. Они являются мерилом и результатом того, что ты вообще работаешь.
1: А расскажите, как вот сейчас проходит ваш вообще день, просто обычный? Потому что я так понимаю, что вы в суперрежиме, то есть он не сильно отличается от того, что у вас было раньше.
2: Слушайте, ну я не занимаюсь оперативным бизнесом, операционным. Я никогда им особо не занимался, у меня к этому, честно говоря, нет талантов. Тем не менее, бизнес – это громадное количество различных отношений, которые я поддерживаю. Бизнес – это какие-то стратегические истории, которыми ты занимаешься и по которым ты должен проводить подготовку. Бизнес – это кругозор. И для того, чтобы у тебя этот кругозор был, тебе необходимо все время смотреть по сторонам.
1: А что для вас смотреть по сторонам?
2: Смотреть по сторонам – это, собственно говоря, смотреть, чем другие занимаются, изучать как бы конкурентов и неконкурентов, и даже чтение книг является расширением кругозора, как мы знаем.
1: Я, знаете, от вас слышал такую фразу, что для того, чтобы сделать успешный бизнес, не нужно там что-то особо изобретать, нужно просто внимательно как бы смотреть, что происходит вокруг тебя, и искать какие-то вот нерешенные проблемы, какие-то боли. Но вот если так взглянуть на сегодняшний современный мир, ты смотришь, и оно все как бы идеально довольно. То есть не приходят вот так вот сразу какие-то идеи о том, что можно было бы сделать. Идешь в ресторан, ну или там в общепит, там просто все уже есть. Идешь в автоиндустрию, то же самое. Авиация, то же самое. Девелопмент, то же самое. Насколько, вот на ваш взгляд, то, что было раньше, не знаю, 20, 30, 40 лет назад, и то, что происходит сейчас, оно все равно поддается тем же самым правилам?
2: Понятно. Мы просто говорим, существует голубой океан, существует красный. Значит, сегодня, конечно же, во многих индустриях, тем более в ресторанном, красный. Пункт первый, надо найти ту нишу, которой нету. Вначале это было достаточно просто. Это были те ниши, которые популярны на Западе, а здесь их не существовали. Так же, как проходили там, не знаю, все там, Озон, сразу вспоминаем Amazon, угу. Тинькофф, который жил в Америке и там взял эту идею по рассылке кредитных карточек, первым их стал делать как раз Bank of America и Bank One. Значит, ну, то есть первоначальная идея была простая. Ты ищешь те ниши, которых не существует. Сегодня все заключается в нюансах. В этом смысле рестораны очень красивая как бы, история, которую можно рассматривать. Вот мы видим кучу открывающихся ресторанов, вроде везде плюс-минус одинаковая еда, где-то, может, повкуснее, где-то повкуснее, но какой-то успешный, какой-то неуспешный. Если бы знать этот секрет, но какие-то люди раз за разом открывают успешные, как, не знаю, как Саша Аганезов, как Аркаша Новиков, как, там много есть людей, которые делают успешные рестораны. А есть люди, которые открывают ресторан раз за разом, и у них ничего не получается.
1: Тогда вот давайте немножко к вашему пути. Я вообще в целом, если посмотреть на то, на все, чем вы занимались, это как раз такая стратегия некого голубого океана. То есть, по сути, даже с самого первого начинания, там, со свечек, это такая была сфера, я так понимаю, которая не была еще развита на тот момент в России. И то, что мы берем дальше, все то же самое. Да и горный бизнес, и вендинги. Соответственно, вот давайте просто... Мне интересно, знаете, воспроизвести ситуацию. Вот вы сидите, вы до этого там не занимались какими-то вот сверхъестественными вещами, которые позволили бы вам увидеть насмотренность получить гигантскую или еще что-то, чтобы придумать. И вот вы думаете, о, свечки. Это, я так понимаю, первый вообще бизнес, который вам какой-то капитал принес, такой базовый, да? Я потому что слышал, там тысячи долларов на этом зарабатывали ежемесячно. Вот можете мне попытаться воспроизвести? Понятное дело, что это было давно, но тем не менее. Каким образом вот новая идея, она вообще приходит в голову?
2: Ну, смотрите, вам приходит в голову куча идей непрерывно. Они проходят через вас, проходят как предложение что-то сделать, проходят как какие-то случайности, типа ты там с кем-то встретился, поговорил и так далее. Через вашу активность у вас возникает много идей. Какая-то из этих идей вам почему-то начинает нравиться, вы в нее верите. И в этот момент вы, собственно, туда и ныряете. Идея одновременно можно было, когда я начинал бизнес, можно было идти шить джинсы, а можно было делать свечки. Но мне показалось, что джинсы уже все шьют, а свечки еще никто не делает. И те... Так сказать, а наталкиваешься ты на то, что тебе из Европы привозят, значит, свечки, которые вставляются в тортик, это просто не существовало, мы не можем это представить. Тогда этого не было. И ты начинаешь заниматься этим. С игорным бизнесом это тоже было в неком смысле случайность, потому что я пошел работать в компанию «Ретур». Ну, пошел работать, это там сложно сказать, именно пошел работать, которая была совместным предприятием российская, финская...
1: Германская.
2: Да, она была, в общем... Помню, да. С российской стороны был советский композитор, что прикольно. Значит, и у них оказался шведский партнер, который предложил им ставить игровые автоматы. И это был один из многих бизнесов. Ретур занимался гостиницами, он издавал книги, он занимался туризмом. Я... как один из как бы руководителей, мне могло понравиться любая история, но мне почему-то понравилось это, и я пошел туда. И с этого, например, начался у меня увлечение горным бизнесом. С вендинговым это тоже история про то, что она там из различных вещей сложилась. Она сложилась прежде всего из того, что незанятые производственные мощности, необходимость как-то перестраиваться после закрытия горного бизнеса. То есть я не могу сказать, что я вот сидел и из головы принимал гениальные решения. К сожалению, никакого, значит, Гугла и никакого Амазона я не придумывал из нуля. Я брал что-то, что лежало для меня на поверхности.
1: А вот если посмотреть, опять же, на ваш роудмэп там бизнесовый, то все проекты, за которые вы брались, они были успешны. А было вообще что-то, что у вас не получилось? Вот, или оно все вытекало одно из другого, и все получалось?
2: У меня было много неуспешных проектов.
1: Ну вот расскажите, потому что я смотрел и все старые, кстати, интервью с вами, там еще давние, и на «Дожде», и с Олегом, и все задают вопросы именно про то, что получилось, и какая маржа у вас в игорном бизнесе, но мне на самом деле гораздо больше интересно другое, потому что мы все смотрим зачастую на людей, у которых получилось, и пытаемся повторить то, что они сделали, но в реальности зачастую гораздо больше опыта приносит то, что не получилось, и как точно делать не стоит.
2: Слушайте, ну была такая история, например, я как питерский человек, мне, в принципе, нравится рюмочная, и у меня была большая традиции их посещения и так далее. И я думаю, ну как же так, в Москве нету рюмочных. Ну нету тут. Почему-то это... Вот я сейчас открою кучу рюмочных, и это будет очень успешный бизнес. Это было во времена, когда игорный бизнес закрывался, оставались какие-то локейшнс, и были партнеры, которые хотели это делать. Но Это вот история про то, что одно и то же можно открывать успешно, можно открывать неуспешно. Прекрасно, в общем, открыли 5, закрыли 5 и потеряли, ну, относительное количество денег, ну, большое, небольшое. Другой бизнес был неуспешный. Мы рекламно решили, что мы повесим на вокзалах, значит, экраны и начнем продавать на них рекламу. В принципе, у меня уже был опыт в рекламном бизнесе, так достаточно большой, и мне показалось, что это вот такая тема, вот она совершенно... Но из-за того, что это бизнес как бы оторванный и маленький, ему было очень сложно и дорого собирать рекламу, он весело провалился. Ну и самая, наверное, большая неудача моя, это была попытка выйти в английский вендинговый бизнес.
1: Вы даже покупали долю в компании, да,
2: насколько я знаю? Да, мы купили... Идея была прекрасно бизнесовая. Значит, идея была такая – купить публичную компанию английскую вендинговую, сделать реверс тейковый на русский бизнес, и у тебя вот русская компания оказалась на публичном английском рынке. Это прямо... Это история про то, что идея хорошо или идея. Идея была прекрасна. Исполнение получилось неудачным. Мы потеряли там, я думаю, $8 миллионов. Может, 10, не знаю.
1: Давайте проведем теперь, смотрите, такой, может быть, сложный вопрос в какой-то мере, но тем не менее. Вот есть успешные ваши кейсы, есть неуспешные кейсы. Если не с точки зрения каких-то технических особенностей, да, там, я не знаю, там, неправильно посчитали, неправильный бизнес-план, а именно с точки зрения вашего подхода выделить какие-то вещи, которые в одном привели к успеху, а в другом привели к провалу. Я не знаю, может быть, недостаток фокуса, не до конца верили или еще что-то.
2: Вот смотрите, сейчас вот ты приезжаешь там на какую-нибудь фабрику и смотришь современную. Там уже давно жарят кофе горячим воздухом, там есть температурные режимы расписаны, они там с определенных плантаций собирают кофе, все это замешивают. Но в конце всей этой цепочки сидит дедушка итальянский, который пробует на вкус. И он сравнивает с тем вкусом, который мы сделали в первый раз, для того, чтобы в следующем году и через 2 года был тот же кофе. То есть все равно, в конце концов, находится человек с невероятным опытом, который говорит, вот надо тут немножко так, а здесь немножко эдак. Поэтому российские обжарщики в маленьких количествах, например, они делают очень крутой кофе. Но если ты попросишь кого-нибудь делать большое количество кофе со стабильным качеством, не, пока мы не нашли, например, мы продаем, наверное, 1 000 000 чашечек в неделю кофе.
1: Поэтому, 1 000 000 чашечек?
2: Да. Значит, но при этом мы покупаем кофе в основном в Италии.
1: Интересно.
2: Ну, в России вовремя мы еще покупаем, это большое очень производство. Достаточно, вот оно очень современное, но там, конечно, тоже не хватает итальянского старичка или старушки в конце. Кстати говоря, наловаться, там тоже, как бы вот я был наловаться, там в конце сидят, значит, 4 итальянских бабушки, потому что это большая фабрика, одна бабушка не справляется.
1: С тобой кофе не
2: попробует. Да, и непрерывно тестируют кофе на вкус именно лично.
1: Обалдеть. Ну, кстати, по поводу вот зарубежного бизнеса, я помню, Михаил Фридман тоже рассказывал историю, что когда они выходили как бы на тот рынок, и он рассказал, что ты звонишь в России, ты можешь позвонить человеку в субботу в 4 часа утра, и он как бы, у него не возникнет вопросов, что ты ему звонишь. А там как бы ты сам еще подумаешь 10 раз, а могу ли я вообще себе позволить человеку, даже топ-менеджеру, позвонить. Вот эти вот особенности бизнеса интересны.
2: Фридман, кстати, я говорю вот на эту тему, про Фридмана вспомним. В какой-то момент мы с ним рядом сидим, и мне все время приходят какие-то сообщения, у меня привычка смотреть, потому что я потом забуду и отвечать на сообщения. Он говорит, а что ты все время с телефоном? Я говорю, ну мне вот звонят, пишут. А почему? Он говорит. Я говорю, как, ну вот вам пишут же? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? У тебя, говорит, есть мой телефон? Я говорю, есть. Но ты же мне не пишешь? Я говорю, не пишу. Вот это, понимаешь, история про то, что когда Фридман говорит, что там нельзя позвонить, ему тоже нельзя позвонить в 4 утра, это все разговоры. Но ему даже, в принципе, позвонить ты 10 раз подумаешь, раньше, чем позвонить и побеспокоить.
1: Но мне, к сожалению, пока что, мне очень нравится то, что говорит Михаил Маратович, и мне не довелось пока что с ним познакомиться, но я прям очень хочу, потому что если слушать то, как он говорит, то, как у него выстроен бизнес, и вообще подход, это, конечно, феноменальная история. Для меня он один из выдающихся как бы российских предпринимателей. Конечно, был, остается.
2: Он невероятно интересный, эрудированный, потрясающий, очень образованный музыки. Мы как-то с ним, значит, разговаривали в Зальцбурге на оперном фестивале. Он, например, свободно оперировал там 10 исполнениями одной и той же оперы. Там. То есть, ну, уникальный абсолютно человек. Мне как-то посчастливилось, мы ходили с ним в поход по Синайской пустыне. И там деваться было некуда. И, в принципе, была возможность поговорить. Очень интересно.
1: А, ну, надеюсь, что мне доведется в какой-то момент с ним тоже поговорить, познакомиться. Вопрос, кстати, вот про телефон и про вообще про организацию. Это на самом деле же такая интересная история, потому что есть как бы разные подходы в ведении бизнеса, да? Кто-то, например, организовывает вообще свою работу таким образом, что у него есть там один человек, через которого он коммуницирует со всеми и максимально старается вот от всех оградиться, а есть люди, которые, наоборот, стараются находиться в таком эпицентре вообще происходящего, которые постоянно на связи, которым звонят, которым пишут, которые сами включены. Вот вы больше себя к какому типу относите?
2: Не, ну я точно отношусь ко второму типу, но на самом деле количество людей, которые мне звонят и пишут, тоже, в общем, с годами уменьшается, почему-то не увеличивается.
1: Понял, ладно, тогда возвращаемся обратно. Я понял, что вот про бизнесы, неуспешны были те бизнесы, в которых вы не разбирались. Но вот смотрите, наверняка, когда вы переходили там, в тему игорного бизнеса или в тему вендингового бизнеса, вы, ну, вендингом, наверное, еще был какой-то фундамент, потому что это там производство, оборудование и так далее, но вот игорный. Вы же тоже не разбирались в том, чем вы начинали заниматься. Да, почему тогда здесь получилось?
2: Нет, слушайте, это каждый раз это соединение. Не было бизнеса, ну, ни одного из них, где не начиналось с потерь. Вот не было. И в том числе и горный бизнес. Когда я начинал заниматься вот компанией по уникум, там у меня была прекрасная история, когда мы потеряли деньги. И когда мы вендингом начинали заниматься и стали из-за отсутствия, собственно, кому продавать, мы стали сами делать оперирующую компанию, из-за отсутствия опыта мы тоже вначале теряли деньги. А в свое время, когда был игорный бизнес, и Рицо работал, не знаю, в 15 странах, но не было страны, которая не начиналась с попадания. То есть, в принципе, этот опыт, который ты покупаешь за деньги. Вопрос заключается просто в том, что если у тебя идея такая, что ты можешь потерять, не страшно. А если у тебя идея, которая там очень чувствительна к потерям, то все плохо.
1: Я вот, кстати, ну, мое такое, может быть, оно ошибочное мнение, но из того круга общения, по крайней мере, которое есть у меня, я замечаю, что люди в основном из моего окружения, кто занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, это люди, которые вот с самого раннего детства были к этому склонны. От вас я как-то раз услышал, что это скорее вроде вот это предпринимательские навыки, это скорее приобретенный как бы опыт. И вот смотрите, давайте зайдем с какой стороны. Вот предприниматели зачастую теряют деньги. Вы говорите, каждый бизнес начинался с потерь. И мне кажется, что вот одна из вот этих вот врожденных таких вещей, это такая толерантность к ошибкам, толерантность к тому, что ты можешь потерять, что у тебя что-то не получится, что у тебя что-то сломается. И вот люди, которые, ну, как-то так вот устроены, как-то так родились, они после потери денег, они, не знаю, 2 дня поплачут, выпьют вина и продолжают дальше двигаться. А другие не могут. Вот на ваш взгляд, вот эти вот вещи, это все-таки, давайте конкретизируем.
2: Ну.
1: Это все-таки, на ваш взгляд, приобретенный опыт, который как-то формируется?
2: Конечно.
1: И, да,
2: конечно.
1: Вот расскажите тогда.
2: Ну, я не знаю, приобретенный опыт – это еще как бы внутренняя конструкция человека.
1: Но это
2: готовность,
1: же...
2: готовность его, в принципе, к рискам, к потерям. Бизнес – это всегда риски. Если ты нашел безрисковый бизнес, то ты гениальный человек, и что тут говорить. Такие чудом, наверное, бывают, но со мной такого не было. Значит, а в принципе, это история как раз без любое предпринимательство – это риски. Если ты идешь на риски, они предполагают потери. Значит, дальше вопрос заключается в том, как ты переживаешь эти потери.
1: А у вас был момент в жизни какой-то, когда, ну, прямо вот после провала какого-то вам было очень тяжело? Я слышал, вы где-то сказали, что вы вообще не рефлексируете, что вы не размышляете вот на тему там, какого-то там своего тонкой душевной организации, каких-то таких моментов.
2: Я не сильно рефлексирую, действительно, но, слушайте, у меня было много ситуаций, когда я мог обанкротиться и так далее.
1: И как вы... Вот мне интересно, когда просто, знаете, это понятное дело, что когда ты в моменте оказываешься в такой ситуации, это всегда очень сложно, но потом, когда ты смотришь назад, это как так смотреть, ну, мог не обанкротиться. И сейчас, например, вот такой период времени, да, и не только в России, а вообще во всем мире, что очень многие люди теряют бизнесы. Они, как вот мы за камерой обсуждали, переезжают в другие страны, начинают что-то сначала. И внутренне это такой очень сложный, кризисный период, такое перестроение определенное. Но у вас такой же период, например, был в тот момент, когда игорный бизнес в России как бы попал под ограничение, и у вас... полная трансформация и вас, и бизнеса. С точки зрения бизнеса, я представляю, там, наверное, были какие-то процессы, вы думали, что можно производить и так далее. Это для меня более-менее логично. Мне интересно, как бы, внутренний мир. Что в этот момент происходило внутри вас? Я не знаю, вы пили водку, или вы гуляли, или думали, или что вы делали?
2: Нет, я пытался быстрее бегать.
1: Быстрее бегать?
2: Ну, и не в смысле бегать, а в смысле того, что, ну, больше и как бы активнее работать. То есть если я понимал, что мне вместо того, чтобы переживать о том, что у тебя случилось, надо делать что-то. Вот моя попытка была больше делать. Uh-huh. Потому что из этого чего-то обязательно вылезет. А просто, ну ты потерял, ну ты расстроился. Это абсолютно бесперспективная идея. Ну, да, что из этого следует? Ничего следует, что тебе загрустить надо. Ну, не наоборот, если ты потерял, если у тебя критическая ситуация, если на кону там твой жизненный успех, у тебя есть только один выход, ты должен работать.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиерры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Создай свое счастье. Притча о том, что все реально, когда ты знаешь, чего на самом деле хочешь. Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой, красивый дом, красавица-жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал перед ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В аппарат правительства России поступил законопроект, сокращающий срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до 24 часов. По словам источника ТАСС, законопроект сейчас проходит экспертную оценку. В настоящее время все автомобилисты обязаны оплатить штрафы в течение 60 дней. Однако, как подчеркнули в МВД России, за этот период владельцы транспортных средств, зарегистрированных за границей, могут свободно покинуть страну, не выполнив требования об оплате. В связи с этим российские власти планируют сократить срок оплаты штрафов для иностранных автомобилей до одного дня с момента вступления постановления в силу. Если штраф не будет оплачен в срок, то автомобиль с иностранными номерами может быть задержан до погашения задолженности.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: притчи народов мира.
1: Искатель истины подошел к ученику и вежливо спросил: «В чем смысл человеческой жизни?» Ученик поискал в записях мастера и уверенно ответил: «Жизнь человека есть не более чем выражение изобилия Господа». Когда же этот вопрос искатель задал самому мастеру, тот ответил: «Я не знаю».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты, поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия, но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же с другой стороны нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием. Знаменитое фримингемское исследование обнаружило, что риск ожирения человека увеличивается на 57%, если его друг недавно набрал лишний вес. То же самое относится и к семейным парам. Если ваша половинка наела бока, вы последуете ее примеру с вероятностью 37%. Словом, даже самые близкие люди могут делать нас хуже. И я не раз говорил о том, что следует делать в такой ситуации. Изменять свое окружение. Избавляться от влияния людей, с кем вам не по пути, и проводить время с носителями качеств, которые вы бы хотели в себе культивировать. Однако, легче сказать, чем сделать. Конечно, если вашей целью является заработок денег, гонка за социальным статусом, развлечение в веселой компании и комфортная жизнь, скорее всего, вы с легкостью найдете людей, разделяющих ваши цели. Но если вы хотите развить характер, нащупать собственные границы и сформировать жизнь, наполненную смыслом, то встретить даже одного друга с похожими ценностями будет очень трудно. Большую часть времени вы будете вынуждены проводить среди тех, кто вас не понимает. Немногие из нас могут выбирать окружение и свободно назначать исключительно тех людей, кто близок к нашей сущности. Так как сохранить стойкость? Как, будучи в длительном поиске родственной души, несмотря на пагубное влияние своего окружения, не забыть, кем ты являешься? Для начала нужно очень хорошо понять, кем ты, собственно, являешься. К сожалению, нельзя просто однажды проснуться и решить, что ты за человек. Индивидуальность гравируется со временем, личность рождается в действии, поэтому проводите больше времени в творчестве, размышлении и самовыражении. Это значительно укрепит ваше понимание самого себя и даст мощный фундамент, на котором можно стоять, не опасаясь внешнего давления. Чем больше вы фокусируетесь на деле, которое ценно само по себе, и чем лучше вы становитесь в таком деле, тем крепче станет ваша связь с собственной сущностью. Проблема многих людей заключается в том, что они не считают нужным овладевать каким-то ремеслом по-настоящему, становиться в нем мастером, оттачивать свои навыки. Вместо этого они тратят большую часть своего времени, объясняя, что их ситуация уникальна, что плохое государство, экономика, институт, семья и друзья не позволяют им проявлять собственный потенциал. Но несмотря на то, что другие люди действительно могут сделать нашу жизнь более трудной, в конце концов, только наши решения и действия, либо их отсутствие, по-настоящему определяют то, кем мы станем. Если бы вы хотя бы на кусочек дня стали приглушать назойливый шум своего окружения и стали бы посвящать его систематическому развитию собственных навыков, то вскоре заметили бы, что власть окружения ослабляет свою хватку, и что вы со все большей легкостью можете прогрессировать под его давлением. Вместе с новоприобретенной преданностью своему делу, нам следует по-другому начать смотреть на окружающих. Попробуйте воспринимать людей как факты, так словно они являются неодушевленными объектами внешнего мира. Проблема в том, что мы непрерывно осуждаем других людей, хотим, чтобы они стали теми, кем не являются. Нам бы хотелось, чтобы они думали и действовали определенным образом, зачастую так, как мы думаем и действуем. А поскольку этого никогда не происходит, мы находимся в состоянии постоянного напряжения. Вместо этого смотрите на человека как на феномен настолько нейтральный, насколько нейтральна комета или дерево в лесу. Это, однако, не значит, что к ним следует относиться холодно или непонимающе. Наоборот, пробуйте понимать их по-настоящему и принимать такими, какие они есть, с их несовершенствами и недостатками, так словно они работают по объективным законам природы, как ветер или солнечный свет. Не только ваши близкие будут вам благодарны за такое принятие, но и вы освободитесь от грузного бремени, что тащили раньше. Вам больше не придется бесконечно изменять свое окружение. Если вы последуете этим советам, то есть будете систематически посвящать себя своему делу и начнете смотреть людей больше как на факты окружающей реальности, то вскоре в вас образуется целостность и крепость, что сама по себе притягивает нужных людей. Такая трансформация – это процесс преданного внимания к себе, требующий гигантской честности с собой и неубиваемой упрямости. Но оно того стоит. Как писал Чехов в своем письме издательству, напишите, как молодой человек, воспитанный на чиноподчинении, целовании рук, поклонении чужим мыслям и лицемерии, выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай – село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Нам сегодня невероятно повезло, потому что у нас сегодня не просто подкаст, а у нас бро-подкаст. Да-да, этот термин я только что украл у Оскара Хартмана.
2: Это Оскар, брофист, привет. Да, брофист.
1: Брофист. Вот такой у нас сегодня замечательный гость, уникальный предприниматель, инвестор с фантастическим уровнем энергии. Оскар, да. Привет, спасибо, да, что привет. К нам пришел.
2: Я очень рад, я даже вижу, ты волнуешься. Я никогда не видел, чтобы Миша волновался. Видимо, для тебя очень важно делать вот такие брокасты.
1: Мы разбираем какие-то бизнесы, стараемся смотреть их как бы так вот суть, чтобы это было понятно аудитории. Но у тебя столько бизнесов, что мне хочется разбирать не отдельно взятые из них, а в целом посмотреть на бизнес-бизнес-ангела и разобрать бизнес-бизнес-ангела. Вот давай такой простой вопрос. Сколько в жизни ты сделал инвестиций?
2: 130.
1: 130. Ты можешь дать какую-то статистику, потому что я, насколько я понимаю, вообще вот бизнес-ангел – это в том числе про статистику. Ты не можешь быть бизнес-ангелом, и сделав 3 инвестиции, правильно?
2: Да, из 130, 30 были некоммерческие инвестиции, 100 коммерческие. Из некоммерческих – это значит просто гранты. Ну, ты хочешь, чтобы что-то в мире появилось, ты даешь грант. И из некоммерческих организаций, из 37 что-то сделали, 23 ничего не сделали. Из 100 коммерческих 14 стали лидирующими компаниями в своем деле, там невероятно, 2 стали 10-миллиардными, да, 10 миллиардов долларов.
1: Как называется, когда капитализация 10 миллиардов
2: Декакорн.
1: Долларов? Декакорн.
2: Да, угу. Декакорн, это 10-рок.
1: Значит, 2 декакорна у тебя в портфеле, 12.
2: 2 декакорна, да, и 12 единорога, да, и все остальное, в принципе, без разницы, Миш, да, чтобы ты понимал, да, средние исходы, они только время отнимают, но очень много средних исходов. Таких прям жестких банкротств, таких прям хардкор на полной скорости в стенку в дребезги примерно 30. Угу. Да, как бы это прям такие, ну, больно, да. Вот на прошлой неделе у меня единорог умер, но я считаю, это на полной скорости 750 миллионов долларов оборот. Прибыльная компания берет кредиты на плохих условиях. И просто, ну, сейчас там идет борьба за оставшиеся активы, там ничего не останется просто, ну.
1: Как вообще работает вот статистика бизнес-ангела? То есть, я так понимаю, надо сделать 100 инвестиций. Какой средний вот размер чека, сколько ты денег всего проинвестировал?
2: Ну, сейчас у меня средний чек последние 7 лет примерно 350 тысяч долларов. Я только последние 7 лет начал вот более-менее считать, смотреть. Я не очень про деньги, да, я просто вот так же, как и ты, я люблю проживать истории. Для меня это как будто я заказал вот поездку на Мальдивы, но на самом деле я здесь заказал поездку в бизнес-мире, да, как бы по сути вот я на это так смотрю. Это очень своеобразная деятельность. Давай коротко. Большинство людей не знают, что такое вообще существует. При этом это очень большая вещь. Бизнес-ангелы инвестируют в год в мире 50 миллиардов долларов.
1: Какую долю от общих инвестиций это примерно, занимает примерно?
2: Это в ранней стадии, это 75%. Это больше, чем все венчурные фонды вместе взяты в 3 раза. Да? Соответственно, бизнес-ангелы – основные люди, которые говорят «да». Вот какой-то
1: предприниматель… Получится или нет?
2: Да. Обычно для какого-то бизнес-приключения нужны какие-то ресурсы. Да? Иногда это маленькие денежные ресурсы, там, не знаю, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 200 тысяч, ну, по-разному. И в основном эти ресурсы дают бизнес-ангелы. Это большое явление, оно есть везде в мире, в каждой стране, от Афганистана до Токио, до везде это есть. И это основной драйвер предпринимательства. Когда кто-то, вот как ты, например, с опытом, видит талант, говорит, слушай, у этого человека, и дает ему ресурсы, ставит свои ресурсы вместе с талантом, и там что-то начинается. Да? Примерно 1 миллион раз в год бизнес-ангел говорит предпринимателю «да», «давай». Это как смазка, которая смазывает то, что не делают банки, то, что не делают фонды. Но есть огромная масса, да, это вот такие люди, которые вот закрывают сегменты,
1: да-да,
2: в основном на доверии, на личном знакомстве.
1: При этом, получается, они оказывают фундаментальное влияние на экономику.
2: Фундаментальное просто. Вот можно посмотреть все большие истории успеха, и в 90% из них присутствовал бизнес-ангел. У этой деятельности есть несколько свойств, которые делают ее очень особенной. Первое свойство, да, что это супервысокорискованная деятельность. Причина того, что туда не идут банки, фонды и так далее, что это самое рискованное, что есть. Самое рискованное, но более рискованного нет. И второе, вот очень большинство людей это не понимают, риск многие понимают, то, что большинство не понимает людей, что там присутствует так называемый power law, это закон физики, что очень маленький процент вещей сделает 100% твоего исхода. Да? Это вот есть вещи...
1: То есть это даже не принцип Парето, где 20 на 80.
2: Это вообще, да.
1: Это, там условно 2 — это 80, наверное. Ну, на примере твоих
2: декакоров. Я думаю, 1% — это 99. Ну, пример, вот сейчас становится так, потому что все меньше и меньше компаний делают всю прибыль мира. И сейчас, по сути, вся игра только в то, кто попал вот в эту маленькая часть компании. Да? Либо ты в них, либо тебя нет. Да? И если ты в них... Вообще даже не имеет значения, какая у тебя доля. У NVIDIA, основатель NVIDIA, у него, как ты думаешь, какая у него доля в компании?
1: Осталось после всех размытий. Я думаю, несколько процентов.
2: Да, 3,6%. 3,6%. Но он, эти 3,6%, это сейчас 100 миллиардов долларов. Да? Соответственно, сейчас самые богатые люди мира, если возьмешь, да, они в основном владеют маленькой долей очень крупных компаний. И в бизнес-ангельстве то же самое. Да? Соответственно, Power Law... Он сильно меняет твою логику мышления. Да? Тебе очень важно попасть в именно вот эти очень экстраординарно успешные компании. Поэтому это называется охота за единорогами. Да? Потому что действительно единорог — это что-то очень редкое, что-то очень фантастическое, да? Нереальное практически. Это очень... И если ты это поймал, это сразу окупает весь твой портфель. Вот все твои инвестиции в несколько раз. Да? А если ты не поймал, что бы ты там ни делал, это будет плохой результат. Да? Соответственно, если у тебя нет единорога, все остальное не имеет значения.
1: То есть можно тогда так сформулировать мысль, что первая твоя отсечка, ты смотришь, может ли компания получить капитализацию миллиард долларов. Если она не может, все, ты сразу уже в нее не инвестируешь.
2: Даже миллиард долларов уже недостаточно. Да? Там, сейчас как бы миллиард долларов – это уже не конец, это наоборот только начало игры. Да? Там ты получаешь... Миллиард долларов дает тебе возможность привлечь еще больше ресурсов, чтобы еще больше расти. Да? Я оцениваю, да, есть ли у этого основателя, у этой команды, у этой сборки, есть ли у нее действительно шанс стать экстраординарной компанией.
1: Какие еще критерии важны?

0: будет идти вперед, и он и даже если будут трудности, препятствия, вот, например, плохая история. Консультант из McKinsey решил уйти из McKinsey, потому что сейчас есть тема агрегация marketplace-селлеров, вот она много денег привлекает, и он решил. Это, скорее всего, не получится, потому что он просто оппортунист. Как только встретится с первыми трудностями, он будет сравнивать себя с теми людьми, которые не ушли из хорошей компании, и он... Ему будет больно, да?
1: Как бы. Ну, то есть он не водитель автобуса, он пассажир. Он впрыгнул в какой-то автобус, который едет, но при этом он сам не за рулем этого автобуса.
0: Да. И у него нет ни одной причины этим заниматься, кроме... У него есть референтная группа, которая будет идти вперед, и у него он будет отставать при первых же трудностях и, скорее всего, не сможет это препятствие пройти, да? А человек, например, идеальная история, вот это типа... человек заработал первые деньги... только для того, чтобы собрать ресурсы, чтобы сделать важную компанию, например, чтобы излечить эпилепсию, потому что у него сестра болеет неизлечимым видом эпилепсии, и он хочет сделать фундаментальный сдвиг, чтобы помочь своей сестре. И он заработал уже, да, там, например, два, и он идет, и он уже собрал, у него уже, вот ты можешь себе представить, какая это энергия, да?
1: Да.
0: Вот эта энергия, это... Вот
1: и так... он готов преодолевать любые трудности.
0: Да.
1: То, что для него стоит гораздо больше на флаге успеха, чем просто деньги.
0: Да. Я думаю, что на самом деле вот в моей системе вещей деньги не определяющий фактор, история определяющий фактор. Человека не мотивирует 100 миллионов долларов, его мотивирует... что я смогу создать научный центр по этой болезни, да, или человека мотивирует, что я смогу купить недвижимость всем своим родственникам, или вот эта история, это то, что мотивирует человека, да. Когда я встречаюсь с человеком, мне очень сильно не хочется инвестировать, потому что, скорее всего, не получится. Соответственно, все, что мне расскажет, должно поменять мое нежелание инвестировать. Мне должно хотеться сильнее, чем мне хочется. Вот это то, что я ищу, такие хорошие комбинации, которые возникают, и это комбинации единороги, которые действительно могут сделать большую проходку. Я в основном вкладывал в существующий рынок, банковский рынок, недвижимость, ритейл, да, соответственно, я, например, скорее всего, бы не проинвестировал в Airbnb, потому что создание абсолютно нового рынка очень еще выше риск, да, там может быть.
1: То есть ты смотришь на компании, которые меняют культуру потребления, но уже на существующих рынках, да. Но не которые создают новые рынки, получается так больше.
0: Смотри, Миша, если совсем честно, да, есть код до сегодняшнего дня и дальше, и два разных Оскара. У меня сейчас есть ресурсы, фундамент, я могу быть намного более смелый, чем я был раньше, да. Раньше я почти все единороги, которых я нашел, это были копии существующих бизнес-моделей в других рынках.
1: Uh-huh.
0: Да, у меня 4 единорога в Индии. Это все повторение бизнес-моделей, которые были в другом месте. Сейчас в Индии уже появляются свои бизнес-модели, которые возникли там. Их, например, сейчас копируют в Африке, в Южной Америке. Да? Соответственно, я всю жизнь занимался бизнес-трансфером. Аукционы подержанных машин я тоже в многих рынках сделал. Вот там быстрая доставка продуктов питания в многих рынках, да, потому что в каждом рынке есть локальный чемпион. Соответственно, я нахожу бизнес-модели, в которых появляются локальные чемпионы, и потом нахожу, кто этой бизнес-моделью занимается, и в них вкладываю. Это была моя первая стратегия. Вот не то, что это не значит, что это моя будет стратегия будущего, да, но чтобы прийти сюда, где я сегодня, я изучал диффузию бизнес-моделей, как она происходит, в каких ситуациях возникают локальные чемпионы, в каких не возникают, в каких глобальные игроки выигрывают, в каких локальные игроки выигрывают. И, соответственно, старался находить самые мощные комбинации для конкретной бизнес-модели, которая уже доказана.
1: Почему ты, вот такой простой вопрос, вот смотри, я так понимаю, что за какие-то проекты идет большая конкуренция. Вот есть хороший проект, и у него там 30 желающих в него проинвестировать. Да. Вот как это происходит на практике? Больше ты ловишь вот проекты с высокой конкуренцией. Если такие, то почему тебя именно выбирают бизнес-ангелом?
0: Возможно, это самый важный вопрос вообще. Потому что если вот очень маленькое количество компаний делает все возвраты мира, обычно у этих компаний есть большой выбор. Да, как бы, и... Адверсивная селекция, например, если ты сидишь и ждешь, пока проекты придут к тебе. Вот я мог сесть в своем

0: family office и жду, кто же ко мне придет в гости попросить деньги. И тогда обычно к тебе приходит адверсивная селекция. Приходят люди, которые уже у Sequoia не получили, Excel им отказал, все им отказали, и они думают, дальше мы идем по тупым деньгам. В Дубай там много тупых денег, да, там и другие места. И если ты будешь сидеть и ждать, к тебе придет мусор. Мусор. Я практически вообще не смотрю то, что ко мне приходит. Единственное исключение – это сообщества, в которых очень круто, например, физтех сообщество, мое ВХУ. Если из сообщества приходит introduction, кто-то меня знакомит, ты меня знакомишь с кем-то, тогда я точно посмотрю, да. Это единственное. Но так я проактивный. Я называю это стратегией снайпера. У меня стратегия снайпера. Я выискиваю себе таргеты и потом туда залезаю.
1: Имеет значение вот в этом бизнесе ну, такой своеобразный top of the mind. Вот я знаю, что есть там какой-то рейтинг, в котором ты занял 18-е место.
0: Да, я обошел.
1: Ты мне рассказывал, что ты сделал свой рейтинг.
0: Я просто хотел встретиться с топ-1000 бизнес-ангелами мира. Я когда взял существующие рейтинги и начал встречаться с людьми, я увидел, что там люди абсолютно другого уровня, которые инвестируют 5-10 тысяч долларов там, и так далее. Я понял, что все существующие рейтинги не дают мне крутых людей. Поэтому я посадил свою аналитическую команду, и мы действительно взяли все данные, которые существуют в мире, и сделали, кто самый больше всего ценности создает для экосистемы предпринимательства в мире. Как бизнес-ангел. И у нас получился свой список 1000. Я из этих 1000 с 500 уже встретился. Они университеты строят, филантропия, они много поддерживают. Это очень крутые люди.
1: Вот эта вот некая такая медийность в этой среде, она важна, правильно? Потому что я имею в виду медийность не в том плане, что есть какие-то YouTube-каналы, где там есть миллионы просмотров, а в том, что вот когда предприниматель думает, кого бы он хотел привлечь к себе на первом этапе, вот попасть вот в этот список, вот этот шорт-лист, да, это очень дорого стоит. Потому что
0: это дорого.
1: В этом это значительно повышает твои шансы на успех, потому что одно дело, ты попал в этот шорт-лист, а другое дело, ты уже смотришь проекты, от которых отказался Оскар Хартман, понимаешь, да?
0: Конечно, конечно. Не, играет ключевую роль, играет твоя репутация.
1: Вот несколько таких, дай, моментов, да, каких-то вот инсайтов, вот что влияет, как сделать так, чтобы быть вот top of the mind для всех венчуров мира.
0: Смотри, быть честным, беречь свою репутацию, как будто от ней жизнь зависит, да. Всегда быть на стороне основателя, я всегда founder-friendly. Если я в какой-то компании, я знаю, как это быть предпринимателем, да. Многие другие инвесторы не знают, как это быть им. Они думают, что мир делается через экселовские таблицы и бизнес-планы и так далее, да. Я знаю, как быть предпринимателем, я очень быстро устанавливаю связь с предпринимателем, и я с точки зрения людей, которые построили единорогов, если ты сейчас всех их спросишь, как думаешь, с Оскаром, они скажут, да, с Оскаром надо работать. Потому что Оскар мне не делал жизнь сложнее там, где не надо, он не ставил мне искусственные препятствия. Знаешь, бывают такие советы директоров, принеси нам это, проанализируй нам это, сделай. И так жизнь тяжело, да, и так компанию строить тяжело. А если тебе совет директоров еще выстраивает кучу барьеров, не создаю, я только стараюсь помогать. Потому что если этот человек взлетит, он потом будет... как олимпийский чемпион, очень как Хусейн Болт, он будет известен. И он потом твою репутацию разносит.
1: И уже есть некий сарафан, правильно,
0: конечно.
1: Сарафанное радио, которое, собственно говоря, наверное, есть такие как бы адвокаты Оскара Хартмана, да, которые говорят, вот этот парень, он классный, берите, он вам поможет.
0: Невероятно, как это работает. Я уже занимаюсь этим 15 лет, из года в год, люди, и это вот, когда прединвестиция происходит, так называемый reference calls, да, там 4-5 звонков, кто с тобой работал? Я, вот это все решает. Да? Google тебя, например, я выхожу на компанию, я снайпер. Да? Я выхожу на компанию, говорю, мне нравится то, что вы делаете, я посмотрел всех, кто это делает, мне нравится ваша история, давай познакомимся. Им всегда интересно со мной познакомиться. Что, ну, понимаешь, я на них выхожу, не они на меня. Им уже это интересно. Обычно они бегают за инвесторами, а здесь я. Особенно в развивающихся странах, они вообще не привыкли, да, что инвесторы на них выходят. Я выхожу, я им сразу даю ценность, ноу-хау, что я знаю про рынок, какие инсайты, что работает где, что не работает где и так далее. Я знакомлюсь с ними, и потом я говорю, да, я хочу быть с вами. Да? В этот момент они делают быстро чек, Google, смотрят, кто ты такой, что звонят пару людям, и там должно быть зеленый свет, зеленый.
1: это такое своеобразное KYC на входе.
0: Да, да. И, кстати, информация, если ты начинаешь беспредельничать где-то, делать проблемы, не подписываешь документы, создаешь, ну, это прям распространяется, ну, как молния просто. Это очень быстро распространяется.
1: Но смотри, ведь давай так вот. Я знаю, что у тебя на лице 16 шрамов.
0: Да.
1: То есть, в принципе, ты готов как бы, ну, к любым сценариям. Теперь вот, как бы мы ни говорили, что там founder-friendly и так далее, представь ситуацию, что ты ошибся, и человек просто мошенник, не знаю,
0: все, он я создал инвестиции.
1: Аффилированный какой-то да. бизнес, все, еще
0: списал,
1: что-то сделал.
0: Списал инвестицию, все.
1: Институт репутации работает, ты, если ты увидишь, что этот человек поднимает потом деньги, ты будешь кому-то рассказывать, что он мошенник?
0: Буду, если мне будут звонить.
1: Если будут звонить. Да. Ну, я, то есть,
0: это работает очень быстро. Вот я только что был на прошлой неделе, у меня у самого самая большая конференция для бизнес-ангелов. Ангелы стоят, обсуждают, о, и прям, о, этого не пускай, у него там, вот они... Все, все уже разложилось по полкам, кто-то вылетел из сделок, кто-то сел в сделки, и все. Это работает, ну, смотри, я не буду конфликтовать. Жизнь слишком короткая, чтобы заниматься этим, Миш. Да?
1: Чтобы тратить время на негатив.
0: Вот смотри, да. Статистика, ты любишь статистику. 130 инвестиций – это не так много, да? Ну, я плюс-минус близко общаюсь с другими бизнес-ангелами, у нас тысячи данных, да? Проблемы нечестного характера возникают в 5% случаев. Это прям вранье, документы, подкладывают подпись, деньги направляют не туда, там счет замечен, ну просто все, все бывало.
1: Такой фрод, настоящий фрод.
0: Много да. фрода бывало, все. Но если я из-за 5% буду оставшиеся 95% мучить, там, прописывать огромные документы на 150 страниц, да, буду пытаться себя защитить везде от всего. Самое главное, что эти защиты, как liquidation preference и так далее, как правило, они все равно не срабатывают. Когда случилось, обычно нечего делить, понимаешь?
1: Да.
0: Он просто вот как сейчас, ну, нечего, ноль. Просто как бы там можно драться сколько угодно. Эти документы – это иллюзия защиты, да?
1: Я согласен, эту энергию лучше потратить на то, чтобы найти еще несколько сильных проектов.
0: Конечно, 100%. А представляешь себе, если ты из 5% отрицательных выбросов статистики, ты портишь. Ты теперь начинаешь быть недоверчивым. Представляешь, я встречаюсь с тобой, и говорю, я хочу с тобой работать, ну смотри, если ты будешь воровать, вот это будет, если будет, вот это будет, и уже все.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 3 часа. Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Технологический сбор на маркированную продукцию может быть снижен на 33% по сравнению с базовым. Об этом сообщают источники Коммерсанта, знакомые с ходом обсуждения деталей сбора. Размер будет рассчитываться на основе базовой ставки с применением коэффициента, зависящего от товарного знака и модели продукции. Коэффициент определяется наличием продукции в российской госинформационной системе мониторинга оборота товаров. Если устройство отсутствует в системе, то технологический сбор на него будет увеличен на 33%. Базовая ставка устанавливается Минпромторгом на основе медианы средней таможенной стоимости импортированных товаров в прошлом году с учетом целевой инфляции в 4%. При расчете техсбора с учетом коэффициентов результат округляется до целого числа, пояснили собеседники Коммерсанта. Источник, знакомый с обсуждением сбора, сообщил, что Минпромторг и компании-производители электроники обсуждают возможность синхронизации двух реестров ГИС-МТ и ГИС-П. Это должно упростить отслеживание пути радиоэлектроники и подтверждение российского происхождения продукции.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».